0: немножко, видимо. Вот. А здесь получается, что высвободится лишний скафандр. То есть такая получится гармония всеобщая. То есть правильно?
1: Да, да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Простите, а у вас связь с группой MC-Pablo?
3: Говорите повнятнее. У вас что-то...
2: Простите, ваш гость не связан с группой MC Павлов?
3: Вы знаете...
1: Что такое MC Павлов?
0: Да, вот он... Вы поняли по ответу. Нет, нет, не связан. Спасибо.
2: Спасибо, Александр.
3: Да.
2: А вы не собираетесь посвящать одну из программ так называемым наркотикам, вот, целиком?
0: Вы знаете, для этого, в принципе, идея такая есть, она постоянно присутствует, но мы ведь сами не можем эту тему, мы можем, вернее, о ней говорить как дилетанты, свои предположения и не больше, и как-то делиться своим маленьким печальным опытом тоже, опять же, это вряд ли кому интересно. Поэтому мы найдем в ближайшее, может быть, время специалиста, серьезного по этому делу, причем желательно независимого специалиста.
2: Ну, можно, в принципе, еще подключать слушателей. Я думаю, там
0: Нет, само собой, что будет непосредственно контакт с радиослушателем происходить по этому же телефону, естественно. Просто, как говорится, всему свое время, нужно эта тема серьезная, к ней нужно подготовиться.
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо.
2: Готов, Александр.
0: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо.
0: Скажите, вот я уже к тебе. Что-то я как-то попутался немножко. Вот эта тема насчет наркотиков. То есть некоторые считают, что таким образом происходит... как бы пробуждение некой второй личности, хотя ежу понятно, что...
4: Всего лишь второй.
0: Ну, а вряд ли там дойдет очередь до пятой, до десятой, потому что просто вряд ли хватит мощи скафандра. Какой-то просто скафандр может сдуться. Ну, вот я, кстати,
4: да
0: хотел твоему мнению услышать.
4: Поначалу те, кто начинает, как бы скафандр еще достаточно организован для того, чтобы достаточно мощные средства как бы на себе испытывать. Ну, в общем-то, любое изменение химического состава скафандра влечет за собой какой-то там это, ну, какие-то мечты, короче, становятся настоящим. Вдруг будущее приближается настолько, что можно прям как будто дотянуться рукой. Ну вот, но мне кажется, что это... Да не, попробовать-то надо все на самом деле. Уж если есть такая возможность, конечно. Пусть мама меня не слышит. Вот. Но я не советую делать из этого смысл, как бы, и увлекаться этим на прям вообще. Ну, являть ту личность, которая... стать той личностью, которой ты становишься, употребляя, изменяя состав организма.
0: Ну, а скажи, вот, скажем, в музыке, если взять музыку, ты автор многочисленных известнейших произведений, которые слушает, я не побоюсь сказать, вся страна. Вот как бы для тебя это средство зарабатывания денег или просто мама так сказала, что ты должен не просто дарить людям знания, но и должен дарить им как бы колбасу и котлеты. Какие-то удовольствия плотские, удовольствия для вот слуха, для зрения какого, грудничковой стадии. Вот как ты можешь прокомментировать это?
4: Ну, я хочу сказать, что сегодня вся музыка, звучащая в эфире, как бы на всей планете, она звучит, как бы это моя фантазия. Вот такой я музыкант, что все, что сегодня звучит, это всего лишь моя фантазия, которую воплотили как бы в акустических каких-то своих соображениях.
0: В игрушках даже, можно.
4: Да, игрушках, сильно искажая, разумеется.
0: Но это то же самое, скажем, вот если ты генерируешь какую-то идею, какую-то частоту, какую-то музыку, то она доходит до потребителей, ну, несколько так это, я говорю так, может быть, приземленно в данном случае, но так же, как до нас дошла музыка, скажем, какого-нибудь там Баха, в хорошем смысле, то есть совершенно не так. Вот если бы ему сейчас сыграть какое-то его же произведение, он бы схватился за голову и сказал ей, это не мое вообще.
4: Александр, ты забыл о том, что как бы твое настоящее, мое прошлое.
0: Ну, расскажи.
4: Я уже все рассказал. Вот как бы в отношении времени и фантазии то, что звучит сегодня для тебя, вот сейчас, вот в данный момент, то, что сейчас звучит...
0: Это ты уже продумал.
4: Это было всего лишь моя фантазия. А может быть, она была настолько тонкой, что я как бы даже и не уделил ей достаточно внимания.
0: Нет, а почему, каким образом ты выбираешь интерфейс для передачи своей фантазии, так сказать, массовому слушателю? Вдруг это неудачный какой-то исполнитель? Как, или ты транслируешь как бы постоянно, а уже воплощение...
4: Ну, я создание это... Божье. Вот. А я думаю, что как бы Бог есть любовь, а ну, любовь, она всегда как бы прекрасна.
0: Ну, я запишу эту фразу себе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашему гостю. Алло.
5: Здравствуйте,
0: вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня вопрос к гостю.
0: А вы не хотели бы сперва попробовать назвать его имя? Вот мне все-таки...
5: Вы говорили вроде бы год назад о нем, говорили, вот у меня будет в гостях в Монмарансе такой великий человек, как Богдан. По-моему, это Богдан Титомир.
4: О, я им тоже могу быть на самом деле.
0: Вот. А, знаете, очень... скажем так, ну, тебя не обижает такое сравнение. Ну, скажем, это очень близко, очень близко. Вы просто, прям...
5: Рядом,
0: да. Попали, как говорится, не в очко, а в глаз.
5: А вопрос?
0: Да, вопрос.
5: К гостю.
0: Да, конечно.
4: Слушаю вас.
5: Такой вопрос меня интересует, вот... уже в последнее время, наверное, года два или три, может ли человек, не мутирующий, там, под Чернобылем или еще где...
4: Экологически ли, чистый.
5: Да. Может ли человек дышать не носом, а вот, например, через уши, через глаза, через волосы?
0: То есть через покров.
5: Это такой вопрос. А вот, Саш, к тебе вопрос такой. Когда бываешь вот под... серебряным дождем. Вот какой вопрос.
0: Ага.
5: Если можно.
0: Хорошо, хорошо.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Ну, все-таки на первый, сперва вопрос. Я думаю, может быть, ты ответишь.
4: Ну, по поводу дыхания уже второй вопрос, да?
0: Нет, а это вполне резонная штука, что поскольку отпадут функции речевые, будет такой посвист и передача информации путем телекинеза, да?
4: Да, телекинез — это как бы зримый свет, ты можешь передавать.
0: Ну, все равно же там будет как бы для выражения каких-то эмоциональных окрасов, видимо, будет очень важен взгляд, жесты, может быть, тот же свист.
4: Да, конечно. Но я считаю, что телекинез более развитое как бы умонастроение, телепатия.
0: А так, по идее, должны каким-то образом пройти серьезные изменения и вообще в организме человека. В данном случае может отпасть такая функция, как дыхание, потому что это достаточно шумно, действительно, и от этого пыли, и вихри, в общем-то, в результате просто ненужное волнение.
4: Да вообще контакт какой-то с окружающей средой.
0: Да,
4: вообще
0: да, да. Вот именно, видимо, это хотел узнать наш радиослушатель.
4: Да на самом деле все хорошо. То есть дышать-то можно ушами, конечно, если в них гвоздиком поговорятся как следует. Когда я знаю точно, что бывает и так. Но известны даже из школьной программы, что как бы дыхание может осуществляться еще и через поры кожи.
0: Да. Вот это, кстати, ближе.
4: Да, это известное дело.
0: Почему люди говорят, что после баньки хорошо дышится? Не потому, что у них там, а просто расширяются поры, и в результате как рыба он себя чувствует.
4: Ну, вообще, на сегодня дыхание как бы занимает уже основную такую ипостась действий людей. Вот когда говорят про людей о делах различных, сегодня как бы стоит этому уделить очень много внимания. Потому что дыхание является сегодня таким действием, которое может вызвать различные раздражения в коммунальных каких-то там общежитиях. Люди живут очень тесно, их дыхание переплетается.
0: А это, кстати, так же, как деньги. То есть в данном случае дыхание и деньги — это одна ипостась.
4: Ну, тоже здесь я не могу с тобой согласиться.
0: Ну как, я имею в виду только в плане, так сказать, вирусологии, с точки зрения вирусологии.
4: Да, ну разве что. Ну, вообще, дыхание и ритм — это одно и то же, я хочу сказать. Как бы ключ всем подарить такой вот. Вот. И дальше размышляйте уже сами. Дальше просто.
0: Хороший ответ. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
6: Да, Добрый ночи.
0: Здравствуйте.
6: Ну, во-первых, просто вопрос. Вот, тебе, Саша, и гостю сразу. Вот. Угу. Что-то вот насчет денег я не понял, в принципе. Вот я так всю жизнь считал, что деньги — это как бы вот просто вот труд людей, вот концентрированный некий, да?
0: Эквивалент труда.
6: Ну это не эквивалент, это именно концентрированные их усилия какие-то за жизнь. Вот, скажем, человек ставит условия, да, какой-то, ну, небольшой по жизни, по своей, как-то себе копить там на что-то, да? Ну или там стать миллионером, у кого какие цель, да?
4: Да, мечта.
6: Ну, мечта опять. Вот. Это же, значит, в тех же деньгах, это же не вирус, не зараза, правильно? Это его мечта, просто она вот пока в такой форме, потом она будет уже в том, чем она конечная.
4: Но очень часто мечта превращается в какой-нибудь вирус. К примеру, СПИД — это же тоже как бы
0: мечта чья-то.
4: На самом деле, да, космическое великое знание, которое пришло к нам и для ускорения, как бы дадут, оно дано нам через боль и через... Дело в том, что если я сегодня обладаю знанием, к примеру, болезни СПИД, и он устроен так, что если я кому-то расскажу об этом, то человек тоже будет знать об этом, вот, и тоже как бы будет являться уже носителем
0: знания вот этого.
4: Вот этого. Поэтому говорить об этом лучше не надо.
6: А что, мечтать перекинуться, что ли? Это...
4: Есть такие мечты, за которые нужно контролировать, когда ты уже являешься творцом реальности. Вот. Есть мечты, которые как бы нельзя дарить всем. И знания.
0: Потому что просто не все умеют ими управлять.
6: Ага. А вот тогда еще интересный, кстати, момент. Вот насчет изменений скафандра, да? Вот все хорошо, там втыкать в него всякие фишки, там, это ясно. Вот. Но вот такое является ли естественным, по мнению, значит, этого таинственного гостя, геройства, кстати, не знаю, вот кто это такой. Я сначала думал Филипп Киркоров, вот, но потом... Так, что-то, в общем, не знаю, разве что сатана, ну, не знаю.
0: Нет, этот человек действительно очень известный.
4: Так бабушки говорят об этом.
0: Очень известный. А, ну, вопрос ваш, да.
6: Вот, вопрос, вот, собственно, является ли естественным, и вообще, какое мнение насчет того, что вот, ведь самый естественный, по-моему, способ вообще как-то серьезно влияет на скафандр, это просто его физически развивать, ну, не втыкать в него, а там докачивать всячески там.
0: Что-что?
6: Накачивать всячески.
0: А, то есть имеется в виду культивировать в нем чисто вот внешние какие-то?
6: Нет, почему? Они внешние могут быть побочными там. Ну, в любом случае, вот...
0: Ну, то есть то, что называется заниматься здоровьем.
6: Ну, и всячески, и не только здоровьем, а тоже может переходить просто вот опять в мечту.
4: Истязать как бы себя.
6: Придать себе какое-то новое свойство.
0: Ну, сейчас наш гость ответит. Хорошо, спасибо.
4: Я не понял, истязать себя?
0: Нет, ну, в смысле, вообще, если говорить о татуировках и о, про, так сказать, внедрении в организм всяких железных колец и прочих прибамбас, то это одно. А другое — это просто совершенствование организма. Это сюда может войти и истязание, сюда может войти и накачка мышц, там, поедание, скажем, гормонов, да чего угодно. То есть коррекция организма.
4: Дело в том, что вот некоторые мамы думают о том, что как бы боль — это одна обратная как бы сторона медали блаженства, чувства такого. Вот, как бы боль и блаженство — это одно и то же, иначе говоря. Как смех и слезы, к примеру, из сказки про Кастанеда. Ну вот. Я думаю, что как бы некоторые люди тащатся от того, что причиняя себе сейчас боль, они как бы такую выделяют в кровь некоторую долю морфина, и у них такой естественный морфинизм происходит, и вот от этого как бы является блаженство, балдеж такой некоторый.
0: То есть это получается искусственный такой, как бы вот этот искусственное повышение иммунитета.
4: Ну да, конечно. Рода. В этом есть, конечно, свой смысл, но дело в том, что на астральном теле остаются все болевые точки, как бы изменения. Скафандры искусственные. Все, что ты изменил, оно как бы когда ты расстанешься, тебе скафандр станет ненужный, ты как бы с ним расстанешься, но твоя астральная форма, все то, что будет с твоим я,
0: последствия будут.
4: Да, так что ты подумай, нужно ли тебе впоследствии иметь эти изменения.
0: То есть лучше все-таки скафандр не трогать.
4: Все-таки да.
0: Как-то не стараться его, и что-то в нем изменить, хотя бы даже по минимуму. 203-19-22. Можете звонить, задавать вопросы нашему действительно таинственному гостю. Были очень близкие предположения. И вот пока никто не угадал, кто же наш гость. Но ничего страшного. Я думаю, что еще у вас такая возможность будет. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот вы сказали, что можно угадать, как говорится, имя вашего гостя.
0: Ну, можно и не угадать. Это уже как у вас.
7: Ну,
0: угадалка работает.
7: Я могу попробовать.
0: Попробуйте.
7: Вот, как говорится, значит, я помню у вас... Ну, год два назад был ведущий такой Игорь Бегемотов из группы ХЗ. Я вообще поклонник группы. Вот у меня тут вот и все тут собираем альбомы.
0: Но я могу вам сказать, что это вовсе
7: вот, я
0: не...
7: Думаю, это он.
0: Нет, вы не правы, это не Игорь Бегемотов.
7: Вот сегодня у вас.
0: Нет, вы не правы. Дело в том, что как бы я сам очень поддерживаю дружеские отношения с Игорем и очень уважаю его как деятельного человека, как автора песен, но, к сожалению, он не достиг, увы, того уровня широкой популярности, который достиг наш гость. Я в самом начале сказал, что это человек, который, вот наш, я имею в виду гость, который постоянно мелькает на экранах телевизора, песни которого знает и любит вся страна.
7: Знаете, и вопрос сразу можно задать?
0: Конечно.
7: Можно, да?
0: Да.
7: Как говорится, вот я слышал, что они выпускают или, ну, что-то вот мультфильм.
0: Я понял,
7: и
0: давайте,
7: вот
0: я понял.
7: Давайте
0: сделаем так. Когда вот работа будет закончена, я думаю, что об этом сразу придет сам Игорь и сообщить. Просто пока, скажем, есть такое глупое поверье, но тем не менее оно есть, и с ним нужно считаться. Пока грудник не родился, нельзя о нем как-то особо много говорить. Сейчас мы расскажем о мультфильме, и пленка сгорит или еще что-то. Так что пока не вышло, давайте не будем трогать.
7: Даже не знаю.
0: Ну вот, у вас к нашему гостю есть какой-то вопрос?
7: Ну,
0: я понял,
7: спасибо.
0: Я понял. Спасибо, до свидания. Соберетесь с мыслями, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Привет.
0: Алло.
8: Это снова я в первый раз не успел задать очень важный вопрос. Я хочу узнать, как ваш гость относится к тесному взаимодействию скафандров, условно говоря, разных полов, то есть это его мнение об оргазме. Вот. А что касается того, что я не могу его опознать, это было бы по меньшей мере неприлично, потому что, наблюдая вас сейчас по 8-му каналу телевизора, я регулярно вижу титр, на котором написано его имя.
0: Ну, раз вы видите, я думаю, вы не говорите это. Чтобы остальные, у кого сейчас, так сказать, не работает телевизор, а то получится, что наша фишка рассекречена.
8: Да, то есть вот такой вот вопрос.
0: Вопрос действительно интересный. Спасибо, спасибо. Ну, ты уже понял, к чему как бы вопрос свелся. То есть вот оргазм скафандра, насколько он связан с содержимым этого скафандра, может быть, для содержимого содержимого скафандра — это боль. То есть вот это сладостное ощущение во время взаимодействия, оно может быть обманчиво, а все остальное — это дежавю.
4: Ну да, вот боль — это обратная сторона блаженства, наслаждения. Бывает, что и так, но я не склонен об этом думать. Я хочу сказать, что достигнуть блаженства и наслаждения можно, как бы удаляя от себя боль. Тем самым следить за собой надо, чтобы не было никаких болезней.
0: Там вот в бассейне плавать.
4: Да, заниматься спортом.
0: Кстати, вот поскольку действительно эра рыб, она еще не закончилась, она плавно так переходит в другое совершенно. Ну, как точь-точь, как со временем. Mm-hmm. Вот, в принципе, водная стихия, она ведь, по идее, для скафандра очень полезна. Но бытует такое мнение, что для содержимого скафандра, для духа, это серьезное достаточно испытание. Вот что ты на это думаешь? Вот мне кажется, что погружение скафандра с нормальным содержимым в водную стихию, неожиданное достаточно, оно может вызвать какие-то очень внезапные последствия и у скафандра, и у содержимого.
4: Ну, конечно, надо затыкать нос, делать так... И ныряй. Дела.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
9: Господа, вас не беспокоит, что от вашей передачи кто-нибудь может слабонервный, может сойти с ума?
0: Хороший, кстати, вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь предположение вот по поводу...
4: Сумасшествия?
0: Нет, по поводу имени нашего гостя.
9: Нет, я врубился случайно. С момента, я как раз ужинал, я ночной человек, с момента, когда один человек рассказывал про три ягодицы, угу, у меня прямо аппетит немножко сбился, я уж переключился, а потом вернулся, когда немножко перекусил.
0: Угу. Хорошо, вот. Что у вас завидный организм, и скафандр, видать, очень хорош, потому что спасибо за звонок. Я считаю, что как бы вообще ночной образ жизни — это серьезное испытание для скафандра. Если человек еще вдобавок способен, вернее, его скафандр способен реагировать на рассказ у другого субъекта и во федерации трех ягодиц, как-то вот таким образом, это величайший, на мой взгляд, акт гуманизма. То есть, реакция скафандра на какое-то, с точки зрения, опять же, скафандра, аномальное явление, вот такое, как, причем в ущерб самому наблюдающему скафандру, это ведь есть акт гуманизма. Вот если бы, например, этот наш радиослушатель в этот момент, услышав про три ягодицы, побежал бы там отлавливать другие скафандры около коммерческих ларьков и мутузить их, это было бы негуманно. А здесь он, так сказать, в ущерб своему организму. А какие твои соображения на эту тему вообще?
4: Да вообще никаких. Я как бы упустил бы эту тему и...
0: Не поднимал бы.
4: Я бы сделал вид, что опять ничего не слышу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Мне кажется, это Борис Гребенщиков.
0: Ну, а как же? Ну, с таким молодым голосом.
10: Ну, голос молодой.
0: Угу. Ну... В общем, величину вы назвали правильно. Вообще, я еще хотел сказать всем нашим радиослушателям, что то, что я, например, говорю, что это не МС Павлов, что это не Богдан Титомир, это вовсе не значит, что это так. В конце программы я скажу, и вы узнаете, действительно ли это так. Вы сказали Борис Гребенщиков. Может быть, вы правы. Есть ли у вас вот какие-то вопросы к Борису?
10: Вопрос у меня такой. Мне очень интересно, откуда это идет. У меня вся интуиция, чутье, все чувства задом наперед.
0: А как бы вы не могли немножко, а на каком-то более таком скафандровом примере, что ли, пояснить это? Ну, какой-то...
10: Ну, возможно, какой-то магнит стоит минусом там, где должен быть плюс. Или что-то в этом роде. Вот я никак не могу понять, откуда это идет.
0: Ну что же, спасибо.
10: Либо это сейчас свыше, либо это неисправность скафандра.
0: Сейчас наш гость, может быть, что-то вам скажет. Спасибо.
4: Я бы посоветовал вам наслаждаться как бы виртуальной реальностью этой, когда ощущаешься наоборот. Вот. И к тому же поклоняющиеся Господу Аллаху, они как бы уже сегодня располагают, для них как бы да, это наше нет, для, не, для нас, ну, все наоборот у них как бы. Когда я говорю нет, к примеру, иноверец и неверный по их учению, вот, а они в полной уверенности, это совершенно не сомневаясь, ну, думают о том, что это да, и да, это нет. Как бы все наоборот.
0: То есть зависит, вот, в принципе, в данном случае от того, кто, видимо, окружает данный конкретный скафандр. Если
4: да,
0: по их мнению, вот ваше поведение, это я к нашей радиослушательнице обращаюсь, ваше поведение им кажется каким-то аномальным, это не значит, что это действительно так, потому что с точки зрения каких-то других скафандров, которые находятся вне поля вашей видимости, вы самый нормальный человек.
4: Да, конечно, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Да и все будет хорошо на самом деле.
0: Я
4: просто это другая игра, которую вам предложил ваш скафандр. Вероятно, может быть, уже и надоевший.
0: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Затем... Вообще нет, давай сделаем по-другому. Сейчас музыка.
4: А ну, после... не грустите в любом случае.
0: Да, после музыки мы вернемся к разговору с тобой.

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже неважно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура футболиста.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что почему? В Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел
0: хорошо.
1: Бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника, это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, ну и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже... лет так 30 как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что дом невозможно остановить. Это вам не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой, в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата монументальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, дом был вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы
1: летали. Да.
0: Вот как вытекло, то можно. Но, а в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: А часть-то как его достать, поднять теперь?
1: А
0: снова
1: раз...
0: Все, то есть дом бру на выкид.
1: Догревать, конечно.
0: Или долить можно. И... То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять.
1: Вот расплавил, что... конечно. Ну, главное,
0: а потом
1: уголька,
0: можно...
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Вы прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей вашего.
1: Но вы же поймите, что все это... Почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот, в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати,
1: Мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллионы тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в Домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру земной коры и мешают, в общем-то, отсюда. Вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадёжно. А тут смотрите, какая выгода. Понимаю, никаких люков, никаких люков. Все чистый металл. Вы представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: Из-за чего происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать маслополив периодически, не как сейчас, вот соляные вот эти ванны, то есть, которые
1: безусловно
0: делают... Безусловно. А, да, совершенно...
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют вас с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив. Еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги, пфунги. Вот. А сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Наверное, они скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшево, вот, пожалуйста, дайте плюшево.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело, скажешь, а мы не принимаем.
1: Да. Никак.
0: А женщина, получается, вне себя. Понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да. Понимаете, еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Менгисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. И вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как...
1: Гораздо важнее, засеют ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно,
0: да,
1: а
0: вот,
1: так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так потом, и есть, да.
0: Же мы предложили ввести Азию. Ну, то есть, евро, то есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астрау?
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком так называемом шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жаркое.
0: Просто оно выдалось даже таким жарким,
1: что
0: кенгуру, они просто дохнут. И даже были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкуре, и они успевали протухнуть, сейчас, а получилось жалее.
1: Зато, понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это безусловно.
1: Совсем нет. Дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть в какой-то степени решение проблем России, которая сейчас стоит перед нашей страной, чтобы отправить
0: наш уголь в Австралию, чтобы топить.
1: А я все-таки хочу сказать, что обычно при забое кенгуру, собственно, требуется ее приготовление. Но поскольку в этом году лето очень засушливое, ничего страшного, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да. Потребность в кулинарной обработке тушек кенгуру отпала. Достаточно, забив кенгуру, выложить ее на час-другой на солнце, как вы получаете полностью опаленную, слегка подкопченную рульку.
0: Рульку, безусловно. Да. Но тут хотел сказать, что особый эффект этот помпадурас, известный шеф-повар...
1: Сиднейский
0: шеф-повар, который обслуживает высшие слои сиднейского общества. Он делает рульку из целого кенгуру.
1: Вообще строение кенгуру обязывает... Вообще, откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное. Сумчатое. Хочу подчеркнуть, сумчатое. Да.
0: Хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
1: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
0: Да, это страшное зрелище. Да. Именно поэтому отказались от разведения здесь.
1: Безусловно.
0: Вот
1: в процесс, как
0: травмируются дети, сотрудников, они приходят, видят.
1: Кенгуренка, он, в общем-то, заключается в выворачивании этой сумки наизнанку. И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
0: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а такой пласт.
1: Нет, главное вывернуть.
0: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
1: Может, какие-то есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лет это 56 назад. Да, мы попали первый раз, когда я пошел служить, нас

0: И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. И тут мы поняли, что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково? Каково было? Какой душевный надлом мы испытали?
1: Безусловно. Но, вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
0: Да нет, ну хождение это они имеют.
1: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу
0: даже
1: напомнить...
0: Даже тот известный фильм «Хождение по мукам», помните?
1: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги, хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие, и человек...
0: Горжусь этим я.
1: Да, вот который видел вживую многих. Так вот Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВС, то есть со всесоюзной старостой нашей.
0: Михаил Иванович,
1: Михаил Иванович. Вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили
0: дело
1: почивали.
0: Дело в том, что некоторые период в своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, бродобрея.
1: Да.
0: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, ну, его поместья с моей дачи, они находились, в общем, достаточно близко.
1: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические. Вы же показывали. В вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно,
0: простите.
1: Все-таки, да.
0: Да.
1: Ничего, ради вот, бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше. То есть дело в том, что немцы вообще, у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы... Так что ни в чем себе не отказывайте.
0: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. И чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка? Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
1: Особенно, если это женщина.
0: Конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас так, что вы не то, что не заметите, не то, что я вас даже не пораню, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
1: Эдакий челюстной массаж легкий, да?
0: Да, безусловно.
1: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
0: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
1: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечь, что-то уважаемый Тимур и другие люди, интересующиеся вообще вот биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераний, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что? Это территориально с точки зрения людей, экономические границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где...
0: Безусловно,
1: два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они их потопчут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
0: Тут мы еще с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблеме, проблемы экологических ниш.
1: Дело
0: в том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелколесье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.

0: чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые
1: атакуют. Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. Ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
0: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз вот
1: это в момент уже после удара было замерено скорость.
0: Ускорение.
1: Да. Дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. Замерах, но тем не менее свои деньги мы тогда получили.
0: Деньги,
1: да.
0: И поделили их даже по-честному.
1: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
0: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы, и мордами, и ногами.
1: Ногами, вот, буксовали,
0: Кстати,
1: вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
0: Так.
1: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
0: Также город Евпатория особенно славится
1: Вот дерновыми. Тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию вида в целом. Естественно.
0: Понимать, у них, естественно, это произошло.
1: Поэтому
0: на уровне.
1: Поэтому мы как бы с вами, биологи, говорим животных.
0: Да, безусловно. Как бы что-то шепнуло им попросту об этом.
1: Да.
0: Вот.
1: Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в
0: горные районы.
1: Да.
0: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные.
1: Это одно и то же.
0: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год 1999, он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально.
1: Безусловно.
0: Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя от самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
1: получают
0: пишут.
1: Получают немедленные деньги до
0: сих пор. И пишут, чтобы снова стол.
1: Вы знаете, они лоббируют парламенты многих государств.
0: Чтобы все вставили, они отснова, потому что им надо опять. Да. Вот, но,
1: знаете,
0: с другой стороны, ведь нельзя доверять автоматике. Я, например, побывал в КП, вот, посмотрел, то есть, там нету ничего подобного, там не стоит компьютер, и красной кнопки нет никакой.
1: Нет.
0: Три рубильника есть.
1: Безусловно.
0: Около каждого стоит по человеку с мрачным лицом в штатском.
1: Да.
0: Вот так.
1: Причем
0: же здесь, то есть, совершенно бред какой-то.
1: Система которую как бы на официально пропагандируют,
0: да.
1: Она заключается в том, что просто по цепочке передается ключевое слово.
0: Конечно.
1: То есть от президента в его чемоданчике просто
0: бумажка.
1: Все спрашивают, что там. Там плакат, на котором слово из 4-5 букв, в зависимости от дня недели и времени года. Оно меняется. Вот, он открывает чемоданчик, читает это слово. Оно специально написано крупно, чтобы в любом состоянии человек мог его прочесть.
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим первым, вторым, третьим, четвертым.
0: Затем совместителю уже непосредственно.
1: Безусловно.
0: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
1: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
0: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным. Но
1: вообще это была женщина. Давайте откроем тайну.
0: А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке и к запятой, то человек волей-поневоле становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю,
1: вообще
0: Назар Ефимович, дело в том, что у нас есть хорошая традиция общаться еще с нашими радиослушателями. Прежде чем мы сейчас сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как, как та, которая на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
1: Безусловно.
0: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22, и ваши вопросы заслуженному столивару России Ефиму Назаровичу Клычку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, вы не хотите, что ли, говорить? Что ж то звоните тоже. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да. Вот. Так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот, Назаровичу. Вот
0: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
1: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну, да, извините. Так вот, вот сейчас... Этот...
0: Вы забыли, видимо, вы нервничаете. Давай, не, может, давайте попозже перезвоните, нет?
2: Не, не, сейчас.
0: А, все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
0: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну, да, да. Вот, вот 1999 год, да?
0: О!
2: Да, вот, вот переверните, 3 девятки будет 3 шестерки, 666.
0: Ну, впереди-то единица.
2: Дьявола.
0: Впереди-то единица.
2: Ну, 1666, но все равно 3 шестерки.
0: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, самое главное 3 шестерки.
1: Да.
0: Да.
2: Там, например, 602.
0: Ну, понятно, тема понятна. Ну, вот вы знаете, тут уже вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит, Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорите об обрядах.
2: Ну, да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, предсказал, что в этом году...
1: Ну, вы, батенька, вспомнили еще.
0: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
1: Рамзеса.
0: Или этого рыжего человека, которого звали Заратустра, к примеру.
2: Да.
0: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Как-то... Вот, вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
0: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Просто позвонил бы и сказал, так сказать, дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, это нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча очень. Вы еще терпите
1: нас? Да, у меня мост.
3: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: И вот, Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Беланья. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю, вы, как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Белани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Да тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Были. Я хочу... ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем, с одной стороны, и обучаемым, с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся, по большому счету, все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает эту сложность в перестройке. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащемуся. И скажу вам честно, что с этого 1999 года мы, Министерство просвещения России, мы предложили проект закона, сейчас он введен в действие, и начинаем с учебного года 99.00, то есть со следующего, да, стандарт учителя по одежде, вот как раньше была форма учеников, мы вводим форму для учителей. То есть все учителя, мужчины, будут иметь одну стрижку, очки по регламенту. Это будет каждый учитель, как на примере водительских комиссий, будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп. Очки обязательны, если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
0: И независимо от возраста, правильно?
1: Безусловно.
0: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме у учителя, у мужчины должна быть привязана
1: доска.
0: Настоящая доска.
1: Доска будет
0: извиняемый
1: лог.
0: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Только я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто... Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательная дикция.
1: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
0: Да, спасибо. А вы, то есть, это, знаешь, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
1: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашему радиослушателю. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 я не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
0: А вот тут спрашивают, можно ли посылать стихи. Все можно посылать. Да. Только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование СРАТО», в кавычках, и их целям?
1: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя.
0: Да.
1: Начиная с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
0: Да.
1: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представьте себе. 15 лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
0: Вот, кстати, тут приятное. Только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник «Ефим», выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот видите, вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
1: будильник,
0: а завод,
1: будильник. Да. Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраивалась под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
0: Да.
1: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, а то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
0: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для уж жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
1: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
0: Это хороший ответ, действительно хороший.
1: И понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? И помните слова песни: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей». Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
0: Из ставки.
1: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
0: А сколько?
1: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел.
0: Я
1: а как вам известно, в бой идут одни старики. Это, так сказать, даже в фильме есть такое. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, оно, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
0: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они
1: то
0: не умещались.
1: То есть мотивировалось это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 47-му году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
0: Да, потому что Бабаевская уже... фабрика открылась. Потом это еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
1: А также фабрика имени Бабаева.
0: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на
1: свой. А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
0: В том, что его там меньше.
1: Доменные
0: при объеме
1: газы.
0: Том же, да, безусловно.
1: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот, созерцание плавящегося шоколада
0: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
1: на
0: даже
1: самом
0: стихи
1: деле,
0: были.
1: На самом-то такие. Деле.
0: Да.
1: Всем давно известно, что состояние похмелья — это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает
0: происходящее. Да.
1: То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
0: Ну, что-то другое, то есть там...
1: Да, неважно, самолет может пролететь.
0: Может, женщина. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Не может даже и не пролететь, а бывает, что
1: достаточно... Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Так вот, я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто-напросто, когда будете просыпаться, глаза открывайте, то есть не ранее, чем через час после полного пробуждения. И похмелье тем самым вы снимете. То есть вот вы проснулись и с закрытыми глазками пошли, и все. Как обычно, почистили зубы, поставили чашечку кофе. И вот только по истечении одного часа, то есть 60 минут, да, вы можете начать потихонечку открывать глаза. И вы увидите, что снимет как рукой все.
0: А вот вы вспомните последствия вот этого великого доменного российского эксперимента. В дальнейшем они же были достаточно печальными. То есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный сошедший с ума моряк. Вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс. Вот,
1: да.
0: А они вот все вот эти, всю технологию...
1: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь. Мы, педагоги, часто употребляем это выражение.
0: А на самом деле вот,
1: да, Евдоким Пояс. Почему произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
0: Да.
1: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
0: Хочешь дерево.
1: Хочешь, что хочешь.
0: Хочешь даже вот бабу пояс. Ну, ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
1: Конечно.
0: Под руководством
1: явление
0: великого
1: Мао. Явление доминанта, оно да. У них называлось явление доминанта.
0: Безусловно.
1: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
0: Да. Одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
1: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
0: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
1: Его
0: без...
1: бросают обычно.
0: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай у брошенной домны. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу... Леша, можно пока на секундочку? Спасибо.
1: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
0: Спасибо. Спасибо, Лёш. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался, за что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов. А я, кстати, вижу,
1: ветеран,
0: что у вас...
1: Ветеран труда я получил по разнарядке.
0: Ну, это понятно.
1: Я скажу вам, как звали радиослушателя?
0: Паша.
1: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука. Самора Мойзеса Машелла. Это эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машелла, Гаврила Машелла, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии был как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврил не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым, нет. Он какие-то звуки он издавал. И представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, придать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ординат ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его... собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
0: Да, вот. Да, это известно.
1: Идет телевизионную программу там.
0: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё».
1: Да.
0: Он, правда, переодет женщину. А вы знаете, что...
1: Нет, просто дело в том, что он понял. Годами он понял, что негр-блондин это очень, так понимаете... Ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
0: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагарином, с Малининым?
1: Да.
0: Да, ну это, кстати, и не секрет.
1: Да. Вот... Я же его рекомендовал в это, в Камп-Качинскую летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
0: Да, это была у него мечта, и даже повсюду
1: да.
0: у него
1: он клеил из
0: спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Кстати,
1: да.
0: вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории» Потаповне Серет, известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
1: Безусловно. А я вообще...
0: Она сейчас где и что? Что с ней, я знаю, что...
1: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
0: Да.
1: Как бы на этом все и основано.
0: А контекст «лево» в контексте «право».
1: Безусловно.
0: Вот. А если, например, как-то вот... центризм, то тут она смотрит, где больше. И
1: да,
0: идет в меньшую
1: да.
0: сторону.
1: И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: И вот за время, пока мы тут недолго отсутствовали, накопилось огромное количество всяческих тут ваших писем, которые от вас приходят. Вот, на наш взгляд, самое такое, одно из интересных, сейчас я вам его зачитаю. Узнал такую теорию, что птичий язык усовершенствован, превосходит человеческий. То есть птицы передают информацию в виде матриц. В каждом звуке содержится определенное количество бит. Придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука? И ведутся ли исследования в данной области? Интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народонаселении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет.
0: Реально. Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц, совершенно справедливый вопрос, но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли, что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации? Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да,
0: взял
1: в кодированном
0: чирик,
1: виде. Да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орлом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то? Ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях. Сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: Где-то... Я могу сейчас сказать только одно.
0: Попросите пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28-го ряда по 49-й. Да. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловно, их сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «М», после нее разные производные.
1: Совершенно,
0: как-то дома.
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству, понимаете? Существует на сегодняшний день в мире как бы две осевых структуры. Первая – это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где доменов фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Доменов фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть домен в Диснейленде. Куда приходят дети.
1: Это игрушечная дома, конечно.
0: Ну, как, она вполне рабочая. И, в общем, вы помните тот несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все
0: вообще,
1: китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Да, из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, осевая грань, это То общество, которое построила Россия.
0: Ша, погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не знаю, куда попросту плыть. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте, окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Вот, кстати, они, конечно, мы пришли к следующей теме. Сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье. А вы нам ужас что? Такое письмо. Я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было элемент нашей вины.
1: А вот сейчас хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол и,
1: ну, так,
0: и потребовали, все... чтобы вас не жалели. Вот и...
1: Когда я вспоминаю эту песню, ну, всегда, 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: Ага, ну да, то есть своего рода это как некоторые любят смотреть на свечу.
1: Да.
0: Вот некоторые любят там смотреть на воду. Да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть, вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто смотрит на огонь.
1: Безусловно.
0: Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков как-то... Огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Но он построил его по чертежам, в общем-то,
1: он так и называется, паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один, просто так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не был. Да, это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат Васильевич Черепанов.
1: И, кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он всю жизнь его тянуло к технике.
0: И он был вечно травмированный. Это самое, я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опаздывала. Поэтому он спал на сеновале, только потому что вот стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасные, естественно, в силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов-то выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: будем
0: думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно, я ему все говорю, бывал, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й-то опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил, И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Вот, например, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот, и щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это 1000 лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку — Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: к реке не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть там на Днепре их 4. 3 первых и 1 последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована. То есть вообще мы, смоляне, формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно 3 круга. Кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр — это единственная река, которые свойственны спиральным течением воды. Рыбы в Днепре, когда ее вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они
1: естественные.
0: Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра, и как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны, и я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, Днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так это происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки всяческого рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем.
1: Да.
0: Доменные комки, наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать,
0: извините,
1: о другом.
0: Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключает в себе пункт 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые выделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что, спасибо, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза
0: это неправильно.
1: Развращает людей. Да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы, в конце концов, знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить, и был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть, смысле, путем вот наведения интересно. Понтонов.
0: Да.
1: И так далее. То есть, самолетом везти запрещено через водные преграды. А, как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да.
0: Yeah. Которые вертят, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько
1: я знаю. Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Yeah. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Скрасить суровые будни атомщика. Ну, что из себя представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. За этими Домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите, тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините,
1: спасибо, очень вкусно. Сейчас я попал, подожди.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли для вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Yeah. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Вот сейчас я тут просто перебили мне это самое.
1: Нет, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэры. Берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, но это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но, с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить...
0: Надо кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да.
1: Вот, если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне, в уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И да. Вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением.
1: Общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, понимаете, такая, это первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Да.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, которые он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать вот эту известную самурайскую косу.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Вот мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы все она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. Например, как приезжали бы к ним откуда-нибудь из, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал. Ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые домны, которые неандерталец все изобрел. Это было порядка нескольких десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще первые домны, они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: А потом только человек дошел до того, что есть бронза. Был же сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый. Потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий ответ.
1: Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли вы, вот нас спрашивают, что самую первую чайную построили на Волоке, в Междуречье, перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандный. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве то избыточное тепло, которое шло от первой домны. Его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделял домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы
1: в том месте,
0: но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его за место под солнцем.
1: Да, в качестве примирения, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также воются вот в Днепре, обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините.
1: Да. Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
2: С Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Здоровья вам, счастья и творческих узбеков. У меня пару вопросов к Назару Ефимовичу. Вопрос первый. Уважаемый Назар Ефимович, скажите, пожалуйста, мне, как металлург, что будет, если осуществится проект присвоения Монгольской Республики статуса субъекта Российской Федерации. Вот.
0: Понятен. Вопрос. А, еще есть вопрос, да.
2: Вопрос второй. Значит, собираетесь ли вы достичь 200-летнего рубежа в вашем возрасте? И если да, то, пожалуйста, поделитесь секретом долголетия вашего.
0: Спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
1: Ну, я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. А давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
0: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
1: А-а-а. Вот, вот, ну,
0: как-то бьет. Затронули сперва вот о печени. Тут многие интересуются. Ромашковые отвары или что? Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще, знаете, что есть печень?
1: Я вам сейчас расскажу секрет.
0: Давайте.
1: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
0: Вы только не говорите, что это увлечение лыжней.
1: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я беру...
0: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
1: нет,
0: есть...
1: я беру.
0: А, извините. Я беру. Извините,
1: беру. Это самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила выпадают на землю, я их собираю, завариваю.

0: Хитренько подойти. А здоровый дешево не купишь.
1: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Что, кстати, заметьте, как хорошо он поинтересовался, что можно ведь доить и свинок.
0: Нет, доить-то можно кого угодно.
1: Да.
0: Вопрос в том, что шоу будете делать с выданным вам продуктом.
1: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
0: Конечно.
1: Потому что, ну как-то вот вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему как звонят, а это ему обидно, плюс никакой тебе конкуренции.
0: Обидно.
1: Ну вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
0: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой. Знаете, как это? У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
1: А и возвращаются, кстати,
0: да,
1: только поздним летом.
0: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой, то у нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая. Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх. Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад, они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами Родины, и уж тем более Смоленщина как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом? Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи с берега Днепра, национальной нашей смоленской, на нашем обычае перекидывание сала двумя палками. Пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
1: Ну, безусловно.
0: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
1: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были, прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
0: Да, да, ну это лоббирование, да.
1: Ну там просто и не было видно, то есть там сало его не было видно, потому что на фоне неба...
0: вообще знает, что такое сало.
1: Просто было видно два мужчины, знаешь, что у каждого по две палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
0: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку как более оптимально была при народном обычае нашу форму куска сала на круглое.
1: Круглое, как сыр.
0: Да, потому что, в принципе, у наших свиней вообще сало с два пальца. Вот.
1: Сало с два пальца?
0: Да, ну по толщине, то есть.
1: Худенькие у вас свиньи.
0: Нет, два пальца, в смысле, вдоль.
1: А, вот так, вот то, да, тогда то нормальный кабанчик.
0: Если перевести сантиметры, то до 25.
1: Доходит, да. Но это с нижней части животика, там, где сисечки.
0: Нет, еще есть внутреннее сало.
1: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
0: Оно при почечной недостаточности.
1: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да, там, протягивают.
0: Смалец.
1: Туда-сюда. Так, туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос

0: Вот некто Беланец спрашивает: долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что вот, у вас корма, кстати, холеная.
1: Так нет, ну это все естественно.
0: Но это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
1: Нет, да безусловно. Это меня обидеть невозможно.
0: Потому что вы это придет вот к нам я... такой.
1: Нет, нет, ну конечно, когда
0: вы вместо кормы нам... морщина одна, что-то а выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисья, вот что тут происходит. Бывает по 8, по 9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
1: Да, да. А это вот. В основном критерии отбора.
0: Да.
1: А... Насчет чистоты тут, понимаете, это просто вызвано чем? Вот когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
0: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Насар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек с диким юмором совершенно. У нас свой язык общения. То есть, ну, там, или почечные камни. Вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное. То есть, у него неожиданно пошли камни. Вот. Пришлось менять и там...
1: Ну, и что вы издеваетесь?
0: Нет, ну, почему? Я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
1: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
0: Да, да, да. Дело в том, что процесс дробила вот камней в почках у Назара Ефимовича – это целый культ вот на родине, вот в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, а собираются все бабы, мужики, парубки и дивки. Ну вот, и, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока вот у Назара не пойдут они. Вот, ну, безусловно, вот под это дело и происходит подстил там, или как-то, если нужно, например, кого-то там утилизировать хорошо, то, значит, его кладут вот под Назара в данный момент. Но здесь мы этого никак не ожидали. Я...
1: Нет, дело в том, что...
0: Ну и дальше, дальше вот нарастает у вас, значит, на...
1: На корме ракушки, да.
0: Да, вот, а вот всего... какие вот ракушки?
1: На руле.
0: А, то есть у вас на руле... Слушайте, ну ведь женщина же до сих пор вот вас за этот руль, насколько я знаю, так... Что же это за ракушки? Я вот вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск. Тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, 3 укола, и ракушек на руле как не бывало.
1: Нет, ну вы же поймите меня.
0: Да я-то понимаю, ну что ж теперь, ну бывает со всяким, всякого. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок все-таки. Ну вы не берите в голову, ну да что же, это же. Лучше умереть от ракушек на руле, нежели от насморка, это так говорил еще Лев Толстой, по-моему, да? Великий поэт и писатель.
1: Знавал я его.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Назар Ефимович. Уважаемый, у меня вот к вам вопрос. Вот вообще очень удивительно, так и так человек, которому 75 лет, так бодро себя ведет, очень. Ну, вы выглядите на лет 25, я вообще честно скажу, по разговору, по всему.
0: Да.
2: Вот, а мне вот вопрос такой, а может быть, вот, к примеру, я знаю, что тут прослушивание всякой музыки, ну, дает положительные заряды. А может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла подействовать?
0: А, понятно, вопрос вот. Ваш,
2: ну,
0: понятно.
2: Потому что, вот я знаю, вот, кстати, Александр, вот мне к вам да. тоже такой вопрос.
0: Да.
2: А вот вы, вот я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вот вы классическую музыку вообще любите?
0: Безусловно. И вот, если вы слышите в соседней комнате... Спасибо вам за вопрос, за ваши фоном играет вот Алексей. Нравится вам, как он это делает? Приоткройте дверь.
2: Конечно.
0: Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
2: А каких композиторов предпочитаете?
0: Вы имеете в виду классических композиторов?
2: Да.
0: Ой, ну, безусловно, это и Вольфганг Амадей Моцарт, который вот скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Вот. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше, он помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
1: Да, молодой, совсем ушел.
0: Да, вот так вот.
2: А из наших?
0: Из наших. Ну, безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. И вот Тургенева я не очень воспринимаю, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
1: Да нет, ну это, конечно, это вообще проблема вечная.
0: Да, спасибо вам за звонок.
1: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
0: Нет, совершенно. Ну так что дальше? Вот, значит, и как вы собираетесь...
1: Ну, войти в 21 век я собираюсь... с основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, ну, в смысле как, я инициирую объявление организации объединенных наций.
0: Ярлыкуете его попросту, как говорит сейчас молодежь, ярлыкни, говорит нам.
1: Да.
0: Но.
1: Годом, веком кургана.
0: А вот еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. Вот у тесенизации, курганизации и доминизации. Это же разные временные у нас.
1: Безусловно, безусловно. Утесы был, это 15 век.
0: А, понятно, понятно.
1: Мать, Кушак, утес, когда был, значит, вот все это оттуда пошло.
0: Кушаки, кокошники, и все
1: да,
0: на К.
1: Да, да.
0: Ну, также да. Карусель. Помните, у них были карусельные столбы. Наверх мы вешали сапоги,
1: расписные,
0: они лазят.
1: Расписные карусели.
0: Да, вот еще, кстати, вот потом, значит, после утеса еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
1: И, кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
0: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
1: Безусловно.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным спасибо. Возвращением.
1: Спасибо.
0: И вот все-таки хотелось бы уже, так у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно
1: КФ.
0: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
1: Да, значит... конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да, понимаете, в это время... Гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3 минуты пятого.
0: Нечем.
1: Поэтому, вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить на наши 5000 долларов. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: О, сейчас мы на 5000 долларов с вами можем купить приблизительно в 4-5 раз больше.
0: Да, это значит, что мы стали богаче.
1: Конечно, конечно. И водка стала лучше. Почему, вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
0: А потом в Аляне, в ней интересное обычай, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния воржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся живность с курами, вот бы вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения земли перед посевом.
1: Известному смоленскому обряду перекидывания сала через Днепр двумя палками.
0: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
1: Конечно, рязанисты славились своими ржаными полями.
0: И грибами. И то есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вот, а то вы-то, конечно, помните, вот конечно, те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Такие, ну, сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек маленького или большого за 20. Вот, а вместо этого получается суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые...
1: Да. Ну, из ценных пород делали.
0: Из ценных пород ржи. И, в общем-то, валялись в ней кто ни попадя. Вот все население. Кстати, Тем самым ведь дух давался. Конечно, что есть хлеб? Что есть хлеб?
1: Хлеб — это запах пота хлебопека.
0: И хлебопечки.
1: Конечно, да. Конечно. Ведь отличие белого хлеба от черного заключается вовсе не из того, из чего
0: не в цвете.
1: Он сделан. Конечно. Пигментация батона хлеба дается руками хлебопека. Черный хлеб пекут мужчины, белые женщины.
0: Безусловно, безусловно.
1: Да, в этом состоит, в общем-то, основная, как бы, основная диалектика нашего времени. Так все-таки я хотел бы перейти к пояснению своей мысли.
0: Предыдущей от мысли, да.
1: Да, о том, что почему же выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
0: вы,
1: россияне.
0: Вы тоже вот.
1: Да. В прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кучки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
0: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок, а еще... был такой, то есть вот вы сказали, кузька хлебный, жучок, а еще клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с вот, другой. Потому что тот, если... он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим себе, что хлеб — это дом. Вот, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши. Да, вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с кузькой, и они друг другу не вредят.
1: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
0: по низам уже, А вот то, что в середине нас интересует, это вот не знает никто. Так, это скрывает, между прочим, от нас, покупателей.
1: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной кучкой хлебом. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
0: А из середины?
1: Померанцевая.
0: Правильно. Поэтому ее так и редко, потому что середину портят специально выведенный в лабораториях.
1: Да, хрущак.
0: Да, но хрущак. Это червяк, червяк-хрущак.
1: Да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс
0: немерено. Но, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить Кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы удешевить...
1: Поди
0: выбей, он же непроизвольный, это же тебе не хрущак. Вот, сейчас в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
1: Конечно.
0: Вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
1: Это три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело? При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
0: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор, вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
1: Нет,
0: это.
1: Ну, подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года, все наши хозяйственные связи порушились.
0: Порушились.
1: Да.
0: Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. А на самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот это.
1: Но
0: этой...
1: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
0: Безусловно. Но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
1: Конечно, Вы же еще не учитываете одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях,
0: он же не обладает. То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
1: Парники, да. Он не обладает тем...
0: Или когда специальные дыхуны приходят, то есть дышат постоянно.
1: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
0: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки.
1: Безусловно, и подогревают. Так вот... Тот лук, на который они сели, он обладает тем так называемый краснодарский лук.
0: Краснодарский лук, он сладкий.
1: Вот он красный.
0: Он
1: такой,
0: приходишь, бывалши на рынок, знаешь, краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот маленькие такие луковки. Нам еще их выдают. Да это семенной хороший, берите
1: по сути. Сок, дескать.
0: Да. Вот, ничего подобного. Это он целиком поражен пищалкой
1: луковой. Это лук потоптышь.
0: Потоптышь.
1: То есть... А как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. Как то есть, наиболее бросовые земли.
0: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуляет.
1: Да, да. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается? Стада-то надо выпасывать тоже на лугах. Там же самые лучшие травы. Травы не успели, отрасли серебряной согнуться. Так вот, понимаете, когда стадо идет по луковому полю, то крупные луковицы дробятся. И если бы мы непосредственно в этот момент их выкапывали, мы получали бы клейстерообразную массу. Это никому не нужно.
0: А мелкие застревают между пальцами парнокопытных.
1: И за то время, что
0: проходят они
1: до сбора, они обрастают скорлупой.
0: Ну, такого, ну, не совсем скорлупа.
1: Ну, это я так образно выразился.
0: Шелушкой.
1: Шелушкой.
0: А те, которые застревают между пальцами от свинок и прочих пасущихся, тем самым происходит его распространение по пойме. То есть, бывало уже, например, приходит молодежь, парубки и девчину, это с посада бывало, подъедут, ну, на пляже, чтобы, значит, раз, а он уже весь вот уже луковое поле.
1: Ну, потоптыш, да.
0: Потоптыш, он все затянул. Кстати, особая особенность. Приособленная обособленность лука потоптыша в том, что он не дает так называемого пучка.
1: Да.
0: Вернее, дает, но этот пучок лишен сочности.
1: Конечно.
0: Сочности, так сказать, лука-ядренки. Или попросту в простонародье так...
1: Орель.
0: Да. Или лук-репка.
1: Да.
0: Вот, поэтому мы, как правило, потоптыш всегда потом сравниваем.
1: Нет, ну его в суп вообще. Лучше всего лук-потоптыш в суп класть. То есть это так называемый суповой лук. Вы знаете, есть суп-набор.
0: Да, туда же.
1: Да, он туда же как бы, это специально. Ведь где, собственно говоря, родился суп? У нас на Рязанщине. Да. Самые лучшие супы в мире готовим мы. Рязанские хлеборобы.
0: Ну, я предлагаю в столь ранний час послушать телефонный звонок. Ваши вопросы Ефиму Назаровичу Клычку, нашему гостю из Твери, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: С Новым годом, с 8-м, идем Победы.
0: А еще с Днем Конституции, вот он грядет, я имею в виду, в Марокко наконец-то приняли первые конституционные законы. Первый о том, что нельзя ездить на рикшах бесплатно, и второй, что нельзя устраивать гонки на рикшах. Да-да-да.
3: Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
0: Да, он слушает.
3: Вот. Существует ли метод воздействия на подсознание? Вот, с помощью радио. Ну, по примеру 25-го кадра, используемого на телевидении.
0: Понятно, спасибо. Понятно. Спасибо, спасибо, Максим. Кстати, вот бывает, вот назовут же, вот в честь вас Назар, только деревню назвали, Назаровка. Да, а вот в честь вот звонящего только что Максима пулемет.
1: Да,
0: вот.
1: И не только, и не только пулемет. Как, например, первая швейная машинка.
0: Тоже Максим назвал.
1: Не Зингер.
0: Не Зингер, нет, ну...
1: А Максимка.
0: Максимка
1: была. А сколько художественных фильмов было снято на заре становления звукового кино?
0: Вот, кстати, вот тут как прям вопрос, непосредственно тоже связанный с вопросом, который нам только что задавал звонящий. Вот, Ефимыч, я тупой, когда чешется спина, то кроме как об угол шкафа ничего не знаю. Научи.
1: А радиоприемник можно.
0: Совершенно верно. А что касается 25-го кадра?
1: Ну, вы понимаете, проблема раскадровки... Она, в общем, стоит довольно остро сейчас.
0: Да.
1: Почему? Потому что луковая гряда вообще классическая. Она состоит из 24 луковиц.
0: Ну, вообще четное количество. Может,
1: да.
0: Может, и из двух состоять уже гряда, потому что, когда, например, помните ведь такой конкурс в детских садах?
1: Да.
0: Вот я же тоже был учителем. «Вырасти свою луковицу» назывался. Каждый к Новому году должен был вырастить луковицу.
1: Да. Чтобы подарить ее воспитательнице. А она тем самым избавлялась от нелегкой задачи заведения чернозема в домашних хозяйствах.
0: Да.
1: И, как бы сказать, загребала жар чужими руками.
0: Так же, как у выращивания петрушечки и укропчика на подоконнике.
1: Конечно.
0: Да.
1: Это все достаточно субъективно. И Министерство просвещения официально не рекомендует.
0: Оно против, безусловно.
1: Да.
0: Но с другой стороны...
1: нет единой установки, что же выращивать детям в детских садах.
0: Ну, я думаю, Максим уже Максим все понял. Давайте
1: конечно,
0: следующий звонок.
1: Конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот дело в том, что я вчера катался на санках в лесу, бежал уставший, приготовил гречневую кашу и сбивал им виски, вот, и еще ел болгарские маслины.
0: О, понятно, понятно, вопрос ясен.
1: Вы знаете... болгарские маслины вообще лучше не есть. Я вам объясню.
0: Дело они не растут в Болгарии. Начнем с этого.
1: Подождите, клочок. Пожилому человеку надо высказаться.
0: Давайте, да.
1: Понимаете, с некоторых пор овечий помет стали называть болгарскими маслинами. С чем это связано? Да, в общем, дело в том, что вообще экономика Болгарии, моей родины, она, в общем-то, так или иначе вся завязана на овцах. И овец развелось величайшее просто множество благодаря современной технологии откорма, что перед Болгарией, как единым государством, стала проблема утилизации овечьего помета.
0: Да.
1: Традиционные способы переработки уже не работали. И было предложено мною в Болгарскую думу проект, от консервации овечьего помета и продажи его на экспорт под видом болгарских маслин.
0: Это хорошая идея.
1: Ну, видите, учитывая вот этот вот телефонный звонок, я могу сказать, что моя идея прошла и получила реальное подтверждение.
0: Кстати, что касаемо вот гречихи, дело в том, что изначально, например, гречиху люди ели в чистом виде. Во-первых, никогда без молока, без масла всякого, без туши. Да, вот. Причем ели ее, зачерпывая прямо вот всей вот этой пятерней. Это было такое блюдо братания, всеобщего любви и радости.
1: Но тут надо вернуться к корням, понимаете? Как вы думаете?
0: Осторожнее, осторожнее, что же
1: как
0: вы так?
1: Как же это гречиха, по-вашему?
0: Не больно?
1: Нет, ничего.
0: Ну, это она у нас такая сегодня агрессивная после Нового года.
1: Вы поймите одну вещь, что гречиха вообще культурно возделывалась, началась только вот в 50-е годы.
0: Ну, в общем, да, до того она нигде не попадя росла. Да,
1: и очень тяжело.
0: Было ведь замечено, что на горчичных полях особо вот жирные появляются скоты. Ну,
1: конечно,
0: то есть,
1: конечно. Где... А вы как думали? А вообще, так сказать, вот при североуральских народах была такая традиция. Подтверждением половой зрелости юноши и вступлением его в касту воинов, то есть ему ставилась задача пронести ведро гречихи. И он, бедный, колесил по Уралу на своем велосипеде, в общем-то, годами. И некоторые так доживали до старости.
0: Да.
1: Ну, то есть, вот, вы понимаете, что я хочу.
0: Причем даже иногда некоторые не хотели этого. Но...
1: Конечно, но обряд таков, что хочешь не хочешь, а ведро гречихи пронеси. И поэтому теперь гречиха возделывается просто по всему Среднему Уралью.
0: Причем мы пытались как-то заставить вот гостей из других, так что пшенные регионы ведь существуют, манные, конечно, регионы. Конечно. Везде же своя крупа. Там, конечно. Кое-где, вот, например, выращивают вермишель, там все думают, что это мучное изделие, на самом деле. Нет. Совершенно другое.
1: А вот, кстати, интересная ситуация с макаронами.
0: Да!
1: Вы понимаете, ведь до сих пор никто так толком и не задался вопросом, какое сложное станкоинструментальное оборудование для макаронной промышленности изготовляется ведущими предприятиями мира.
0: Сложно.
1: Дело в том, что и дырка в макароне, она же просверливается.
0: Безусловно. Вот мало кто интересовался тем, куда утилизируется стружка потом.
1: Да. Она идет на переработку.
0: Вот, а куда дальше девается? Из нее делается что?
1: Помет.
0: Совершенно верно. Тот так называемый макароний помет.
1: Да, который под видом удобрений продается на всех колхозных рынках.
0: Ну что, следующий телефонный звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это отрывки из наших первых программ. Это когда мы еще работали в Лондоне на одной из известных радиостанций. Вы, наверное, узнали мой голос. Я был тогда молод. И еще популярен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло, не молчите.
5: Алло,
0: да.
5: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
5: Господа.
0: Да.
5: Ваша высокоинтеллектуальная беседа сподвигла меня на некоторые воспоминания из личного производственного опыта.
1: А кем же вы работали?
5: А?
1: Кем же вы работали?
5: А, понимаете ли, я заслуженная арбузолетейщица.
1: Из чего же вы их, уважаемые, лили?
5: Как это из чего? Из соответствующего сырья. Понимаете, но вопрос арбузолитейного производства на самом деле столь широк и всеобъемлющ, но основным там является мое личное изобретение по поводу повышенной полосатости данного продукта. Вы меня понимаете?
1: Нет.
5: Вот я хотела бы вам задать вопрос, есть ли у вас какие-нибудь новаторские идеи по поводу расширения арбузолитейного производства за границей, так называемым ближним зарубежье?
1: Да.
5: Это первый вопрос, который бы я хотела вам задать.
1: Так задавайте.
5: Вопрос... А?
1: Так задавайте.
5: Ну, сейчас. Второй вопрос меня очень интересует. Известно ли вам, что человеком, который изобрел вот это вот самое сало и игру по поводу перебрасывания сала через Дон и Днепр, является, собственно говоря, товарищ по фамилии Сальери? А мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее остановились на этом вопросе.
0: Спасибо.
1: Фамилия основателя этого коренного обряда смоленщины – Клычок.
0: Это во-первых. Во-вторых, изначально все-таки вот мы упоминали в нашей программе такого сошедшего с ума моряка, как-то Ефим Пояс. Ой, извиняюсь, Евдоким, Ефим тут передо мной сидит, Ефим Назарович, простите. Евдоким Пояс, вот, который первым кинул сало и сказал, жри, сволочь, вот, и попал сразу под пулю снайпера с той стороны. Вот, а так, по идее, вот, что касается, кстати, арбуза литейного производства...
1: Там как раз на том берегу арбузное поле было, Бахча, кстати говоря, называется.
0: Бахча, по-нашему,
1: да. Да, это совершенно нормальное слово «бахча», и этого бояться не надо.
0: Понимаете? Нет, просто тут многие же действительно до сих пор думают, что арбуз это
1: да, на станке точат,
0: дескать. На станке, дескать, точат. Не надо путать его, в общем, с купатами.
1: Никогда, конечно. Потому что купаты растут на деревьях, а арбузы исключительно в поле.
0: Да, и это разные совершенно вещи. Вот. Что касается полос, то наоборот сейчас в моде то, что не без полос. Вот, насколько
1: полос,
0: можно, конечно, без полос.
1: Конечно,
0: арбузы.
1: Конечно, однотонные.
0: Однотонные. Они попросту называются дыня.
1: Да.
0: Да. Ну что, следующий звоночек. Конечно. Ну, вообще был очень хороший звонок. И...
1: Полнокровный.
0: Полнокровный. А Сальери, вот этот другой, это, по-моему...
1: Это финский правозащитник.
0: Да, да, да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня назрело два вопроса. Вот вы некоторое время назад говорили о том, что черный хлеб производит лица мужского пола, а белый хлеб женского.
0: Да.
6: Вследствие этого вопрос. Но ведь существуют также и другие сорта. Есть серый хлеб, есть бородинский хлеб. То есть вот вопрос в следующем, кто его изготавливает.
0: Угу.
6: А второй вопрос такой. Существует ли сорт лука, который не доставляет покупателю неприятных вот этих вот выделений из глаз, когда покупатель его режет?
0: Понятно. Вы знаете, вот я сперва на второй, наверное, вопрос отвечу, если позволите. Потом мы спросим Клычкова, мнение нашего Клычка. Вот, то есть вообще опытная хозяйка, вот у нас, например, на курсах молодых домохозяек и матерей, мы учим лук чистить под водой всегда, чтобы как-то избежать. Понятно, вот таким же образом мы, например, советуем обрабатывать и кастеты, которые вы сами делаете из свинца мечи, и также свинцовые дубины, которые вы выплавляете посредством заливания металла в земляное клише.
1: Дом.
0: Чтобы, да, не было, так сказать, дыхания вот этой стружкой. Вот, поэтому необходимости в таком специальном вот сорте лука нет, но мы, бывало, подсовывали некоторым, кто вот не понимает, всякие ягоды, как-то, например, землянику и прочие вот такие клубни. Вот.
1: Картошку.
0: Да.
1: Рязань-то вообще всегда картошка славилась.
0: Да, ну а вы на первый-то вопрос.
1: Понимаете, это все равно, что в Тулу со своей самоварой,
0: туда же
1: все равно, что в Рязань со своей картошкой ехать. Вот. А что касается, значит, хлебов. Семью хлебами накормить мир невозможно.
0: Нет.
1: Поэтому современные хлеборобы работают с основными пятью сортами хлеба.
0: Это белый.
1: Основной, да.
0: Черный.
1: Да.
0: Серый. Буханка.
1: Сизый.
0: Сизый хлеб.
1: Сизый.
0: Ну, сизый хлеб, это уже, по-моему,
1: и лежит. Хлеб диетический.
0: Диетический с отрубями еще. Да. Там еще идет целый ряд подразделений.
1: Что, народности в большом
0: поморе. С изюмом.
1: Так называемый хлебец.
0: Ну, или булочка французская.
1: Да. Так вот, в принципе, пекутся все это одними и теми же руками.
0: В одной
1: просто
0: той же
1: кто-то
0: печи.
1: Моет руки.
0: А кто-то перед, нет.
1: Кто-то нет. Вот если баба, которая печет белый хлеб, не помыла руки, он получается серый.
0: Да.
1: Вот, ведь, понимаете, на этом деле можно этнически, в общем-то, изучить, где баба чистоплотнее. Так, например, в Краснодарском крае в основном серый хлеб, белого нет. Это говорит о чем? Что крестьянка, казачка руки не моет. Как бы это ни было прискорбно.
0: А вот в городе Боброве белей не бывает.
1: Да.
0: Вот, кстати, еще хотел сказать, что это связано не столько даже вот с чистоплотностью бабы, сколько с традициями. То есть, поскольку известно, что на руках налепляется, скажем так, та энергия, которая выходит вон из стружки. И ее нельзя смывать. То есть хлебопек в некоторых местах, в некоторых регионах нашей необъятной, просто обязан не мыть руки, чтобы своей энергии, вот как плов, например. Один плововик сделает плов совершенно вкусный, другой плововик сделает и даже жрать. убрать его, с позволения сказать, не знаю. Сейчас почему? Потому что тот плавовик, как родился, не мыл руки. И вся энергия его предков, коней, понимаешь, его женщин, вся на этих руках, все это смешалось в его плове, так же вот и в его хлебе.
1: А бородинский сорт, бородинский, он произошел каким образом? Трактористы после работы не всегда обеспечивались готовым хлебом, и они были вынуждены печь его в поле. И для того, чтобы отбить запах соляра, они обмакали кисти в тмине. И так получился сорт хлеба бородинский.
0: Причем кисти они обмакали гигантского размера, поскольку тмин, он рос повсюду там. Им приходилось по двое, по трое бегать. Даже не пойми, как они обмакали. Они, в общем-то, бегали вот с этой спотной кистью, собирали, вот как на наркобароны собирают с помощью коней
1: шишечки. Свою коноплю.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
7: Это вот Василий. И солнце.
0: Да.
7: Я хочу небольшое объявление сделать.
0: Нет.
7: А тогда вопрос.
0: Можно? Да.
7: Вот посоветуйте вот моему отцу вот какие профилактику сделать.
0: Понятно. Какую профилактику сделать отцу?
1: Ну, через 10 тысяч масла надо поменять. А через 15 еще и в коробке.
0: А колодки?
1: По мере износа.
0: Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Здравствуйте. С Новым годом вас.
0: Спасибо.
8: Я хотел бы поздравить.
0: Вас тоже.
8: Уважаемый Александр Алексеевич, не менее уважаемый.
0: Ефим Назарович.
8: Ефим Назарович.
0: Да.
8: Вот. У меня к вам такой вопрос к обоим. Значит, в начале программы, в начале передачи была упомянута азбука Морзе. Вот, и хотелось бы, вот, коли, дескать, ее вот так уже собирается вырубать мощнейшим образом, хотелось бы вот историю создания ее напомнить. Значит, как известно, Морзе сидел или сидела, вот неизвестно было, это мавзель мужик, в мужской бане, и мимо него ходили разные мужчины. И длина их пенисов, соответственно, была разная. Вот у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Вот. И в результате вот, наблюдения вышеупомянутых органов Морзе пришел к выводу. Вот, дескать, там два длинных, один короткий. А два коротких, один длинный. Вот так вот родилась азбука Морзе. Вот у меня вопрос первый к вам. Ваши отношения вот в общем, к азбуке Морзе.
0: Да.
8: А второй вопрос, у меня такой вот с небольшим музыкальным уклоном. Вот Александр, тоже в самом начале вы упомянули некого Якова Лукича.
0: Да.
8: Да. И вот такую я песенку вспомнил. Можно спою?
0: Конечно.
8: Спасибо. Как Егору Кузьмичу в жопу вставили свечу. Ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича. Вот, и спасибо, вот такой вот у меня вопрос. Спасибо. Ваше отношение к народным четверостишим, грубо говоря, частушкам. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, я думаю, что на второй вопрос, наверное, мы ответим в следующей нашей программе, ежели таковая состоится. А на первый вот исчерпывающий ответ я вижу у Клычка.
1: Да. Ну, понимаете, азбука-то, она у всех разная. Мы можем сейчас с вами сделать свою азбуку. Вот. То есть Морзе свою сделал. И вообще, был ли этот Морзе?
9: Комментарий опоссума.
10: Если чё, то в основном, да, что фыркунял. Пью.
11: Каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
9: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже 6-й. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится 8-й. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще этакая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенно ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Но как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖ. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет с вами бутсами мраморные ступени высотки на Арбате, послушаем все-таки Стили Дэн. Вот, я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад. Я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет, и получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск, затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Пойдем. Понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок. Угу. Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а
0: как
3: вот
0: бы, тешит вам шерстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так и... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то. Они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами. И, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Ну, это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно, ну, в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе.
3: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот, да.
3: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно все.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
3: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
4: Саня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
5: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крендели, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы-то как бы несли тут просветительскую функцию.
5: Ну, не надо просто таким кренделям, который слушает сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
5: А хороший поступок, значит, в американский тошниловке меня вырвало, значит.
0: Да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
5: Менеджеры и мерчендрайзер.
0: Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
5: Вот где крендели макают
0: девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
5: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
5: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы...
5: Удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем-то, рассказавшим о пластинке. Соответственно, называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился, и вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd, у вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок, просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это, только и всего.
1: Ну, какие диски у вас есть, интересно послушать.
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну, давайте навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть прям подходили, били в репу, вон-то это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, вот имущество, ну, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день...

0: Какое слово употребить в этом контексте, так сказать? Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
1: То есть я, так сказать, избежал бы участи
0: убить. Да, вы жертвой никогда не будете.
1: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
0: Ой, сейчас все нормально.
1: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку. Вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
0: я сегодня картошку тоже чистил, но только картошку. Я сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хочется.
1: Для всей семьи?
0: Да, конечно.
1: Угу, угу.
0: Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
1: Да, вы понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
0: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
1: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
0: Нет, не слышал, к сожалению.
1: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован типа крендель в каске и с наушниками а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
0: А что есть еще?
1: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
0: А вот лучше дева с цветами и Есенина. Это будет классно.
1: Хорошо, тогда называйте номер трека туда.
0: Трек номер 5.
1: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
0: Нет.
1: Dark Message. Это, видимо...
0: Темное послание?
1: Да, ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да, трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так

0: наобум называется номер трека, да, например, вот пятый. Вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ. Вот, судя по прозвучавшей музыке, внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Ну, хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка.
0: Здорово.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличный мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит этот дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так, сам по себе поступок ни к чему не обязан, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник, сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу? Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно. Это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да. Что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу. То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как кактус на подоконнике морозной январской ночи, да? Понятно. Ну ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да? Вы слышали описание обложки?
2: Это где все в каких линиях?
0: Ну где, да, в каких-то линиях. Он типа дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да? Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Ну ладно, давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: вот между тем к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший. Вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: что... Я бы нет.
1: Ты...
0: Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио, позвонившего?
0: Видимо, нет. Ты знаешь, я... Да, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот. Mm-hmm. Кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. А с вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни. Об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях. А другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да. И перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а не все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнет вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь. Или там про то, как они могли в одиночку вспахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир. Мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа, вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: Право выбора, значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
4: Самое главное, грудь ее показана, да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вот руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы... ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да. Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте три.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя. Так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать. Мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно, это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот, в компенсации за то, что вы ругались в эфире. Но,
2: а сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые, подрастающие поколения, да?
0: Да, но тем не менее, вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика, а на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот, выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А если открыть ее, посмотреть
0: вовнутрь? Ну, это мы, да, на самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркости зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот, поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такой ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот мантия?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Ну, лучше вот с чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но, значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Уже. Я понял, о каком вы альбоме говорите.
0: Да. Хорошо, хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

вот до выпуска последних известий, сокращенно ПИ. У нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным это FM-овским радиостанциям баситическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет и таким монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Ну, очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает? Вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. А я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде там мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Да, выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человеку, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот, иначе он не понимает, как бы, своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму! Да. Да. Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, вот так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет: слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть, если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, я не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Нет, ну как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Я тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете и звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
4: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да, да, я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хорошую поступку.
4: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
4: Батонами.
2: А?
4: Батонами им раздаете.
2: Нет, нет.
4: А как?
2: Просто так получается, да, вот я, ну, стою со хлебом.
4: Ага.
2: Вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
4: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабуль, давайте я куплю. Она, давай.
1: А, понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, к примеру, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут тусовался, короче, неграмотно возле кассы. Мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что, дескать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу. Правильно? Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно. Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь нам с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на Гитлера, да?
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
4: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильмов 30-х годов.
4: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерный работник.
4: Инженерный работник.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощный вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет о рассудке.
4: Причем пока вот наша слушательница думает, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
4: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
4: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
4: символы, цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
4: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, я ничего не слышал.
4: А какая разница? Я слышал или
1: ты слышал? Так что давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар...
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: А сколько там всего их...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу прощения.
2: 15, да? Ну, давайте тогда десятую.
1: Какую?
2: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте сразу.
4: Либо не скажут, либо
1: сознательно. Слушайте вашу будущую жизнь.

0: прибыть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой,
2: безусловно.
1: Да. В геометрии фигур.
2: Да. Да. Геометрия. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
2: И, в частности, американского доллара, как главной самой валютой, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
2: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да.
2: Вот. А свастика в данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: То есть хотя мы, согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
2: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то, ну, получится, что мы сейчас...
2: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
1: проанализировать,
2: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, этого вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут так... маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
2: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер, я тут напоминаю, в общем, ну...
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
3: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
3: То мне станет легче сразу,
1: вам, во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
2: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
2: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
2: Поскольку это делаете в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
3: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте. Я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
3: Помните?
1: У меня вообще память не бележачего, Наташ. Да. Ну что, рассказывайте.
3: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
3: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я ее поставила, на самое видное место, я ее просила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
3: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, как я там была.
1: Да.
3: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила просить у нее еще. Угу. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю.
1: Угу.
3: Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
3: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
3: А, когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И как каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
3: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что да. Я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
3: Вот. И эту кошку сняла таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был этот корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот. И она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги, понимаете, да?
3: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
4: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
4: Нет.
1: Нет,
4: ладно.
1: А то смотри, если простыл, я тебе дам это...
4: Нет,
1: ну как? Да, ну рассказывай, да.
4: Я чё... А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так, все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташа, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где прибывает дяденька со свастикой.
4: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
4: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да.
4: Красновато-черных, я смотрю отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, вот, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован, нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая
4: вот
1: внутри.
4: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
3: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
4: Угу. А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Вот представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
4: Да. Я правильно?
3: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
3: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О, да. Рассказывайте, ну что ж, да.
3: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
3: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
3: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы, на пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
4: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
4: Удивительный выбор, правда.
1: Да. Самое простое. Везет же хорошим людям.
3: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
5: Ja, gut. Ich sing meinen Song.

0: Я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, я болею.
1: А ты знаешь, да, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем. Есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть, да, какие-то менее. Потому что, если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, жизни.
1: Да, бурной.
0: Это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, 8 дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Это из Москвы, да?
0: Да, безусловно, говорите, пожалуйста.
2: Это про хорошее, что сказать?
0: Про хорошее, давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудем. Выполнил план. Купил всем шоколады, жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, наш он был субботним на территории. Угу. Вот. Там доски для скворечника взял, использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала и полетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебя вообще. Давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни.
0: Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны.
0: Угу.
3: И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать.
0: Угу.
3: Да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже сейчас при херовище, надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, uh-huh. Когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да.
3: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется, и я, честно говоря, счастлив, и считаю это очень хорошим поступком.
0: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш да. выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красный, с иероглифом остается.
3: Да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
3: Я слушаю.
0: Да.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, я просто
1: потому,
0: не
1: все отказался, да.
0: Я
1: не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Ну что, описывай.
1: А, вот. Она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки, да, ага. Первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой. Вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится очень мало.
0: Ты лучше
1: расскажи
0: уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это да, называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы
0: да.
1: треугольные.
0: Подтверждаю, да.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я да, доверяю тебе. Да.
1: Ну, я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные. Да. Руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот... Как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот, один да. чуть больше, чем второй. Идут вот просто все, идут. И на фоне каким-то, темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что это не произошло.
3: Да нет,
1: просто
3: я,
1: вы поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуйста, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю
0: вас. Написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо.
3: Да,
0: за звонок.
3: Да.
0: Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с МДС сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего внимания беспредельно.
2: Наконец-то. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Хорошо. Вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что делаю, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, роллейбус и кричал: «Ельцин, Ельцин, за что мне стыдно?»
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом базитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас
1: срам,
2: так
1: срам,
2: стыдно,
1: да,
2: что...
1: Да.
2: Да невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все,
2: есть?
1: Правая. Номер...
2: Да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо,
2: да,
1: спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой — это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга. Это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать... хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы. Thank you.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Да, ты знаешь, я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: я вот тут, я просто смотрю, у тебя вот там над тобой... Вот,
0: а давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложки.
1: Не, погадаем.
0: Не будем, ну ладно.
1: Я знаю, что... надо мной, ну можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хотел. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой, такая люминесцентная лампочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там такие светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас
0: какой-то.
1: Ну, а здесь вот так приятно слегка. Я так, знаешь, флюоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики, задумываться, я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такой тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: а надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели.
0: Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наш, а тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эх, Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала.
0: Да.
2: И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня, пожалуйста?
2: Ну, нет, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж, вот, а потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро. Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Ну, мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть. Он ударил его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Я потом, понимаете, мне даже... Вот он-то подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
0: Ну, понятно.
2: И очень
0: понятно.
2: Многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
0: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Иду.
2: Сейчас не ездите?
0: Сейчас нет, я пугаюсь. Метро я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да? По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать, мужик, что там, ты пьяный? Но, с другой стороны, подойди я вот так и скажи, это воспринялось бы бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась. Понимаете, да?
2: Да.
0: Вот. Я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся. Слышу только бах, удар такой. А ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда-то и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это. Опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
0: Так нет, нет, простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
2: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
0: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали: «Милиция!»
2: Там не воруют, да. Это у нас все воруют. Понятно. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
0: Ну, в принципе,
2: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала: знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю: вот вы съездите три раза.
0: Какой интересный,
2: понимаете,
0: рассказ. Да, понимаю.
2: А
0: ну, давайте все-таки...
2: Один раз, но я еду со своими детьми.
0: Вот действительно,
2: вот, мне кажется,
0: да, молодцы.
2: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
0: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, вот, так сказать, и приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, что забудут там гости их там, вот. И на нас собираем, и выводим, в общем-то, на экскурсию, в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
2: И ваши картины, да.
0: Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
2: Я музыка, так думаю, она... что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
1: Если вы так думаете, можете продолжать так думать.
0: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталась, два таких мрачных персонажа.
2: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
2: Все,
0: это
2: уже
1: была. Да.
0: Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
2: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
2: Не-не-не-не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными,
2: да,
0: мужчинами.
2: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
2: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше, но ведь
2: вы знаете,
0: вдруг
2: что?
0: Она мрачная.
2: Это мое правило.
0: Хорошо.
2: Я всегда беру билеты на экзамен, тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я обычно все беру.
2: А это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили.
2: Нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
2: очень все равно нервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
2: Вот и все, взяла, и все.
0: А как вас зовут, извините?
2: А меня зовут Ираида.
0: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
1: Неким маяком, Ираиде.
0: Да я бы даже сказал...
1: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
1: Ираида.

0: принципе, так сказать, прощено. В общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере. И, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание. Унца, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Да. Не, я, кстати, вот как пока еще Ираида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, мол, такая была, как намекнула на свою симпатичность вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что поэтому с ней часто флиртовали, подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, слушай, это интересная тема,
1: вот, да. В общем, цинично его рассматривая, оценивая как мужчину, в общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением то сам на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот. Это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на охране правопорядка, собственно.
1: Да. Конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких, вот скажем, конкурсов красоты, условно их так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так, да, когда наставляли женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь.
1: То есть это просто периодически.
0: Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь, вот сознательно.
1: Вот, там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла, там за нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения. Это для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивых
0: невест. Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, также и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Угу. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот да. Правильно?
1: У нас, кстати.
0: Да и у нас.
1: И у вас тоже, да. Ну, тогда, если и у нас, и у вас, в принципе,
0: об этом
1: одно и то же происходит,
0: стоит,
1: да, я думаю, не
0: я
1: стоит.
0: Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас тут требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: Я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, да. Я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш, собственно, тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы, и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура, потому что вот эти понты киногеройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляют это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация-то затянулась до другого.
0: Да.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это по большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, но что они... яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу, на это. И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глазах.
0: Да, здесь уже
2: ситуация. Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я вам больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы любимая футбольная команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да, это
0: надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным людям.
1: Очень странно трансформировались, извини, мысли его так бы быстро. Только что он как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а другое...
0: Это было когда? Послушай, это было когда?
1: Нет, а тут вдруг он жалеет, что он, так сказать, обделил...
0: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде по проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть
2: вот, полиция, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина,
0: да, Владимира Сорокина, нет? Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
3: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга.
2: Вот,
0: Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Ну, мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька, за что срамилась по жизни?
1: Не, не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Ну, потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оленька? Оля.
2: Видимо, ее уже...
0: Оля!
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, сразу, про хороший сразу, поступок спасибо. Рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит, вот так, это стрёмно.
2: Да, неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер. В те времена я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику, так. фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, знаете, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород. Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дескать, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, я был обрадован, поехал с клубникой далее.
0: Это хороший, хороший поступок, Саш, ну там вот, видимо, еще межгород, давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш... так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. На...
2: Крысоподобных?
0: Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они
0: ну,
1: фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень
0: да.
1: длинные всех, все конечности, очень резкие треугольные
0: да, такие,
1: формы,
0: то есть так. на второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да, крутится
0: да.
1: так.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это сделать не собираюсь, то эту пластинку я как бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысами.
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца, и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени, и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: и потом... А вы не очень мудрите, Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер
1: просто
2: пока...
1: Просто рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
2: да, да, да. Потому что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры, ну, нам нужно к этому подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка,
2: с точки зрения нумерологии, я бы даже
0: сказал. Да. Значит, гипотенуза дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саш, удачи, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорить, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл, кто-то в песочнице, кто-то где, а вот я на крыше, да?
0: Да.
1: Моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга так подталкивать.
0: Uh-huh.
1: Вот я подталкивал его.
0: Uh-huh.
1: Он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось. Только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно.
1: Потом
0: только...
1: я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок, подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его толкнул.
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен
1: конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая. Да.
1: Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, уж ты кажешь хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь болен. Сделать ее счастливой такой, все.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну, да, наверное. А, ну, нет, не так, наверное.
0: Нет, ну почему? Именно так.
1: Нравится он меня делать.
0: Ну, вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну, как счастливой?
0: Ну,
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не, не приводите там друзей, да, там домой пьяных?
1: Ну... Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота — это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патроны, вас туда вот сейчас. Да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: святая?
1: Где вы их вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одном магазине. Так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы, девица с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Да, шестой
0: трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Да нет, я вообще-то не думал.
0: Угу. Так, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава, слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД? Нет, я понял, слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Слава.

0: даже с МДИ решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, надо тут напомнить.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие, сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много. Мне
0: ну ладно, не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие. Да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда. Это то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги побежит... были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите
4: там
0: честно.
4: Денег там никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она побежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила. Секретарша мне все время отвечала: нет его.
0: Угу.
4: Он занят. И кончилось это тем, что я с трех, и уже, нет, даже раньше это было в час, и где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машин.
0: От машины даже ключи? Или от сейфа?
4: Нет, от машин. У меня ключи от сейфа.
0: Прям, я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот
0: да.
4: Слушайте,
0: да,
4: дальше.
0: Да, извините, да.
4: И этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привезти их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. А с остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у сокола. Это было лето. У сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это было?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да. Ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как слушайте, дальше? Да?
4: Ну,
0: как
4: да.
0: Разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что у меня... Я хотел бы вас отблагодарить, но вот, вы понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких не я...
0: Нет, вы-то поступили вполне... вполне
4: нет,
0: да,
4: я вот
0: да,
4: хочу
0: да.
4: сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это вашей внучки. Угу. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Дайте, потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне. Вот
0: тоже,
4: все.
0: Конечно, конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Раз, да. Вот как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Нет, не было.
0: Не было.
4: Да.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь вашу и жизнь вот Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да.
4: Хорошо.
0: Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник скульптуры Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Да. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да.
0: К сожалению, просто вот на данный момент я не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно.
0: Вот. Тем
4: понятно.
0: Не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: на волнах радиостанции Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно и ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям.
0: Угу.
1: Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были деньги, кому очень нужны. Так бы он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100 в
0: карман. Попросту, карман, какой 100? Могли. Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было бы больше.
0: Да. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам
3: ну,
0: так,
3: все-таки да. Вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом,
0: да.
3: Конечно же. Ну, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше.
0: Uh-huh.
3: Вот в соседней вот многоэтажке такой вот большой.
0: Uh-huh.
3: И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный.
0: Uh-huh.
3: Я не понимаю, как там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке.
0: Uh-huh.
3: Вот, и потом, в общем... Как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Было дело совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то, и то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Олег, ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло?
0: Да, говорите.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка хорошего мину?
0: Вы знаете, как вам будет удобно?
1: Ну, тогда, пожалуй, плохого, видимо.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь у него при жизни, проактивный был характер, не очень шебутной. Ну, сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно. Но
0: понятно.
1: Мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок – это…
0: Так хороший – то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну, тут и плохой, хороший, можем так сказать.
0: Да нет, нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что, я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что, ну, не сочтите за лесть, то, что помню, сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи ваши. Вот старый, вот под стеклом, Лаэрский банк. Ну, так вроде все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да.
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот. Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Угу. Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за,
1: спасибо за эфир.
0: За звонок, до свидания. Посмотрим, посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать, ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названивала в эфир сидящему рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты себе заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
1: Да, я типа так.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, минуту прочтения типа этой бумаги, да, представляете?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет и поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он-то плакатами.
2: Вот, так что я горда себя этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: Да, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да. Значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: Цветная.
1: Цветная, да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они...
4: Кино 70-х годов, извините.
1: Да, цвета. Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
2: Ну, я выберу первую.
1: Первую это какую, пожалуйста?
2: Это которая не блеклая, которая.
3: Силуэты.
1: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
2: Я выберу 8.
1: Трек 8. Это счастливое число, да? Хорошо, хорошо, слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. В общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться вот везде. Uh-huh. Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен. Uh-huh. Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Это именно сегодня, вот. Потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем-то, мог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так, ну, такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего, то ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне. Но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у позвонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателю,
0: да,
1: в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, но давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: Да, МД. Да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да?
0: Ну,
2: вы не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
1: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования,
0: да.
1: Вообще предостерег бы кого-либо, потому что, да, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный, я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, нет, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Вот меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходят туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
4: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло.
0: Да.
4: Плохая связь.
0: Отвратительная.
4: Саша.
0: Да.
4: По поводу...
0: Понятно. Повод. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи, да. Рассказывайте.
5: О чем, о жизни?
0: Ну вот, если вы слушали.
5: Знаете, я хотел бы передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-нибудь своем мощном сраме, хорошо?
5: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
5: В жизни есть, но как-то сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
5: Мощно перелопатил всю жизнь и просто так, избавился. Ничего плохого.
0: Осталось.
5: Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
5: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД, дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
5: Нет, ну, я могу сказать хорошее. Ну, вы знаете, если проснулся...
1: Вообще случай интересный.
5: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки, одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже...
5: Не хочу.
0: наслышано, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
1: Раз, два, три, четыре.
6: Равнобедренный
1: октаэдр.
0: Да, вот, октаэдр.
1: Равнобедренный октаэдр.
2: Да. Не ругайтесь, Александр.
0: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октаэдре...
1: Цензурное слово, не волнуйтесь.
0: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем, так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
0: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
0: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
0: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
0: А как зовут нашего героя, вас, я имею?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в ближе.
1: Пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
0: Слушаем.

После кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему: «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал: «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей: лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, пафлагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. Этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом: «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил: «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил: «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство. Но и сам пал доблестной смертью. Афиняне же

с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Бетону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Просто же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Солон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крес в гневе сказал ему: «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Солон отвечал: «Крес, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без уставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Солона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крес счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Солона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крес заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой,
Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет.

сраженный насмерть железным копьем. Когда Крес, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидений решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крес был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крес очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крес спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата. Мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крес отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крес, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крес, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крес же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня. Но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепри есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепри или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит от копья. И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня». Крес отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту». Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: «Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым, поэтому твой долг отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу.
Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы. Адраст отвечал: царь, при других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну. После этого они выступили на охоту с отборными воинами и с ворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

0: на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот, вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
2: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенция – термин широкий, он может быть применим к филологической науке, в общем-то, ну, и
1: даже
2: политической.
1: К технике,
2: да.
1: К технике,
2: да. Вот, мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, которые характеризуют жизнь биологических видов на нашей планете?
1: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник, фотограф.
2: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
1: ну, обучение. Да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
2: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
1: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птица и рыба», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны, она была поборницей прав человека, вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
2: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу, а я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
1: Да, но тут еще парадокс вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Антоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
2: Дело в том, что мы с Антоном знакомы давно, вот. Вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Атона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
1: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Атоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Атон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
2: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то кижуч, нерка, вот, и, соответственно, вайгач.
1: Да, и в семье вот делили строго.
2: В каждом магазине завал, да, просто консервов. Вот, идет просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были проявили такую инициативу, вот съездили на озера, дабы контролировать вымет икровых и нерест. Поскольку эти, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
1: спасали
2: жизнь.
1: Спасали просто. Да, да. Да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана, в большинстве своем эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз, да, по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
2: Да. Но банк имеется в виду, это отмель.
1: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
2: Морской термин, флотский.
1: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
2: Любовью.
1: Любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. Вот, пожалуйста, написана такая строка: «Опасность перелова на большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески у Лофотенских островов, она вполне реальна». Вот такой белый замечательный стих, ведь до того Атон Жупанчич не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
2: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: «Атон, займись, наконец, святым делом, да, восстановление нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек».
1: Ну, а скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу земного шара, да, то есть, потому что, в принципе, проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
2: Конечно.
1: Вот, тут в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
2: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые, выметывая икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, Крачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к фрезеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке фрезер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба относится к разряду хрящевых ганоидных рыб, и что это ваш ей подарок. Да, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил выражения.
2: Она из семейства кузовков.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
1: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно снаружи вся в костях, как решетка. Типа похожа на вафлю.
2: Этим и отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал... прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
1: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
2: Да.
1: А я даже не знал этого.
2: Да.
1: Она
2: вот
1: как-то скрыла.
2: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика Дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
1: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целокантовая рыба, очень редкая.
2: Да, и это вот даже... как раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
1: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степаниды и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
2: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете...
1: Ну, ей нужно прозрачность, естественно.
2: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я не могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
1: А,
2: вот.
1: Кстати, извините, я немножко перебью. Он один раз приходил к нам в программу «Монмаранси», но он как бы не участвовал, он просто одобряюще как бы кивал головой или не одобряюще. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
2: Да, конечно.
1: С альпинистом.
2: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых тропиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Вот, это, опять же, из той же командировки на реку Фрезер. Я там занимался попутно отловом. пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
1: Они, по-моему, вот, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
2: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более, как бы, птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает, как бы, полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
1: В влагах, да.
2: Да, да, да. Да. Вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
1: с этим термином.
2: Да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
1: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
2: Да, а безусловно. А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который,
1: да,
2: ну, африканского, потому что тут более, как бы, у того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
1: Да, а индийские слоны все-таки, они немножко слабы в плане бивни.
2: Да, да.
1: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно-точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
2: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника.
1: То есть рыбу,
2: которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
1: Простите, а ведь щитковая перцина — это, по-моему, птицы.
2: Ну, вот, так вот, по крайней мере, вот в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин.
1: Королевский. Да-да-да,
2: королевский. Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
1: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок.
2: Да.
1: Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
2: Да.
1: Вот, хотя они совершенно разные, потому что сразу нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
2: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
1: Да-да-да, вот это важно. Вот,
2: поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Угу. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь мы необходимо отметить, что существует рыба Петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
1: Кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике, обычного бытового холодильника в течение месяца и выжить. Да. Совершенно
2: спокойно. Вот, это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
1: Ага, ага.
2: Вот. Также пример как конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
1: Кем-кем?
2: Вот, пивуном.
1: А, понятно.
2: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей и фразы, иногда даже способны повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих.
1: Uh-huh.
2: Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца среди почти единственной среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз, вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан в прессе. Значит, группа ехидн, которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот, вот этих вот звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях. Вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности дивергентивный или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун — это, ну, как-то вам писать, это нечто такое длинное, с глазами, и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и то.
2: Очень точное описание. То есть,
1: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома, ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Амани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
2: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Амани. Mm-hmm. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что, несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь питается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним. А мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
1: Скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками, да, в таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
2: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
1: вот в столице. Когда, да, вот эти.
2: Вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
1: А скажите,
2: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
1: Вот,
2: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
1: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы, как это ни парадоксально, сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь. Совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Пырю, да, вот, и так, да, далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все, ну, это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы, да, раскрыть эту тему?
2: Нет, ну тут мы имеем место с дивергенцией касаемой мангрового и дискового донного. В каком аспекте? То есть, ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у выше означенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев. Вот, но он питается совершенно другим, то есть он питается нектаром, это тропическая птица. Вот, она, в общем-то, относится к роду калибри. Вот это один из подвидов калибри.
3: Но только единственное, что она большая, роднит, она ведь значительно больше.
2: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
3: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар. Так.
2: То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
3: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Безусловно. Это же национальное блюдо считается в Мексике.
2: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
3: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлено, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
2: Ну, дело в том, что эту рыбу...
3: И чем она конвергентна, если действительно?
2: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов вроде млекопитающих. То есть...
3: Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
2: Ну, там кистеперка еще называют.
3: Кистеперка по-простому, там, ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
2: Да. Да, безусловно.
3: То есть,
2: сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
3: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
2: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
3: возможно, они млекопитающие были целокантовые?
2: Нет, они были высшими из рыбных.
3: А, вот в каком смысле.
2: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности, приматы, то есть мы с вами, дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
3: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергент.
2: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
3: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
2: Да.
3: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
2: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот, в рот древних человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот, тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно отряду свиней, вот.
3: Там и свиньи туда относятся, кабанчики.
2: Да, пекари, капибары и тому подобное.
3: Кстати, о капибарах тоже есть вот, определенные споры.
2: Ну, капибары, она
3: многие
2: как бы...
3: Многие говорят, что так бизоним они.
2: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный секач.
3: Да.
2: Вот. Но если... значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пекари, орангутанга с секачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой, поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
3: То есть развивались как липучки.
2: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
3: С этим сложно не согласиться.
2: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляют более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными и свиновыми.
3: Наш постоянный радиослушатель Лев Новоженов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господин Новоженов интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье? И насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену? То есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции. Цепочка, да? Мутация конвергенции интересует господина Новожилова. Это болезненный для него вопрос.
2: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
3: да-да-да, вот это очень важно. То особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, авитаминоз, обострение шизофрении.
2: Да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5-2 метров.
3: Это взрослая глубина, кстати.
2: Да, то есть недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливое было бы название секачерыл, то есть...
3: Да, но вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики Кукунга Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом, да. То есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным видом спорта.
2: Ручейники. Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к секачерылу, почему справедливо именно такой название. Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные секачи, взрывая, в общем-то, свежий мох своим рыльцем.
3: И копытами. То есть тут дело в том, что зависит
2: тут идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
3: Причем идет подбрюшной отброс сперва. Ну, то есть как бы вот он же... Вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет. Идет под себя.
2: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным, и, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, его тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
3: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец по национальности, вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
2: Нет, но еще Карл Хопсон написал, что это действительно правда.
3: Да, что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру и по прочим этим областям.
2: Да. Так вот, что касается бокоглава, значит...
3: Так нет, простите, сейчас еще нужно. То есть, значит, происходит пятачковый вот отброс под брюшную, да, а затем копытными дальше выброс туда. Потому что ведь, вот, например, молодые кабанчики-сикачи, они, бывало, че увлекшись, так под себя накидают. Вот
2: нет,
3: этого,
2: ну, молодые, что... они подсекухи называются.
3: Подсекухи, да. Вот они так под себя накидают, что, глядишь, уже подсекуха, она, значит, зависла, ноги по бокам болтаются на куче этой. И приходилось, значит, родителям, взрослым секунам производить выгреб из-под тушки подсекухи вот этой вот груды, значит, желудей. Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. Рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
2: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, сикачей с голубинами.
3: Да.
2: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц, на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
3: Походцам, да.
2: То же самое мы видим и на примере сикачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний. Вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела. Значит, и тем самым просто снижает энергозатраты сикача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
3: Кстати, как ни странно, вот действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции. Вот,
2: да,
3: к примеру,
2: да.
3: Вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубю, да?
2: Да.
3: Но с другой стороны, он не гадит себе на ноги. Понимаете, это уже дивергенция.
2: Да.
3: Хотя
2: да.
3: Голубь, нет, своего рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
2: Да.
3: Вот,
2: да.
3: Португальский, да, журавль известный, который, да, просто вот, чтобы его ветром не сдуло. Этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
2: Да.
3: Вот он...
2: Сейчас вообще погода сырая.
3: Да, кстати, вот он сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский, да, журавель, на ночь устраивается, да?
2: Да.
3: И
2: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
3: Ну, это один из методов, но если скала гладкая...

0: В буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме, то есть впрямую.
1: Да, да, да.
0: Поскольку...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович.
0: Козявку.
1: Да. Просто вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала... Да, вот адрес тут написан. Угу. Вот, спасибо. Елена Гулянская. Письмо от Елены Гулянской. Ее очень волнует проблема короткорылого узкоглава. То есть Елена пишет, написала даже стих. «Настоящая сага морской биологии. Короткорылый узкоглав. Любовь без всякой патологии». Ну и так далее. У нас сейчас не поэтическая минута. В простонародье короткорылого узкоглава именуют угорь.
0: Да.
1: Вот. И интересно...
0: Мальтийский только угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз является мальтийский.
1: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было короткорылый узкоглав, вот, и если да, то кому?
0: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же
1: сорную рыбу,
0: да, просто говоря. Сорную рыбу, да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которая набрасывается на добычу из в общем-то, укрытия,
1: да.
0: Он открыто вступает в неравный бой, и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот, с этим вот именно угрем. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Расходит как раз, всос,
0: да, просто, затем да. он его всасывает.
1: А скажите, вот насколько вообще конвергентно по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
0: Да, это научных. Общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
1: Да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Лептоцефал, раз название. Да, второе, да. Короткорылый узкоглав. Да. И три, наконец, угорь. А да. Угорь еще... Вот,
0: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
0: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергентно ли

0: Вот в таком случае лептоцефал. Ну, поскольку лептоцефал короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике так. А вот угорь лицевой и лептоцефал. То есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать, доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
1: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
0: По отношению вот к узкорылым.
1: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Угу. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явление, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то,
0: ну, да, да,
1: внешности угря. Да, недаром, собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это баренцев угорь, вот, он именуется местным населением как смышляк.
0: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
1: тела. Диаметру тела. То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем присмыкающихся, как змеевые.
0: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
1: Да.
0: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но тем не менее я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
1: Да, да. Это правда ли? В какой-то степени, да.
0: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так,
1: да,
0: то как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
1: Ну, я могу...
0: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна водоплавающей птице. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
1: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлена современная, в общем-то, наука, и только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
0: Ушные лопасти тоже.
1: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вожь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
0: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я да. говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусе Кисеке Кунгимбенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот с этим самым, который ныряет за личинками.
1: Да, да.
0: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Атоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мобутусе Кисеке Кунгимбенду Вазабанга.
1: Ну, с Мобуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях у реки Конго, то есть в национальном парке. Вот, мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще, он хороший человек. Вот, но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего увлечения аквалангом.
0: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
1: Да.
0: Вот,
1: да.
0: Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
1: На фоне казуаров.
0: Да, козявка на фоне казуаров. Вот... И
1: дело в том, что она получила
0: такая добрая картина,
1: премию.
0: Премию получила.
1: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
0: Редок уже стал.
1: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомеи. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомеи. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной на два метра?
1: Нет, ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах. Вот, в частности, очень пострадало во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род, своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхности в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов, она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать. Вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
0: Ну, вообще, вот это немножко вообще странно. Приятно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот, как бы, Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется...
1: Это дань моде.
0: Вы думаете?
1: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных, из сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда бывает, люди звонят, называют свое имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
0: Абсурд вроде
1: бы. Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день. Сразу, но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
0: Птенца этого. Да. А скажите, да, вот в связи с этим... пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чевычу лучше употреблять в пищу?
1: Чевычу.
0: Да, чевычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодых, молодая чевыча, она вроде бы кости мягче, но, с другой стороны, и мяса меньше. Взрослая чевыча уже и кости жесткие, вот, и мясо вроде...
1: больше.
0: И мясо больше, но она набирает в себя токсины с планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чевыча, она вроде под охраной вот государства находится.
1: Но
0: как
1: дело
0: быть?
1: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чевычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чевыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чевыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чевычи. Вот она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку Застолье продолжалось всю ночь, про чевычу забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
0: А скажите, пожалуйста, вот по сорности вот, животных видов, скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили.
1: Гессенская.
0: Да, гессенская муха, она конвергентна ли она печально известному катрану или, ну, на худой гонец изобате?
1: Да, безусловно, поскольку катран — это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
0: тушек
1: бетонного слоя, да,
0: а, и, извините, я
1: да, и тушек, собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего количество рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутой мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуй рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
0: а простите, плотина... что я перебиваю, вот мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году, вот около острова Ванкувера, когда они, значит, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватывает. Хватило вот острова Королева Шарлотта, я помню, потом, да. Ну, короче, все практически побережье от Ванкувера, там, Сиэтл, Олимпия.
1: Это и... оттуда пошла, собственно, термин, как лысая рыба, то есть...
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Эта рыба, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно, чешуйчатый вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню, то есть не косит ее так, как...
0: Ну, допустим, косой, скажем, да.
1: Да, рыбий отит. Дело в том, что происходит, она внедряется, эта вошь, в под чешую рыбы, вот, и в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период, нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
0: А кальция, кстати, тоже
1: да,
0: в море,
1: да, безусловно,
0: небольшое количество.
1: И поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы, значит, поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится, ну, в истощенную совершенно
0: существо,
1: да, особь, да, которая не способна питаться, то есть такая происходит, как бы, псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением, вот, она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть то, как то окунь большеротый, либо же крестивомер, вот они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время рыба, прошу прощения, вошь в современном ее как бы виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
0: Кстати, вот. Я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а вот практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была вот просто
1: инфицирована.
0: Выведена,
1: да, произошло.
0: И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, ну, чистили аквариум, а вот эта вошь, она для нее что чешуя, что ногти, ей, да, по барабану.
1: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
0: Естественно, вот, что вот тоже чешуйчатость.
1: Да, вот. Поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, Вот, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку вот эта ложь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка там от 3,5 до 5 микро...
0: То есть в лупу не разглядишь.
1: Да, в лупу не разглядишь, да. Но вред, причиняемый ей, очень большой. То есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
0: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности вот на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои вот микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
1: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба это в дословном переводе с латинского звучит как турухтан задиристый. Вот. Она, ее икра является наиболее дорогим продуктом вот, из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: есть это по цене это... Очень высокий.
0: Она, кстати, сильно повышает иммунитет,
1: потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть, прекрасно знаю, что турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда значит, вот, турухтан отнерестится. Это происходит под, ну, несколько дней, это нерест идет.
0: Ну, да, да,
1: вот,
0: да,
1: но
0: да.
1: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
0: Чтобы
1: вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, значит,
0: корм,
1: да, откорм, да.
0: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так, ведь до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобутусе Кесе Гёку-ку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по килограмму в день.
1: На 100 тысяч долларов в неделю.
0: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
1: Да.
0: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22 вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов. Ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки,
1: паразиты для, с точки зрения человека.
0: Ну, а с точки зрения паразитов это Вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку организм,
0: стабилизирует иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле которая находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанной кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание их. То есть как бы все свое ношу с собой, называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру.
0: Вот. Я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Как загудело что-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Рассказывать? А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый, у нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22, в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольдович.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь», вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот. Что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзу, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что да. Когда входит, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, на накачиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить, потому что организм европейского жителя, он, собственно...
0: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
1: Нет, это должны быть откормлены, то да, есть в особых специально. Условиях экологически чистыми.
0: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами от этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: У меня к уважаемому профессору такой вопрос.
0: Говорите,
4: я тут недавно почитал журнал, не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил».
0: Нет.
4: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
0: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
4: То есть не в курсе, да?
0: Да, совершенно.
4: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит, выращивают картофель как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да? Строят дамбу, и уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент, ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
1: Спасибо. Да, эта рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку в природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен, вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающие к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть, эта рыба, она адская, ест все, адская. Да, все, что
0: плюс
1: движется.
0: Еще, вы знаете, Герман Анатольевич, тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томаса Нзула, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе. Попросту ее называют еще брызгун. Вот наверняка вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Она просто как бы выбрасывает струю воды. У нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом. То есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются. У человека, сворачиваться. То есть даже мимика есть. Там недовольство, улыбка. Она может улыбаться. Да. Она силой выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомый. То есть сбивает его. Попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
1: Но дело в том, что брызгун, он примечателен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть, попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
0: Китовый, да.
1: Китовый, да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет, подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
0: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, почитайте сами.
1: Столько, дело вот, в том, да, что тут это двоякий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
0: Ну, отсос молока-то происходит,
1: конечно. Но вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами, 8, сосков, ну, они там от 7 до 10 вообще варьируют.
0: Это зависит сосков, от длины тушки, от местоположения вылупа.
1: Конечно, конечно.
0: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
1: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
0: Да.
1: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождают своего родителя.
0: А, то есть это типа такая приманка.
1: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
0: Ну, хрящ по-другому.
1: Хрящ, да.
0: Причем окрашен в ярко-красный цвет.
1: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая ребёшка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельногорлые ланцеты. Вот, но...
0: Кстати, пепельногорные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
1: Да.
0: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды, да, и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
1: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
0: мошкару.
1: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
0: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет, наверх подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
0: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
5: Герман Витольдович.
1: Да-да.
5: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
1: Нет, я их сам делаю.
5: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я, мне странно всегда, записано, а твоих пельменей и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить там, как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
1: Есть. Да. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам. Ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени.
0: Да,
1: то есть в этом есть прогресс как бы кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев. Но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывается. Ну, поэтому кипятить надо не, не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
0: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот...
1: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после, от, после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
0: Да, вообще вот очень
1: хорошо от морщин.
0: Да, очень часто вот нас спрашивают, наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. Как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик, стаканчик для нарезки, вот, раскатываете, значит, блин, тесто вот в, так, в блинок, стаканчиком вырезаете, в общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот, вот именно в современном мире, да. Ну, так тут спрашивает она.
1: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей акватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным. Вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковые, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковые. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является, ну, скажем так, манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой интеллектуальном аспекте.
6: Ну, тут, извините, что я вас перебиваю, нужно, наверное, описать. Внешне оно напоминает папаху, обычную полковничью папаху. Да, только да. Передвигается чертовски быстро и ест все, что попало.
1: Да. Не брезгует также и паразитизмом. То есть зачастую вот горные ламы, обитающие в Перу, подвержены нападениям стаи спиногрызов. Вот. Но следует различать щетинку у спиногрыза и, в общем-то, непарного. Что же касается манекенщества, тут опять же вот конвергенция на высоком уровне. То есть стиль жизни как бы их и стиль жизни именно вот непарного, в данном случае спиногрыза, он, в общем-то, идентичен.
6: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый.
7: Это вам звонит Федор, студент МГИ. Алло?
6: Да.
7: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
6: Очень приятно.
7: Сегодня, ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры. Угу. Вот. Даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
1: Я два слова о них сказал.
6: Да, я один раз упомянул это животное.
7: Не, ну а вот поподробнее. Вот эти же типичные представители конвергенции. Индийский, африканский слон.
1: Вы знаете, тут просто два подвида.
6: Да, это как бы тут конвергенция, это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому, это как бы аксиома, и тут слово конвергенция неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
7: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что вот, например, замечено совершенно недавно, причем что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, у индийского она короче, буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
1: Вот. Да, продав.
7: И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там, ну, вообще нет никаких. Вот.
6: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
7: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
6: Ну, да, ну...
7: Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот, например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
6: Да, ну,
7: правильно, кусочек?
6: Да,
7: там
6: да.
7: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно. Угу. А вот как бы эталона круга, его и не надо иметь, потому что он есть вот на представителе вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
6: Угу.
7: Вот. Но на самом деле вопрос, вот я как хотел задать, а насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические и вот другие.
6: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос.
7: Спасибо, до свидания.
6: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую историческую, как бы это сказать, эротическую такую справку, это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народностей, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда, да, именно в хобот. Да. Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем?
1: Нет, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
6: Ну, как более пони, среди слонов пони.
1: Да, более активный, да, в силу своего небольшого, собственно, роста. Он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
6: Так такой вот, что бегает даже.
1: Да, да. Так скачет, вот, что касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
6: Кстати, этот термин ввел Ганс Гильом.
1: Безусловно.
6: Который является очень авторитетом.
1: Первый был, да, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этого участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
6: А вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому. И вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
1: Нет, но это вызвано...
6: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
1: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых. В частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да. На взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосы комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
6: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотел сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
1: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
6: То есть очень схоже.
1: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
6: Да. Ну, тянулись они всегда вечно.
1: Да.
6: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
8: Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
6: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
8: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное.

0: подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
1: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
0: Извините, а ночной когтевой постук как бы производится?
1: С постуком я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет с постукиванием, и с челюстью у нее сжимается, и, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Кот, кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь в них, Соня ее зовут, так?
0: Да, да.
1: Ну, вы в курсе?
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: И, значит, она их постоянно гоняет, это странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
0: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу. Я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Ну что, Герман Витальевич, по-моему, достаточно странная вещь. То есть когтевого постука не наблюдается.
3: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
2: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем вот
3: ну,
2: как-то
3: давайте
2: нашему...
3: проанализируем.
2: Может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятлам относится, да, то хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот, и к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
3: Опять же, кошка гоняется.
2: Да, да, да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
4: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, вот, это порядка воробьевых, у меня все время проблемы, в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробей московский. Сейчас вот он прожил у нас в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычные воробьи дворовые, такие московские, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет. Вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то... природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
0: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
4: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
0: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
4: Нет, прошу пожалуйста, это не это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики полупрозрачные.
0: Да-да-да-да, они обычно вот на задних пыльцевых вот этих вот отростках.
4: Выделение вот таких происходит.
0: Соскреб легкий.
4: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные. И, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости Ну, надеюсь, вы понимаете.
0: Да, да. Вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
3: Да, хотел бы послушать. Я хотел спросить у вас одну минуточку.
0: Да, да.
3: Вы сами откуда родом, если не секрет?
4: Нет, в общем-то, мы с Воробьем тоже московские оба, в общем-то, что Воробей, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Как-то вместе совмещаем.
3: Понятно. Понятно, спасибо.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Ну, я вот...

0: Еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
1: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицируются буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
0: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней, да. И в результате происходит подточка, как бы, вот, основ всяческих причалов и портов.
1: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
0: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
1: Тем не менее.
0: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недра. Вот, к примеру, переселение гамфоза там от Гавайских островов в Охотское море. Да, рыбаки, да, были в, да, шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот все эти...
1: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как латимерия, упомянутая выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
0: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
1: доживает
0: последние... То есть яйца пустые, пустая,
1: да,
0: нутрь,
1: да, называется. Да. Так вот, да, все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик-сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид, ну, на стыке 17-18 веков, то есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, ну, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
0: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит дзуку, которого, кстати, вывел, ну, не вывел, а обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот японский эколог. Вот,
1: известный очень.
0: Да, вот этот паразит дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот дзуку, он, синдром дзуку, так называемый, да. Он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такой как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под дзуку.
1: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемым им зубодробительный слепень, то есть он остается не... множество в бесчисленных количествах.
0: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
2: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монмаранси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр? Его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не...
1: Нет, но я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного...
0: Нет, волнует. простите, Герман Витольевич. Давайте лучше поговорим о костной... подавился. О костной ганоидной рыбе.
1: О, безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель... конвергентный к нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
0: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню, тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони. Небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
1: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
0: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
1: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
0: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... ну, правильно, так и получается.
1: Все верно, но...
0: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
1: С удовольствием.
0: Потому что эта тема интересует...
1: Это вот... основа нашей двигательной функции.
0: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит: расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
1: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина, либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38, поэтому конвергенция налицо.
0: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
1: Нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она соответствует, приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
0: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий, вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипало живородящее?
1: Да.
0: Ну это что так. Ну нормально, да, да, извините, что я вас сбил этим вопросом, вот вернемся туда, да?
1: Да, так вот, значит, форма головы и структура костной ткани, кстати, надо отметить, что акантоидная рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие, то есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантоидной рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют, причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и истекают в виде таких сопелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску. Вот, а в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом. Да.
0: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб это репидистивы и пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
1: себе... Так называемая удельная скорость.
0: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репидистивы и пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба — это рыба-мама, молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
1: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица это, рыба, это рыба-яйцо. А, вот, она
0: самая медленная птица это пингвин.
1: Да.
0: Ну, она ходит медленно.
1: Да, больше. Да, но плавает она быстро.
0: Но все равно медленнее, чем репетистивые пресноводные рыбы.
1: Безусловно. Но в силу своей мелкости репетистивые пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
0: Ну, практически
1: если совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в 1,5 раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности... то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
0: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
0: Угу.
2: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
0: Угу.
2: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя... «сука» и «тридакный».
0: Угу.
2: То есть зоологические термины, верно?
0: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
2: «Тридакна».
1: Да, это известный термин, это моллюск.
2: Такой очень большой, там еще ноги застревают.
1: Да, головоноги причем.
2: Вот, и вот ноги у товарища тоже уже там подгибаются.
0: Угу. Ну, мы тут ничем помочь не можем, но не будем же мы делать дипломы за него, да.
2: Хотелось бы спросить.
0: Давайте.
2: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов во время сессии. Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
0: Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольевич, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать,
1: к реальной жизни.
0: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
1: Ну, я вам хочу сказать, что... Это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
0: Да, хотя рождаемость иногда повышена.
1: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
0: Вот да, если
1: действительно
0: можно.
1: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакне именно это панцирный головоногий моллюск, то есть у него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые
0: запасы,
1: потребности. Да.
0: Кстати,
1: да,
0: но... ее домохозяйки называют чесалкой еще.
1: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков это клювоголовые. А, значит, к ним относятся непальский осьминог и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. А, вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
0: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
1: да, безусловно.
0: В центре Катманду ему установлен памятник.
1: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, да, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими. То есть налицо клюв у одних, у других.
0: Да,
1: причем
0: да.
1: Форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела.
0: Да, даже, массе. Даже больше.
1: Если, да, если ну сказать, это максимально, то есть максимум 30%.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
0: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Анатольевич, вот...
1: Не против.
0: Вот смотрите, рот у акулы есть?
1: Есть.
0: У женщины тоже есть?
1: Есть.
0: Правильно.
1: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
0: Печень есть у женщины.
1: Да.
0: Сердце, печень, так? Головной мозг. Наличествует внутренняя...
1: Да, но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
0: Да, практически.
1: Что дальше является основным.
0: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг...
1: Ну, акулы, он тоже парный.
0: Парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
1: Нет, она одна по центру. Перегородки. Ноздри — это просто как сопло своего рода.
0: Угу. Выводной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
1: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
0: Самца, явно.
1: Но вот самцы акулы, они относятся больше к зуйкам, то есть.
0: Ага, да. Задняя кардинальная вена общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общая, даже ректальная железа у женщин
1: безусловно
0: тоже наличие.
1: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
0: А, вот. Да. Вот то же самое.
1: Да, и зазор в ней регулируется так же.
0: Так же. Мочеполовой сосочек тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака. Все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
1: вот конвергенция... Давайте поговорим о ректальной железе.
0: Давайте. Чему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
1: это
0: что...
1: Это редчайшее проявление специализации.
0: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
1: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
0: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
1: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз и размаз по внешним. То есть вот и да. Это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
0: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Будьте добры, профессор, объясните мне, да. Можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
1: Нет, билась актиноидная рыба.
3: А моллюски не бились?
1: Не бились.
3: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
1: А да? Это, да, они не бились, они размазывались,
3: размазывались. Моллюски. Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
1: Сопельки.
3: Сопельки.
1: Да.
3: Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
0: Ага, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
4: Рискованная это.
0: Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
1: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
0: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая практически не лечится. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
5: Меня зовут Устин Николаевич.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов не акклиматизировать, скажем, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики, вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
0: Спасибо пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, это вы несколько нафантазировали, я думаю, что если бы вы так же фантазировали у себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее, то есть если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов пустыни к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
1: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость, она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще, до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая, смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
0: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую, в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
1: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ, а ввиду отсутствия потовых, значит, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду отсутствия, ввиду, вернее, чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
0: А, кстати, вот в Британской Колумбии такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
1: Да? Да. И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
0: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
1: Не, ну давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
0: Сладонь.
1: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
0: Нет, правильно, не 2 блохи, правильно, а... правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нету объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет, то есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры. Ужиматься, понимаете?
1: То есть, отсюда и произошло выражение, вот ужимки какие.
0: Да, да, да, да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох, соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки, Роланда Дортрехта сказали: я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
1: Да, профессор вас слушает.
4: Это тоже из области конвергенции. Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ. У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая. Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши. Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
0: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция налицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
1: не совсем не так. Да. Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных вот, у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
0: Кстати, да, ты, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
1: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте. Будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь Аконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
0: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
1: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с, собственно, горно-алеутского наречия, вот они говорят там, по-моему, на языке хату, он именно транскриптируется как вот пердун.
0: А, ну то же самое, что по-немецки петух кричит кикирики.
1: Да, то есть в русском более, как бы, было бы в русском языке более корректно было бы употребление слова чавак.
0: Чавкун. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, вот, хоккеист.
0: А, здравствуйте.
6: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
0: Давайте мы ответим на эти вопросы.
6: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
0: Угу.
6: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
0: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
6: Да.
0: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте так, к кефиру.
6: Ну,
0: потому что кефир и йогурт разные вещи.
6: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблемы, значит, с анальным жалом.
0: Да-да-да.
6: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проеды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
0: Угу. Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
6: Да, а вот и я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
0: Угу. Но они не только в подъездах. Ну, это не важно, да.
6: И, ну, у них сейчас брачный так, период, активно они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево, и, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
0: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
6: Да, то есть вторжение.
0: Я тоже наблюдал такое.
6: Вторжение кошек вот в воздушное пространство как-то их, наверное, задело это.
0: Да, да.
6: Вот. И вот к вам у меня это. Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
0: Угу.
6: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
0: Да.
6: Вот что у вас вообще с альбомом?
0: Угу.
6: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
0: Ага, понятно, спасибо, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы действительно не поделили вот среду обитания, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
1: Да, я с вами согласен, но дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а несколько другая технология по преодолению этого заболевания, но, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане, вот именно веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
0: Или фосфора.
1: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
0: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые и благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи. Вот. Ну, он простой рабочий.
1: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, он, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, имеет только хорду.
0: Кстати, вот, кстати, к этому же отряду можно отнести симфизодона обычного.
1: Безусловно. Хотя, они родственные единицы.
0: Хотя один птица, другой рыба.
1: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые. И что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорды, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
0: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
1: Да, вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
0: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
1: он превратился попросту в хвост.
0: Но это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
1: Да.
0: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах,
1: На миногах.
0: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
1: Вот. Ну, кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... Тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Это, в общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая не рестилась на...
0: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, нет, только, понимаете, да.
1: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
0: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку. То есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее. А ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом вот
1: они истребляли сами себя.
0: Это во-первых. Но после они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан — это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
1: Да.
0: Казалось бы, все нормально. Природа все уравновесила. Да? Вот. Потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка, да, аспидон.
1: Да, да, очень известный вид он. Это практически... Я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
0: Челюстная система с перьями.
1: То есть это, да, грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, плавниками, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
0: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка, ну,
1: мурена,
0: внешне очень,
1: в принципе,
0: похожа.
1: Не все думают, там, ну, тоже по виду.
0: Ну, это я так образно говоря, то есть она, типа, подплывает, она вся в этих врачках, там, увешана, как опоссум, в пиписьках, она подплывает, значит, вот к морской собачке аспидонтусу, думая, что сейчас это с нее этих паразитов счистит.
1: А и она, тут-то было.
0: И тут-то было. Попросту говоря, аспидонтус впивается в мурену и практически, да, и поедает.
1: Но...
0: Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка-то аспидонтус существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они... Благодаря им возникла новая форма существования. Правильно. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка аспидонтус. То есть новый проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
1: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай касаемо
0: аспидонтуса. Я просто возмущен этим, понимаете.
1: Ничего страшного, да. Вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину вымя.
0: Да-да-да,
1: действительно. Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который, да, служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
0: Не то, что
1: такой,
0: умный, просто
1: не умный,
0: интуиция,
1: да, то есть,
0: интуиция,
1: да,
0: была,
1: да,
0: развита.
1: Более просто такой, уже не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать, ну, на своем уровне. Да,
0: да,
1: да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и...
0: Ну, да.
1: Вот. Но он, по сути, и сейчас таким,
0: кстати,
1: является.
0: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
1: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть, ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
0: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
1: Подчас на троих, вот недаром.
0: Да.
1: На территории бывшей Евразии тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно, да, как бы на, да, современное население, вот, своеобразным, да, образом.
0: Вот.
1: Ну, вот. Дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
0: инородной, да, жидкости, собственно,
1: и,
0: говоря, да.
1: Поскольку
0: инъекция паразитами,
1: приспосабливаемость,
0: да,
1: природы, она всеобщеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
0: Да, да, кстати, вот, вот именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он и обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Его, ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, этот, давай, этот, пули-то лей нормальные. Вот. А он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подлёдные есть, да, крысы существуют.
1: Так. Вот, так что касается, ну, все-таки...
0: А может быть, звоночек послушаем?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я вот хотел бы уточнить, значит, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
0: Да.
7: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, угу. Оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по поползновению, в общем-то, скажем так, теряют свою агрессивность, и, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенсуальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет тут, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом, значит, как-то
0: извините,
7: на это влиять?
0: Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели ли, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
7: А вы знаете, он там мохнатость немного...

0: внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, кого вы хотите, сходства между отдельными особями разных видов.
1: Ага,
0: будь то рыба, кит, либо же слон.
2: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
1: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
0: Вопросом чего?
1: По теме.
2: Происхождение данного, от данного особя?
1: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
2: Так.
1: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы дословно Ньюфаундленд.
0: Очень просто.
1: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы, и хотелось бы вот с точки зрения биолога узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
0: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
2: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
0: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из, в общем-то, степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживало, в общем-то, в норах. И вот этот вот симбиоз, дальнейший,
2: короче,
0: отбор...
2: лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете?
0: Вот. То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
2: Да, да. Вот, спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
3: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
3: У вас скоро отпускное время закончится?
2: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
3: Он, у него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
2: Нет, нет.
0: У меня не в Москве лаборатория, да, вообще находится, да, а в ближайшем Подмосковье, поскольку...
3: Подмосковье тоже имеется.
2: Угу.
3: Но вообще красиво, красиво, красиво.
2: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброго утра.
2: Здравствуйте.
4: Клептомания на место положников вас беспокоит.
2: Угу.
4: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто?
0: Да.
4: Вот, просто.
2: Да, спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга и вообще что в ней будет? Да.
0: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. поскольку я считаю, что конвергенция, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что

0: во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных.
1: То есть, попросту говоря, кожные бляхи.
0: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
1: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.

0: и 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе. И группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо?
1: Прямо сразу и начнем.
0: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
2: Без лишних разговоров.
0: Да.
1: Я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в «Unplugged». Прошу.

без садника в полночь вернулся домой. Hey, buddy, all the way, hey, buddy, yeah.

коня, стремя пряжку, била звеня.

А такая песенка. Следующая наша песня о такой несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая. Эта песня совершенно новая, она в электрическом варианте еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: удачный, кстати. Как, какая будет следующая? Кстати, я могу сказать, что хорошо получается в акустике очень.
1: Вот там приятно слышать теплые слова, они так редки в последнее время стали. Вот.
0: Ну я же специалист.
2: Что за голос у тебя?
1: Голос, да. Голос охрип.
2: Голос охрип. Просыл. Смотри.
1: Следующая песня о самом святом, что было, может быть, сейчас уже вот ситуация изменилась, но что было у каждого советского человека. Это то, с чего начинается его первый школьный день. Это, ну что, угадайся сам, Саша, с чего начинается первый школьный день у советского школьника?
0: С прописки.
1: Нет, прописка — это...
2: Ты материалист. С букваря. Нет, букваря. Ребята, я уже сказал, что я сегодня я
1: нет,
2: не
1: это
2: могу
1: пока букварь.
2: Играть.
1: Это букварь.
2: Ну, все равно. Я стесняюсь. Несу. Ты знаешь, какие-то там прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну, ладно, все равно начну, попробую.
1: Попробуй,
2: может, получится, может быть, нет.
3: Вот, я вот если попаду только...
2: Куда попадешь?
3: В песню.
2: А в песню?
3: Да.
2: Ну понятно.

0: Песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я разучился что плакать. Вообще слезы.
3: Медиатор. А,
2: ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, ты пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
3: Нашлось. Много-много лет?

0: гуманист пришел.
1: И как бы с акустикой все, или что-то еще такое у нас?
0: Нет, я думаю, что...
1: А, вот происходит...
2: Вот попросим Сулеймана. Только подними микрофон.
3: А я, если я не соглашусь, а что потребуешь?
2: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно? Я скажу, да, может быть, и нет. Ну ладно, я попробую.
2: Ну попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момент, конечно.
3: Ну понятно.
2: Естественно.
3: Ну ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Я... Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится, не получилось, но это не важно.
1: Получилось хорошо. Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция.
2: Ну, я думаю, что пока хватит. Да.
1: Небольшой сделаем да. перерывчик, да?
2: Да.
3: Из дневников опоссума.
4: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная тушковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данной вот работы по их розыску. Вот, а также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их, и тискали, и мяли. Они вроде как-то даже ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы — народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Это, поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете...
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет...
1: Спасибо.
0: Большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся...
1: Псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносах. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела... не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречиху, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят: защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек, и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть и на сегодняшний день осиний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клевернах. Все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да.
0: Голубой он ближе к белому спектру. Но, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь. То есть
1: вы
0: не
1: думаете,
0: проверишь.
1: Как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на автовазе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывоза, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую пристрастность к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцевать.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Вообще, это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у нас.
1: Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
0: А вот выход каких-то вот...
1: Лавы?
0: Лавы, потом это вот это.
1: Лавы?
0: Да.
1: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
0: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и
1: нет, дело в том, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
0: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
1: Нет, мы эстонцы не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, сланцы, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
0: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
1: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот вымирания.
0: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
1: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
0: Да, то есть приходится пригибаться нормальным людям, а он смог там это биться с ним и замахиваться.
1: В полный рост
0: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса затоптал всего. Вот. Ну и много
1: очень других интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
0: Рамзес.
1: Да. Он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То причем есть разных размеров и видов.
0: Продавать их он сам не имел, поскольку...
1: Нет, он только мог произвести только коробки, да.
0: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
1: Да, вот, да.
0: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
1: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
0: Да.
1: Да, вот. И, кстати будьте говоря, здоровы. Очень интересный параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
0: Да.
1: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур. Таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
0: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенело от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что Олю ждали этого. Знаете, вы...
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. А хан был коренным жителем. Но за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: третьего,
1: каждого.
0: Третьего. Так,
1: да, особенности третьего. Кто из них, собственно, кто?
0: Потому что...
1: мы проводим такие исследования. Да,
0: вот. Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не в спичешных же коробках присылать.
1: То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничком.
0: Об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да. Не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да? А будет, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: со своим метро, кстати,
1: которое... Пока об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый,
1: да,
0: там в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования вот в районе города Сергиев-Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатыми. Вот, а у пернатых женатых, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования Кала мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый уголь, шахты по производству которого как раз мы имеем в Сергово-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, да, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленек в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, давайте мы введем разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа – это как бы вогнутость. Анал же предполагает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам, кстати, у оленька находится, в том числе, вот, простите, пожалуйста, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчина, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации, все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфина надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз. И вот...
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но... На собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да.
0: Вот. А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: Дело в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот, и выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции.
0: Адаптация.
1: Если она в заднюю
0: адаптация
1: часть.
0: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре. Я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, понимаете, по последним исследованиям выяснили, что это не карта. Угу. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится, сверху.
1: Высоко. Пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высоко художественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: Вы знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
1: Кстати, интересное название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюсна большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот города Ижевска вроде...
1: Кстати,
0: как хранится...
1: прошу прощения,
0: ничего,
1: я перебью.
0: Да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда, вот этот вот плюсно.
0: Да, хотелось бы.
1: Она застряла в зубе у вождя.
0: То есть
1: мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только
0: подумал,
1: вот поэтому вот...
0: А вот видите, получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
1: Отсутствует,
0: попросту говоря, да?
1: Присутствует знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции стран и людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге железную дорогу пересекает три страны, ввела свое регламентное единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день четыре времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да.
0: И а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблему,
1: которые возникли. Дело в том, что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема. Безусловно.
1: Ну, а пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, совершенно незачем. Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками которые.
1: Да, да. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
0: Ну, да, хотите, так он же ест. Может есть, и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету. Это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Но тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потом что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо. Они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалориях хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот,
1: нет, ну цинга, она цинга, не да, оставит.
0: Цинга, извините,
1: она
0: конечно,
1: минует
0: же,
1: вас, почему? Потому что...
0: Меня, да, я они-то вот как же.
1: В авокадо содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевание.
0: Простите, гайгульную перевозку. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, которая... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого
2: риска. Простите, тогда вы это же больно, но как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда... Поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с... Вот, все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы.
1: Да.
0: А в почву черт знает, что сливают. Да. Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги. Вот. И после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самостоятельное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не существует.
1: Да, да.
0: Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать елей в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
0: цингой. Ну, что дату уже не пустят, это есть.
1: Да. А естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
0: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу.
1: Мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на торшеровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электродов.

0: Эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот, санэпидемстанщики на Гайгульные меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, не промысловый лов рыбы, до сих пор подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Но это же и не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье, или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящие эмансипации. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной

0: На окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. То есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну, и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
1: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
0: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
1: Будьте здоровы.
0: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая. Вот.
1: Будьте здоровы.
0: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель по первому требованию.
1: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
0: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
1: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
0: каски? Это по
1: каски.
0: Количеству спасшихся.
1: Нет, извините, пожарно-праздничный, парадный.
0: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
1: Будьте здоровы.
0: Достаточно, извините.
1: Ничего страшного.
0: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
1: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее,
0: то так. Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
1: Угу, вот, то есть это был со временем, один штырек.
0: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалась такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
1: Да.
0: Ну, и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
1: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
0: Но мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот, нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
1: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
0: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
1: Да.
0: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы, геометры, находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
1: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
0: Да, она
1: ваша
0: среди...
1: первая
0: она...
1: жена была, между тем.
0: Ну, вы знаете... Я знаю. Не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
1: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
0: Нет, я не буду. А, что касается...
1: Давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
0: Вика.
1: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под

0: псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот, ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у на Гайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете... Нет, нет, интересно мне...
1: Ну, вы же... понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мной лучше рассмотрена.
0: Угу.
1: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров.
1: А как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть
0: извините.
1: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
1: мы
0: я
1: строители
0: ответить.
1: Строим вообще типовые дома. Сейчас
0: 3-2-5, насколько я знаю, сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как к признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, «ворота», «врата», «враг», «ворог» и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсул Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор. Но в узоре есть такая сложность. Он не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом. Затем, когда этот камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать на шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло, стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным, ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее, это факт, поскольку все его вот эти, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения. Плюс за него не будут цепляться всякие животные и паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней мере,
1: будут ходить за ним стаями, да.
0: Да.
1: А, ну, как филолог я должен был бы к вам придраться. Потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, что... извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь. Поскольку эти
1: много
0: подошвы...
1: потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразового использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен их отстегнуть и оставить. Да, они повсюду валяются. Вы, извиняюсь, вся Балтика у вас, это вот...
1: Освинцовано, да. Зато это, таким образом, вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось в
1: конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете. Поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
0: Да, мы будем тоже выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попади, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забитые аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления. Почему-то вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
1: Мы, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. И у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
0: Будьте здоровы.
1: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фалоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
0: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам на гайгуле нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
1: Мы, музыканты, иногда любим побаловаться.
0: Ну, вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
1: Дело в том, что я слеп, и как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
0: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
1: Но мы, педиатры, не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
0: Но мы-то, извините, телевизионщики должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. Так значит, на что мы будем брать в аренду камеры, автомобили? Как мы будем делать сюжеты? И так мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
1: Мы же радиорелейщики, не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии – это не место.
0: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
1: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
0: И что вы собираетесь делать?
1: Ну, в первую очередь мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
0: О, это правильно.
1: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
0: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидится
1: мы
0: на меня, калиновчане жители.
1: Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
0: Вы олигархи.
1: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
0: Да.
1: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
0: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
1: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр. Это
0: мы
1: действительно
0: тоже, да,
1: правильно.
0: Безусловно.
1: Да, да.
0: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
1: Да и нам киллером станет проще.
0: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологической-зоологической экспедицией ездили тут по полям, и, ну, это зимой уже они не кричат.
1: Свищ краповатый. Это грызун.
0: Поподробнее, да.
1: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
0: То есть все лето.
1: И вот это время он издает такие звуки.
0: Да-да-да, совершенно верно.
1: Да,
0: причем
1: четное
0: количество
1: монок.
0: Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3 раза. Это просто свищ, потому что их 2 типа. Есть свищ и краповатый, он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали, так... Потом помолчит. Потом затихнет. Потом опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Он может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
1: Нет, но мы-то его видели.
0: Дохлого
1: мы
0: это
1: его видели.
0: Дохлого видели.
1: Дохлого.
0: Ну, мы видели.
1: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
0: Безусловно. Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с него песню. Закончили играть-то?
1: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло: Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да.
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так вполне.
1: Ну, цвет пусть вас не смущает. Сейчас. Дело в том,
0: что... почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает
0: стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди, вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, маммологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита среди молодых мам.
0: Да, и не только мама, и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, и нам маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболеваниям маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем массаж лопаток производить самому себе. То есть перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Чего вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фрейрок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И вы назад тоже переносятся, вот те, которые в нашей жизни на Запад, потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали
1: смотрят
0: туда.
1: Смотрят на нас, да, смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как
1: как счетовод-бухгалтер, да. Нет. Действительно, в бухгалтерии, непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что, что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее. Вот...
1: Вот вам зубочистка. О, мы спасибо. Стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вот вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод писать борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы из станционной вокзальной милиции рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет во всех почтовых отделениях.
1: Мы связисты можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за свои большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наша основная обязанность – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. И нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников, и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
1: Льготно. Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
0: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете и обитать.
1: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
0: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
1: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
0: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. Есть у нас у филологов такая пословица: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком плюс. И мы можем соотносить плюс и минус. А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
0: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые при зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм, ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только миллиметров.
0: Извините меня, математика, вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот, вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного запроса. Конечно, вот, а этот вообще его надо расстрелять, к стенке поставить, ну, потому что он пудрит мозги.
1: Ну, вот мы, это... диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
0: Да, и их вообще нам... надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
0: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Вот проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик – это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
0: А с точки зрения наш, маляров, можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
0: И не только магнитофон. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
0: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, ну, мы диагностики...
0: В зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
0: Безусловно, существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
0: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся», но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания, вот. А в принципе, я как монополист и, ну, считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все да. Они у нас на учете, все, да. На всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
1: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
0: Мы, кстати, как и бизнесмены средней руки, хотим в свою очередь уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
1: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждый шиномонтаж обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку. Вот, то есть полный сервис услуг.
0: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
1: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
0: А мы, как бывалые домохозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: замечательного все-таки Гайна Гули Грайти. Ну, я вот хотел сейчас, тут приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта, и как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер уже... То есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, и плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо, это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот работники монетного двора чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. Все меры... Мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюш Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: Мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, как смоленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы, как историки, утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолянянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы, работники туристических ферм, просто строили на этом бизнес. Поднимали большие деньги, да. То делали. Есть, смолянки туда, вот, в Македонию, а мы, македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду до... То есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Это... Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль. Да, это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива, является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да, и мы, в общем-то,
1: акула-прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яест, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы, киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами. Обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну, а я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «В мире животных» я частенько использую ваши сюжеты в своей передаче почти бесплатно.
0: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
1: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
0: Еще. Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
1: Женские шахматы — это за ними будущее.
0: Ну, совершенно верно. Да здравствует женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
0: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст. Поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина-пенсионер.
1: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
0: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других, но у одних чаще шваркает.
1: С прихлюпом.
0: И с прихлюпом бывает, но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
1: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
0: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать. И прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
1: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
0: А чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
1: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались, и шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
0: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, как запускать или отпускать.
1: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
0: Во время сенокоса.
1: Не выполнили план, да.
0: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, а рога, и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
1: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
0: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
1: А мы, как производители ламп накаливания, можем сказать, что будьте в сельской здоровы. Местности, спасибо, в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. А, дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда, и вид, собственно, бородатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе, пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон, и мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы какаду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто... выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить, у директоров спичечной фабрики, скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий, умный человек.
2: Я Гудвин.
0: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков?
1: Это очень интересная тема, спасибо.
2: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение. Птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
1: женщине
2: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, ну, сами понимаете.
1: Пополнении потомства.
2: Да.
1: Кстати,
2: то есть примета хорошая.
1: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, и неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они еще технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
2: Не удастся.
1: Да.
2: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скопляться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы, выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
1: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
2: А я как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
1: Я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает, и вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна, для лесников, лесорубов и других нале, которые называются.
2: Да.
1: Песня?
2: Да.

0: elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша Гайгульна. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете?
2: Раковины.
1: Да, что не попадет. Как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот. И вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинской, прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. А что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Да.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
2: Безусловно.
1: Бывало, что они да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучая, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, а другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, Борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
2: И ведь, что самое интересное, мы, химики приоралья, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, требуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: будьте
2: работ,
1: здоровы.
2: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
2: Мы семейные доктора уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
2: Вот а мы селекционеры предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Да. Называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Free for a full 30 days. Call the number shown on screen beside your national flag.
2: Мы знатоки английских языков можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одной хендыховой фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
4: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот, а я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
4: Вот, и я хотел бы, ну это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
4: Вот, а еще у меня такой второй вопрос есть. Вот, и не считаете ли вы, что, вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Угу, понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, наверное, видимо, к Нагайгулям.
2: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И да, действительно, да. Популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
1: Извините.
2: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
1: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация. Ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
2: А мы, как машинисты... большегрузных составов Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
1: Ну, безусловно, но я как местный тырдыбыкыкынский хулиган хочу сказать, что все их пострелял из рогатки два дня назад. Вот, и мы, кстати, как хозяйство железной дороги тырдыбыкыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжайте на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗик, требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
2: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
1: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
2: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
1: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
2: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
1: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
2: А я сам ничего никому не даю.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым, что в гостях в программе «Монмаранси» сегодня Татьяна Анциферова, певица. Голос ее мы только что слышали вот в композиции, прозвучавшей выше. Я после вот своего отъезда, в общем-то, где брал мощные уроки филологии, унт русского языка, научился говорить, наконец, что-то твой Тургенев. Соответственно, композитор Владимир Белоусов также у нас в гостях. И Айрат Дашков. Человек вам весьма тоже известный и близкий. К тому же вот, в последние наши благотворительные вечера он раздавал здесь, в студиях Москвы, в общем, пироги испеченные. Правда, пироги, честно тебе скажу, у тебя в этот раз не получились. Все-таки тебе нужно переквалифицироваться назад, туда, в пивоварню и так далее. Но давайте уже непосредственно начнем говорить о том, что меня больше всего волнует. А что может меня больше всего волновать в данный момент? Конечно же, состояние нашей нынешней эстрады. Вот мое видение, да, нынешней ситуации. В свое время, когда я был грудник, не столь лохмат, как сейчас, да, видите, у меня шерсть какая вот отовсюду прет. Дико я ненавидел, ну, как и большинство вот людей моего тогдашнего поколения, так называемый совок, то есть огромное количество ВИА и прочих каких-то предметов, которые, ну, выглядели такими социально приглаженными, да, уже в то время наиболее продвинутая часть молодежи, ну, к которой я осмелюсь себя причислять, да, слушали там Назарет, там Black Sabbath и так далее, и все это вот, вся эта советская эстрада вызывала дикое отвращение, за редким исключением, были, конечно, исключения. Затем настал такой переломный момент, когда дико покатила вот эта магнитофонная волна, Райт, ты вот его тоже наверняка помнишь, как-то андеграунд его называли, и он составил мощную, в общем-то, альтернативу вот на рынке потребителей музыкальной продукции, собственно, то есть когда все вот эти ВИА резко сошли на нет, особенно потом, когда начался там прорыв, я помню, Генрих там кричал: «Ура, говорит, Сашок, пуповина перерезана, это прорыв», так и сказал Генрих. Ныне покойный, кстати. Смешная смерть, помнишь, да? Mm-hmm. Человек отравился арбузами. Вот, да. Но зато поел хорошо перед смертью. А вообще, честно говоря, подонок был. Знаете, неприятный человек. Ну, речь не о нем. Так вот, все эти ВИА резко сошли на нет. Когда рок-музыка стала, скажем так, уже официальной, монстры рок-эстрады замелькали по телевизору, что твой Кобзон, вроде бы как-то все встало на свои места, да? И что мы видим сейчас? Значит, в лице, опять же, никогда не дающих мне покоя коллективов, как там Сделки, Дрестящие и же с ними, мы, в принципе, наблюдаем более технически оснащенные ВИА тех же времен. То есть та же невзрачная, несмотря на свою какую-то внешнюю блескость, да, волна, которая опять же начинает составлять серьезную, заметьте, серьезную, на мой взгляд, конкуренцию. Вот, как вы правильно сказали, Владимир, искренности, да, искренность, это когда людей прет.
2: И тот же Кобзон, кстати сказать.
1: Да, да, который все время говорит, что вот, дескать, я уже ухожу.
3: Я ушел, да. Но я еще тут.
1: Да. Кстати, тут еще такой момент. Я, например, как-то слабо верю, чтобы Иосиф Давыдович, его отчество Давыдович, да, если бы...
4: Давидович.
1: Если вот он, сидя в студии, да, я не представляю, например, говорит там Федя, да, ну, все мы знаем звукооператора Федя, да, сделай там ведущий барабан там надо повыше немножко, да, и там холл на него поразмазанный. Мне кажется, что Иосифу Давыдовичу совершенно безразлично, как звучит, в общем-то, ведущий барабан на его записях. Вот Джо Кокеру не безразлично, поэтому Джо Кокер – это Джо Кокер.
2: Ну, он же еще руками может что-то делать.
1: А вот такие козя-базя, да.
2: А это только
3: не, ну чего, ты
2: способом.
3: Же сам говорил когда-то, Володь, участвовал.
2: Да?
3: Говорил, что он очень хорошо с нот поет. То есть он приходит, не знает песни.
2: Он профессиональный. В этом-то и трагедия вся. Все.
3: Ему дают ноты, он сразу ее поет.
2: Профессиональный человек.
3: Сразу вот так.
1: То есть как Кобзон.
3: Да, да, да, да.
1: Но здесь речь немножечко о другом, что он например, магнитофон, если в него вставить кассету, он тоже сразу играет. Речь-то идет о душе, Татьяна. О душе. Об исполнительской душе. Человек, хорошо, берем пример, да? Вот есть такой певец Сергей Градский. Вот он с длинными волосами мощно поет.
2: И Саша, Александр.
1: А, да, извините, совершенно верно, да? Голос отличный, согласна, но он же не понимает, что делает, что дитя мало. Вот он стоит, глазенки вылупил, ну, соловей, чистый соловей, да, вот это. И возьмем Тома Уэйтса, прямая противоположность. Ну, у Тома Уэйтса замечательный голос, но когда он просто читает какие-то свои стихи на чуждом нам буржуазном языке под бренчащий рояль, это вставляет больше, нежели самые душевные песни, вот, душевные, неправильно я сказал, технически сделанные песни господина Градского. Вот в чем вся фишка, на мой взгляд.
2: Ну, это, я не думаю, это, наверное, я Сашу знаю давно очень, и знаю, когда у него были глаза нормальные, человеческого типа, и трогали. Это, правда, было лет 20 назад.
3: 77-й год.
2: Ой, даже больше.
3: Мы его знаем с тех пор.
2: А сейчас я просто не вижу, что он делает, поэтому ничего не могу сказать. Вроде он в Японии что-то делает.
1: Наверное, поддельные магнитофоны Panasonic.
2: Ну, что-нибудь, да.
1: Но все-таки вот насчет моей вот этой сентенции. То есть не чувствуете ли вы такой дикий скачок назад, причем в самом плохом смысле этого слова, но на новом техническом уровне? Ну, синтезатор там поновее, вместо там этой Yamaha PSS, у них сейчас появился там какой-нибудь там Korg.
2: Нет, ну это... Сейчас это называется стрип-поп. Стрип-поп. Или стрип-пуп. Когда что-то видно, а и стриптиз одновременно.
1: Вот меня, кстати, еще удивляет. Тут недавно, не помню, как называется коллектив, да это, в общем-то, не важно, потому что их, ну, как рыб вот в нашем аквариуме, вы видели его,
3: а
1: да?
3: Вы опишите, мы, может быть, вспомним.
1: Ну, я скажу, то есть там группа такая-то, да? Это солистка, ну, какая-то там Каламяки Йо, к примеру, да? И там такой-то, такой-то, еще такая-то, такая-то, много фамилий, балет. Вот как, ну... Нет,
2: стенка.
1: Я же не против балета.
2: Стенка, балет, стенка. Бэкграунд сзади.
1: А, да, вот, ну да, там вот эти движения, все тоже, кстати, совершенно одинаковые. Так что с этим делать-то? Что делать с этим мощным надвигающимся мраком? Кстати, если вот верить словам Иосифа Фейербаха, младшего брата того самого Фейербаха, то все же по спирали, да, идет. Значит, вслед вот за такой совершенно уже озверевшей, в плохом смысле этого слова, попсовой. Попса-то она тоже грамотная бывает, да, хорошая. Но вот именно эта плохая попсовая волна, вслед за ней должен прийти совершенно какой-то свирепый андеграунд, исходя из этого. То есть, ну, вообще страшный. То есть, не знаю даже, я уже пугаюсь. А дальше, вслед за этим страшным андеграундом, мы можем увидеть новых рок-монстров. Ой, я даже боюсь вообще представлять, что это будут за люди, а?
2: Ну, вот жаль, что опять будет Иосиф Давыдович опять там. Или это позже гораздо?
1: Я вот, кстати...
2: Или не жаль даже?
1: Вот насчет Иосифа Давыдовича.
2: Наоборот,
1: это же певец эпохи. Ну, вот согласитесь, да? То есть,
2: да.
1: То есть он, по-моему, как-то и не стареет.
2: Ну, и, да. А они-то все не стареют. Их эпоха и продолжается, нет?
1: А вот кто может его заменить? Вот есть ли сейчас такой же масштабности, вот как Иосиф Кобзон, столб, я бы сказал?
2: А их отправили уже всех. Все оставили. Ну да, они же вот как мешают под ногами, там кто-то их раз сразу. Есть только такие сатрапы, там, кремлевский соловей там.
1: А это кто?
2: Левушка такой есть, Левушка.
4: Ну, Левушка тот.
1: Это такой маленький-маленький вот этот.
2: И пузатенький такой.
1: Но есть еще, кстати, Ящер, тоже у нас присутствует. Вот, но это все-таки не та политическая песня. Я вот, например, вспоминаю те вот опусы Иосифа Давыдовича, как то
2: хотят ли русские войны?
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, трогает. Будь ты здоров. Трогай, да? Вот, у Ящера пока что не трогает ничего. То есть,
3: а Ящер это кто?
2: Ну, вот этот, который перекапывает и там заливает, чтобы не переносило из области в область.
3: Ну, а что, он петь умеет, что ли?
1: Ну, перекидывает еще иногда. Он как-то перекапывает, то перекидывает. И, кстати, вот повсюду это вот у него получается вот перекапывание, перекидывание вот во многих местах как-то единовременно. Мы порой даже вот удивляемся. То есть повсюду видны взбугивания, вспучивания или впадины какие-то. И все это, на самом деле, дело рук, глупо.
2: А вздыбливание?
1: Вздыбливание два было. Два вздыбливания. Одно вот было в 98-м году у него, совершенно мощное, но оно...
3: А где я была в это время? Что-то я не видела вздыбливания. А
2: вы... На кухне была, как всегда, что-то.
3: Ой, ну я не могу сказать, что я любитель.
1: Ну, кстати, совершенно правильно, потому что вздыбливание было мощное, но, как выяснилось, пустотное. То есть быстро достаточно это все спало. Но зато это место заняла бензоколонка, поющая очень неслабо. То есть вот как-то она такой прорыв устроила. Генрих покойный сейчас бы воскликнул: «Саня, это прорыв number two». Я знаю английский язык. Да. Вот. Ну так что же нам делать вообще с этими всеми вещами? Как нам вообще быть и спасать ситуацию? Как воспитывать будущее поколение, так сказать? Как ему прививать вкус? Вот вы люди с опытом.
2: Да, мы воспитываем сына.
1: Ну, это, кстати, знаете, что мне напоминает? Не хочу никого обидеть. Это мне напоминает позицию где-то 20 лет назад нашей православной церкви, которая говорила: у нас своя кухня, но она была поставлена церковь в такие условия. У нас свои винные погреба, что творится снаружи, это нас не интересует. Я говорю о воспитании глобально, потому что вы воспитаете своего сына хорошо, он не будет подонком, не будет никому должен денег, но вокруг все будут, то есть должны друг другу, и он окажется один на один со свирепым щетине миром, у которого лицо страшное, как вот у человека на этой фотографии.
3: Ой, да. А мы не боимся все равно тебя.
1: То есть нужно ведь каким-то образом свои сферы влияния вот эти распространять на всю молодежь. Вот я, где спрашивается, я был все это время? Я с плакатами ездил, дескать, там это «люби маму родную» у меня на одной руке было, на другой там «не кури папиросу». И вот ходил по дорогам, по всем, по губерниям, чтобы дети... Ты, Арат, что ты на меня так смотришь? Ты как-то с недоверием вообще.
5: Нет, я очень увлекся эмоционально.
1: Ну хорошо, вот у тебя будет ребенок, да? Я вижу, ну не у тебя, конечно.
3: Не сегодня, завтра.
1: У подружки твоей. И нельзя же замыкаться на воспитании только своего ребенка, особенно нам, людям искусства.
5: Ну тут, видишь ли, речь идет о том, что, конечно, нужно, но если у нас такая возможность, и я считаю, то, что мы здесь с вами находимся, мы уже эту возможность используем. Правильно? Вот. А в доказательство моих слов...
2: Знаешь что, Айрат, я думаю, что в доказательство, если бы привлечь к этому делу пару олигархов, понимаешь, тогда бы...
5: Нам надо найти союзников среди олигархов.
2: Вот надо искать. Вот это самое перво-наперво, что нужно сделать. Ну,
5: давайте обратимся к ним в эфире, что мы среди олигархов надо ищем капельку... себе союзников.
2: Да, тогда мы можем справиться с этой задачей.
5: Масштаб проблем, которые мы ставим.
1: Но тут есть другой момент. Я, опять же, не буду называть имен. Да. Но вот один из людей, который причисляется общественным мнением вот к упомянутой вами категории, он пытался как-то сделал такую школу таких юных, в общем-то, бизнесменов, сокращенно ЮБы. Вот. Они рассекали все, в общем-то, в белых рубашках, в узких галстуках, селедках. В общем, дико купались в холодной воде по утрам. Вообще, когда не попадя, купались, не пили, обучались. Ну, то есть, по крайней мере, в то время, когда у нас в России думали, что ноутбук это, в общем-то, жеребенок из какого-то китайского мультфильма, они уже умели им пользоваться. Даже ноутбук не изобрели еще, они уже умели пользоваться и так далее. И что мы сейчас видим? Мы видим вот этого купальщика самого, который рекламирует какие-то здоровые товары. Вот. Куда делся весь этот молодняк, кстати, умалчивается. Заметьте, умалчивается. Я не уверен, что в какую-то такую стройную вот схему воспитания детей, да, на верхушке которой стоит человек при бабках, как мы говорим про лавы, вот, может вписаться человек со стороны. Простой парень с окраин, вот как вот этот вот на этой фотографии левей. Видите? Вот.
2: О, очаровательный малыш.
1: То есть мы... А учитывая, что это девочка, да, хороший бутуз. Поэтому это получается такая весьма ну, система, опять же, уже заведомо элитная. Заведомо элитность. Где в дело вступают олигархи, там, к сожалению, возникает элитность.
5: Нет, почему? У них есть возможность расширить рамки элитности до каких-то всеобщих массовых. То есть поделиться тем, что принадлежит элите, с огромными массами населения. Не совсем. Но самым необходимым не мешало бы.
3: Но они этого не хочут.
5: Не хочут. Может быть, они просто не знают еще. И вот мы, собственно, сегодня с вами здесь именно для того, чтобы дать им возможность узнать.
1: То есть попросту, чтобы открыть их глаза, как это в свое время сделал, в общем-то, один персонаж с чуваком по кличке Вий.
5: Да.
1: Ну, в известной всем повести, да. Ну, кстати, вот, опять же, с другой стороны, ведь все вот люди при деньгах, живущие в этой стране, большинство, по крайней мере, да, они уже как-то, скажем так, одной ногой там. Вот обратите внимание, да? То есть он вроде тут ведет активную деятельность политическую, иногда там пропагандистскую, финансы через него мощные гуляют, а он гражданин еще и другой страны вдобавок. То есть скажи, поди, после этого, что в Рашке нет демократии, а?
2: Ну как, нет, да. Есть полная.
1: Полнейшая, да. Да. Есть у кого что-нибудь добавить по всему вышесказанному?
3: Нету.
1: А, ну тогда я предлагаю...
2: Мы пришли к консенсусу.
1: Да. Предлагаю послушать композицию, которая принадлежит уже вам, да, Владимир? Вы, может быть, что-то расскажете нашим уважаемым о том, как это создавалось? Потому что я не представляю, что мы тут... Ну, это домашняя студия. В каких условиях? Или какая-то...
2: Это дома-хоум-студия.
1: Вот это весьма интересно.
2: Это создавалось, садится, это и пишется при помощи вот приспособлений под названием компьютеры всякими плагинами, которые там внутри, всякими программами. И все получается само собой. Я, то есть, практически не принимаю участия в этом.
1: Мы работаем в Кубейсе?
2: Мы не работаем. Мы работаем в Кубейсе, в Сейшен Эйте. Ну, иногда в Кубейсе. Угу. Когда это удобно.
1: Понятно. Вот, кстати, я весьма заинтересован этим сообщением о домашних студиях, да? Ну, вообще, это позже. То есть, может быть, вы нам и всем радиослушателям...
2: Ну, я хотел...
1: Мастер-класс я хотел
2: бы... Саш, хорошо, конечно.
1: Потому что все-таки...
2: Хотя я в этом мало понимаю, но...
1: Да я тоже.
2: Вот здесь большие специалисты. Саш, я... Извини, пожалуйста. Я хотел дополнить вот предыдущий наш Карн, вот то, что мы говорили там. Понимаешь, вот странная вещь. Вот они уже поняли, что на BMW, да... Быстро едет, да, прием сумасшедший, все нормально, да. А вот еще с музыкой, что-то у них башка еще не привыкла к нормальной музыке, да, и они не замечают, они поддерживают вот это вот, то, о чем мы говорили вот перед этим, да, вот эту поп-культуру, вот, которую они еще не понимают, что это такое, да. А вот ту, вот, которая вот грядет и придет, они еще не знают, вот им нужно как-то подсказать.
1: Вы знаете, я вот... Такая теория у меня была, я как даже о ней говорил неоднократно, что все-таки люди, ну, которые так уже ездят на BMW, они, ну, не совсем юные, да? То есть им уже, ну, как минимум, большинству за 25 лет. Значит, если мы откинем 20 лет назад, опять же, то есть период становления, во-первых, ну, какого-то интеллекта, грудничка, да, потенциального владельца BMW в то время, и самое главное, период становления у него слуха. То есть способности воспринимать музыку на слух. А то в то время он слушал классическую музыку через кухонный брехунец. Это искалечило огромное количество людей. И поэтому, например, ну, та же вот Вика Апина, да, и прочие вульгарно весьма записанные пьесы.
2: Это настоящее имя Вика, да?
1: Да.
5: Может быть и псевдоним, кстати.
1: Сейчас модно брать, да, там Каролина, Кристина и так далее псевдонимы. На самом деле всех их зовут простыми русскими именами. Наташка, Верка. Да. Вот.
3: Клава.
1: Нежели слушать, на их взгляд, какую-то плоскую по звуку пластинку Брайана Ферри. Хотя она записана дико профессионально, и получаешь удовольствие даже, может быть, не от музыки, а от того, как эта музыка записана. Это, ну, на мой взгляд, это вот первоисточник. Отсюда вся беда.
3: Да.
2: А какие оформления были у альбомов? Художественные.
1: Да.
2: Художественные оформления, да? Между прочим.
1: Да. А вот буквально 3-4 года назад, когда вот зарождалась эта новая волна, вот вульгарная новая волна новых технически оснащенных ВИА, я удивлялся. Ну, вы знаете, что я владею двумя-тремя типографиями, я не считал.
2: Это далее. Вот это была пятая уже?
1: Нет? Пятая, которая сгорела. Ну, вот. Это... Но я, честно скажу, у меня выхода не было, Владимир. Я там печатал денежки фальшивые туда-сюда. И они как нагрянули на лого, и все. Я думаю, да подпалить лучше. И типа шутыкали-то. Иск о банкротстве, ну, отмазался. Ну, а что сделаешь?
3: Удалось все-таки.
1: Удалось. Ушел. Увильнул. Вот.
5: И новая волна.
1: Так они что делали в типографии? Я захожу, тебе говорю, что мы тут делаем? Оформляют, значит, пластинку для какого-то вот нового исполнителя. Я говорю, а что ты делаешь? Что это за дебилизм такой? Смотрю, фотокарточки какие-то. А вот, говорит, он хочет, типа, чтобы вот везде была его рожица. Короче, на всех пластинках его рожа. То есть что они делают? Тупо берут, сканируют фотокарточку, лепят, подбирают шрифт, там блестки какие-то. Ну вот художественной работы нет никакой. То есть это возвращается...
2: Ужасно.
1: Ужасно. Это просто, я бы даже сказал, художественный фашизм, сокращенно ХФ.
2: Ну, может, послушаем что-нибудь?
1: Безусловно.
2: Из моего.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.

0: И мы продолжаем беседу с Татьяной Анциферовой, Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Вот сейчас у нас была такая вне эфира интересная беседа. Мы, конечно, постреляли из моей новой винтовки с оптическим прицелом по антеннам модных дорогих автомобилей, которые внизу снуют. Кстати, Владимир, вы весьма ловко сшибли вот два маячка этих проблесковых.
1: У меня же у меня мощная машина. У меня кенгурятник стоит. Я же езжу на мощной машине.
2: Я надеюсь, я не по ней попал.
3: Нет, она дома осталась.
0: Вообще, если я говорил, отдача сильная. Но мы в следующий раз тебе ружо привяжем. Угу. Будешь стрелять с привязанного ружа.
1: Я их раздвигаю, когда едут. Их чуть подвигают. Ну что?
0: И мы вот говорили о вообще влиянии как-то, ну, назовем это так, правящей в данный момент времени партии, да, ну, политического движения на искусство в целом. Ну и, соответственно, искусство же формирует человека. Да, вот я ваш пример.
1: Тут это в комплексе нужно рассматривать. В комплексе. Потому что вот возьми, например, такую вещь. Экономика, да? Паршиво все, да? Угу. И точно так же, вот, значит, экстраполируя на музыку, тоже не очень хорошо, паршиво. Экономика. Но все это одно и то же. Это звенья одной цепи.
0: Ну, я даже вот, может быть, немножечко... Вообще, звенья одной цепи, согласен, но то, что музыка стоит в данной цепи все-таки раньше, потому что музыка формирует личность, личность в дальнейшем уже, так сказать, планирует экономику и так далее. Если согласитесь, что там, человек, который слушает Маргариту Распутину, там никогда не будет рядышком даже находиться в одном, извиняюсь, сортире с человеком, который слушает Боба Марли, потому что человек, который слушает Боба Марли, просто не пустит данного, в общем-то, человека туда, к себе. Согласны?
1: Ну, да, это звенья одной цепи. Маргарита ее зовут.
3: Делает штаны.
1: Да,
3: звенья одной цепи. Если его не пустят.
1: Татьяна, а ты что скажешь?
3: Да, но если у нас будет музыка на 3 с минусом, то экономика тогда еще ниже. Поэтому нужно музыку все-таки хотя бы на 3 с плюсом поднимать.
0: А, ну вот, мне довелось, так сказать, я же как, я сам книжки не читаю полностью, да, у меня есть специальный штат людей, которым я, ну, например, я хочу прочитать там, ну, Льва Толстого, да, там, все тома. Я говорю, составьте мне краткий конспект на 50 страниц Льва Толстого, только художественно. Они мне быстренько раз, специальные службы, я пролистываю, вроде как в курсе. Ну, вы знаете этот метод, да? Ну, я же человек занят.
1: Это правильно.
0: Да, я же занятый человек. Вот мне довелось, это как пример просто, также в виде конспекта прочитать книгу Коржакова, которая называлась «Борис Ельцин от заката до рассвета». Так вот, что слушал Борис Ельцин из музыки? Судя по, если верить Коржакову, была вот эта «Один лишь раз, по-моему, сады цветут». Ничего против песни не имею. Но если она одна постоянно вот так крутится, это Анна Герман, да, по-моему?
3: Да.
0: То это все-таки... Ну и вообще, как так? Как может человек, да, ну, попросту говоря, заведовать целым государством, если он не искушен в музыке? Я вот эту...
1: Это нереально.
0: Это вообще нереально. Это должен быть человек-самурай, да? Вот человек-самурай, который во всех видах искусства прежде всего образован. А уже второе — это экономика. За него это сделают его экономисты, грамотно которых он подберет, так сказать, основываясь на своем вкусе, на своем вот опыте, на своем мироощущении, которое вот воспитывалось этой музыкой. Я так это понимаю.
3: Не, но все-таки да. Ельцин-то, он же где-то там в селе воспитывался у него, поэтому и вкус такой был.
0: А что в результате?
3: Один раз.
0: Что в результате мы имеем?
3: Ну, сейчас президент, по-моему, более городской.
1: Упадок села.
3: У нас, по-моему, сейчас более городской президент.
0: Ну, мы не
3: Хотя
0: знаем.
3: Хотя я
0: мы,
3: бы его, конечно, чуть-чуть бы... Мы
0: пока что мы не сканировали, так сказать, его музыкальные пристрастия, но рано или поздно они проявятся.
1: Президент, личность должна быть гармоничной. Гармоничная.
0: Да! А вот тут пришло следующее сообщение на наш пейдж. Не ругайте нашего Градского, не обзывайте его Сергеем. Лучше послушайте его вещь «На смерть поэту Высоцкому». Там души больше, чем у вашего Стинга. Подпись, сейчас я скажу, кто подписался. Подписалась Алла. Алла, я, конечно, могу ошибаться.
1: Да, Алла, она зря это говорит, потому что это же наш приятель. Мы же по-доброму, если мы что-то говорим, мы же не имеем.
0: Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Владимир Семенович настолько самодостаточен, что любые там попытки написать что-то на смерть Высоцкого, это просто спекуляция.
1: Да, мне это кажется, даже и... да, это некрасиво просто.
0: Некрасиво, поэтому...
3: А что, Саша написал, да?
0: Ну
3: да.
0: Вот, судя по заявлению Аллы, да. И вообще, Алла, я бы вам не советовал вот ставить, в общем-то, господина Стинга, который, на мой взгляд, просто, ну, один, ну, в общем, вышка, грубо говоря, да, в музыке и в искусстве, вот в один ряд с... Да.
1: Да мне кажется, вообще, Алла, наверное, когда слушает Жванецкого, она плачет. А
0: не или стоит. Смеется.
1: Нет, плачет.
0: Ну, в общем, реагирует, потому реагирует. Что я никак не реагирую, например. Вот, кстати, интересное сообщение к вам, да, уже. Можно ли узнать, в каких странах вот вы побывали, и есть ли у вас высшее музыкальное образование? Ну, это обычный вопрос мне часто, когда я прихожу устраиваться на... Я вам не рассказывал, нет? Это нет?
1: Нет.
0: Я же чем еще занимаюсь? Мне же интересно. Я сейчас в последнее время хожу в разные конторы постсоветские, да, и в новые конторы устраиваться на работу. Вот. То есть куда-нибудь приду курьером устраиваться и начинаю людям что-то втирать. Ну, они там вопросы разные. А где вы раньше работали? Ну, я там плету не весь что. Смотрю за реакцией. И знаете, практически в 90% из 100 меня принимают. Ну, я, естественно, потом не появляю, а из офиса прихвачу то барсетку. Ну, как обычно, да. Ну, это, наверное, я уже зря рассказывал. Ну,
3: а кто в каких странах? Ты или я?
0: Вы оба, видимо.
3: А мы вместе.
1: Мы
3: не...
1: живем в самой большой стране. Мы самодостаточно живем. Зачем?
3: Нет,
1: нам где-то?
3: Ну, ты был где-то там. Ну,
1: я был везде.
3: Он сам был, а я сама по себе. Мы.

0: я!
1: Вот с таким акцентом.
2: Нет, не приходилось, по-моему. Может быть, приходилось, но я забыла. Я знаю, что милицию зови, не зови, она прокочумает.
3: Ну почему? Ну, если наши друзья, они придут.
2: Не, ну если наши друзья
3: выпить на вечеринку,
2: которые у нас под домом стоят, они, конечно, нам помогут. Охранники голландского посольства.
0: Голландское посольство?
2: Да, привет большой.
3: Да, мы под посольством живем.
2: Вот если только на них надеяться, то они прибегут. А так я вообще сомневаюсь.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас такое самое время уже пообщаться с нашими уважаемыми в прямом эфире по телефону, да? Не будете вы против этого? Сейчас я тут найду эту. О, нашел.
3: Мы жаждем.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наших вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это говорит Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот вопрос можно?
0: Да.
2: А кому?
5: К Александру.
0: А, ну давайте, да, давайте.
5: Вот, значит, за какую команду вы болели, если, конечно, вы чем-то болели?
0: Вы имеете в виду вот это Кубок Европы, что ли?
5: Ну да.
0: Ну, я, ну, скажу прямо, я вот за итальянцев болел. А почему? Потому что французам и так жирно было бы стать чемпионом мира уже, Европы. И вообще, в принципе, когда вот последний раз мы ездили со специальной миссией в Париж, в общем-то, то нашли французов весьма фашистствующими по отношению к любым вообще, не только к русским, а вообще к любым национальностям, не говорящим вот на французском языке. И плюс у них в команде значительно больше наемников, собственно, чем у итальянцев. А у итальянцев есть Челентано. Вот так я сказал себе и болел за них. Это и все, весь вопрос. Может быть, у вас как-то есть вот по существу нашей беседы?
5: Да нет, пока нет. Спасибо.
0: Да, видимо, я немножко это разочаровал вот звонящего. Он, наверное, думал,
3: ну, что... Ну, а я за французов, ничего страшного. Мы же понимаем друг друга.
0: Конечно, конечно. Следующий звонок. Айрат, я вижу, ты тянешь руку, что ты хочешь спросить?
1: Я хотел послушать.
0: Что послушать ты хотел? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот в контексте ко всей вашей беседе относительно развития чего-либо взаимодействия с человеком хотел рассказать одну маленькую историю. Угу.
3: Ну-ка, ну-ка.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, значит, прохожу я как-то недавно мимо нашего местного пункта охраны правопорядка, сокращенно ОПОП, общественный пункт охраны правопорядка.
0: Да,
6: и слышу я оттуда такие мощные рыдания. Мне стало любопытно. Зашел я туда, и что же я там вижу? Наш местный участковый Вася Кукарача плачет и рыдает, бьется просто в истерике. Вот. Я его спрашиваю: Василий, ты что, дескать, в истерике-то бьешься? А он мне начинает рассказывать. А надо сказать, у него некая странность такая была, необычная для участкового. Он выписывал все подряд компьютерные журналы и дворкахи скупал просто пачками. Тратил на это все свои казенные деньги, ну и деньги от нетрудовых доходов. Там взятки, жильцов, кто без прописки и так далее. Ну, понятно. Вот он читал эти журналы до дыр, вычитывал там всякие новые примочки. Там клавиатуры, джойстики, мышки, мониторы новые. И мчался на радиорынок, все это оптом скупал, испытывал, и рецензии составлял, и в редакции все посылал. Он думал, что это все, дескать, на самом серьезе. Вот. А еще была у него такая фишка. Он когда играл в первый Quake, в компьютерную игру, он думал, что это, дескать, он на полном серьезе тут по полигону роботов гоняет и фашистов мочит. И вот какая-то сволочь ему сказала, что это все неправда.
0: Его пробило на слезу, да.
3: Да. Так он просто Станиславского изучал, наверное. Он вошел в роль.
6: Нет, это абсолютно серьезно. Вот вы там шутите,
0: знаете,
6: я серьезно.
0: Я еще вот, я понимаю, я могу рассказать вообще дикий случай, как, вот, касающийся компьютера вообще, да? Я тут недавно...
6: Я не закончил еще.
0: А мы думали, что уже, да?
6: Вы знаете, у человека просто трагедия. Он в бешенстве жену пришиб, и соседу глаз выбил.

0: Ну, правильно.
1: Представляете, сколько народу пострадало, а вы там вот...
0: А почему, а почему он-то это самое в трагедии? Это у них трагедия.
1: Да у человека трагедия. У него, можно сказать, жизнь порушилась.
0: Да.
2: Бедный
1: вот
2: Вася.
1: Саша, понимаете, вот он теперь деньги-то собирает с людей, а куда их девать не знает.
0: Угу.
1: Ну, и пусть... всю эту бандуру на помойку выкинул. Я вот пошел, подобрал. Вот сейчас сам пользуюсь, а человека жалко.
0: Ну сейчас вот тут следующее есть сообщение. Сейчас я его, кстати, зачту быстренько. Да, сейчас. Многие ругаемые вами музыканты отдают деньги в фонд помощи животным, в том числе и Градский дал деньги на 50 скворечников, пишет Куприян. Ну, надо только сказать, что он потом эти же скворечники вместе со скворцами сдал опять же куда-то. И, кстати, вот этот участковый пусть туда все сдает. А я вот про компьютер хочу сказать. Опять же, да, приезжаю недавно в одну контору, у них там, ну, компьютер стоит, все как положено, модные автомобили почтенные под этим. Зимой дело было. Ну, я захожу, там, типа, привет, там, как дела, все обычно. Потом что-то смотрю за окном поля, а у них на пятом, что ли, этаже офис находится. По полю бегает человек. Я говорю, что он там бегает? А он говорит, а это вот мышь моя, и так ему это в мегафон. Там, слышь, чуть-чуть, ну, не буду говорить кличку, там это, левее там пошел, тот раз так левее. У него, смотрю, курсорчик побежал. Должников так они вот исправляют, представляете?
2: Какой блеск.
0: Но зато как красиво и эффектно, да? Да. А, сейчас тут еще так что-то. Вот, Алла все базитирует дико. Значит, Лермонтов не спекулировал, когда писал стихи на смерть Пушкина. Два гения могут друг друга понять. А Жванецкого я лично просто не переношу, пишет Алла. Ну, то есть, тем самым Алла говорит, что вот, то есть, Лермонтов и Пушкин — это как бы один уровень. И, в общем-то, Сергей Градский и Владимир Семенович Высоцкий тоже один уровень. Ну, вот видите, как.
2: Было и заблуждение.
0: Да.
3: Ну, не знаю я. Я знала Владимира Семеновича.
2: И Сашу знала.
3: А Сашу я знаю, да. Правда, мы о Сереже же говорили, а, наверное, девушка имеет в виду
0: я
3: Сашу.
0: Я все время путаю. Это и тот, и то, и на «С» называется.
3: Да? Да. Не, ну, может, это разные люди, мы о разных говорим.
2: А, может быть.
3: И Сережа Градский — это один.
0: Так,
2: а Сережа Градский — это же вообще из другой страны. Он не у нас.
0: Ну а как вот ваше впечатление от такого знакомства с Владимиром Семеновичем? Даже вроде бы как у вас были какие-то совместные мощные концерты.
3: Да, у нас были концерты. Это было, правда, очень давно, но это было правда.
2: То это не все говорит, там же много есть.
3: А, нет, ну я то не буду говорить. В 78-79 году мы вместе работали. Я была в первом отделении, Владимир Семенович во втором. Он слушал меня, мои песни. Украинские и американские. У меня вот не было посредине ничего. Или украинские, или американские.
2: Ну, а ты же за границей жила.
3: Да, я за границей жила. А я слушала все его песни. И вот у нас так было по 3, по 4, по 5 концертов в день.
0: Ну, хорошие впечатления.
3: Да,
0: я вижу
3: очень
0: по улыбке, что...
3: Да, так. Очень хорошее, да. Он нас приглашал вот с Володей на Гамлета, но мы так как-то...
2: Особенно мне, да, понравился в этом, в этот самый... Ну, во всей этой истории следователь, который потом спрашивал, чего так много концертов дает.
0: Да. Пытался раскрутить...
2: За что?
3: Да. Ага. За что?
2: Какие деньги?
4: А вы как свидетели?
3: Какие гроши? А мы как свидетели проходили, да. Там сложно. Но мы не будем вдаваться.
2: Ну, нет, с тех пор у нас и денег нет, детки.
4: Конечно.
0: То есть следователь все-таки свою работу сделал.
2: Перепугал нас.
3: Не один. Он нас преследовал по всему Радянскому Союзу.
0: Несговорчивый был.
3: Угу.
0: Вот еще сообщение. Дорогой Александр, видел вас в таком-то журнале, но так и не понял. То есть вначале пишет, значит, не видела, дальше пишет, не понял. Из вашего интервью, почему русский шансон выдумали дебилы? Еще один вопрос. Почему у вас такой лоб, похожий на гармонь? А, дядя Федор пишет. Дядя Федор, ну дело в том, что ты же знаешь, что я являюсь чемпионом вообще мира по ловле муха морщинами лобными. Поэтому мышцы это у меня дико накачаны. То есть, к примеру, когда я чиню автомобиль в своем сервисе, я ключи там не сую, как все наши механики, куда-то в нагрудный карман, а зажимаю, в общем-то, в лобную морщину. А что касается вот русского шансона, я не имею в виду жанр в данном случае, я имею в виду само словосочетание с точки зрения лингвистики. Оно очень тупое, да? Из серии, как там русский BMW или там или там эскимосские регги. Это, конечно, возможно, да, но это какой-то абсурд вот в этом плане. И когда из этого делают еще какое-то культурное какое-то событие, дескать...
2: Это дикость какая-то.
0: Полный бред. Совершенно неправильно. Это просто возмутительно! Да. Ну что, я предлагаю опять же послушать композицию, да.
2: Что у нас там?
0: Ну, номер 4 пьеса.
5: Венгерская песня.
2: Это для Аллы. Она поймет, о чем
0: венгерская
2: речь.
0: Композиция.
3: Зачем ты сказал? Я хотела задать вопрос, на каком языке.
5: Пардон, мы не успели договориться.
0: Не обязательно,
3: это мадьярский язык, а не
5: венгерский. Может быть, придумаем какой-нибудь другой заковыристый вопрос? Так,
0: например, что есть столица Венгрии?
5: Да.
3: О!
0: Ну, послушаем, да, пьесу. Айрат, а ты пока заряжай.
2: Ну, кстати сказать, Али посвящаем, вот, которая донимает нас с Сережей Градским.
0: Безусловно.
2: А мы все говорим ей, что мы Сашу знаем, а она про Сережу все говорит.

0: Ну, в принципе, еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Маранси» сегодня певица Татьяна Анциферова, композитор Владимир Белоусов, Айрат Дашков, которому мы обязаны появлением в нашей студии вот таких гостей. Я вот еще какую тему хотел затронуть, Татьяна, вот вопрос к вам, да? Ведь как-то вот певица, это, конечно, замечательно звучит, хотя я до сих пор не понимаю, почему, например, там женщина-секретарь, женщина-художник, женщина-врач, а вот как дело идет от певицы, почему вы не певец тогда? Вот женщина-певец, правильно, по логике?
1: Ну да.
2: Ну что, я, в принципе, могу певцом быть.
3: Я могу мужским голосом и говорить, и петь.
1: А можно еще чуть-чуть?
3: Славное море, священный Байкал. Мужским могу голосом и петь, и говорить.
0: Но, тем не менее, вот... Просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли, но, скажем, вы певица, да, вот, и все, то есть композиторская какая-то, у вас есть жилка, или пробовали ли писать стихи, ведь огромное количество женщин в искусстве, это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово со всех больших букв, да.
2: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами, да, и композиторы, или, ну, на худой конец, ну, не поймите вульгарно, на худой случай, так скажем, да, поющие бардессы там, да? Угу. Вот. Или просто бардессы. Но при этом они еще художницы, или там модельеры, или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут, Айрат, вот который, Айрат же живет, вот, да, у вас как с этим, или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда, вот все это...
2: Стихов не писала, никогда не пела свои стихи. И даже не пыталась, мне кажется.
1: Ты что, думала о горизонтах каких-то?
2: Нет, я о горизонтах не думала.
1: У нас нет горизонта.
2: Да. Но музыку придумываю 25 часов в сутки. И занимаюсь музыкой. Поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю. Считаю себя певцом и композитором. Ну, композитором еще совсем неизвестно.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплимент туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть, ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой, то есть, ну, я так считаю, то есть это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по силе, да, вот воздействия. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти. Такие уже писатели, писательницы очень много ведь появилось. Все пишут любовные романы. Не было ли у вас вот, там, таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
2: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея – это герани, да? Вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это так, приняло уже формы богемности определенной, да? Кто леопарда держит, да, там, вот.
2: Ну, я поняла.
0: Да.
2: Какого? Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
1: Не выращивай, не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие.
1: Он такой любит. Па,
0: па, да.
2: Нет, у меня с па трудно. Вот это. Я только так как-то... Только попытаюсь, а уж меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных это, танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что, дескать, мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там...
2: Ну вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
1: Ну, гантели вытащи из кармана.
2: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму, вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
4: Резкость в движениях. Сценическая такая.
2: Нет, у меня нет резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может резкость?
4: Ничего не выращивать. Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
2: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока
0: в
2: стадии становления.
0: Как вы относитесь, и было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Ну, ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту, как ее, новый танец-то. Это, ну, уже... Ну, два таких парня-то поют это. Кукарена.
2: Макарена.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, ну, как-то вот так они некоторый микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
2: Я сталкивалась, но я что-то как-то не вырубатываю это дело. Мне плохо.
1: Ты не можешь столкнуть это дело, да?
2: Да. Она, у меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
4: Ну, здесь речь идет именно о хореографии движений певицы. Да.
0: Ну, сейчас я... Птенчика-то.
4: Да он нормальный.
0: Да, нового заведем.
4: Вот. А, скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки. То есть на сцене, вот. Да? Вот. И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки с хореографией, у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
2: Нет, она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
2: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
1: Эти девчонки, которые на этом самом...
2: На путях.
1: Они с ломом ходят. Это червоная гитара, ансамбль. Да, они в красном одеты. Ну, что, нормально? Или нет?
4: А можно, например, эффектно упасть
1: на железнодорожных путях, вот эти вот.
0: А, вот копают.
4: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит, ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей, ну, не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность, то есть раз в неделю один из сотрудников детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, Зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот этот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, вот эта грань между
1: профессионалами. Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих вот движение этих елок. Как вы думаете?
2: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок. Честно говоря. Ну, наверное, наверное.
1: Ну, а в едином порыве, если, может, действительно, он был, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж, по-моему, это здорово.
4: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением, всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. А потом сказать им, что мы пошутили.
1: Да нет, Айрат, ну, березка же была, они березки копировали.
2: Ой, помните березки, да?
0: Был такой ансамбль.
1: Сделать елки, ансамбль, копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну, а все-таки, вот, Татьяна, вот если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег, каких-то возможностей,
1: Березовский,
0: он бы приехал.
2: Ну, и что? Мы бы у него отобрали деньги и выгнали его.
0: Нет, это не так делается.
2: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто существуют люди, которые говорят, ну, вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят, мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Угу. А как сами напрямую нельзя?
2: Ну, он придет, и чего?
0: И скажет, вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, тыр-пыр 8D, но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, mm-hmm. и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти, а вот в общем этом ключе, да. Mm-hmm. Что бы вы выбрали, что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот сценическое на втором плане. Ну, как вы себе вот видите это?
2: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Фудис. Балет.
0: Фудис. Была кадыровская группа Фудис, я помню.
2: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одес вот постоянно.
4: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
2: Вот у меня бы, я бы не просто бы не перенесла этого. Это если сколько нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одес поставить. Я не знаю.
0: Ну хорошо, вот мы вот слушали вот композицию вашу, «Радио Бэйби», да, вот называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, сбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
2: Ну вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. На всякий случай.
0: Но вы согласны, в принципе, да?
2: Да,
1: в принципе, все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
2: Ну, помнишь, ты хотел.
1: И просто кататься. Я всегда
0: хочу. Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами, а
4: пол. Натренировать.
1: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там, чтобы звякнуло где-то там.
2: Что-то лобиком.
1: Ну, что-то как раз, ну, как бы очень современно.
2: Ага. Ну, чтобы они сильно отвлекали, это непонятно
0: спор.
2: Было.
0: Это спор же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
1: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
2: Я мечтаю сидеть.
0: Но есть опасность, что налетят.
2: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти.
2: На холм.
0: Я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
1: Тоже хорошо.
2: А где же народ?
1: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
1: А это свежо.
0: А чего?
2: Ну, по крайней мере, это оригинально.
1: А что вы скажете, Айрат?
4: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально развитую проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она, ну, не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, похудела, да, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
2: Ну, в любом случае, пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
1: Ну, почему? Да фотошоп.
4: А, можно было бы...
2: Фотошоп.
1: Фотошопом сделать фигуру любую можно. Не обязательно худеть. Это часто это...
4: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа обязательно надо показаться самой.
1: Ну, как?
4: Ну, вот какая ситуация предпочтительнее?
2: Какая? Ну, наверное, все-таки предпочтительная ситуация — хорошая песня и безобразно толстая и некрасивая певица.
4: Ну, не обязательно толстая, она может быть слишком худая, это не важно.
0: Нет, ну, в принципе, вот эта тетенька, которая с таким дядей, извините, я болею, поет, она же страшная. Но она вот в своей вот этой страшности, она, тем не менее, обаятельная очень. Ну, вот которая с этим-то поет. Ну, с таким...
4: Она?
0: Да, вот, ага. Ты понял, о ком я. Вот, так что здесь, по идее, когда прекрасная песня, то в воле понимаете, опять же, возвращаясь к силе искусства, то человек, из которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
2: Да, я думаю, что все звуки, что... за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
1: Да просто закрыть глаза и слушать.
2: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересная вот вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь, потому что откуда вот этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен, откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то, ну неправильно, да?
1: И потом неудобно же, в глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
4: Дым.
0: Ну что, я
4: понял. А вот, кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги.
0: Какой, ты имеешь в виду, ну, он должен получить за окном у нас?
4: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот в случае предложенном мной.
4: Да, он же, в классической ситуации он же знает, да, он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующие на большой экран. Вот,
4: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, угу, на таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, да, выхватывающая
4: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать, да, себя со стороны.
0: То есть повернуть, да, этот нарциссизм, угу, в их сторону. То есть они приходят, да, под музыку, в общем-то, занимаются еще...
4: Так это же для них будет творческая задача. То есть, конечно, они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому, да, такому, да, воспитанию публики. А то что это? Приходит на концерт, как в пивнушку.
1: Это ужасно. Пойдем дальше. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник, а там экран.
0: А там вот экран, и эти лица.
1: И все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста.
0: Это,
1: они
0: знаете,
1: все
0: как?
1: Смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит. О, этот-то задом стоит.
4: С палками задом.
0: Да, с палками задом.
1: Он это понял, он прочувствовал это давно.
0: Это фишка.
4: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: Знаешь, что не ставят? Может, там у него такая...
4: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Вот это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, Айрат, он приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем. Потому что все равно не слушают, смотрят там на ляжки, на... Ну, то, о чем вот вы говорили, да? Как это называется, стиль-то этот? Вот.
1: Стрип-поп.
0: Да, вот. Вот
1: это или стрип-поп. Да. Как?
0: Просто потому что, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
1: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
1: Да. Там... И молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уж совсем нет сил тушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать, Федь, там съезди, ну постой там этот, ну что. Одень, хотя вот с ящера это как сопля на любом будет висеть одежда. Ну двух-то, ну пусть там стоит, да. Ну давайте звонок послушаем телефоны, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
0: Да, опять, да.
5: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказался арест вашего непосредственного босса?
0: Да на мне лично никак.
5: А почему вас не пригласили в программу «Глаз народа», где выступают такие как, люди, как Венедиктов?
0: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник,
5: на мой взгляд. А мне кажется, просто вас постеснялись пригласить.
1: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
0: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
5: Что смешно, я не понимаю.
0: КВН, ну все вот, что происходило. Да, это мое мнение, и да. Спасибо вам за звонок.
1: Ну, да. Да,
0: ну не люблю я капустники, все
1: ну,
0: вот
1: причем
0: эти
1: вот посиделки. Саша тут, вот ну, вообще, все. Ну, а Саша при чем?
0: Вообще, при чем? В принципе, вообще есть такая, вот, такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал, то есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от Ангары, от кабака такой, да, и уже там машет руками, то есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна одно слово, комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочное. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
6: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, «Я люблю тебя» или «Вау», то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
1: Это ужасно, особенно когда «Вау» выкрикивает.
2: По-русски, по-нашенски.
1: Это ужасно.
0: Вы знаете,
2: а что «Вау» обозначает вообще?
0: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю.
1: «Ох, ма!»
0: Не, ну не обязательно, еще так типа «Ох, ма!» То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там «Расслабься», это же «Америка» фраза, да, или там «Это так же гениально, как Битлз». Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто «Вау», да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол, значит, ну, усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть «Вау», а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
2: Да.
0: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что открыли мы зрительский факультет?
2: И все один и тот же стишок читают, да?
0: Нет, нет, это мы не допускаем. Каждый свой. Некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой, и как начал там свои шпарить. Мы говорим, все, уж концерт сейчас кончится, типа, парень, ты уж слезай. Не, типа, все. Но есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, ты что-то хотел прочитать?
4: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
0: бёдра. Она сейчас называется это «В нашу гавань приходят корабли».
1: Ну вот, да. Вот, ну так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
0: Да, да.
2: Спокойно, спокойно.
4: Да, конечно.
1: Дополнительный зал.
0: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький экономит на площадях. А у нас так раньше на съемке подожгут, да. То есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов. Помните, вот ранние выпуски. Ну а потом, типа, руководством отмывать все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Теника за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому и прикрыли аренду.
4: Дорого содержать. Сейчас, дорого, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
0: Подешевле. Видно,
4: заветно,
0: сказал, к сожалению, да. Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
4: А, ну тогда на пару-тройку.
0: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
4: Да.
0: Отлично. И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем и, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
4: Начинающим вот. Концертмейстером.
0: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
0: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
7: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим флаерским?
4: Да нет, не думаю. Вы знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично. Нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот... совершенно концептуально, все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
1: Ну, ты же скажи, что ты пасешься в новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь.
0: Утюжит.
4: А, про то, что пасется, да. Но не только в нем, кстати.
0: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
4: Да.
0: А, кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь» с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севе Новгородцеву. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да? Поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту было.
8: Здравствуйте.
0: Будьте здоровы. Здравствуйте.
8: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
0: Да.
8: Я не буду сейчас говорить, всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Вот, было у него желание вот, пытается выделиться из общей толпы, как бы.
0: Какой интересный вопрос.
4: А он почему-то этот вопрос, извините, я сразу подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
0: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
4: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, видно, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
1: Ты-то, ты-то в плавках же шел.
0: И в таком количестве татуировок, кстати.
4: Только из-за этого...
0: Как-то в тушку.
4: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
0: Ну, кстати, вот, вот Татьяна...
2: Я думала, мне нравится в паранже ходить. Я, в общем-то, не знаю. Мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
1: Ну, то есть выделяешься, да?
2: Нет, наоборот, тебя не видно.
1: А, не выделяешься.
2: Да. Кстати, мне не хочется выделяться.
0: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный свет, цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищника более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловсущих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречия, вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
2: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
1: Ну да, а у нас-то уже что?
2: Я бы не позволила себе так рисковать.
1: У нас же старческий эротизм.
2: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. А привлекать вот... внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицированы, это опасно очень.
0: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как? Вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что, что их не тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты что, мы за 50% отмажем тебя? Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то, вот.
4: Да просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
0: печь
4: что
0: хочется,
4: да, надо лучше дать, а то ведь можно по репе получить.
0: Да, да.
2: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
4: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников?
2: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
4: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
0: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, и в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
2: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. Ну, то есть вот такие вещи. То ну, есть... человечески вполне.
4: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
2: Да, только рассказывают.
0: Да, да. Да, сейчас совершенно другое. То есть говорят, мы вот один раз по твою песню там ехали, и с моста прям упали, пьяные были. Вот, да.
1: Не, ну, были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
2: Ну, я про них забыла.
1: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля, на Алтуфьевке.
0: Это далеко.
1: И ни с того, ни с сего. А думаешь, что оторвался уже.
0: А, то есть они даже на машинах, типа...
1: Были. Они не знаю, каким способом.
2: На метре.
1: Они уже возле парадного.
2: Да,
1: и вот поджидают.
2: То были возле концертной площадки.
1: Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... помнишь, где-то мы были? Белов город, такой знаменитый город.
2: Угу.
1: Там какая-то знаменитая певица родилась, я не знаю. Но там, помнишь, это самое? Ну, выбросился кто-то с пятого этажа, угу. Ты помнишь. А вот когда кто-то к ней ломился в номер, я его прихватил. А он начал кричать, что он ГБшник, он в ГБ, и вроде с ножом, и помнишь, что там мы с ним там потом экзекуцию какую-то ему делали?
2: Ну, это вы делали, я отсутствовала, я не видела этого всего. Какой-то, это вы мужской были. Коллектив ваш делал.
1: Что-то. Разные, в разных местах, в разных городах какие-то обязательно. Но у нас же группа, а группа это же организованная, понимаешь, это как банда. Но в город приезжает и
0: да, все должны держаться друг за друга. Да, да.
1: Кому-то там что-то...
2: Ну, кому-то
1: ты же помнишь, ты в те-то времена, хоть и маленький ты был, но ты, наверное, застал, что обычно музыканты ходили, не инструменты носили, а носили стойки от микрофона, вот металлические такие,
0: да,
1: на всякий случай.
0: Да.
1: На всякий
0: Нет,
1: случай.
0: Мы немножко застали, вот когда были времена так называемых это приезжих, отсюда когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть, я дико ненавижу гитару в руках. Кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару, там, в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень, не знаю, вот это какой-то комплекс, наверное. Я...
4: Любой музыкальный инструмент.
0: Любой, да.
4: Чем он больше, тем беззащитнее.
0: Вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным. То есть,
1: а у Саймона-то какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот. Ну, там с девушками было связано еще, что вот вроде ну, гитара, типа, да. Что ты думаешь, что вот я с гитарой, там
0: типа все. Провоцирует на людей,
1: да, на а на самом деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну, забудешь об этом. Ну, что-то про гитару тоже.
2: Ну, бог с ним.
1: Вроде какая-то гитарная.
4: А может быть, от того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта. Ну,
0: нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И uh-huh. на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, uh-huh. да? Вот при этом он, ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир, как один треугольник, Айрат, как uh-huh. гармонию. А скрипка вот... не выбивается из его... Ну, в принципе, по сути своей.
4: Ну,
0: да,
4: скорее
0: по сути
4: всего, своей. Он думает, что нет, вот у меня скрипка, Паганини. Гордость,
0: да
4: наоборот. А окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой Паганини играет.
0: Да, лучше баян нести.
4: Баян, да. На нем еще кто-то.
1: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
4: Понимаешь? А тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице. Разница ощущений людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
0: И вот интересно, кстати, вот такой момент. То есть они идут один по одной стороне, да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да? Вот где-то стоит чугунный дяденька. Вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами. Что думает один, что думает другой? Вот.
4: Как глядя друг на друга?
0: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так, среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС-а. И тот такой же МНС с баяном.
4: А вот пусть попробует.
1: Я, мне еще смешнее, Татьяна, знаешь, Саша, Татьяна попробует сейчас. А, Саша, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
0: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
1: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой, вот, ну, тоже так, голову.
2: Из Санта-Барбары?
0: Я не смотрел, но я представляю.
1: А что это Санта?
2: Это как какой-то фильм.
4: А, ну да. Мы вот его Сиси так и называем.
1: Или хрустальная голова.
4: Да.
2: Хорошо. Нет, ну а чего? Если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, да. Я думаю, что...
1: Еще...
4: А что они думают друг о друге?
2: Один скрипел. Думает, о, какой я, да? Крутой. Младший пока на скрипках, но старший уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева был такое высказывание. Нет.
1: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
2: Нет, ну а баянист говорит, перейди на мою сторону. Будем дуэтом играть. Но я думаю, что у них не получится. Скрипач с баянистом.
0: Наоборот, это классический состав очень. Аккордеон, он скрипка.
1: Самый популярный дуэт.
0: Самый популярный.
2: Ну, аккордеон, он скрипка, да. Баян,
0: ну, в принципе,
2: только
0: тоже.
2: Для частушек.
1: А баян это одно и то, это тот же аккордеон. Но... Это у нас он называется баян, а там-то называется аккордеон.
0: Конечно. Мне кажется, что в данном
1: придумал.
0: Случае вот, баянист, он будет чувствовать себя этаким таким дворовым пацаном, да, вот, который вот сермяжно освоил инструменты. Смотреть вот на этого скрипача, как на, ну, какого-то
2: на
0: такого...
2: Бука, да.
0: Да, как на маменькиного сынка. Нет, наоборот. То есть он будет отдавать ему должно будет говорить, но у него же были лучшие условия, да, у него там вот, ведь согласитесь, например, если у вас за стеной там играет весьма неуклюжий человек на баяне, это более удобоваримо, да, для совместного проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про этого думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень печально, действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, я болею, в общем-то, никудышное. Правда, так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот. Поэтому тут, на самом деле, оба они, так сказать, печальны.
2: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
0: Да.
2: Не очень высокооплачиваемая.
0: Да речь даже не в этом. Речь о том, что и не уважают нашего брата.
1: Особенно скрипачей.
0: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
4: Но был в баянисты «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот, латышской звезды, помните.
0: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
4: Да, да.
0: Замечательно. Да. Или вот это «Пой, моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
4: «Одинокая,
0: да.
4: В поле гармонь».
0: Да.
4: Да.
0: Или вот это «Лишь где-то очень далеко за речкой гармонь тыр-пыр». Там. Вот сколько воспался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Дайте вспомнить. Про флейту не пели. Считался буржуазный класс, там «Голубая кровь» и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
4: гитара
0: на Шамотне.
4: Гитара частенько упоминалась, да.
0: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там звучит на пляже там барабан. Во как, да? То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно. Вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
1: Не любит ее народ.
0: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. А, ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да.
9: Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
0: Давай.
9: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Ну, просто очень сильно.
0: Спасибо. Ну да, да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что многое, то есть наша программа реально, ведь, да, это что? Это припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же, как вы понимаете. А что вы так как смотрите на меня?
1: Да нет, мы уже...
4: А мы каждый свой случай одно.
1: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
2: Я не умею паять паяльника.
4: Ну ладно, я за вас запаяю.
0: Ну что, пришло время Фернанду пьесу отслушать.
4: Отслушаем.
0: Продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много, как все пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня, во-первых, не творчество, а искусство. Вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский и из BMG сам никогда не пойду на контакт. Да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я еще немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди, замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форм уже. И все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу...
1: Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет... Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, нет, может, капельку неприлично звучит.
2: Нет.
1: Но...
2: Нет.
1: Тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот, по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет, там, ну, очередные там это самое... налоговые бумажки. И слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве. Вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.

0: Травиата. Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, вырос в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, и в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс там какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все, но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть 2 вопроса.
1: Давайте.
2: Пожалуйста.
0: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
1: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
2: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского Мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться не творчески, не чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по-молодым. Вот так что вот больше с Лещенко я не встречалась.
3: А можно вопрос такой?
2: Да.
3: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, mm-hmm. вы вот, ну, вы только не обижайтесь. Вы, обнявшись, пели ее? Или...
2: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы, обнявшись, пели. А вообще я, как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал, мой голос.
3: То есть это писалось все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
2: Нет, это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
3: Вы знаете,
2: по-джентльменски это, поступил.
3: В принципе, это еще он поступил, ну, действительно, по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты. Они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Это история, кстати, с Ниной Хаген была одно время, когда она... Говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого в демократические игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою, она...
2: А он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась.

0: Потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
1: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там.
2: У нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
0: Да, они тоже там стояли. Малежик, ну, Белянин, вот такие вот товарищи.
3: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, и мне интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Ни один практически. Ну, вот при этом даже вот как-то стараются быть современными. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там ВИА, там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все, так он в кожаных штанах, но таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
1: Ну, пословица есть, пословица.
3: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах, то есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат, ну, то есть, это говорит о чем?
0: Душа молодая. Поет.
3: Наркотики хорошие, Татьяна. Наркотики хорошие, конечно. Ну вот все фишка-то.
1: Да, «Лукойл» выпускает.
3: Да.
0: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
3: Ну вот, видимо, есть какой-то.
0: На них же нужны деньги.
3: Ну а как может взрослый мужчина, да, там делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше от того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там с УКВ диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись, то есть ничего не поделаешь. Ну, как можно слушать монофоническую? Не, не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет, где контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, уж контрабасы вот эти там.
1: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание уделяли. У человека просто развит слух, понимаешь, сейчас же не уделяют в школах внимания.
3: А, ну, то есть вот учили слушать музыку, в принципе.
1: Да, поэтому там, она, да, и в Брехунец могла слушать. А вот сейчас просто потрясающе. Почему вот кто-то не займется этим? Делать стерео-брехунец, но с качественными динамиками.
3: Цифровой.
1: Брехунец. Да, цифровой какой-то. Это же потрясающая для рекламодателей вещь. Как они не... Они вот что-то не догоняют.
3: Играть на ностальгии. Да, на,
1: ну,
3: ностальгии.
1: Какой-нибудь олигарх бы схватил вот эти все кухни, да, в свои руки, и все.
3: К телефонному звонку обратимся. Сейчас я тут вот одну операцию проделаю. То есть, ну, насекомые покормить нужно.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
3: Здравствуйте.
5: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
3: Ну, я признателен, типа, да.
5: Да, да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
3: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения, понимаете?
5: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел с ним зайти, вот, дескать, сказать, что, ну, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну, что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то не опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, посочувствуйте мне.
0: А вы настройщик, да?
5: Безусловно.
0: Это трудная специальность.
3: Ну, сочувствую.
2: Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить такие...
1: Да, бесплатно.
2: Бесплатно настроить.
5: Просто ящиком подпалить.
0: Нет,
1: настроить.
0: Нет,
1: бесплатно настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда. Ну, как
5: бы... Если можно даже новые пианино купить.
2: Вот это позволяет средства лучше выбрать.
3: А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошие пианино, ну, которые строятся, да, за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда, то есть как ни крути, где-то там, ну, минимум там в 150 зеленых иностранных денег станет, правильно?
5: Ну, да.
3: А исходя из того, что люди могут себе позволить отбренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
5: Просто... А? Можно я перебью вас?
3: Да, конечно, да!
5: Спасибо.
3: Да забудьте.
5: Так что? Вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать просто бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим.
3: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
5: Ну, не знаю, можно заорать «Милиция!»
3: А, да, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харрис. Кстати, вот заорать «Милиция!» это святое дело, в общем, любого гражданина. То есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
1: С колотушкой,
3: хорошо. Да, да, да. Так же и сейчас, если... жильцы любого дома многоэтажного установят, скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там в 15 минут четвертого из другой квартиры вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
1: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных. В колотушки, которые стучат. Каждый час тюдю проходит, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
3: Да, можно так. Но «Милиция» красивее.
1: «Милиция».
3: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты — это плохо. Потому что человек крутит, так сидит, пальцем упирается.
1: А если копытом, еще сложнее же.
3: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Это вот Василий.
3: Здравствуйте, Василий.
4: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. Вот, и хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот, пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте: «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть шторы разонавешивает, шторы смотрит в окно и видит это.
1: По-моему, очень романтично.
3: По-моему, тоже.
1: Только нужно было еще «Милиция!»
3: Снизу мелкий говорит «Милиция!»
0: Зачем?
3: Хорошая, кстати, практика. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там «любимый» или там «любимому» какое-то послание, да. Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот угрозу как-то не реализовать саму, да. Вот, и так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок примем. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Это Иван Абрамович.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Абрамович.
6: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии подумал бы над этим.
3: Институт пионерии, вы сказали?
6: Да. Mm-hmm. Раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
1: А вы не олигарх, случайно?
6: Нет.
3: Ну, тут есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру... Вот, ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа, дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там, дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, там тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, хотите, а сейчас все-таки смешалось.
6: Поэтому... Хотите сказать, что они непрофессионально пели?
3: А, вы о песнях, да, конечно, да!
6: Как сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
3: А, да.
1: Это ужасно, это ужасно.
3: Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации, он потерял надежду. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
7: На волнах радиостанции Нива самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нива самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
3: Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснули, нет, подожди, как это... Как сказал?
2: Засыпать, когда все просыпаются.
3: Да, очень печально. Правильно, совершенно верно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословно одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. Номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельное.
8: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
8: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Долго вас не было, слышно? Прям беда.
3: Ах, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
8: Да, ОКЭП, стараюсь.
3: Да.
8: Ну, что-то у вас давно не было. Где вы были? У вас начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
3: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот,
8: а, и все такое. Там.
3: Конечно.
8: Все понятно.
3: Да, спасибо, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
9: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
9: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
3: Ну, вроде как бы, или пусть дадут.
9: Не, ну, может, попробуем.
3: Ну, давайте попробуем.
9: Ну, посещает ли он еще вечеринки Ома? Спасибо.
3: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
1: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
2: Не знаю, да.
3: Я вообще не понял, о чем речь.
2: Ну, позовут, пойдем, короче.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте.
3: О, вот этот голос меня радует.
10: Я не знаю, что задать.
3: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октав выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
11: Алло, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Рассказывайте.
11: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
0: Я вас слушаю.
11: Вот, Таня, вы знаете, мне, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм «31 июня». Вот, это все очень, очень было хорошо, скажем так.
3: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
11: Ну, как бы так.
3: Ну, понятно, понятно. Спасибо. Извините, может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый, там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
11: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
3: Ну, спойте «17 мгновений весны».
11: Запись у вас найдется.
3: А вот тем вы более, типа подвели...
11: Она уже нашлась, без любимого нашлась у вас.
3: То есть типа так подвели как бы к диджейству, да?
11: Вот, ну,
3: есть...
11: как бы да.
3: Ага, не, вот. Как а бы не выйдет,
11: если
3: батенька.
11: Бы, если бы еще бы нашлась композиция, да. Угу. Так было в мире всегда.
3: Тань,
11: Татьяна, из этого фильма.
3: У вас была тогда в юности поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
0: Нет, нет.
3: Не было, да?
0: Так было в мире всегда.
3: Ну, понятно, да, да.
1: Вы не олигарх, случайно?
0: Что ты у всех спрашиваешь?
3: Это была такая передача раньше-то. Алло, мы ищем талант. Это да, алло, мы ищем бабки. Ну или что-то такое.
1: Олигарх.
3: Да.
0: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
3: А
0: да?
3: Где она? Вот на этом?
0: А где-то вот, да, на синеньком вот должна она быть.
3: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
0: «Он пришел». Какой-то вот такой вот. «Он пришел». По-моему, 11 номер.
2: Да, «Он пришел», 11 номер.
0: Этот светлый день.
3: Не будем откладывать. Как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже немного времени осталось до момента расставания с нашими гостями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, а дальше там вы знаете, что я обычно говорю в таком случае.
2: Да, очень хорошо, что вы теперь уже не говорите. Я хотела немножко вернуться назад о том, что я слышала. И меня это даже как-то обидело до некоторой степени. С вами говорит пианистка, концертмейстер, которая проработала 43 года на эстраде, но закончившая консерваторию. И когда ваши коллеги, по-моему, там среди вас есть композитор, да?
3: Есть.
2: Да, а простите, как его фамилия?
3: Белоусов.
2: Угу. Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
3: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
2: Вот, да.
3: Да.
2: Минуточку, минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссален. Это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение шестой симфонии Чайковского, Ромео и Джульетт?
3: Я вам хочу просто, так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор,
2: да.
3: у Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
2: Ну, это прекрасно.
3: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
2: понимаете?
3: Ну что вы нас так обижаете?
2: Вы понимаете, что...
3: Да мы вообще случайно здесь. Мы случайно
2: я хочу
3: зашли.
2: Вам другое сказать.
3: А вы так серьезно?
2: Ну, я не серьезно.
3: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
2: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
3: Дашкевич, он живет в Беларуси.
2: Угу.
1: И, а другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашков, он справа.
2: Угу.
1: Иногда его зовут. Слышь, Дашкевич.
2: Вот. Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему у них грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
1: Так мы об этом же и говорили.
4: И песни Лаймы Вайкули об этом, простите, что
1: да.
4: Город весь гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
2: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
1: Но была бы другая чугунная фигура.
2: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вот, понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
3: да.
2: И не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов, где вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
3: На 35.
2: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
3: А вы вас сейчас тоже слушают.
1: Да, кстати, вы тоже сказали.
2: Да, так я просто хочу сказать, что...
3: Я просто хотел сказать.
2: Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдыхать на русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
3: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
2: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить.
3: Вы то есть я дурак, а вы...
2: Нет, ну зачем?
1: Друзья, ссорьтесь, друзья.
3: Голубушка, мы вас любим. Ну,
2: да.
3: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
2: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
3: Кстати сказать, и чугунных любим некоторых.
1: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
2: Нет,
1: понимаете?
2: Понимаете, я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время люди всяких категорий.
1: Согласна.
2: И воспитанности,
1: да.
2: И интеллигентности.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: И не всегда приятно вот вдруг слышите вот такую пословицу.
1: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать. Голубушка. Вот в чем дело.
2: Да,
3: голубушка,
2: да,
3: извините, спасибо, ради бога, если мы вас обидели. Мы глубоко вас
1: любим. А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
3: И даже не обязательно радиослушателей.
1: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро применять. Хороший признак. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Олег.
1: Здравствуйте.
5: Вот, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.
1: Включил? О, включил. Это самое, ну, да. Великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
5: Мне людей жалко.
1: Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
3: Ну, все наладится. Все.
1: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
1: Да.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Владимир Иванович.
3: Я весь
6: внимание. Я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
6: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной. Вот никто же об этом не знает совершенно.
3: А кто это?
6: Вот для интереса просто. Вот.
7: Может быть, это мэр?
3: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
6: Да ну нет, вот для интереса, вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
1: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
6: Да, конечно, да,
1: сейчас поинтересуемся.
4: А почему должен ведущий спросить?
6: Может быть, Лев Валерьян сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
3: Да нет, это вопрос олигархов.
6: Да, серьезно?
1: Ну как, душат помещение.
6: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому узнаете, да?
1: Да, мы узнали, узнали.
6: Да не узнал никто.
1: Да,
6: это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Count to Basie и Дюк Эллингтона, да?
1: Это джазовые музыканты, конечно, я их знаю.
6: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
3: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
6: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениально совершенно, вы затрагиваете потрясающие вещи, но вы спросите все-таки, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
1: Я один только вопрос, да. Если позволите, вот хочу узнать. А. Вам спасибо за звонок. Да. Да. Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу. Да.
7: А я, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
3: 12 метров.
4: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
3: 153 метра.
1: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
4: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего, только что у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому
3: не, ну
4: вполне
3: я,
4: естественно,
3: я скрыл,
4: что...
3: Честно скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке,
4: да,
3: поэтому это не важно, да?
1: Ну, учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди, да. У вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да?
7: Да.
1: Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
3: А у вас как с площадью?
4: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
1: Я про себя могу сказать. Я вот в обычной пятиэтажке живу. Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить. То есть, чтобы вход был у меня только один по центру. И сделать как бы второй этаж. Мне по всей длине на втором этаже у меня несколько спален, там гостиная. А внизу гараж я так сделал.
4: Ну, тоже обычно. Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкостью необыкновенно сказал.
1: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
3: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа, да. Ну, что-то такое было.
1: Вот
3: бы...
1: седьмая стоит песня сейчас, она?
3: Замечательно. И после нее еще восьмую уходим.
1: Тогда слушаем.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: Мы собирались уже организовать хороводы сезонные, то многие не могли в них участвовать по причине того, что просто были покалечены. Вот. И не то, что они попадали как-то на штакетники, на садовые, а что они попадали на грядки, на дачников, и те, в свою очередь, применяли к ним репрессивные методы с помощью лопат, мотыг, цепов и прочих вещей. Они выводили из строя наших собирателей озимов. Поэтому ну, еще, вот блин, такие тоже общие рекомендации. Еще, конечно, нужно набрать себе, там, накатать катышков хлебных, чтобы им, соответственно, там подкрепляться, потому как мы не можем всех обеспечить той продукцией, которую собираем. Вот. Уже на Тверской здесь огромная, в общем-то, организовалась стоянка, подводы туда сгоняются. Поедем на подводах. Вот, на подводах. И я думаю, к зиме мы прибудем на место.
2: То есть к первой Пороше.
1: Да, с первой Пороше будет произведен первый торжественный выстрел из катапульты.
2: Кстати, вот новичком, женщины-новичком будут стрелять.
1: Да.
2: С максимальным.
1: На курок сейчас нажмет бывалая баба наша, да, которая, да, неоднократно участвовала, была дважды бита цепами.
2: И несколько раз, кстати, она была насажена на так называемые капустные пни. Потому что дачники, они срубают капусту, а нужно вот эти пни их выкорчевывать. Она торчит, и она вот насажена была.
1: Да, это небрежность. Они небрежность. Хоть на своем участке, но, в общем-то, они совершенно не думают о том, какие последствия может вызвать. Пень-то он, в общем, имеет тенденцию, как первый Пороше, он сразу же, в общем-то, гипофизарно произрастает. То есть он абсолютно дико вылазит и просто представляет из себя угрозу для попадающих на него или же рядом. И он имеет еще такую какую-то особенность, какой-то внутренний растительный интеллект, что ли, в нем. То есть он иногда так как бы корректирует. То есть если траектория не совпадает, падающий с пнем, то он может немножко даже как бы пододвинуться, и ему же скучно там сидеть-то.
2: То есть он все равно, как бы, пока есть корни, он как бы жив. Плюс, да, естественные осадки происходят, постоянная подпитка, что не важно. То есть вот они же прикрывают от тли, как правило, капусту специальной такой целлофаном или марлей. Вот. А это нужно делать уже с пнями. Потому что, то есть, ни в коем случае нельзя допускать допуск влаги к пням. Это может привести к самым неожиданным каким-то последствиям, весьма плачевным, даже не для наших запускаемых. То есть, потому что они-то уже, ну, во-первых, привыкшие, во-вторых, мы сейчас, зная вот это, уже на собственном горьком опыте научились, мы снабжаем их специальными защитными щитками, вот, которые одеваются на ягодичные области. В общем, как-то падение там, а пни смягчается. По крайней мере, вот тогда-то она же пострадала, во-первых, от жуткого удара об капустный пень, то есть пока она вот сидела нанизанная, это дало возможность вот выбежать селянину с цепью, собственно, и нанести несколько травм еще вот этой цепи. То есть если бы не этот пень, вот, то вполне возможно, она посбежала дальнейшего. Вот. Потом еще мы этот пень длительное время, в общем-то, как-то удаляли. Это у нас так называется в медицинском реестре, это как бы пневая заноза. Ну, производственная считается травма, то есть тоже были, конечно, выплачены компенсации, то есть, в общем, квашеные и маринованные как раз нашей продукцией, потому что расплата идет с работниками исключительно натура продуктами. Они не понимают же у нас, что такое деньги. И вот эта сама операция купли-продажи для них представляет, ну, великую сложность. Не, они не могут ее преодолеть. Поэтому им сразу вот даем, что им нужно, что они просят. А поскольку они не видят ничего, кроме озимых, то мы вот либо озимыми, либо вот как раз маринадами разными, заливными тоже. Но заливными это уже на премиальные. В основном заливное мы на премиальное даем. А вот ведь с наступлением первой Пороши есть возможность соскользы еще вот как раз рогатки-то. То есть она может и вывалиться из этой из ложки.
1: Да, и... их на ночь рекомендуется, в общем-то, обезвоживать, чтобы не было заиндивения. То есть заиндивение создает, в свою очередь, как бы такой наст, в общем-то, ледяной, который как раз создает вот такую опасность, что соскальзывает, и отстрел происходит вхолостую. И женщина, в общем-то, недовольна, поскольку у нее полет не состоялся. То есть надо, конечно, быть готовым. И я, конечно, всем принявшим участие в подобной акции желаю наименьших потерь среди сборщиков озимых и наибольших, так сказать, сборов, что ли. Да, доставляться они будут тем же способом, что и в прошлый раз. То есть они будут по специальному трубопроводу, который будет перекрыт. Так что украинцам надо иметь в виду, что подача газа, теплой одежды, воды, а также еды и сала по трубопроводам не будет осуществляться временно, а также отток фекалий оттуда.
2: То есть вот. Нужно
1: он будет занят полностью на транспортировку людей, а вслед за ним, соответственно, озимые будут подаваться под большим давлением. Так что какие-нибудь самостоятельные врезки, они чреваты, что вы встретитесь лицом к лицу со сборщиком озимых, когда трубопровод попрет в обратную сторону.
2: Ну, поэтому мы, кстати, как бы ввели на этой операции сухой закон сейчас, во-первых. То есть запретили им есть Порошу. Поскольку были случаи, когда они наедались Пороши, вот, алчно. Угу. И в результате гланды пухли сильно.
1: И тампонаду полости рта, чтобы насухо все было. Чтобы сухость была во рту.
2: Иначе практически не работоспособны, поскольку если у него, значит, зява-то вся такая вот как бы влажная, то ее надувает здорово. А мы вот не можем себе лишаться. Они же как бы слюнявые, ну, вот, они же, когда собирают озимые, то очень увлечены. Поэтому зява открытая, слюнявая, вот это все. И бывает даже намерзь, так называемая слюнная намерзь. Такие у них вот тут, ну, как у Ильи Муромца, что ли, такие штуки. И, вот, и поэтому мы запретили. Вот еще хотел сказать о сигнале, вот, ну, во-первых, по которому обоз тронется вот отдельно. Я это тебя попрошу сделать, а вот в пути что будет происходить, чтобы как-то определить, что это наш обоз, и, дескать, мы тронулись. Будет песня «Лица», вот это самое «Цветет калина в поле у ручья» вот в этом сезоне.
1: А впереди будут эти люди специальные в авангарде как бы размахивать граблями и стрелять из ракетниц, чтобы это издалека было видно, издалече, что, дескать, идут люди, которым не следует препятствовать. И, конечно, песни, репертуар у нас ограниченный. С Калиной, ты говоришь, с этой. Но большей части будут как бы такие благородные вопли, там, кличи по поводу, что, собственно, является естественным, когда человек идет в бой с урожаем, он как-то стремится проявить свою натуру воинствующую, то есть он идет на битву, поэтому будут, конечно, какие-то такие серьезные, наверное, звуки. Ну, для этого вот расчищаются, то есть происходит расселение вот этих по пути следования, кто там занимает сейчас жилье какое-то временное или же постоянное, их сейчас срочно вывозят. вывозит, как бы,
2: временная эвакуация происходит. Ставим щиты. То есть щиты вот такого же плана, как стоят щиты на скоростной дороге, ведущей в Шереметьево, в аэропорты, чтобы так... Ну, это шумоотражатели специальные, потому что они же когда едут на зиму, у них ликует. Вот, а когда знаешь, что у них ликует, то звуки... Ну, я просто несколько воспроизведу, либо это очень громко выкрикивается слово «еху». Вот, это, как правило, вот как раз женщинами, потому что они же вот это «еху», это как бы и сигнал для старта из этой рогатины, то есть как бы он снизу кричит «еху», вот, и она говорит «еху», и вот в момент между двумя этими «еху» дается вот этот старт, то есть уже «еху» она должна сказать, уже находясь в полете, поэтому вот если селяне, они будут там, вот, ступая по пороше, хрустя, вдруг слышать «еху-еху» где-то, да, то вот они уже должны быть готовы либо ловить ее, либо как-то там щи ставить, потому что, чтобы не было попадания на эти пни. Ну, а вот отдельно вот о сигнале, по которому обоз тронется, потому что в прошлый раз у нас как бы только двое добрались, остальные так и стояли. Вот получилось неразбериха, а некоторые вообще разъехались в разные стороны, потому что никто не знал направления, где вот будет происходить сбор озимых. Вот нельзя ли поконкретнее, чтобы вот ты сейчас рассказал о месте, где будет производиться сбор, и о сигнале к движению обоза?
1: Но если бы все знали о месте, то не было бы таких серьезных сборов и организовано все это таким образом. Иначе сейчас пойдут стихийные какие-то группы туда, как обычно происходит. То есть, когда расшифруют эти места, то просто дикость начнется какая-то, варварство. Это уже мы с этим сталкивались, поэтому сигнал сам по себе будет объявлен прямо накануне. В канун произойдет вот объявление сигнала, и по этому сигналу уже все двинутся.
2: А вот в преддверии кануна будет ли какое-нибудь общее собрание вот, как бы руководителей повозок? Потому что должно же все это производиться на какой-то выборной основе. То есть у каждой как бы салазки должен быть свой.
1: Да,
2: и смена.
1: Это канун кануна, то есть канун 2, да. Это когда бригадиры каждый подводы будут организованы в такие как бы суббригады, которые в свою очередь будут тоже, в общем-то, контролироваться своими же бригадирами, которые те уж совсем зашифрованы. Я даже сам точно не знаю, чем они будут заниматься там. Ну, они сейчас находятся в изоляции, и это, полагаю, нормально, потому как, если, опять же, чтобы не было паники и стихийного наступления на эти места, где будет работа осуществляться. Ну вот, собственно, в общих чертах. Да.
2: А вот что касается инвентаря самого, то есть он будет сразу непосредственно вестись вот на каждой бригаде на своей подводе, или будет специально несколько подвод выделено с инвентарем, ну вот с портупеями, с этими резиновыми. Потому что я помню печальные случаи, когда, в общем, были утеряны просто в пути ряд обозов с портупеями, и был сорван сбор озимых чисто из-за технических неполадок. То есть я бы в этот раз, в этом сезоне, бы, наверное, порекомендовал закрепить за каждой женщиной вот эту портупею, за каждым другим вот когти. Ну, потому что, чтобы бардака-то не было.
1: Ну, в прошлый раз закапывали на местах, чтобы не демонстрировать весь арсенал амуниции, который там используется, чтобы, опять же, избавиться от диких вторжений туда, в общем-то, дилетантов и неспециалистов, которые могут перекалечить и себя, и окружающих. Поэтому мы часть, конечно, там прикопали на месте, там, как бы, и поставили... Флажки. Знаки определенные. Да. Вот, люди у нас там находятся на довольствии. Они, в общем-то, не ропщут. До сих пор они там И они нас будут встречать там, соответственно, там радостными мероприятиями и с ракетницами, и со всякими другими вещами, которые просто в этом необходимы.
2: А что касается вот такого технического вопроса, как замена колес повозок на салазочные?
1: На полозья.
2: На полозья.
1: Об этом говорили уже много. Но опять же, это относится к стратегической информации. Это по ходу дела будет меняться многое. И форма одежды, и реквизит, и амуниция, и даже вот средства передвижения будут на ходу как бы подметки свои менять будут. То есть будут то на полозьях, то на полозьях, то на колесах, где как, в общем. Главное,
2: ползком чтобы... будет ли производиться передвижение?
1: Как-то? Да, в некоторых местах, где буреломы, там, в общем, другого метода нет, кроме как проползающие, в общем-то, под этими вот этими посложной этой пересеченной местности, только таким образом.
2: А почему вот в этом году отменили такой вот метод, по-моему, хороший, сбора озимых, как сбивалово методом постука по стволу каким-нибудь тяжелым предметом?
1: Ну, потому что на каждом стволе находится мальчик, который не всегда успевает спуститься до того момента, когда начинают одним бревном сколачивать как бы вот эти продукты озимые. Поэтому просто как бы много травмированных было. И мы в этом году решили отказаться от такого метода сбора.
2: Ну, то есть как бы проще вот так визуализированно видеть, наблюдать.
1: А какая-то... Нет, проще, в общем-то, собрать нескольких женщин, чтобы они потрясли дерево,
2: предварительно,
1: стряхнули, да, вот? Мальчика оттуда, и потом уже как бы выколачивать вот уже с помощью инвентаря уже...
2: Я просто почему задал этот вопрос? Потому что я помню, что были некоторые скандалы, связанные потом с розничной оптовой продажей озимых собранных, потому что они были ушибленные просто озимые. То есть я думал, это связано исключительно с этим. Вот о мальчиках я ничего даже не знал.
1: Но
2: ушибленные — это же тоже плохо, потому что, в общем-то, начинается и коррозия у озимых, и эрозия тоже с другой стороны. То есть практически товар-то уже не годен, правильно, к... До потребителя-то он доходит в каком-то виде. То есть мало того, что они вот эти, то есть почему вот эти с когтями мы их так сейчас все сокращаем-то? Поскольку они вроде снять их не могут, когти, им приходится, значит, производить сбор одновременно тоже этими когтями. В результате травмируется как бы вот оболочка озимых.
1: Но мы против этого. Они даже до того докатились, что они после сбора уже, когда возвращаются опять на эту площадь и живут своей, в общем-то, гражданской жизнью, они не снимают эти когти и спят в них и ходят на службу. Вот, поэтому асфальт портится, конечно, ясное дело. Потом они начинают ими драться, что вообще тоже никуда не вписывается.
2: Еще у них, у многих дурная привычка — это скрестись этими когтями по ночам в двери каких-то дорогих, в общем-то, супермаркетов или просто квартир и особняков.
1: Да, есть, конечно, в этом какая-то гражданская противоречие, когда они видят, что буржуазия, в общем-то, как-то веселится, а им приходится вот с когтями, в межсезонье, да, с когтями там где-то шляться и собирать озимые какие-то. Они, конечно, начинают напиваться, и напивающиеся они начинают скрестись куда ни попадя и попадают иной раз в какие-нибудь...

0: прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: А вот еще было там один другой передатчик говорил, что вот люди раньше летали.
1: Угу.
2: Вот. А здесь вот я прочитал одну книгу, там написано это... Что свистит?
1: Это за окном тормоза.
2: Что забыл автора. Угу. Что раньше люди летали,
1: угу.
2: Но когда там человечество придумало это, пиво там, самогон, то, ну, там получилось, ну, долго рассказывать, но Бог крыльев больше, без крыльев люди рождались.
1: Угу.
2: А вот что, почему из-за этого? Почему из-за этого?
1: Понятно, там? Понятно.
0: Ну, Андрей, почему из-за
3: Давай
0: этого?
3: Еще звоночек.
0: А, сразу.
3: Да.
0: Понятно, логично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы затронуть такую пернатую тему.
1: Угу.
4: Вот хотел бы задать такой вопрос. Какие болезни наблюдаются по осени у птиц? Мне вот в первую очередь интересны новые болезни, те, которые еще, значит, появились недавно и которые не полностью изучены учеными, и вот, которые не придумано лечение.
0: Ну, в принципе, самое первое, что вот мы реально заметили, это опухание ног.
3: А еще одна проказа. Проказа...
0: Что, кстати, в сочетании дает совершенно страшный результат.
3: Да, они проказничать начинают очень интенсивно. То есть птицы начинают, ну, как бы, это милые выражения, касается вот просто их повадок таких, которые достались им в наследство от птеродактилей и всяческих летающих тварей. Они начинают вмешиваться в личную жизнь людей и млекопитающих животных. А также осуществляет поклев интенсивный вот насекомых и прочей живности, которая осьмилапая. Вот. Проказ бывает.
0: Да, ну и в сочетании с опухающими лапами это, в общем-то, действительно страшно. А я могу сказать, к чему приводит в дальнейшем опухание лап у пернатых. Невозможность обхвата сучка. А я могу сейчас сказать, к чему приводит невозможность обхвата сучка. Сокращенно нос, кстати. Невозможность обхвата сучка. Это синдром нос. Дело в том, что когда выпадает пороша, вот, то практически они, птицы, я имею в виду, находятся все время в контакте со снегом лапами. И у них нет даже возможности передохнуть. Вы думаете, они на деревья почему забираются так бойко? Чтобы хоть как-то, вот дерево там все равно сохраняет какое-то тепло от корней, там, не знаю, там соки в нем более-менее какие-то гуляют. Вот она отогревается. А поскольку она за осень опухает вся, то вот она как валенок так и валяется. Это под деревом повсюду мы видим потом вот такие вот птицы, они всюду валяются, ходят так странно. Ну, вы наблюдали, то есть так переваливаются как-то. Или им приходится бесконечно летать. То есть, в общем, два состояния. Либо она ходит, переваливается, либо бесконечно летает. А вот как бороться с этим, Андрей, как с этим бороться?
3: С полетом нужно, пока она находится в состоянии носа, или же, как ты говоришь, последствия его, нужно заранее запастись необходимым инструментарием, то есть специальное такое есть устройство, как бы... Оно напоминает чем-то палку просто.
1: Uh-huh.
3: Вот. Это чтобы своевременно просто доставать до них. Вот. И ходить, соответственно, как бы не давать им возможность приземлиться. То есть она, если валится, то нужно как бы таким легким движением с учетом траектории падения и встречным, ну, это должно уже, тренировка должна проводиться на шишках сначала в лесу. То есть один человек... Тренировки как осуществляются по искоренению этого носа, в общем-то, они идут летом в еловый лес вдвоем, один, значит, либо на машине, либо с бревном, а другой, соответственно, с этим инструментом, с помощью которого удаление происходит вот этих падших птиц. Озяблых. Вот они, значит, берут, ну,

0: например, там выбирает точку какую-то для тренировки. То есть один бревном, например, бьет по дереву, а другой быстро-быстро пытает все шишки, которые собираются упасть, как бы этим инструментарием разбросать налево-направо. То есть задача в том, чтобы побольше шишек
1: поразлеталось.
0: Да, поразлеталось в разные стороны. Вот, вот с помощью такого тренинга можно добиться, значит, того, что уже вот находясь одному в роще или в лесочке небольшом, можно обезвредить этих падших птиц. То есть они ущерба не принесут. Иначе они тогда с ними происходят такие вещи невероятные. Они вот приобретают такой синдром падшей птицы, обращаются как бы в кротов и быстро-быстро начинают по подземным ходам, многочисленным, прокопанным заранее. Они, как бы мутировавшись в крота, ну, в такого специфичного, крот, покрытый перьями, и паразитами.
1: Причем вот тут заметьте, вот поскольку он покрыт перьями, то есть перья-то они в одну сторону уложены, он может и двигаться только в одном направлении, мордой вперед под землей. То есть задом он никак пятиться не может. Поэтому, например, вот около оснований цементных зданий, вот опор всяких при раскопках находят их, упершиеся вот клювами там в эту стену. То есть они долбят пока. Затем приходят другие, тоже долбят пока. И вот они долбят, поэтому вот и часто падают здания из-за этих подкопов. То есть они же упираются, а локация у них очень плохая все-таки.
0: Да, у них есть еще такое свойство — реверс мозга. То есть они идут вперед, но на каких-то развилках начинается у них что-то срабатывается, то ли от разогрева, то ли еще чего-то. Оно начинает двигаться назад и клинит ее.
1: Клинит просто, да.
0: Да, потому что они перья, соответственно, они как бы...
1: В расперды встают в такую... Да, это, кстати, ужасно. Вот расклиненных мы тоже находили.
0: У них лица еще были такие особенные какие-то. Расклиненные. У них на морде было что-то невероятное. Вообще, птицы, наверное, по своей, в общем-то, по позе рожи являются наиболее отвратительным и гнусным существами, поскольку они лишены какой-то...
1: Гримасы.
0: Даже намек на эмоциональное отображение. То есть, если другие вызывать могут какую-то ассоциацию там, с человеческим лицом, которое динамичным более-менее, вот, ну, у развитых особенно там, вот, а у птиц это напрочь отсутствует за счет их просто анатомии. Поэтому вот эта вот их гнусность такая, она, в общем-то, укладывается просто в такое понятие, что вот эта простота, она не дает им покоя, и они подобным образом могут терроризировать целые огромные населенные пункты. То есть,
1: и так, поселки.
0: Да, впадая в, как бы, в консервативное состояние зимой по первой порожь. И они начинают вот так проникать в жилище граждан.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Да. Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня пару вопросов коротких к орнитологам.
1: Ага,
2: вот меня давно, с детства, интересует такой вопрос. Во-первых, почему курица не летает? Это первое. Угу. Все равно же она птица, и крылья есть, и хвост, и все такое. А второй вопрос у меня, вот почему-то, например, петух топчет курицу, да? Ну, а вот яйца-то растут почему-то у курицы. Вот. Спасибо большое вам.
1: Угу, до свидания. Причем растут внутри у курицы. Мы проводили несколько раз вскрытие, обнаруживали, что курица — это на самом деле такой, как бы, емкость для вынашивания яиц. То есть у нее все внутренние органы занимают очень мало места. То есть это такой, как бы, пустой объем изнутри, такая пещера, на которой со стенок свисают просто эти яйца, начинающие формироваться, как вот сталактиты эти, да, пещеру, вот так же. То есть это ужас, когда ее вот зарезаешь и смотришь. Потом они, соответственно, эти яйца костенеют, падают внутрь утробы курицы и выходят вместе с пометом.
0: Но у меня существовала другая теория, что курица и петух — это вывернутые наизнанку некие животные, которые, в общем-то, и не способны были летать. Может, это суслики или еще кто-нибудь.
1: Да, да.
0: Вот, они...
1: Или кроты, их, кстати,
0: их внутренности, да, представляют из себя такое что-то подобие оперения. Вот, и на самом деле тут еще противоположность пола такая, что вот, например, тот, кого мы считаем курицей, на самом деле он, конечно, мужского пола, а петух, соответственно, кури этого женского. И когда там... Вот женская, ой, когда петух топчет курицу, то у курицы просто реакция, как бы, ну, реакция, как бы она хочет донести до нас, что на самом деле она не курица, она...
1: Мужчина.
0: Да, и таким образом нам показывают в виде символического отображения, то есть вот вываливает одно или два яйца.
1: Плюс, кстати, наводит на такую, на сомнительную мысль ее хвост.
0: Да,
1: то есть, как
0: хвост
1: бы...
0: есть, и как бы его нет.
1: Ну, да, что нельзя сказать о петухе. Плюс доказано, что, в общем-то, да вообще, что петух — это баба. Неспроста же в некоторых местах называют так. Ну,
0: да, а если в некоторых местах за основу принято, в общем, какие-то спонтанные, но мистические некоторые вещи, которые просто табуируются или там да, как-то... Да. Берутся на вооружение, то здесь много чего сходится.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, у меня там такой вопрос. Да. Вот я сегодня случайно там попал на свою кухню, где висит такая трехпрограммная байда на стеночке вещающая. Вот и там в новостях каких-то слышал обрывки фразы, что где-то там, ну, в Америке, может быть, или где-то там на Западе, сейчас практикуется, значит, пересаживание сердца свиньи человеку. Вот, но там говорилось о том, что это чревато какими-то совершенно новыми заболеваниями, поскольку у нее там вирусы какие-то в организме, которые не лечатся, ну, не будут лечиться у человека. Это приведет к генетическим изменениям и так далее. Вот вам это известно, что ли, об этом? Что на эту тему?
0: Ну, это почему? Очень известная вещь. На самом деле вирусы – это не самое страшное. Здесь они опасаются, скорее всего, то, что вот произойдет как бы проявление истинных генетических наклонностей той или иной особи. То есть человек, он, в общем-то, тоже комплексное существо, и в нем, в общем-то, от по большому счету какие-то органы и принадлежат к тем или иным видам там, животных. Ну, как бы является очень крупным. Так, за счет того, что у человека существовало 5 пальцев на руках и на ногах, он способен был пересаживать себе органы раньше других. Вот. Если другие там в силу там, того, что у них там ласты или какие-то когти, они не могли просто это осуществить, то человек в свое время там благополучно себе там от одного, от другого пересаживал, так что внутренности у него представлены в виде такой колоритной, в общем-то, фауны. И пересадка там, например, от домашней скотинки какой-нибудь ей там органа, это совершенно правильный вообще ход там. И причем там закошмариваются подобные исследования только потому, что хотят побольше денег выколоть. На самом деле вы можете сами это все сделать, пойти вот сейчас там запросто и там где-нибудь в какой-нибудь медицинской лаборатории взять какой-нибудь орган там вот какого-нибудь животного и попробовать себе заменить его.
1: Ну, в принципе, да, поскольку хирургия как таковая, она родилась только по той причине, что человек, он...
0: Когда он нашел
1: как свое... компьютер, там все можно втыкать.
0: Да, и нашел свое отражение. Да. С того момента, как он увидел свое отражение, он сразу начал экспериментировать. Он начал там многие органы менять себе там. И с тех пор, в общем-то, прошло много времени, там запретов много существовало. И в результате просто создали кошмар вокруг того, что вот нельзя менять. А на самом деле, в общем-то, руки заточены правильно.
1: То есть, плюс когда... тут еще следующий момент, вы же едите свинину.
0: Да.
1: Вот, а некоторые вот, табуированные как бы люди, они не едят ее принципиально по тем или иным, там, может, религиозные соображения, именно потому что вот как бы у них какие-то свои соображения насчет сочетания человека и свиньи.
0: Или они участвовали в свинячьих войнах.
1: Что тоже, в общем-то, не исключено.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, разговаривайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос к базитологу. Вот сейчас эпидемия, это случай у мужчин, случаи менструации.
1: Случаи чего, простите?
4: Менструации у мужчин. Угу. В Москве эпидемия. Угу. Просто вот как базитолог это объяснит.
1: Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, это, да, реальные вещи.
0: Это аномалии, подвержены жертве рекламы, это очевидно. Потому что внушением можно добиться всего, что угодно. Потому что у женщин некоторое время назад, в общем-то, прекратилась менструация в результате возникновения, как бы, ну, просто уже реакции на вот этот вот шквал этой рекламной кампании, непривычной для Москвы. Вот. А у других она как бы развелась. То есть это...
1: Мало того, в сочетании вот с менструацией обильной у этих мужчин, то есть мы же как проводим постоянные исследования такого рода клинических случаев, очень подробные. То есть берем анализы, там, мазок, ну, все, что положено. Вот. И обнаружено, также стоматологические исследования проводятся, обнаружено, что именно бивни этих особей, они принимают некую такую яйцеобразную форму. То есть тоже благодаря все той же рекламе. То есть человек, вроде вот он мужчина, у него менструация и зубы как яйца по форме. То есть практически функциональные, пользоваться ими нельзя. Это ужасно, действительно. Вот. Ну и полностью перестраивается организм. То есть уже как бы...
0: Психогенно.
1: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Это Вася вас беспокоит. Добрый вечер.
1: А мне кажется, что вы вот немножечко, извините, Василий, несерьезно относитесь к нашей передаче. Как-то вот не хочу вас обидеть, но, по-моему, вот это не ваш природный голос. А если это так, то вам стоит обратиться в наш центр.
0: Не голос, а интонация.
1: Да, интонация, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Вы знаете, я решил поделиться своими соображениями от темы, которые немножко отступили по поводу утилизации.
1: Да.
6: Вот. Вы знаете, что касается прокладок, например, использованных, ну, не знаю, для вас, наверное, секрет, содержит колоссальное количество гормонов. Ну, вот. И, в общем-то, если при умелом, так сказать, использовании материалов для прокладок, можно прямо здесь сразу таблетки гормональные штамповать и прямо на прилавке в аптеке.
0: Ну, конечно, это не то, что в гамбургеры вот сейчас их кладут. Это, конечно, намного эффективнее. Таблетки – это всегда концентрированный продукт. Вы предлагаете взять, там, например, ну, там, центнер или тонны этих прокладок использованных и как бы наштамповать таблеток. Это здорово.
6: Ну, вот.
1: Хорошая
6: то,
1: идея.
6: Что можно делать с памперсами, используя их в качестве удобрения. Ну, тут немножко сложнее. Поля большие.
1: Или можно использовать как комбикорм.
6: Да, комбикорм.
0: Я предлагаю памперсы их, в общем-то, в идеологической борьбе использовать вот собачников с, как бы сказать, с молодыми матерями, у них там напряг все
1: постоянно,
0: время. Да, я предлагаю на собачьих площадках разбрасывать памперсы, как те, в свою очередь, разбрасывают собачье дерьмо там на детских площадках. Ну и будет такое всеобщее равновесие и удовольствие.
6: В Госдуму отправить
1: нам такие. А мы обязательно, уже бумаги пошли. Спасибо вам за звонок. Практически сразу у нас ведь самая горячая линия, то есть все идеи, которые имеют какую-то ценность, мы сразу же оформляем документально и направляем туда. Они потом, в общем-то, рады всегда. Говорят, приходите еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я хочу спросить Андрея Орлова. Вот в одной из ваших передач вы говорили о том, что у людей есть несколько табуированных вещей, такие как прием пищи, там, значит, религия, потом аутентификация. В этой связи вот правильно ли я считаю, ну, правомочно ли считать, что вот такие набожные люди, там, которые, значит, вот ходят там с большими крестами, там, так сказать, прилюдно там посещают церковь или там что молятся там кому-то чисто, ну, в таком показушном плане, они как бы похожи на людей, которые публично совершают акт дефекации. И вот я не прав.
1: Спасибо.
0: Нет, это, вы немного здесь как бы немного не правы, потому что публичный акт дефекации — это конкретный эксгибиционизм. Это если бы публичный человек молился, там, например, или публично ел, вот, или искренне, так скажем. Вот. Но это все равно, что притворяться, там, например, ну, собственно, не реально осуществлять акт дефекации, а симулировать его. Это точно так же ходить с большими крестами и там молиться там двумя руками, креститься там и тому подобное. Ну, то есть здесь, в общем-то, замена происходит некоторых вещей и понятий. Там вот большие кресты и какой-то показух вокруг собственной принадлежности какой-то какому-то слою людей, которые, в общем-то, помешаны на каких-то религиозных концепциях. Мне кажется, что они связаны, скорее всего, по аналогии, если брать, приблизительно то, что если бы там человек культивировал какую-то особую там диету там или еще что-нибудь.
1: Или вегетарианство.
0: Ну, а с персональным его, с личным, не имеет никакого отношения. То есть это относится, скорее всего, к показухе.
8: Птицей быть — мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И мы начинаем нашу беседу с гостями программы. Поскольку сегодня, без сомнения, день великий, праздничный день, который бывает один только раз в году. И мало кто из нас, и из вас тоже, в общем-то, а из них вообще даже, думаю, никто и не догадывается о так называемом закулисье того, что, в общем-то, мы, в общем-то, и не видим, находясь в белоснежном лебеде по кличке Воздушный лайнер, перемещаясь, в общем-то, на Майорку, продать виллу или купить виллу, или в другое место. Мы не видим тех, в общем-то, морщинистых желтых пальцев с маникюром, которые укладывают, в общем-то, пищу в контейнеры, которые затем кормят вот именно нас, и их тоже, вот этих тоже кормят. Мы не видим летчиков, которые вскакивают в семейных трусах, бегут к окну и говорят: «Маня, опаздываю», прыгают и едут, чтобы вести вас, и, в общем-то, нас и их тоже куда-то. Всего этого мы не видим. Хотя возможность такая есть, и цель нашей сегодняшней программы — показать вот это самое закулисье. Закулисье глазами профессионалов, глазами людей, которые, так скажем, непосредственно в нем были. Сегодня у нас в гостях стюард Филипп Воротный.
9: Добрый вечер.
1: И внук полярного летчика Павел Катеринчик.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Соответственно, в дальнейшем ВПЛ будет. Вот. А вы, естественно, все, и они тоже спрашивают, дескать, а почему внук полярного летчика, что такое, дескать, за династийность? На что я отвечу? Это современные летчики склонны, в общем-то, бросить жену, ребенка и, в общем-то, скрыться и сказать, я, дескать, до свидания сказать. Вот. Те люди старой закалки, которые, в общем-то, еще летали на кукурузниках над моржами, над полями заснеженными, были людьми совершенно иной закалки. Достаточно было, например, нам, детям полярных летчиков, сказать в школе, что там, у меня отец полярный летчик, как со всех концов тебе несли деньги, несли, и, в общем-то, другие
10: какие-то ценности, которые простым людям не доставались. Это была культовая профессия, да? Учитывая, что в те тяжелые времена, сами знаете...
9: Редко кто из них учился в обычных школах, как правило, это были спецшколы.
10: Безусловно. И даже я помню, как хоронили инженеров, то на могильной плите было написано «инженер», например, «Сидоров». То есть инженер котировался, уже не говоря о летчике, плюс если речь шла о полярном летчике.
9: Совершенно верно. И, как правило, это было как минимум Ваганькова. Как минимум.
10: Да, конечно же. Ну и прежде всего я бы хотел, конечно, задать вопрос вам, Павел. Каковы сейчас ваши чувства в связи вот с изменением, скажем так, общественного мнения касаемого летного состава? Ведь мы же, например, были свидетелями неоднократных сцен, когда так называемые НР, а то их, в общем-то, и жены, то есть ЖНР, и жены новых русских, они, в общем-то, дико в пьяном виде вламывались к летчикам и говорили: «Не можешь быстрей, я опаздываю туда-сюда». Никакого уважения. Нет ли у вас горечи, какой-то обиды, что ли, за вот тот монумент, пусть монумент прошлого, но монумент, которым являлся ваш дед?
11: Ну, что сказать? В общем-то, совершенно вы правы, Александр, я с вами согласен, потому что, как и все прочее, что сейчас происходит в стране, такую почтенную профессию, как профессию летчика, принизили до самой крайней степени. То есть это такой некий какой-то человек, который, как всем известно, получает мало денег, приходит на работу с похмелья и, в общем-то, каким-то образом, чудом довозит, можно сказать, пассажиров до той же Майорки с той целью, чтобы они там покупали себе виллы. Конечно, во времена моего деда, в общем-то, как вы совершенно справедливо заметили, даже в школе можно было сказать, что ты, в общем-то, сын или внук летчика, и школы-то были, в общем-то, особые, с совершенно соответствующим уклоном, поэтому отсюда и пошла некая династийность профессии, потому что, в общем-то, готовили с молодых лет к этому. Конечно, сейчас изменилось все не в лучшую сторону, это не очень радует.
10: А вот почему вы, Павел, не пошли по, скажем так, стопам, унтлыжням, проложенным вашими, скажем так, боевыми?
11: Да. Ну, здесь вопрос, во-первых, вопрос как бы заключается в том, что я не очень подхожу по внешним параметрам, поскольку я настолько крупен, что не каждый вот авиалайнер, в общем-то, способен взять меня на борт.
10: Вот. Кстати, это немножечко, так сказать, ну, у меня снимает вопросы, касаемые следующих. Вот почему некоторые люди, обладающие, ну, скажем так, такой, ну, большой комплекцией, избегают летать в самолетах. Дело в том, что большинство современных самолетов, если они только не импортного производства, да, они имеют, как ни странно, достаточно маленькое помещение, вот, куда можно протиснуться такому человеку между сиденьями. То есть он попросту неудобный. И люди вот вашей комплекции, они вынуждены, попросту говоря, перемещаться на поездах.
11: Ну да, я, в общем-то, сам пользуюсь авиатранспортом с большим риском для здоровья, потому что, во-первых, моментально и совершенно безвозвратно нарушается центровка. Авиалайнер — это довольно хрупкий организм, который, в общем-то, должен, в котором четко должно быть рассчитано распределение, так сказать, веса тушек пассажиров, находящихся внутри.
9: Да, кстати, вот я тоже заметил такую тенденцию, что люди крупных габаритов испытывают определенный комплекс при посадке в самолет. Дело все в том, что, представляя ситуацию какую-нибудь аварийную, когда стюардесса или стюард входит и говорит всем нагнуться и зажать голову между колен, эти люди просто не в состоянии вот в силу своей комплекции принять это положение и просто немножечко вот наклонившись вперед, застывают в позиции в такой, и такое впечатление, что он внимательно слушает, что скажут ему дальше, а на самом деле это просто максимальный угол, на котором он может согнуться.
10: Да, что, ну, я это вполне понимаю, плюс какой-то, что ли, боязнь показаться другим пассажиром, недисциплинированным и так далее. Но это, в принципе, не относится, конечно, к пассажирской кабине и так так далее. Хотя я знаю, что, так сказать, зов предков, сокращенно ЗП, присутствовал, и вы, хотя, так сказать, и не брали в свои руки бразды, вот, прочий предмет не брали, а вы все-таки каким-то образом соприкасались, ну, к сожалению, я вынужден применить, Павел, вы же меня понимаете, да, это слово, с этим бизнесом. Это раньше, понимаете, полярный летчик — это романтика, сейчас это, к сожалению, уже бизнес. Так же, как, собственно, и балет.
12: Да.
10: Да.
12: Ну, в общем, да.
10: Не могли бы вы рассказать, каким образом происходило вот ваше соприкосновение с авиацией все-таки?
12: Ну, поскольку мы уже здесь, так сказать, коснулись такого понятия, как бизнес, то я могу честно сказать, что не попав за штурвал самолета, я был вынужден устроиться по блату в некую контору, которая торгует авиабилетами, причем торгует ими совершенно безбожно и достаточно злобно, но это, в общем-то, приносит неплохой барыш как нам, так и ее хозяев.
10: Ну, извините, что вас перебиваю, это было сделано все-таки, ну, с какими-то такими корыстными целями, ведь заработать, как говорится, денег можно и другим путем, ну, например, вот открыть радиостанцию, да, там, в конце концов, там, открыть автомойку или другие мирные профессии, киллер, там, а вот все-таки я чувствую, что какой-то зов, вот.
12: Не, ну, я с вами согласен, Александр, я все понимаю, но чтобы я авиацию бросил, да, никогда в жизни.
10: Вот, благо уже у нас такой зашел разговор о именно торговле авиабилетами, вы курсе, как никто иной, теневой стороны, за кулисы торговли, сокращенно ЗТ. А сейчас, как вы сами знаете, пора отпусков, многие вот уже прилетели, а это тоже, в общем, билеты, многие вот только-только улетают, эти, например, никуда не собираются, но билеты поедут сдавать, вот которые группа у нас сейчас, видите, стоит, не смогли мы их отправить. Не могли бы вы поведать нам о всех тех и вот и других, которые, в общем, там встречались?
12: Ну, все, что касается торговли АБ, так сказать.
10: Да.
12: Вот. В общем-то, достаточно дело грязное и неблагодарное. Дело в том, что в связи, как вы справедливо заметили, с периодом летних отпусков и хронической нехваткой посадочных мест в самолетах, то есть, ну, вплоть до того, что приходится ставить табуретки в салон просто,
10: или, вот,
12: продаются по 2-3 билета на одно место. И вот несчастные граждане с баулами, детьми, бабушками и там всем прочим, они бегают по аэропорту, и от них беспрерывно скрываются сотрудники международного аэропорта Шереметьево, которые вместо того, чтобы обслуживать этих несчастных, просто глухо напиваются в своих каморках, вот, дабы не быть, и запираются там на ключ, дабы не быть растерзанным озлобленными пассажирами.
10: А вот скажите, Павел, то есть получается, что все вот эти мелкие неприятные накладки, которые мы все на себе испытывали, когда ты приходишь, а уже чья-то тушка помещена, и вот начинается бедная стюардесса бегает, это создано все-таки искусственно, да, дилерами, торгующими билетами, то есть, по сути, да? Или бывают вот действительно технические какие-то накладки, потому что, по сути, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это же ЭП, то есть экономическое преступление. То есть, по сути, с человека сдирают деньги, плюс конкретно же страдает тот же летчик, его семья. Мы потом удивляемся, тетрадки нет у детей, дитя летчика. Он нужен тебе покупать с Хартаняном, с каким-то тетрадку на обложке или там ГП, гуманитарная помощь. А, в общем, денег нет, бабок нет, на нулях. Конкретно, извините, я очень волнуюсь, все из-за того, что, в общем-то, какой-то дилер, видите ли, продал, а летчик не получил. То есть мне кажется, что в связи с этим мы должны в ближайшее время ожидать, в общем-то, мощной второй ночи вот этой вот, которая была, как и в Варфоломеевской, в общем-то, да простит меня Володя. А вот летчики должны, в общем, дико лупить тогда дилеров. Или они не догадываются об этом? Если нет, давайте откроем, давайте обратитесь к летчикам. Встаньте вот только на этот табурет, у нас для обращения, да. Вот. Удобно так, да?
12: Да, вполне.
10: Давайте, ваше. Так, сейчас я. Моцарт и потише. Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас вы в прямом эфире прослушаете официальное обращение внука полярного летчика Павла Катеринича, в общем-то, к летчикам и дилерам.
12: Дорогие товарищи летчики и товарищи дилеры, прослушайте мое официальное обращение. Я призываю вас нещадно лупить администрацию нашего поганого национального перевозчика, которая довела до такого состояния и вас, и нас, которая вынуждает нас, в общем-то, у вас, несчастных, воровать деньги, тем самым, что позволяет нам заниматься вот таким вот неблагородным делом. Я призываю вас еще раз, давайте сменим, давайте устроим революцию в Аэрофлоте, наконец-таки. Это давно уже пора сделать. Сбросим руководство к чертовой матери. Ну, сколько ж можно-то уже?
9: Кстати, я одному вот
10: это
9: такому...
10: Это было сильно.
9: Вот одному такому я всю ночь носил гамбургеры, потому что через черный ход, потому что для официальных посетителей была соответствующая дверь инкрустированная дорогими породами дерева. А для меня был специальный черный вход, и, естественно, он там отсиживался где-то в течение недели. Вот, его атаковали, соответственно, и пассажиры, и бортинженеры. А я вот... Ну, это было на самой заре моей деятельности. Я тогда еще работал в здании аэропорта.
10: Это мы, кстати, услышали голос Филиппа Воротный. Кстати, извините, склоняется ваша фамилия?
9: Вот как вам удобнее, на самом деле?
10: Хорошо, тогда Филиппа Воротного, стюарда. А скажите, пожалуйста, Филипп, вы все-таки как сотрудник, да, как сотрудник, который изнутри знает эту кухню, не только знает, а даже пробовал. И я знаю, и домой носил. Ну, что поделать?
9: Ну, вечером, время. Когда остается, конечно, если позволял.
10: Да. А вот как вы относитесь к официальному заявлению Павла Катеринича?
9: Нет, ну а я понимаю коллегу вполне. В общем-то, я никак не могу осудить. И это возмущение, оно настолько искренне и абсолютно объяснимо. То есть, на самом деле, я бы встал даже сейчас
10: на табуреты.
9: Да, если бы было бы... Ну, вот один, к сожалению, здесь у нас.
10: Ну, мы можем... Ну, давайте, конечно. А Моцарта тише. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы прослушаете официальное заявление стюарда Филиппа Воротного, касающееся летчиков, фунт-дилеров. Пожалуйста.
9: Значит, я считаю своим долгом обратиться с призывом ко всем коллегам, те, которые в данный момент выполняют свой долг, как в зданиях аэропорта, так и на бортах, которые сейчас в воздухе, в общем-то, не поддаваться на угрозы об увольнении или об уменьшении жалований, и хотя бы вот каждый на своем месте по возможности это пресекать. Как-то, я не знаю, может быть, один разочек накормить, например, вчерашним бигбургером. Есть у нас вот, кстати, в меню есть такое кулинарное изделие.
10: Сейчас, секунду, называется... извините, Филипп, да. А Моцарта начинает, но ваша официальная часть закончилась.
9: Да, да, конечно. А оно называется Биг Бургер. Дело все в том, что Макдональдс не продает нам вот этот бренд под названием Биг Мак. И мы вынуждены, в общем-то, занимаясь практически плагиатом, изготовляя те же самые булки, сыры, кетчупы, салаты, майонезы в одном флаконе, называть это все Биг Бургер. Вот. И они, конечно, хранятся недолго, через 2 дня это может вызвать сильнейшую задержку в клозете у любого употребившего сие.
10: Скажите, пожалуйста, Филипп, вот мы, они тоже часто, в общем-то, летали и обращали внимание на то, что вот стюардессы, стюарды, действительно народ вежливый. Я даже знаю, что был период, когда в стране становился вот этот, эта сфера обслуживания, а вот вас можно все-таки причислить, да, к этой сфере. И если помните, раньше, да, в принципе, был индивидуальный подход, то есть подходишь, говоришь, по 2,70 мне, пожалуйста, без жира. Она, в общем-то, отрезает и заворачивает в индивидуальную серую бумагу. Ну, это индивидуальный подход, да, но тем не менее, как она смотрит? Как она смотрит? Она смотрит на скота, смотрит.
9: И она же писала карандашом цену на бумаге корябал. Совершенно да, неразборчиво. Да. То есть да. На кассе-то они понимали этот почерк, а ты идешь, несешь и не понимаешь, сколько ты должен отдать.
10: Кстати, я согласитесь, мне сейчас пришла в голову печальная мысль, что вот мы с вами люди старшего поколения, то есть на деды уже конкретно, да, мы это помним. А вот эти вот груднички, которые по диско, дансеры и в дискотекам, вон такие слота с марками, кокаин и прочее, они же даже не знают, о чем мы сейчас говорим. Представляете? Мало того, они еще ведь пойдут и будут крушить. Так вот, а в чем потом следующий этап переходный? То есть тоже свинство, только упаковка в целлофане, да? Затем следующий этап в сфере обслуживания – это, так скажем, навязчивый сервис, когда пришли новые, скажем так, хозяева, новые люди в эту сферу и тупо совершенно содрали всю вот эту модель у Запада. А поскольку Запад никогда нам не был товарищем, это, да, в общем-то, вражина, это надо признать, то ничего хорошего он нам так в открытую не предложит. То есть он нам предложит и выставит на показ модель с такими сиськами, которые, ну, в лучшем случае выклят нам глаза. Вот наши купили, значит, и глаза им выклали, они сделали так называемый вежливый сервис. Но этот вежливый сервис был слишком навязчив. А вот, кстати, согласитесь, Павел, что вот Аэрофлот это не коснулось. Ведь никогда не было такого. Ну, момент был, когда они проводят тележки, говорят там товары, там Аэрофлот и так далее. Но это простительно. Но вот навязчивого сервиса, вот этого перегиба, все-таки не было.
12: Нет, не было. Я совершенно с вами согласен. Просто дело в том, что вот Паин Воротный меня подтвердит мои слова. В общем-то, работа стюардов и стюардесс, она не располагает к предложению навязчивого сервиса. В общем-то, работа достаточно тяжелая, и, в общем-то, достаточно много самых разных причин.
10: Неожиданностей.
12: Неожиданностей. Нет, вот они постоянно работа с больными практически.
9: Постоянно, вот, постоянно пассажиры, особенно престарелые, умоляют вскрыть им вот эту упаковочку с сахарной пудрой, которую мы выдаем в составе комплексного обеда, потому что если занявшись этим самостоятельно, они, в общем-то, как правило, оказываются
10: облиты.
9: Облиты, обсыпаны, да. В общем, гораздо больше энергии затрачивают на вскрытие вот этого прочнейшего целлофана, чем удовольствие.
10: Понятно. А Филипп, ну все-таки, вот если вернуться к теме, которую я все пытаюсь вот так поднять, да, тема сервис. Так вот, когда наши, скажем так, граждане почувствовали, что единственный действительно хороший и вежливый сервис — это сервис в самолете, где навязчивость. Ну, вот я тут недавно захожу, да, всего лишь нужно было мебелишку купить. Мебелишку в коттедж. Так за мной 5 человек бегали. Я говорю, ну дайте мне одному походить. Они 5 отстают, следующие 5 подбегают. Ой, девушка, когда у меня сопля моя зазвонила, да браслет упал с руки. Вот этот вот, видите, тяжелый, вот золотой. Так там все сбежались.
9: Да, да.
10: Прям говорят, уважаемый, да давайте вам каталог. Говорит, да дайте посмотреть. Вот, то есть навязчивый сервис. В самолетах этого не было. А многие граждане стали летать не для того, чтобы куда-то прилететь, а чтобы почувствовать себя в полном смысле слова хозяевами жизни, которых обслуживают ненавязчиво, обслуживают, скажем так, очень вежливо. Вот вы, старый стюард СС, сокращенно, вы застали этот момент. Вот что вы ощущали тогда? Не было ли у вас желания, вот у вас именно, да? Потому что я-то знаю, что Машка, она пыталась из-под полы и водку продавать по старой привычке, вот, пассажирам, ну, которые едут в самолете, вот. А вот что вы чувствовали в этот момент? Ведь это же, ну, по идее, Аэрофлот в этом плане шел на 5.5 шагов вперед.
9: Да, нет, ну, конечно, конечно, испытывал какое-то определенное чувство гордости и, хвастался, помню, возвращаясь домой в семью, что вот у нас уже вот так вот, то есть мы как-то ближе к цивилизации, когда особенно меня уже поставили на международную линию.
10: Да, да, вот.
9: Здесь, конечно, все это открылось для меня с новой силой и, естественно, радовало. Что я могу сказать, естественно. А, кстати, вот мой коллега, он...
10: Маша, да, вот вы имеете в виду?
9: Да, да. Угу. Вот сообщал мне, что вот на дальних линиях, например, Москва, Куала-Лумпур.
10: Да-да-да, вот.
9: Вот. Да, или Хельсинки, Майами. Совершенно потрясающий сервис существует на сегодня. Это просто затронули тему хозяев жизни. Вот это как раз тот момент, когда человек действительно может ощутить себя на высоте. То есть единственное, что, как я понял, там отсутствует, это откровенные такие вот сексуальные услуги. Все остальное...
10: То есть вот вы имеете в виду в самолетах?
9: Да, да. Это
10: Извините, кстати, тут сейчас наверняка все они, вот эти другие, которые тут вы тоже созерцаете, они слушают, вы видите в наушниках, что твои рэперы. Наверняка у них встает вопрос. Ничего плохого я не сказал. Почему-то как-то они на меня посмотрели, пока я сказал, встает вопрос, ВВС. Да, вот на тему того, а как же обстоят дела с тем помещением в самолете, куда нас не пускают? Ну, это так, между собой пассажиры, мы простые пассажиры, уволенные летчики, сокращенно УЛы, называем, в общем-то, бизнес, прочий класс. То есть загадочное помещение, откуда пахнет дорогими носками, одеколоном, мунтсигарой. Вполне возможно, что там производятся какие-то секс-услуги, поскольку мы часто слышим вздохи и выдохи.
9: Да, возможно. Дело все в том, что существует вот среди, существует среди моих коллег-стюардов тоже определенные касты. То есть есть люди, те, которые стажируются, недавно начали работать, а есть достаточные уже такие доки в своем деле, которые работают не первый десяток лет.
10: Да, и да. Вот их, я вот встречал таких.
9: Да, и вот их, как правило, заказывают еще на земле, как индивидуального стюарта перед полетом.
10: А, вот этой серии как индивидуальный гид.
9: Да, да, да, совершенно верно. То есть, если летит какой-нибудь VIP, какой-нибудь VIP летит, у него не только свои телохранители сидят слева-справа, спереди-сзади, а также свой стюард, медсестра и непосредственно лечащий врач. Все это загружается в самолет непосредственно на земле. То есть, я не хочу сказать, что стюард тоже подъезжает в аэропорт с ним на джипе, а он просто сидит в комнате и ждет сигнала, когда ему выходит. Он знает, с кем он полетит, он обслуживает только одного человека, это индивидуальный клиент.
10: Угу. У вас есть что добавить, Павел?
9: Нет, просто...
10: И, кстати, извините, вот насчет того, каким образом реализуются билеты для этого пассажира. То есть входит ли, скажем так, персональный стюард, он ли стюардесс, тыр-пыр, извините, я болею, в билет? Или это отдельная услуга?
12: Совершенно, совершенно верно. Нет, это не отдельная услуга. В билете есть специальная графа, где как бы прописывается, что данному VIP-клиенту заказан стюард. Я даже могу сказать, что там есть специальный квадратик в этой графе, в котором проставляется секс или ноу-секс. То есть в зависимости от того, нужны ли ему сексуальные услуги.
10: То есть печатка, печать стоит.
12: Да, то есть если у него оплачены еще и сексуальные услуги, то, в общем-то, он может их преспокойно получить на борту самолета.
10: Ну, а скажите, пожалуйста, вот насколько верока, я просто знаю, что бывали дикие содомии, угары, как говорит классик, в чартерных рейсах, вот в Турцию, когда люди летают, особенно приедут, туда покупки совершат, ну, вот в те еще времена, да, и летят назад, и вот у них начинается дикая оргия, попойка и, в общем-то, групповой секс. Исходя из этого, да, а факты эти были и засвидетельствованы, мы можем смело утверждать, что самолету не вредно, в общем-то, если люди в нем активно все вместе занимаются сексом. А с этой стороны придраться нельзя. С точки зрения гигиены, значит, можно натянуть мощные чехлы, унт поливать их водой. А в чем же та причина? Почему не предлагать эти... А, дети. Я забыл о детях.
12: В самолетах,
10: да,
12: летают дети. Во-вторых, да, вот Филипп по скромности замалчивает, а с ним была довольно смешная ситуация, когда не на чартерном рейсе, то есть который, как само собой известно, в общем-то, гнездо разврата, а именно на регулярном перелете в одну безалкогольную арабскую страну, соотечественники просто умудрились даже при скромности, при ненавязчивости аэрофлотовского сервиса вылокать все спиртное, не устраивая совершенно никаких оргий. Вот. И то есть, как вы заметили, вот по поводу чартерного рейса, они же на обратной дороге все это,
10: конечно,
12: делают. Они,
10: потому что они победили. Они,
12: а
10: победители.
12: Вот в такой ситуации с регулярным рейсом, когда соотечественники выпивают все спиртное, а страна безалкогольная, на обратную дорогу просто ничего не остается.
10: А там затариться нельзя.
12: А там нельзя, там продают.
9: А вот, кстати, еще на страшная совершенно была, помню, ситуация, наверное, на протяжении 2 месяцев, когда я курсировал на Ту-154 по маршруту Конакри-Москва. Конакри — это столица Гвинеи. Вот командировочные, возвращающиеся в Москву, постоянно выпускали каких-то гадких экзотических птиц прямо в салон самолета, потому что, как правило, проносили они их в рукавах детских курточек, свитерочков. Так как
10: и душегреек.
9: Они, да, так как все они, естественно, не прошли соответствующий карантин. Да. Да. Вот, и они, собственно, летали по салону.
10: И дико гадили. Дико сокращенно на ДГ. Филипп, давайте, Павел, давайте прорвемся на буквально недолго, а затем продолжим нашу увлекательную беседу. Напоминаю, что сегодня у нас речь в программе о Дне воздушного флота. Продолжаем нашу программу, посвященную Дню воздушного флота, сокращенно ДВФ. И по этому поводу в гостях у нас граждане, которые, так скажем, непосредственно пребывали и пребывают в закулисье. То есть люди, обеспечивающие, так сказать, безопасность перелетов и комфортность в каком-то степени перелетов, да? Соответственно, это стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катеринич. А вот такой вопрос. Тут Маруся спрашивает, пенсионерка Маруся, так она себя называет, фамилия. Где вы вообще познакомились и какая связь между вот внуком полярного летчика и стюардом? Да?
9: Мы познакомились как раз вот в помещении, в здании аэровокзального комплекса, на входе к начальнику. То есть как раз вот тот случай, про который я рассказывал, когда я круглосуточно снабжал его горячей жратвой, а Павел в это время подъехал как раз разбираться с очередным инцидентом на билетную тему.
10: То есть все-таки, Павел, приходилось вам как-то сглаживать эти конфликты, да?
12: Нет, ну, безусловно, когда, так сказать, доходило до того, что взорвавшийся наглый дилер,
10: да, да,
12: толстомордый, значит, пытался, собственно говоря, выписать справку о смерти пассажира, чтобы незаконно вернуть его билет авиакомпании и получить за это там свои $500, допустим. Поделить их со своим начальником, в общем-то, неплохо себя
10: чувствовать. И дико провести ночь в стрип-баре.
12: Ну, в общем-то, да, такие случаи тоже были описаны.
9: Как минимум, я считаю.
12: Ну, это как минимум, да.
10: То есть, конечно.
12: Как максимум могу сказать, что менеджер, сидящий непосредственно в аэрофлоте и бронирующий билеты, сшибает за день гораздо больше, чем гаишник. Он, в принципе, на одних взятках получает где-то $400-450 в день.
10: То есть попросту практически это то есть делает деньги на несчастье и проблемах людей.
12: Ну, естественно, если человеку надо лететь, а ему говорят, хорошо, ты полетишь, родной, но заплати $20, и мы тебя посадим в самолет. Вот и все. Причем у него нет гарантии, что он туда сядет, потому что если он на 20 минут опоздает на регистрацию, то его потом просто могут сказать, что...
10: Дескать, до свидания,
12: дескать,
10: товарищ.
12: Да, ваше место занято, все.
10: А скажите, Павел, ну а вот вы, поскольку, вот, так сказать, человек, который изнутри знает всю эту кухню, вот, к примеру, представьте себе, что сейчас тут у нас к квартету присоединился президент. Не будем называть какой, присоединился. Сидит, потягивает пивко и спрашивает так, дескать, скажите, Павел, а вот что я могу сделать, чтобы вот прекратить это? Какие три кардинальные меры могу я как президент принять, дабы, в общем-то, надрать задницу, попросту говоря, данным лихоборцам? Доколь, спрашивает президент.
12: Ну, это очень просто. Нужно увеличить парк самолетов, это во-первых, как я считаю.
10: Первая мера. Для чего нужно продать, видимо, часть правительственных коттеджей новым русским, а потом у них национализировать это в пользу детей?
12: Безусловно. То есть, в принципе, на эти деньги можно будет, я думаю, вдвое увеличить самолетный парк российский.
10: Согласен с вами, да.
12: Вот.
9: Значит... Площадь одного посадочного места, я считаю, можно сократить, за счет чего увеличить общее количество сажаемых в самолет.
12: Ну да, то есть просто...
9: Для будет... детей можно же делать детские места.
12: Количество будет за счет как бы качества пассажиров. То есть пассажиры будут мелкоразмерные, но их будет гораздо больше, и проще их будет перевозить. Вот. Это как бы вот, в общем-то,
10: первая мера,
12: так скажем.
10: Мера номер два какова?
12: Мера номер два – запретить продавать воздушные суда налево для их использования в качестве чартеров самыми разными туристическими недобросовестными конторами. Просто запретить такую практику.
10: Как... То есть запретить, то есть монополизировать.
12: Да, монополизировать обратно, в общем-то, все это дело. Потому что если мы посмотрим, например, так сказать, большинства крупных богатых государств, то у них авиаперевозчик существует, как правило, один, который, в общем-то, контролирует весь этот рынок. стране.
10: А вот, извините, Павел, вот принято считать у большинства наших радиослушателей, видимо, не без основания, да, что вот такая печальная ситуация, ну, взятничество, коррупция, наиболее, так сказать, своего пика, да, максимального достигли уже в эпоху, так скажем, вот демократии в России, да, появления. Да. Вот какова была ситуация еще в те времена, когда вот был индивидуальный подход и заворачивали по 2,70 с карандашом?
12: Не, ну когда заворачивали по 2,70 с карандашом, ситуация была простая. То есть за границу выпускали немногих, поэтому с этим проблем не было вообще никаких. Да, то есть летели там на весь самолет огромный, 3 дипломата, и все хорошо было. Что касается внутренних рейсов, то там ситуация, в общем-то, была абсолютно такой же. Абсолютно такой же. Была, и там вам так же, как по 2,70 в магазине, вам там с таким же лицом выдавали билет.
10: А, так, простите, а тогда я, ну, извините, не вижу особого смысла вот в этом действии. Тогда не было частных турфирм. То есть, может быть, имеет причину, например, ввести смертную казнь вот за, скажем так, взимание мзды. Ну, просто вот, скажем, подходит, делает человек контрольную закупку, как только с него взимают $20, прямо на месте производится выстрел с пистолета в голову, чтобы мозги, в общем-то, дико разлетелись.
12: Нет,
10: это очень... Ну, это я, конечно, утрирую, просто это такой вопрос пришел от Аркадия, нашего радиослушателя.
12: Это очень радикальная мера, я считаю, что просто нужно подвергать сексуальному надругательству прилюдному, как бы, таких товарищей. Я думаю, что это решит все проблемы и позволит, не уничтожив профессионалов, как-то вот поправить ситуацию в авиатранспорте.
10: А вот такой вопрос к вам, скажем так, обоим. Как вы считаете, может быть, имеет смысл продавать билеты непосредственно самому летчику на свой самолет? Ну, вот он стоит и продает.
9: Нет, можно хотя бы элементарно завести самолетного кондуктора.
10: Да, или что-то вот...
9: То есть прямо на входе вы имеете в виду?
10: Конечно. Ну, и естественно, то есть изначально хочет человек попасть на самолет. Он, соответственно, проходит контроль, все такое. То есть, а затем уже непосредственно билеты получает на руках у летчика.
9: В принципе, можно было бы так сделать, но дело все в том, что мы можем иметь на эту тему рецидив такого явления жуткого, которое иногда происходит с туристами, передвигающимися на автобусах, например, из Москвы в Европу. Я слышал о нескольких таких случаях, когда кондуктор этого автобуса, который принимал деньги непосредственно на входе, просто запирал одного из пассажиров, ну, тот, который был просто мельче, не способного сопротивляться этому здоровому мордовороту, в туалете этого автобуса, и тем самым выгораживал лишнее место. Лишнее место. А тот, то есть, как бы так и ехал до Берлина в туалете, на который снаружи была повешена табличка «Туалет не работает».
10: Понятно. Вот если вы не против, я бы тут зачел пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер все-таки. Во-первых, такое сообщение. Александр, как вы относитесь к тому, что на последнем конгрессе тариологов было принято решение считать гепарда представителем семейства псовых, а не кошачьих, интересуется Владимир. Владимир, это очень больная для меня тема. Я скажу почему. Поскольку я, как ученый, не приемлю, скажем так, никаких форумов, кворумов и там конгрессов, на которых я не участвую. Меня на этот конгресс не позвали. Это решение было принято без меня. Естественно, это весомая, согласитесь, причина, чтобы данное решение конгресса не считать действительным. Да? То есть мы обязательно пересмотрим это. В принципе, так внутри, давайте я буду честен, да, я согласен. Гепард, собака.
9: Дело в том, что, возможно, это предложение было инициировано информацией о том, что в некоторых центральноафриканских странах проводятся гепардии бега.
10: Конечно.
9: Вот, и делаются ставки, и, в общем-то, сейчас этот вид спорта становится все более популярным. Может быть, из-за этого радиослушателю пришла такая мысль в голову.
10: Вот еще тут, видимо, обращение к вам, Филипп, я не знаю, откуда эта информация.
9: Да, пожалуйста.
10: Ну, я зачитаю, если вы позволите. Предлагаю, но тут, кстати, на ты к вам. Знаешь, предлагаю национализировать пельменную, хозяином которой ты являешься. Может, на некоторые запчасти для самолетов хватит. По крайней мере, можно будет отремонтировать простаивающий самолет, пишет Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, Филипп. Что за пельменные у вас? И я, кстати, хочу сказать, что какой-то несколько такой грубый, может быть, и...
9: Фамильярно как-то, да?
10: Фамильярно.
9: Не в духе времени.
10: А во-вторых, ну, если бы, например, Филипп держал казино для трех новых русских, это можно было понять. А в пельмены, или как мы ее между собой владельцы называем, Берловая, и вы же, Аркадий, часто заходите. И я даже знаю, что вот, глядя на ваши потрепанные штанишки, Маруся часто выдает вам слив, так называемый, но он качественный. Вы кушаете и не отказываетесь. Если ее национализировать, где же вы, Аркадий, будете питаться?
9: Да,
10: хотя, извините, я все-таки, Филипп, вам, видимо, слово, может быть, у вас иное мнение на сложившуюся ситуацию.
9: Я просто хочу сказать, что если в наших условиях нашего государства национализировать пельменную, то, соответственно, все деньги будут уходить в бюджет, а финансироваться самолетные стройки, видимо, все-таки не будут. А...
10: В смысле, самолетные стройки, это что вы имеете в виду?
9: Ну, я так понял, что человек предлагает пустить деньги на запчасти и так далее, да?
10: Ну, от пельменной, то есть национализировать ее.
9: Да.
10: Но, опять же, тут, извините, что я так просто встает вопрос, а кто будет новым директором данного заведения?
9: А директором данного заведения будет обыкновенный чиновник, сидящий на зарплате, не имеющий никак,

0: это я все вот эти золотые перстни поснимаю и продам, чтобы мои мама с папой жили хорошо. Ежу, ясно, да?
1: Да, да.
0: Конкретно. Кто сомневается? Никто.
1: Да нет, конечно.
0: Да и ладно, дадите.
1: И я сниму.
0: Вот это вот.
1: Вот это сниму.
2: Не, ну я тоже цепь сниму, вопрос.
0: Конечно. Такой. То есть, что же мы видим сейчас? Вот подрастает поколение. Все на марках сидит. На трип-хоп, да. Бит, англокультуре, вот попе. Куда деваться мамам и папам? Все меньше и меньше становится гарантий, что чадо снимет с себя что-то ради своих родителей. Скорее всего, чадо придет, плюс не одно, а с друзьями-наркоманами, стриженными под Роберта Смита и с такими большими задницами, насквозь проткнутыми друзьями, и скажет, типа, это мои друзья, накормите. Печально, согласно тенденции, печально. Но как обстоит сейчас дело в связи с этим, с подготовкой кадров, молодых кадров, в плане стюардессирования, в общем-то.
1: Я понял ваш вопрос.
0: Да, извините, что я просто очень волнуюсь.
1: Я понимаю, да. Нет, ничего страшного. Дело все в том, что я бы посоветовал пожилым родителям надеяться только на себя.
0: Да, извините.
1: Ничего, потому что, в общем-то, в нашей школе стюардесс, к сожалению, еще не настолько высоко стоит предмет духовного воспитания молодежи. К сожалению, просто не хватает ни времени, ни сил, ни элементарных финансов. Поэтому надеяться, конечно, вот в этом плане на молодежь, в том плане, что вот мы как-то воздействием перевоспитаем, я думаю, не стоит.
0: Ну, а приходят молодые, то есть приходят ли молодые, что молодые говорят, что они хотят, как они себя показывают. Вот я знаю, что прежде чем, в общем-то, стать стюардом, там, или стюардессы, нужно, так сказать, пройти и прописку, то есть и так сказать, в так называемом тренажере специальном, который дико трясет, сохранять спокойствие и разносить. Вот.
1: Да, ну, вы знаете, самое первое, что мы требуем, самый важный документ, который мы требуем при поступлении, это элементарная санитарная книжка, вот, которая, в общем-то, по внешнему виду и содержимому ничем не отличается от санитарной книжки, которая выдаются любым продавцам вот на сегодняшний день в нашем государстве. Да, этот закон принят. И вот когда они приходят, единственное, что я слышу в рекреации, это крики, а вот я купил вот там за десятку грена вот книжку, а ты, лошара, дескать, за пятнашку. Вот такие рассуждения.
0: Коррупция прокралась и в данные эшелоны.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно. И главное, что подростки радуются какой-то вот такой своей мелкой удачи вот в том плане, что вот обманули и здесь, и, mm-hmm. и здесь обманули, вот сэкономили там какие-то $5.
0: Печально. Скажите, пожалуйста, Филипп, ну а как же вот вы, то есть старший состав, люди старшего поколения, ну, не устраиваете ли вы какой-то темный, потому что у нас бывало, приходили молодые сюда, пытались там устроиться на работу с журналистами, мы их гнали, дико лупили, вы можете их сейчас созерцать по кустам, они все разбросаны, вы думаете, что это пьяницы, да, вот валяются, и почему, удивляетесь, их милиция не забирает, наверное, думаете вы, что милиция всех их знает, все равно отпускать придется, что таскать, еще наблюют в машине, ничего подобного, это отлупленные нами журналисты, да, которые наглые.
1: Я понял. Дело все в том, что когда мы выезжаем в летние лагеря, это обязательный элемент обучения,
0: да, вот,
1: четырехлетнего в нашем училище, этому посвящается, как правило, целый семестр. Вы знаете, да, в общем-то, были случаи дедовщины, но они...
0: Нет, ну, извините, тут я немножечко не согласен, это, видимо, не дедовщина все-таки, а я бы назвал это, ну, воспитательной, что ли, мерой, или даже, может быть, по-другому, может быть, это, скажем так, внутренняя служба безопасности, ведь...
1: Ну, в общем, это имеет свое название, это, ну, в принципе, называется воспитание через коллектив.
0: Да,
1: это,
0: да, назовем так.
1: Это вообще... в общем-то, часть бытия, та которая присутствует не только, естественно, в нашем заведении. Все же пошло вообще с вооруженных сил.
0: Конечно.
1: Все пошло оттуда. И вот, как правило, второкурсники, они начинают издеваться над

0: Всем молодыми желторотиками, особенно когда вот идет разбитие летнего лагеря, они заставляют отдавать им спальные мешки свои. Вот, и через неделю, как правило, один из молодых отправляется на постир носок.
1: То есть постирал его у него.
0: Да, да.
1: Енот Полоскун у него кличка, я знаю, вот между вами летчиками.
0: Да, совершенно верно. Были, конечно, жалобы, но...
1: Женщины тоже были енотки.
0: Да, ну, сложно поймать за руку в этом
1: деле. Даже
0: я
1: бы сказал, невозможно, потому что в любом случае, если, значит, енот скажет, что, дескать, вот меня заставили, его отлупят. Соответственно, он говорит, да я добровольно. А если, в общем-то, это еще енот, что, да, полоскунья, то сам Бог, в общем-то, велел ей полоскать дико. Но не будет же, скажем так, опытный стюард сам себе стирать носки.
0: Совершенно верно.
1: Никуда не годится.
0: Совершенно. В общем-то, может быть, это где-то и порочно, но бороться с этим бесполезно. Полезно, это такое же устоявшееся правило. Вот. Соляви.
1: Это кажется по-французски.
0: Да, ну я имею в виду, что... А что поделать?
2: Ну, как всякий стюард, Филипп, уже полиглот.
1: А вот скажите, бывали ли какие-то, может быть, у вас люди по обмену опытом? К примеру, к нам вот часто, например, радио Ханой приезжают люди, потом вот еще приезжают из, например... Ну, как стажироваться, вот. И как у вас? Может быть, у вас отправляли куда-нибудь на стажировку, там, чтобы посмотреть, как работают ваши коллеги там?
0: Вы знаете, есть эта программа, но, к сожалению...
1: Да, тут, естественно, сразу вопрос у всех наших уважаемых встает. Это каким образом происходит отбор туда? То есть может ли простой, скажем так, ну, человек, который находится на стадии еще енота-полоскуна, туда попасть? Если он стирает хорошо, если он...
0: Я понял ваш вопрос. Я как раз об этом хотел сказать. Есть эта программа, она утверждена... в общем-то, Министерство высшего образования, но, к сожалению, не финансируется она.
1: Ну, это же... извините.
0: Да, и поэтому, в общем-то, желающие, если есть у нас таковые, вынуждены осуществлять это за свой счет. За свой счет. Да, поэтому,
1: а что может... в этих программах? То есть я знаю, что вот вы, Филипп, неоднократно, в общем-то, ездили, и вам разносили, и вы тоже разносили, и раздавали тоже. А вот что вас больше всего и на каких авиалиниях мира впечатлило в работе стюардов? То есть где, скажем так, пассажир чувствует себя более комфортно? Да еще такой вопрос пришел от пенсионерки Маруси. Она спрашивает, а в какой стране мира у стюардесс самые короткие юбочки в официальной форме?
0: Как правило, это на тайских авиалиниях. Это правда, это вы не подумайте. Ну, дело все в том, что это менталитет.
1: Конечно.
0: И, вы знаете, наверное, сложно ответить однозначно, потому что для чопорного англичанина, видимо, это будет каким-то раздражающим откровением, и не факт, что он почувствует себя комфортно в этом полете. Когда, взяв этого же тайца, за пример, он вообще даже и не удивится, то есть для него это обыденность, такая вот ежедневность. Может быть, он даже как-то более интересно ощутил бы себя в более таком аскетическом варианте, как вот, например, внутренние авиалинии среди стран Европы.
1: Ну, кстати, я хочу сказать, что европеизация вот доходит и, к сожалению, туда, вот в эти, скажем так, диковинные страны, мы видим, что они стремятся одевать белые рубашки, хотя нам, в общем-то, было бы гораздо приятнее видеть, в общем-то, голых женщин Непала, разносящих соки.
0: Да.
1: Извините, да. Соки из фруктов, в общем-то, манго. Это было бы более экзотично, согласитесь, да. А во-вторых, безусловно, придавало бы колорит местный. Когда вот она, знаешь, эта женщина непальская, одета в форму европейской стюардессы, вон черные колготки, это смотрится... Ну ладно, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, потому что мне тут надо.
0: Да, конечно.
1: Продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена Дню Воздушного Флота. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие, скажем так, не то что прямое Но, тем не менее, одно из прямых отношений именно к закулисью данного явления. Напоминаю, что это внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Скажите, Павел, а вот поскольку все-таки полярные летчики народ был сильный, с таким сильным, нешуточным генетическим стволом, не было ли у вас во время ваших многочисленных перелетов, именно в качестве пассажира, да, неосознанного вдруг желания обучить чему-нибудь пилота или показать, то есть сделать стюарду замечание какое-то? То есть вот, ну знаете, как бравый офицер, в общем-то, завидя солдата.
0: Да. Нет, желание такое, безусловно, было. Особенно было с ним тяжело справляться в молодости. Меня даже несколько раз били.
1: Били, да?
0: Признаюсь честно, да, потому что я ломился в кабину и кричал громко. И нецензурно выражаясь, куда
3: поворачиваешь. Сынок, хлопая по плечу бортмеханик.
0: Пытался так сделать, пытался учить стюардов, как правильно наливать, разносить, заворачивать, в общем-то. Был бит, но потом это прекратилось, в общем-то, как бы немножко все-таки просто стали давать транквилизаторы перед полетом, и, собственно, все как-то вот сошло на нет. А вот здесь вот от одного из молодых дилеров поступило такое предложение, на самом деле, касающееся улучшения финансирования нашей авиакомпании. Просто пишут, что не надо продавать пельменную, это лишнее совершенно, а лучше просто ввести контрольно-компостерную систему в самолетах. Поскольку проверять билеты на входе это не совсем выгодно, то есть ни с кого нельзя будет просто взять штраф. Но человека не посадят в самолет и все.
1: Согласен, согласен. То есть
0: вот предлагается ввести компостеры и штрафовать или высаживать, собственно, как в электричке. И таким образом мы, в общем-то, сможем брать иногда и двойной тариф, особенно на первых порах, когда человек будет просто забывать компостировать билеты.
3: Благо там из вагона в вагон не побегаешь.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот о птицах вы уже говорили, об экзотических, которые летают там, где не попадя. Вот вообще какова сейчас в самолетах ситуация с домашними животными? Потому что я знаю, что ведь везут многие в связи с такой новой волной российской эмиграции, когда все, в общем-то, бегут, как ни попадя. Естественно, стараются вывести кошатницы любимых кошек, собачники любимых собак и так далее. Порой у людей не остается времени, там, ну, они только-только успели продать иконы, в общем-то, золото, и нет времени сделать все эти справки. Вот учитывая вот такую, ну, скажем так, всеобщую, что ли, халатность, да, вот эту неразбериху, в какой-то степени коррупцию, да, ведь наверняка можно как-то с кем-то договориться, притащить любимую, в общем-то, кошечку или ловнобнора, в общем-то, в кабину самолета. Как на это смотрят, вот смотрите вы, стюарды? Обязаны ли вы как-то, например, проверять справку? Ну, то есть, вот какие были...
3: Я понял, да. Нет, ну, справки проверять непосредственно в наши обязанности не входит. Этим занимается специально отобранный и поставленный на соответствующую должность таможенный офицер. Вот. А с трудностями, связанные вот с этим явлением, конечно, мы сталкиваемся и очень часто. Вы не зря и очень правильно упомянули о кошатницах. Это, как правило...
1: Пожилые,
3: да,
1: уже леди.
3: Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Это вообще, я считаю, какая-то страшная массовая зараза, когда пожилые, как правило, незамужные леди заводят себе кошек. Так вот, да, действительно.
0: Да, кошмарная ситуация. Часто... На самом деле, просто при мне загадили салон весь, просто по-черному.
3: Нет, дело все
0: кошек, что ли?
3: Больше всего
0: невозможно.
3: Больше всего мешает это вот как они хватают за шнурки, если...
1: Вы имеете в виду леди, да? Вот?
3: Нет, вот ее кошка.
1: А, кошка.
3: Она, извините, спускает ее под кресло. Как правило, вначале на взлете их тошнит всех.
1: Да, да.
3: То есть вначале убери,
0: то
3: потому что на вираже, когда мы входим в крен, все вытекает в проход центральный. Вот. А потом они через час-полтора, конечно, оклемались, и начинаются вот эти глупые игры. Вот меня регулярно хватали за шнурки. За шнурки, и то есть пока я от головы пройду к хвосту, как правило, ботинки слетают с ног, превращаются в шлепанцы.
1: Хорошо.
3: Заминаются задники.
1: А вот, скажем так... Ну, я не говорю о других пассажирах. Они, конечно же, рады, что вообще им предоставлена возможность куда-то улететь. Но вот как ваши коллеги... То есть смотрят на это, ведь по идее воздушный лайнер ВЛ сокращенно превращается, попросту говоря, в какую-то скотобазу. Мы тогда идем до того, у нас была вот недавно целая программа, посвященная, в общем-то, новому постановлению о том, чтобы запретить брать с собой в поезда дальнего следования, в пригородные электрички провиант, еду, куру, шкунт, яичко, чтобы покупали все это с целью гигиены в специальных вагонах, которых будет больше. Кстати, мы, так сказать, этим самым провели опрос такой скрытый, да, и поскольку больше было негативных реакций, мы были вынуждены поднять на 30, а то и больше процентов цены на железнодорожные билеты. Все-таки люди сами этого захотели.
3: Да,
1: мы рискуем, что превратиться в это и наши любимые авиалайнеры, так сказать, разряжающие своим, в общем-то, носом голубое небо, ГН сокращенно.
3: Да, в общем, да. Вы изначально просто задали вопрос об отношении моих коллег вот к этому явлению животных на борту воздушного судна. Дело все в том, что конечно, никому это не нравится.
1: Никому не нравится.
3: Никому не нравится.
1: Кроме владельцев животных, тут надо согласиться.
3: Да, конечно. Но вот эти вот индивидуальные стюарды, те, которые нанимаются к ВИПам в первый класс, о которых мы сами говорили ранее, они, в общем-то, все снабжены штатными электрошокерами, и они, в общем, отстреливают животных, те, которые иногда умудряются сжать из...
4: Ну, из VIP-салона, скажем так.
3: Нет, наоборот, VIP-салон.
4: Наоборот, VIP-салон из вот... Да,
3: вот из того места, где сидят остальные, которых я обслуживаю.
1: Из общего, да.
4: Из общего вагона, да.
3: Вот. А остальные мои коллеги, те, которые еще не... отработали столько, сколько вот эти вот опытные граждане, они вынуждены все это терпеть и не имеют права даже наступить ей на хвост, потому что если будет жалоба какая-то, то... кто там будет разбираться, как оно на самом деле было получше? Один выговор, второй, четвертый, просто пинком под зад с международной линии.
1: Вот еще тут такой момент. Сейчас все больше каким-то образом происходит жалоб и растет, в общем-то, в кругах определенных недоверие к нашим отечественным самолетам, да. Как чувствуете вы себя, вот, так сказать, старый стюард со стажем, сокращенный СССС, вот в этих новых обширных салонах? То есть вы же привыкли, так сказать, вальяжно планировать между, соответственно, ну, не, в небольших пространствах, где вот до пассажира рукой подать, а тут, значит, мощный лайнер, тыр-пыр. Доплачивают ли вам какие-то деньги, прайс, дескать, за увеличение пространства, или все-таки как-то приходится вот смириться? Насколько там комфортнее для вас? Да.
3: Не, ну, знаете, просто открою вам маленький профессиональный секрет. После определенного наработанного стажа мне разрешили брать на борт мой парашют, мини-парашют. То, что раньше было, конечно, строжайше запрещено. Вот. То есть никаких доплат официальных нет, их обосновать практически невозможно. Вот с такой официальной точки зрения. А вот какие-то индивидуальные средства защиты разрешаются, но это после определенного стажа. Сколько непосредственно лет, я сказать не могу, потому что это...
1: Служебная информация.
3: Совершенно верно, служебная информация для пользования служебного. Вот, это, пожалуй, вот одно из немногого, что мне стало позволено с годами. А в принципе, конечно, когда обширный, в смысле, я хотел сказать, что широкий проход между креслами и светлый просторный салон, конечно, это облегчает работу.
1: Насколько вообще чисты браки между стюардами, стюардессами? Вот ведь существует, например, у нас вот такое понятие, как сын радиостанции или дочь радиостанции. Бывает, что и непонятно, чей он живет тут, прижился, ходит. И знаем только, что вот Ну, что, так сказать, сотрудничав дело, не только дело, а тело, я бы сказал, дело. А вот кто он, ну, как-то и не выясняем. Насколько дитя самолета, дитя экипажа, дитя полка, вот как
0: это
1: она...
0: Это случается, конечно, случается, как в любом плотно замкнутом коллективе, но, как правило, получается не, получаются браки не между стюардами непосредственно, а, как правило, командир корабля, борт-инженер, в крайнем случае, борт-механик и стюардесса. Вот, то есть стюардам, конечно, такие сливки не достаются. Мы люди более скромного удела, да. То есть у нас как-то эти проблемы решаются иначе. Мы можем завязать дружбу с какой-нибудь служащей аэровокзального комплекса, когда идем затариваться на склад перед вылетом. Вот где-нибудь там, вот так.
1: Ну, а вот скажите тогда все-таки... Например, Новый год или какой-то другой праздник, там, к примеру, 8-й, да, вот отмечаете ли вы экипажем всем? То есть, ну, к примеру, там летчик одевается там в Деда Мороза, там, да, все стюардессы в Снегурку, второй помощник, типа там в Ослика ИА, ну, та, и все такое. Или это как бы абсурдная ситуация, о которой даже и как-то и говорить не стоит.
0: Нет, ну почему? Дело все в том, что это не есть правило. Здесь определенные демократические рамки имеют место быть. И здесь, в общем-то, выкорячивается кто как может. И это было, было. Но, вы знаете, закончилось, как началось, так и закончилось вот в перестроечные годы. То есть сейчас это людям как-то уже не интересно. А тогда, когда развязали руки, разрешили практически все, сказали, что вот берите все, что возьмете, тогда такие случаи были. То есть они сидели действительно вот в шапках красных за штурвалами. Смешно. А это тогда было смешно.
4: Нет, это вот как раз...
0: А сейчас бы это просто было бы глупо, возмутило бы сейчас.
4: В один из тех разов, когда меня побили, вот я вломился в кабину, они там сидели такие в бородах, с ушами, со слинами.
0: То есть вы видели тоже, да?
4: Я просто...
1: То есть резвились сами для себя. Но я, в принципе, хочу сказать вам, что я не вижу так ничего в этом плохого. То есть люди веселятся, и в конце концов это же их дело, согласитесь.
4: Нет, это небезопасно, Александр.
1: Почему небезопасно?
4: Что просто борода, она может намотаться на штурвал, например, и каким образом тогда он будет управлять самолетом.
1: А ну, хорошо.
0: И вот пот на бровях, вот, стекая по переносице, может выщипить глаза.
1: А хорошо. Или вот такие варианты, например, шоу для пассажиров, то есть стюардессы, вот, ну, они же делают вот эту гимнастику, то есть пляшут, показывают, где, дескать, пристегнуться, где отстегнуться, да? Где подушки и прочее. Мы вот выходили с предложением, что, дескать, не просто они должны озвучивать там под фонограмму, а петь это в стихотворной форме, дескать, маску достаем, там одеваем, он кладем. Ну, то есть в песенной форме, да, при этом, скажем, второй пом, он может выйти с какими-то бонгами или с чем-то и выбивать несложный ритм. Это а, создаст пассажирам хорошее настроение, б, не лишнюю в условиях полета, может быть, даже фамильярность между пассажирами и обслуживающим персоналом, потому что им же вместе и падать иногда может прийтись, а лучше падать одной семьей.
0: Да,
1: на
0: да.
1: этот случай. То есть да. с точки зрения психолога, извините, я волнуюсь, а гораздо лучше, когда они все как семья.
0: Все правильно, все это очень...
1: Как бы вот вы это смотрели, вы бы согласились, вот Филипп, например, исполнить что-нибудь, сплясать, ну, то
0: все. Вы знаете, дело все в том, что экипажи, они дерутся за выходные вот как раз на эти праздники.
1: В смысле за выходные?
0: За выходные в том плане, чтобы не быть в рейсе в данный момент. То есть если Новый год... стараются взять выходной, либо больничный, если не дают выходной. А если либо не дают ни выходной, ни больничный, приходится лететь. И настрой у них настолько не игривый, они понимают, что их выбрали козлами отпущения. Ну, это часто так происходит, хотя, может быть, я сужу по себе, вот меня неоднократно пихали в рейс на Новый год, и я просто помню, что у меня было настроение абсолютно упадническое. Хотя, может быть, у других людей как-то иначе все это. Ну, честно говоря, я особо не расспрашивал своих коллег, как они это переносили. Я вообще-то был всегда уверен, что всем плохо. Всем плохо в Новый год обслуживать
1: других людей. Кого бы то ни было.
0: Да, все время хочешь, чтобы тебя обслужили.
1: Вот, кстати, исходя из этого, вот психологический настрой официантов в каких-то клубах, ресторанах, особенно которые целиком заказаны, скажем, на Новый год под корпоративную вечеринку, а Новый год уже, кстати, вот не за горами. То есть он уже показался, как макушка девки-грибницы из-за холма, собственно. То есть ты идешь, думаешь, в лесу один, глядь, макушка. Думаешь, что за чертовщина? Это холм, а она там, типа, либо, значит, присела, либо вот срезать, и, в общем-то, либо бредет. То же самое и здесь. Ты думаешь, далеко уйду в сторону. Раз там другая, пошел влево, там третья. Глядишь, тут уже село, да, за село вышел, там пруд, эти купаются, дачники съехались, отстой полный. Да. А также и здесь. Сейчас все там вроде как лето-лето, а завтра где Новый год? Сходя из этого, значит, что делают? Снимают, и, в общем, корпоративная вечеринка. И шутят ведь они же сидят и шутят, да? То есть, дескать, там Маруська, Дуська, Путуська. А Маруська эта бедная, она вместо того, чтобы с мужем там, или с мамой отмечать там в коттедже да. Нет, она, в общем, вынуждена этого лопуха, то, в общем-то, жлоба дико обслуживать. И представьте себе, да, вот, к примеру, повар. Повар, он не видит, он там еще в поварской и готовит. Конечно, у него тоже, не особо позитивные, скажем так, реакции на посетителей, да, но все-таки не настолько, как у Маруськи разносящие, сокращенно МР. Вот, то есть повар готовит. Когда от рук повара исходит хоть какой-то негатив, а он исходит на Новый год, да, то блюдо уже получается так себе. А представьте себе, какой негатив приносят руки Маруськи, да, вот несущие это блюдо, пока она из поварской донесет его до клиента. Если это еще жабол, то еще что-то шутит, да. Поэтому после Нового года отмечаем его вот не в семье, как это принято, а принято это именно и по той причине, вот, о которой я выше сказал, да. А если именно в каком-то кабаке, как правило, тяжелое похмелье, так оно туда и плюнуть может.
0: Да,
1: и зубочистку положить. Это неудивительно.
0: Действительно, из ее рук исходит настолько черная энергия. Конечно. И настолько мощная волна, что вот были случаи, когда буквально по пути от кухни до столика у нее скисало молоко в стакане. То есть это было, да?
1: Ну, молоко. Хотя не знаю, как молоко в Новый год. Ну, я понимаю вашу аллегорию.
0: Нет, это не аллегория. Действительно, молоко просто была достаточно большая семья, отмечающая этот праздник. И там были дети. Им родители заказали молоко.
1: Молочка,
0: хотя
1: да.
0: Они умоляли налить им этот пепси-колу.
1: Угу.
0: Налили молоко.
1: Ну, а вот тут, соответственно, встает вопрос к Павлу. Павел, а как обстоят дела вот с корпоративными праздниками вот у этих, назовем их так, рвачей, что ли? То есть они хотя бы иногда переживают за своих подопечных, за пассажиров? Или все-таки это...
0: Им наплевать.
1: Как бы считают удачи, да, что, дескать, надули оболтусов.
4: Не, на самом деле, среди этих людей тоже есть, в общем-то, люди достаточно порядочные, поэтому они...
1: Ну, я не сомневаюсь.
4: У них просто, в общем-то, вся жизнь практически один сплошной праздник, поскольку при такой работе, как и в любой момент могут вырвать ноги злые пассажиры, да, приходится с утра уже выпивать, и то есть к вечеру...
1: То есть, в принципе, алкоголизм — это второе их имя,
4: это профессиональная,
1: да?
4: Болезнь. То есть к вечеру этот человек уже сидит, в принципе, он уже не отдупляется совершенно, он способен только чисто механически давить на клавиши системы бронирования.
0: И какой с него спрос? С него спроса уже никакого.
4: Протягивать руку за деньгами.
1: А вот тут такой-то вопрос, а зачем же им эти деньги тогда, если, к примеру, вот так дико спится, можно и,
4: деньги есть... остаются семьям, деньги остаются.
1: Практически люди камикадзе, то есть они без всякого контроля отдают.
0: На рефлекторном уровне, я думаю,
4: профессия, непростая, действительно, сродни летчикам-смертникам. Потому что, в общем-то, действительно бывали случаи, когда вырывали ноги, а бывали случаи инфарктов.
1: А вот скажите, тут такой вопрос несколько, может быть, если не захотите, можете не отвечать. Получают ли летчики процент какой-то от продажи билетов, либо все-таки они сидят на твердом окладе?
4: Летчики сидят на твердом окладе, который платят за налет часов. То есть вот чем больше он набегает, тем больше он получит.
0: Я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Вы, наверное, правы. Я просто, лично я не хочу отвечать.
4: Видимо, просто Филиппу, как почетному председателю профсоюза стюардов, виднее.
0: Нет, я просто не знаю ответ на этот вопрос.
1: А вот...
0: Не хочу отвечать.
4: Не хочешь, не надо сейчас.
1: Ну ладно, давайте сейчас ненадолго прервемся.
0: Я сейчас выведу его ненадолго.

0: продолжаем нашу неторопливую беседу. Сегодня тема этой беседы, скажем так, закулисье воздушного флота, сокращенно ВВФ. И в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катединич и стюард Филипп Воротный. Павел, я вот, пока были все вот эти записи, шли и все такое прочее, рассматривал ваш семейный альбом, все вот эти вот фотографии черно-белые, старые. Скажите, ну вот, как вы считаете, ведь в то, вот ваш дед с моржом, на кукурузнике вывезти из Заполярья целого моржа, в то время это было нормально? Ну вот...
1: Не, ну в то время, как, в общем-то...
0: У меня немножко не укладывается, извините.
1: На самом деле, такие экстремальные поступки, они считались нормой, в общем-то. Люди просто были настолько нацелены на подвиг в своей жизни, что были готовы возить моржей, слонов, кого угодно. То есть лишь бы доказать только как бы партии и правительству то, что мы способны на все, что угодно, не имея практически никакой технической базы для этого.
0: А вот дальнейшая судьба животного интересует всех наших радиослушателей.
1: Да, в общем-то, ничего страшного с ним не произошло, просто его попытались потом переправить дальше, так сказать, туда, где тепло, чтобы выяснить вопрос о приживаемости моржей в африканских странах с целью дальнейшего их использования в качестве мясных животных. К сожалению,
2: справедливости ради надо все-таки отметить, что некоторых моржей, особенно крупных самцов, которые сопротивлялись при поимке, забивали винтами кукурузника. Все-таки это было.
1: Ну, в общем, видимо, да. На самом деле, как это ни прискорбно, стоит отметить, что действительно приходилось...
2: Моржовая кость, опять же.
1: Приходилось моржовая... просто пикировать, повторяя подвиг знаменитого летчика Гастелло, и вот передней частью винта кукурузника приходилось просто отрубать клыки, чтобы не сопротивлялся.
2: И продавать, кстати, их потом в третьи страны.
1: Тяжелые времена, неужели тяжелые условия, было, в общем-то, достаточно жесткие нравы, а что делать?
0: Я как-то даже немножко в это и не верю.
2: Многое скрывалось от нас в те годы.
0: Вот такой вопрос волнует всех наших радиослушателей, не только наших и не только радиослушателей, а всех вообще. Какие льготы существуют вот у стюардов и вот у внуков полярных летчиков в плане переместить тушку куда-нибудь на самолете? И да, сперва вот этот вопрос, да.
2: Ну, у стюардов все просто. Они постоянно перемещаются просто потому, как такая работа. Они перемещаются даже часто в те места, куда они хотят перемещаться. Просто туда летит самолет.
0: Да.
2: Вот. А в плане льгот существует одна бесплатная поездка в два конца. В два конца. В пределах СНГ. На поезде. На поезде, к сожалению.
0: Понятно. А... Да,
1: да, ну а что касается нас, то здесь как бы все гораздо сложнее, то есть, в принципе, имея отношение к некоторым дилерским сетям, так сказать, мы можем просто договариваться со своими коллегами, чтобы не давать взятки за билеты и получать гарантированное размещение в фюзеляже самолета, вот, то есть не на престижных местах, на крыльях, как это иногда бывает с пассажирами, а именно внутри.
2: И несколько лишних килограмм для багажа, видимо,
1: ну, безусловно, да, просто для того самого спиртного, которые упивают соотечественники, но все зависит от направления полета. В общем-то, если страна алкогольно разрешенная, то там проблем нет никаких, а если запрещено, соответственно.
0: Понятно. А вот это вопрос к Филиппу Воротному тоже. Вот вы, Филипп, какие изъяны замечаете, когда, будучи летя, в общем-то, в отпуск, вот в работе своих коллег, вы же не говорите им, дескать, там, дескать, я тоже стюард и все понимаю, да, вот, и, ну, как говорим мы, журналисты, шутя, мотаете ли вы на ус? Да, вот, ну, имеется в виду, вы понимаете, какие недостатки вы видите?
2: Я понимаю.
0: Да, вот тут ничего не интересно.
2: Дело все в том, что, вы знаете, со мной обходятся как-то особо аккуратно, и чаще всего это является причиной того, что я встречаю в воздухе многих своих выпускников.
0: То есть, в смысле, они, конечно, вы как выпускников?
2: Вы не сказали, видимо?
0: Нет, я даже и сам не знал, как я мог сказать того, что я не знаю.
2: Нет, ну, мы говорили, конечно, на эту тему, что я являюсь заместителем декана одного из факультетов бывшие училище стюардов.
0: А я вот, кстати, хотел спросить, вот ну, такой для мужчины вопрос, это не постыдный, сколько вам лет? А потому что как-то, насколько я вижу, вот ну, эти усы и так далее, то есть доколь, в общем-то, работа стюарда позволяет вот... Ну, вы понимаете.
2: Да, конечно. Да, то есть... Ну, вы знаете, я не думаю еще пока о пенсии.
0: Ну, понятно,
2: хотя,
0: это же.
2: Конечно, давно я уже вылетал все положенные мне.
0: То есть отлета часы уже кончились, да.
2: Да, конечно. Но это моя жизнь, это поддерживает меня на ногах. Я просто боюсь, что я сломаюсь, если уйду на пенсию. Как-то случилось со многими моими коллегами, есть печальный опыт.
0: Да, да. А так вот, извините, а вот что касается вот ваших вот, вот ну вот выпускников, вот когда они узнают
2: том,
0: вас, они...
2: Мы же фотографируемся. А как,
0: ну,
2: как
0: понятно, про... что это
2: выпускной же... год, моя фотография, значит, в центре. Да. В центре. Вокруг, причем она чуть больше, чем...
0: Других.
2: Да, чем фотографии бывших учеников.
0: Да.
2: Вот. Опять же, я там в форме, то есть вот это моя пилотка, вот, в которой я сейчас пришел, она практически... Да, каждый год выпуска отмечен
0: вообще
2: моим изображением.
0: Попросту, понятно.
2: Конечно.
0: Так, ну и как они себя начинают вести, вот видя вас, в общем-то, летящего?
2: Они начинают, вот даже, знаете, да, иногда смешит, раздражает. Я же всегда им... говорил, импровизируйте. Импровизируйте, относитесь творчески к своей работе. Угу. А они вот, может быть, как-то пугаются, зажимаются. Начинают смотреть штампы, вот те, которые они черпнули из учебников.
0: Да, да, согласен.
2: Вот, и я вижу, что прям...
0: То есть, дескать, вы говорите, подходите творчески и все такое.
2: Да, если, угу, если надо, шутите с клиентом, поинтересуйтесь каким-то образом его...
0: Не болят ли у него зубы?
2: Хотя бы, да. И не обязательно... Не обязательно вот гнать ему вот этот перечень каких-то рекомендуемых вопросов из учебника.
0: Конечно, конечно. То есть стандартные вопросы, касающиеся, то есть там ничего ли
2: зарплаты,
0: вы не желаете,
2: да.
0: Зарплата, да. Откуда взяли с часы?
2: Да.
0: Я видел такие
2: же. Или какой у вас роуминг у мобильного телефона? Вот,
0: то есть чувствуете себя художниками, говорите вы.
2: Да, старался многих в этом убедить. И, видимо, они это отрабатывают, и неплохо с людьми, то есть как бы с настоящими клиентами, с обычными пассажирами. А вот увидев меня, вот почему-то зажимаются, начинается...
0: То есть вот все-таки...
2: Вот это цитирование глупого учебника.
0: Цитатник пошел, да. Ну, я предлагаю, вот, может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то вопросы к вам.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катединич.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Тезка ваша.
0: Очень приятно. Вы имеете в виду тезка Павла?
4: Александра.
0: Да. А, понятно, хорошо.
4: Тезка ведущего.
0: Это радует меня очень, да.
4: Да, хочу поздравить Дедала и Кара, Леонардо да Винчи, братьев Райт, Харламова. Кто-то упомянул маленький компактный парашют, да?
0: Да, конечно.
2: Да.
4: Да. Также Лепиневского. Поскольку.
0: Ну, просто можно даже поздравить и Сережу, поскольку он тоже как-то вот летал. Я думаю, это будет уместно, да.
4: Я думаю, у всех.
0: Ну, Александр, какой у вас может быть вопрос к нашим данным?
4: Всех, которых летают, я хочу очень поздравить ВВП.
0: Да, вот это будет.
4: Виртуально-визуально. Путеуказательного нашего товарища. Почему же при взрыве 2 тонн как минимум тротила, как говорится, объявили, что разворот на локе квадратный метр?
0: Ну, понятно, понятен. Вопрос понятен. Дело в том, что мы все-таки, конечно, не эксперты здесь. Мы больше по самолетам специалисты. Вот если бы самолет там как-то развернуло, может быть, наши гости бы ответили. А здесь давайте дождемся все-таки заключения экспертов, специалистов, потому что фантазии...
2: Самолет бы развернуло в обратную сторону.
0: Конечно, конечно. А здесь просто нет смысла фантазировать. Это совершенно не та тема. Все покажет, как говорится, экспертиза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
3: добрый день. У меня вот к Филиппу вопрос. Это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
3: Значит, у меня вопрос. Бывает же такое, что женщина рожает в воздухе?
0: Да. Извините, я просто при мне это был. Я так...
2: Очень часто, вот, особенно во время взлета.
3: А вот взлет. А вот когда во время полета это происходит, я насчет того говорю, что обычно дети рожаются в роддомах. Они чувствуют под собой какую-то почву, там, фундамент. А здесь он просто в прострации какой-то. Он, грудничок рождается и просто не знает ни камня преткновения, ничего. То есть в воздухе.
0: Ну, так вы знаете, тут есть такой момент, что если этот грудничок, то есть над какой территорией он родился, то есть если он прилетал там над Казахстаном, он считается гражданином Казахстана. Знаете это?
3: Ну, это конечно.
0: Вот. Поэтому здесь, в данном случае, люди нашли такое применение вот своим вопросом, да, то есть не оставили данные вопросы без ответа, то есть нашли, как выкрутиться. Поэтому я могу сказать, что такое, может быть, вам, Филипп, будет не совсем приятно, но если позволите, я скажу, что неоднократно предлагали деньги Филиппу за то, чтобы он искусственно вызвал роды, пролетая над территорией, скажем, Канады или других, как у нас по ошибке принято считать, благополучных стран.
2: Да, многие беременные женщины везут с собой большие запасы окситоцина, действительно, надеясь разродиться на территории какой-то интересующей их страны, государства.
3: А, ну вообще, то, что они какие-то препараты везут, это уже хорошо.
0: Нет, везет препараты, в общем-то, Филипп, тоже вот окситоцин и прочее. Естественно, они-то ни ухом, ни рылом.
3: То раньше-то роды вызывали, надавливаем на плаценту. Ну, это вроде как жестоко.
0: Конечно, конечно. Но, с другой стороны, что не сделаешь ради того, чтобы твой ребенок был, в общем-то, счастлив?
2: Нет, ну это да, но я, честно говоря, не вижу никакой большой проблемы, вот непосредственно, если углубиться в суть физического
0: понимания вопроса.
2: Да, понимания вопроса. То есть родовспоможение, оно мало чем отличается от стационарного процесса такового. Главное, чтобы в этот момент самолет не пошел вниз с ускорением 9,8 метра на секунду в квадрате. Да. Потому что в таком случае просто сам плод не в состоянии выпасть из тела женщины, так как будет находиться в состоянии полной невесомости. Это знает любой школьник.
3: Но это чуть быстрее, чем ускорение электрички в метро.
0: Да.
2: Гораздо.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, кстати, я знаю, что вот одна даже принесла не просто двойню, а пятерню прямо в вашем самолете. И эту пятерню всю назвали, в общем-то, вашу честь. То есть 5 Филиппов. Знаешь, Филипп старший, Филипп более младший, Филипп более-более младший, Филипп более-более-более младший, Филипп более-более-более-более младший, Филиппок. Как сейчас поживает пятерня?
2: Ну, дело все в том, что...
0: Я вижу, как приятно расплылся у нас усатый летчик. Ну, в смысле, расплылся вот от...
2: Да нет, ну я действительно до сих пор получаю письма уже от ихних детей. Да. Вот, то есть можно сказать, что я уже крестный дед, можно так сказать.
0: Да.
2: Ну, я, конечно, не могу сказать, что прям я так четко отслеживаю судьбу.
0: Ну, понятно, как все деды.
2: Да, ну я знаю, что живы-здоровы сейчас живут все в Австралии.
0: Живы-здоровы, тыр-пыр, богато. А мама как?
2: Вы знаете, мама, вот вы будете...
0: Нет,
2: смеяться,
0: я имею в виду это самое, Сергея, мама. Не вашу маму, а Сергея, маму, однокашника вашу.
2: Нет, я понимаю, но вот...
0: А вы о своей маме? Давайте скажу о своей маме.
2: Нет, вот она как раз мне и не пишет. Как раз.
0: Ну, это я знаю, поэтому я говорю, что о вашей маме. Я вот о Сергее, мама.
2: Нет, мама Сергея мне не пишет. Я про нее сейчас
0: говорю. Нет, я про него. А, мама Сергея.
2: Мама...
0: Понял, мама Сергея вам не пишет.
2: Мама Сергея мне не пишет.
0: А потому что он подлец. Я вам всегда говорил, подлец.
2: Он в этом виноват.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Не, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте,
5: Димон. Кстати, вы сказали по поводу компостеров в самолете.
0: Да.
5: Хорошая, кстати, очень идея. Угу. Я даже не думал, почему я до этого никогда не мог бы додуматься. Кстати, очень хорошо. А еще...
2: Работал профессионал.
5: Да, это очень заметно.
2: Ну, в общем, это приятно.
0: Да.
5: Да. А вот хотел спросить, а что будет с пассажирами, которые вот с собой везут радиотелефоны? Я слышал, это мешает как-то связи пилотов.
1: Очень просто.
5: Пилотов.
1: Мы будем штрафовать их, и если они будут отказываться уплатить, мы будем их высаживать. Все.
2: Это влияет на работу инжекторов.
0: Понятно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да.
6: А вот у меня вопрос такой.
0: Слушаем вас.
6: А вы же вот, насколько я понимаю, хорошо знакомы с различными друзьями вашего деда.
0: Честно, а вы ко мне вопрос? Да-да, к вам.
6: Да-да, ну естественно, да.
0: Хотя у каждого из нас есть дед. И...
2: Хотя надо признать, что многие из различных друзей деда уже, видимо,
0: в бой, отошли. В общем,
2: да.
0: Ну, в общем, да, конечно.
6: Да, но, соответственно, есть какая-то потомственная преемственность.
0: Да.
6: И многие наверняка из них служат в воздушном флоте.
2: Безусловно.
0: Да почитай все.
6: Вот, так вопрос вот какой. Значит, по инициативе, значит, одного из летчиков-дальнобойщиков, среди московских фермеров некоторых, произошла мода разводить страусов. То есть у страуса шкура наподобие крокодилии, очень удобно. Вот, можно чемоданы делать, портфели разные.
0: Ну, простите, вы не как бы сами не торгуете, а то вы так хвалите, так что
6: нет,
0: да.
6: Нет, нет.
0: Да.
6: А дело-то вот в чем. Значит, фермеры, которые разводят уток, они очень сильно на это злятся. Потому что дело ведь вот в чем. Утки, когда летают, они в полете могут, как это у летчиков говорится, влететь в турбину.
0: Ну, да,
6: от чего есть, на самолете есть. Может произойти авария, ну, с соответствующими последствиями, не будем говорить.
0: Да.
2: Но я вынужден уточнить, что это только на посадке.
6: Да, правильно.
2: Утка не может настолько высоко взлететь, насколько высоко находится самолет в середине полета.
6: Правильно. Вот.
2: Спасибо.
6: Но тем не менее, это значит дает фермерам, разводящим страусов, некоторое такое рекламное преимущество.
0: Да.
6: В том смысле, что страусы не летают, как известно.
0: Ну, в общем, да.
6: Естественно, это распространено только, значит, в Подмосковье, поскольку в российской глубинке все гондовы.
0: А, извините, пожалуйста, а суть вопроса-то как-то...
6: А, суть вопроса.
0: Да, уже до ближе.
6: Значит, насколько я знаю, разводящие уток фермеры, значит, хотят каким-то образом найти и, в общем-то, некоторым образом... отомстить, значит, тому, значит, человеку, который все это дело придумал.
0: Угу.
1: Ну, я понимаю, о ком вы
0: вопрос
1: говорите.
0: Понятен. Вопрос понятен. Уже с полуслова Павел сейчас ответит на него. Да?
1: Я понимаю, о ком вы говорите. Дело в том, что этот человек, в принципе, достаточно давно скрывается, потому что, в общем-то, уже нападки эти продолжаются не один десяток лет на него.
0: Да,
1: он уже практически еле жив, но, тем не менее, он настолько хорошо заблиндажировался в своем особняке, который он построил на деньги, нажитые от торговли страусами, что, в общем-то, я думаю, что ему мало что грозит, вы можете быть спокойны.
2: Да и самого его страусы не жалуют. Все мы видели этот телевизионный
1: да,
2: репортаж.
1: В общем, да, за переселение из Африки они тоже его не очень любят, поэтому на самом деле у него не такая легкая жизнь, хотя и достаточно богатая.
0: Я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься, потому что нам тут нужно, в общем-то, спуститься вниз, а нас ждут. А затем мы продолжим, если гости не будут возражать, нашу неторопливую беседу. Напоминаю, что она посвящена сегодня Дню Воздушного флота. Сегодня 21 августа, день это был вчера, но, в общем-то, никто вчера о нем не думал, кроме нас.

0: И, соответственно, на наш пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них я зачитаю. Поскольку я не специалист в этой области, в общем-то, редкие области существуют, в которых я не специалист, а это вот одна из них из трех областей, в которых я не специалист. Да. Вот автобусы. Ну, так написано. Вот автобусы, я знаю, сдвоенные есть, и карусы, например. А чем же закончилась все-таки история попытки создания сдвоенного самолета Ту-157А? Спрашивает Билани. Что вы можете, дорогие гости, на это ответить, сказать?
1: Дело все в том, что так и не смогли научить их правильно сажать.
0: Да, вот... Извините.
1: Не смогли научить их правильно сажать. Дело все в том, что если бы была такая возможность, чтобы все самолеты заходили на посадку с прямой, с длинной прямой, то было бы все гораздо проще. А поскольку самолет, как правило, делает несколько, ну, от одного до нескольких кругов над аэродромом перед тем, как ему разрешат сесть и полосу освободят, вот, стало быть, он кружит, и при выравнивании корпуса вот эту вот вторичную часть, та, которая болтается как автобус на мягкой связке, сцепке, ее постоянно носит. И выровнять ее, как правило, пилоты просто не успевали. Им не хватало расстояния. То есть, если бы самолет, согнутый углом, соприкоснулся с полосой, конечно, была бы авария.
0: Ну, а что же думали создатели, вот, конструкторы и прочие? Может быть, и был расчет на это, чтобы, в общем-то, создать такую иллюзию устройства будущего, сокращенно УБ, и
1: да,
0: денег
1: просто...
0: взять на разработку,
1: конечно,
0: а потом сослаться на неудачу.
1: Да, я думаю, что это просто склока вот таких мелких честолюбий в КБ.
0: Да, я понимаю, что...
1: Скорее всего, это следствие вот этого. Угу. Потому что с практической стороны, я думаю, это вряд ли найдет свое отражение в ближайшие годы. Или нужно кардинально менять систему работы диспетчеров.
0: Да,
1: вот,
0: согласен.
1: Строить дополнительные взлетно-посадочные полосы и так далее. То есть это огромные вложения финансовые, практически, по крайней мере, для нашей страны на сегодняшний день нереальны. Есть более важные задачи.
0: Еще хотелось бы все-таки немножко поговорить непосредственно о вашей работе, о тонкостях, да? Вот скажите, пожалуйста, Филипп, а сами стюарды, вот находясь в полете, да, питаются ли какой-то особой пищей домашней или, в общем-то, поедают алчно то, что вот едят и пассажиры? Ведь, в принципе, у нас была такая идея одно время. То есть ведь самолет – это что? По сути, микромодель мира, да?
1: Конечно.
0: Вот представьте себе, если все люди на планете, да, или в каком-то отдельно взятом регионе будут питаться совершенно одинаково, то есть рацион, да? Ну, как, скажем, в совковые времена. То есть, значит, да. 2,70 она стоила вот в бумажке, которые унт макароны, да?
1: Да.
0: И помните, что общественные туалеты, они хоть и были загажены визуально, не так пахло. Вот сейчас, чем разнообразнее еда, тем, соответственно, разнообразнее продукция дефекации, то есть разброты.
1: Совершенно верно.
0: Исходя из этого, может быть, для контроля вот за экологической обстановкой имеет, прежде всего, да, обратить серьезное внимание на рацион питания, а не на проблему утилизации, в общем-то, продуктов дефекации. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть чем меньше, меньше. Да,
1: да. Да, конечно, да. Я понимаю.
0: Да, конечно, да.
1: Нет, ну, в принципе, это проблема отчасти решена, поскольку многие авиакомпании мира давно уже несколько десятилетий как перешли на стандартные комплексные обеды. Это то, что входит в стоимость непосредственно авиабилета. А, ну, к сожалению, не удается вот полностью решить ту проблему.
0: А борща?
1: Кстати, это один из элементов, по-моему, по четвергам, если не ошибаюсь.
0: Кстати, бывает ли в самолете рыбный день? Ну, четверг все-таки.
1: Вот на второе, можно так сказать.
0: А что, куда девается, вот спрашивают наши радиослушатели, вот то, что недоедено. Ведь многие отказываются. Ну, только не говорите, что вот вы домой забираете, хотя это так. Я имею в виду инструкции. По инструкциям, куда утилизируют продукты эти?
1: В принципе, по инструкции мы, конечно, обязаны все это дело слить.
0: То есть, в смысле?
1: В смысле, нет, не продать, я имел в виду, а в контейнер. В контейнер с отбросами, где поддерживается очень низкая температура. Так. Он общий, там два патрубка.
0: Вот это интересно, интересно. Два. Можно поподробнее?
1: Да, конечно. Два патрубка. Один идет непосредственно с кухни, а второй идет вот из клозетов. То есть это можно как-то, знаете, сравнить с выходным коллектором на автомобиле. То есть, например, из четырех цилиндров, да, грубо говоря, в нашем случае из четырех туалетов идут четыре пути, которые потом соединяются в один большего диаметра.
0: Да.
1: Тот, который открывается непосредственно в этот резервуар.
0: То есть это, кстати, можно еще сравнить с лошадью тоже.
1: Можно это сравнить, да. И там очень активно на полную мощность работают специальные резервуарные кондиционеры.
0: Мы-то их называем летчиками, что вентиля.
1: Можно использовать сленг, конечно, это да. Вот. И содержимое резервуара замораживается.
0: Так. Уже в смешанном виде.
1: Совершенно.
0: Так называешь смешанный состав. То есть мы, летчики, называем ее мешанинка. А научное название, насколько я знаю, смесь.
1: Да, ну мы так шутим иногда.
0: Да, ну мы, летчики, вообще веселый народ.
1: Да, и после посадки специальный автомобиль сгружает с лайнера этот сосуд. Меняет его на новый.
0: А вы имеете в виду сосуд?
1: Сосуд, да.
0: Просто я подумал, мало ли, что там происходит.
1: Нет.
0: И что дальше происходит со смесью?
1: Вот. И дальше дело все в том, что утилизацией занимается вообще совершенно другое министерство. Кстати, вот много возникает различных неувязок и конфликтов из-за несработанности наших ведомств. Это же, в общем-то, смежниками можно нас назвать.
0: Да, конечно.
1: Вот. И, к сожалению, иногда бывает, что не успевают подвести свежий пустой контейнер, да, или по ошибке подвозят полный.
0: О, да, да.
1: Вот. Вот это, конечно, неприятно.
0: А кто отвечает вот за такие неувязки?
1: Вы знаете, я думаю, что если вообще у нас очень сложно найти виноватого в нашей...
0: Да. У нас у летчиков кордовая порука.
1: Да и вообще в нашей постсоветской системе сложно. Знаете, я считаю, что это, видимо, как-то орган, который заменяет бывший Совмин, должен этим заниматься. Если здесь стык министерств, значит, нужно решать это вот именно на таком уровне.
0: Ну, а вот скажите, вот забор пустого контейнера, он-то привоз полного, то есть, ну, взамен его, то есть неожиданно, не может ли это быть все-таки результатом, попросту говоря, хищения летным составом недоеденного? И ведь были, я знаю, случаи путаницы, когда вот как раз вот эта смесь не успела, так сказать, стать смесью, то есть один из патрубков, он, в общем-то, дико засорялся, а другой и...
1: Ну, рыбные кости, как правило, забивают все один подряд, из протоков, да, конечно, вот этого выпускного коллектора. Да, и иногда смесь не становится до конца однородной. Ну, в мутной воде, конечно, могут ловить рыбу.
0: И раков.
1: Да, в общем, и так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. Вы исчерпывающе ответили на мой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, вас не очень хорошо.
2: Я хотел бы вот сказать такую вещь. По-моему, вы, Александр, как-то сильно волнуетесь.
0: Спасибо.
1: А мы ему сейчас с нашей воздушной валерьянки.
0: Да. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Доброй ночи, Федор.
0: Здравствуйте.
3: Александр
0: ваша.
3: И Федор, если не ошибаюсь.
0: Да, какая
1: как
0: разница.
1: Как вам удобно.
0: Как вам удобно.
3: Хорошо.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Я насчет уток.
0: Угу.
3: Если они попадают в воздухозаборники,
0: да,
3: то попадают и в прожекторы, а также в элероны и прочие затылки, да?
0: Да, да.
3: Лучше всего, если в форсажную камеру сразу, но ее там выкинет.
1: Гриль.
3: Нет. Насчет этого надежнее всего наши винтокрылые машины были.
0: Конечно, рубали.
3: Сразу фарш.
0: Это паштет. Рубали, как пеликан, треску.
4: Ну, там даже стояли специальные уловители, которые...
3: Намного надежнее.
0: Конечно.
3: Сверки же стояли.
5: Ну, гибли самолеты все-таки. Потому что иногда они угаживали в лобовое стекло.
0: Конкретно.
3: На такой скорости... Когда вышибало лоб, это и в истребителях.
0: Да, да.
5: Вышибало лоб не в том, что истребителях. У летчиков лбы вышибало. Клюв на такой скорости имеет страшную силу.
0: А тут ведь еще подумайте сами, что в это же время бои-то шли и на суше, там внизу тоже Т-танки, Курское побоище. Естественно, пернатые
3: Александр,
0: там, да.
3: Даже если, как говорится в вашей присказке, один птиц снес

0: Заправщики у нас называются ГСМщики.
1: А вот я сам бывший ГСМщик. У меня, правда, вопрос такой. Вот, может быть, это не вопрос, а замечание к работе стюардов. Вот иной раз летишь так вот на самолете, откинулся в кресло, солнышко светит вот в...
0: Иллюминатор.
1: В иллюминатор, да. И вдруг стюардесса обычно это делает, там уже ты засыпаешь, и вдруг она говорит с тем, где он летит.
2: Кто еще хочет?
1: Температура такая-то,
2: да.
1: Очень низкая, причем там обычно минус 80, что ли. И полет проходит на высоте 10 тысяч метров. И вот вы знаете, сразу сон вот как рукой снимает, сразу вот руки тянутся к,
2: парашюту.
1: К ручкам кресла, вот вцепляешься в них, так аж белые пальцы становятся, и думаешь, ну вот зачем она все это говорит? Я не понимаю. И каждый раз вот эта стюардесса, ну или другая стюардесса, вот
2: или стюард, кстати, тоже, да.
1: Спящим пассажирам вот начинает вдалбливать вот эту информацию ужасную, от которой сразу и сон проходит. И
2: Григорий,
1: никогда
2: Григорий,
1: больше летать не хочет.
2: Григорий, вопрос понятен. И я, если позволите, к вашему вопросу еще сделаю маленькое добавление, хорошо?
1: Хорошо, конечно. Вот...
2: Спасибо, спасибо.
1: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания, Григорий, до свидания. Вот в связи с этим еще такой вопрос. То есть только, значит, особенно если, знаю, после тяжелого дня, то есть неделю там в Риге, с деловыми партнерами оттягивался, воля поневоле, банкет, то есть летишь. Только чуть-чуть прикорнул, а тебе сообщают, через несколько там 10 минуток вам будет подана еда. Только опять прикорнул, сейчас вам будет подана еда. Может быть, действительно, вот не нервировать пассажиров вот так по мелочам. Зачем эти объявления? Это шумное включение. Или опять же, возвращаясь к теме, вот, которую мы поднимали в нашей программе уже, да, как-то делать это, ну, на мелодической основе. Пусть она это не скажет, дескать, мы пролетаем, температура такая-то, как это строго. А пусть споет это, например, калинку-малинку, или пройдется, например, коленцами между рядов.
0: Не обо. Понял. Дело в том, что все это идет из служебных инструкций.
2: Да, конечно.
0: Дело все в том, что это просто обязанность стюардессы или стюарда оповестить пассажирский состав, пассажирский личный состав, я бы так назвал, эту группу людей, о том, что в данный момент с ними происходит. Дело все в том, что на заре авиации, когда самолеты стали использовать в качестве пассажирских средств, это исторический факт.
2: То есть, извините, я еще немножечко перебью вас. Дело в том, что были вообще такие попытки, я вспоминаю на заре, когда все хотелось людям переделывать, да, и, ну, то есть пассажирам не объявляли ни высоту, то есть, да, тогда поступали претензии такого плана, что, дескать, мы имеем право знать, где находятся наши тушки.
0: Совершенно верно.
2: Почему с нами никто не хочет общаться, в конце концов?
0: Совершенно
2: Извините,
0: верно.
2: Я волнуюсь.
0: Совершенно верно. Да. Именно вот из-за этих пассажирских претензий, которые идут бог знает с каких времен, и были разработаны вот эти вот служебные инструкция.
2: Да.
0: То
2: да.
0: есть, ну да, действительно, я понимаю, что становится кому-то не по себе, если он узнает, что за бортом минус 50 градусов. Но тем не менее, в древние времена, когда самолеты только начинали брать на борт пассажиров, можно было, как в автомобиле в современном, просто опустить форточку вниз и выкинуть туда бычок. Вот, а если соответствующие погодные условия не позволяют этого сделать, так просто святая обязанность стюардессы была предупреждать. Сейчас, конечно, иллюминатор не откроешь, не опустишь, но это история.
2: А вот в связи с этим мне, да и не только мне, а многим нашим радиослушателям хотелось, конечно же, задать вопрос внуку полярного летчика Павлу Катериничу. А что вот ваш дед Павел не рассказывал ли вам, как боролись вот с ну, данной проблемой, ну, попросту то, что мы называем проблемой комфорта, да, или его отсутствие, да, вот в те годы. Ведь ходили такие легенды, мы-то люди простые, мало что знаем, нам не говорят, что, например, вот ребята, которые перелетели там Атлантику или что-то такое, в общем, перелетели на

0: самолете, что они были вынуждены, попросту говоря, ну, свои естественные надобности справлять попросту вот. Ну, вы понимаете, ну, прямо есть, в штаб.
1: Можно сказать, прямой эфир.
0: Да, да. Практически вот это же, в принципе, двойное мужество. То есть ты летишь, и ты вот... Какие были реальные ситуации?
1: Значит, реальные условия были такие. Дело в том, что на заре авиастроения самолета, в принципе, было очень холодно.
0: Конечно.
1: Поскольку тепло от двигателя еще не научились отводить в салон, дабы его обогревать.
0: И тогда он именно назывался, извините, пожалуйста, Павел, салон. Это сейчас принято говорить салон.
1: Тогда он назывался именно салон.
0: Да.
1: И, в общем-то, проблема решалась достаточно просто. Дело в том, что совершенно не обязательно было справлять естественную надобность, так сказать, собственные брюки. Можно было это сделать просто элементарно в специально отведенном углу салона. Из-за низкой температуры продукты дефекации просто замерзали и не доставляли как бы никаких неприятностей своими ароматами. Вот. А впоследствии специально обученными людьми уже при посадке они вычищались.
2: Отбивались ломами,
1: выносились. Да, собственно, ну и выносились. Так что... А, конечно, проблема комфорта существовала тогда остро, в общем-то. Хотя, как я уже говорю, трудности были нормой жизни. Так что, в общем-то, люди как-то стоически и спокойно к этому относились.
0: А вот не думали вы ли о том, что вот эти трудности жизни, да, они, ну, в какой-то степени искусственно создавались вот тогда правящей партией, правящими кругами. Ну, как говорится, у нас тыр-пыр, а мы крепчаем, да, дескать, чтобы народ каким-то образом не обрюхатил, что ли, да, не покрылся жировой складкой.
1: Общем,
0: то,
1: да.
0: Что, кстати, сейчас происходит, видите, они же орут, раньше загружают в кукурузник, тут и куры, и утки, да, их вот через Тбилиси прут, и песни, да, «Милая моя, мимино», вот. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас, где мой багаж? Да я вам сейчас весь сотру там в гараж. Жировая складка появилась у людей.
1: Не, вы совершенно правы, Александр. На самом деле просто люди как-то были чище, что...
0: Да!
2: Не а было, вот летчики-испытатели, ведь и сейчас ведь они испытывают такие страшные перегрузки на форсаже.
1: Да.
2: Многие мне рассказывали, что ты бы видел, как мы писаем и какаем в воздухе. Ну, то есть, я говорю, вот романтика, дескать, тебя
1: просто,
2: девушки любят. Он говорит, да, любят.
1: Буквально просто вводятся катетеры, то есть, чтобы
0: проще это делать.
1: То есть, непосредственно в мочевой пузырь и непосредственно в прямую кишку вводится специальная эта труба отвода, которые соединены вот с тем самым сосудом, о котором уже вот нам Филипп рассказывал.
2: Ну, лицо-то когда по маске размазывает внутри, тут никакая труба не поможет.
1: Между прочим, зато у них очень эластичные, очень пластичные лица. Очень
2: у них, кстати, носы, как у боксеров, вот я обратил внимание, у испытателей.
0: Или как, например, у бурят. Ну,
2: да.
0: Потому что все зависит от того, каким углом вот это все.
2: Да, но глаза у них раскошены, как правило, не симметрично.
0: Это
2: один
0: уже...
2: вверх раскошен, другой раскошен вниз.
1: Но оба раскошены.
0: Или по бокам. Вот даже я помню, так и звали у нас одну летчицу Бокоглазка, потому что или птица у нее была. Кличка вторая, потому что ну, у нее глаза по бокам, как у птицы, она поперек вот только клюва могла смотреть. И когда ей говорили «Лиза», она так смешно поворачивала голову, и еще нос у нее был здоровый, она постоянно билась об косяки, поэтому у нее еще вторая кличка была «Косяк», «Лизка Косяк», помните?
2: Да, конечно.
1: Да. Известная личность, очень известная.
0: Но я предлагаю сейчас опять ненадолго отвлечься и затем продолжить. После непродолжительной паузы.
1: Конечно.

0: продолжаем общаться с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю вам, что программа посвящена Дню Воздушного Флота, который день этот был 20 августа. И, соответственно, в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Филипп, скажите, вот технический прогресс, он, в общем-то, движется вперед постоянно, да, и постоянно изобретается что-то новое, да, так, к примеру, у нас в поездах всем бортпроводницам выдаются, да, там какие-то новые вещи, там, да, вот. А какие-то есть усовершенствования в плане вот у вас? Или так же, вот, как и 1000 лет назад, разносится все это на пластмассовых стаканчиках? Ну, вот эти жуткие тележки, в принципе, они же жуткие, страшные, вот куда потом мы складываем грязную посуду.
1: Да,
0: добрался ли технический прогресс именно до сферы обслуживания вот в вашей области?
1: Ну, в общем-то, конечно, в основном все по-старому. Единственное, что сейчас все чаще встречаешь встроенные в ручки кресла рвотные мешки. Если раньше нужно было кому-то из соседей, если, например, стошнило кого-то из пассажиров, кто-то из соседей, как правило, звал стюардессу, вопрошал ее как-то огородить.
0: Да, дескать, зашити, говорим.
1: Да, то теперь у каждого индивидуально одноразовый рвотный мешок встроен в ручку кресла.
2: Это удобно. Выстреливается как подушка безопасности.
1: Да, да.
0: Просто... В случае, если какой-то, да,
2: порыв. В случае позывов.
0: Ну, это по сути, уже не очень плохо, я считаю. Ну, а все-таки, что касается вот каких-то... Ну, понятно, что это тоже вам помощь, да? А, ну, может быть, какой-то специальный пояс, куда можно поставить много стаканчиков. Или там более, например, красивая тележка, обтекающая вот для грязной посуды. Что-нибудь... из этой области.
1: Насчет стаканов действительно была такая разработка. Они навешивались на ремень, как пейджеры.
0: Да, вот интересно.
1: Но они могли служить только вот, в качестве пустого сосуда, то есть разливать сухое вино и разносить вот так вот на поясе было очень неудобно, потому что, опять же, постоянное движение локтевыми, плечевыми и лучезапястными суставами осуществляет стюард.
0: Да,
1: он просто задел бы, расплескал бы все это дело. Ну, а так, в принципе, опять же, как вот я уже вам говорил, что я в свое время людей учил подходить к этому творчески, к своему делу, и поэтому здесь открыта свобода действий. Если кто-то введет интересное новшество, то это не запрещается, если, конечно, не конфликтует с основными должностными инструкциями.
0: А вот вопрос от наших радиослушателей на пейджер, причем очень много вопросов. Летчики гражданской авиации, структура подчиненности аналогична армейской, то есть обязаны ли они отдавать честь? И если да, то каким образом в эту структуру входите вы, стюарды, собственно?
1: Ну, вы знаете, честь отдавать стюарды не обязаны, если командир корабля идет мимо, находясь в пассажирском салоне.
0: Нет, ну, а имеется в виду, тут речь даже не о том, что честь, это я так спросил, сформулировал.
1: Нет, дело все в том, что когда он заходит на кухню, то команда смирна, она подается первым, кто его увидит, и все встают.
0: Ну, а его приказы должны выполняться беспрекословно, всеми членами.
1: Да, да, это железное правило, в общем, дисциплина, все равно, хоть как и не говорят многие, что где начинается авиация, там, в общем-то, полный беспорядок. В этом плане все-таки субординация есть.
2: Ничего подобного, я должен согласиться с коллегой, потому что только вот не далее, как сегодня, я находился в служебной части аэропорта Домодедово, и проходящий мимо летчик, находящийся не при исполнении, а как бы, в общем-то, он нес форму наперевес, скажем так, находился в спортивном костюме обычно, тем не менее, проходя мимо, чисто механически сказал «здравия желаю», это было как-то даже приятно, я сразу почувствовал гордость за предков.
0: А, вот.
1: А может, он пошутил?
2: Нет, он сделал...
1: Может, он украл эту форму?
2: С очень серьезным видом. Может быть, конечно, кто знает.
0: Но все равно приятно.
2: Вроде бы охраняемая зона.
0: А скажите, вот что касается подбора кадров, да, к примеру, вот я помню раньше, когда мы закончивали училище духовых инструментов, и нас распределяли на работу в ВИА. То есть, например, говорят, ты пойдешь в самоцвет, ты пойдешь туда-то, да. И это было, ну, скажем так, силовое достаточно направление. То есть это называлось попасть на работу по распределению, да, на первые годы. Да. А, музыкальный руководитель коллектива не имел никакого права отказать, так сказать, начинающему трубачу, духовику вот в работе. Другое дело, мог там сказать, ну, ты имитируй, не брать его на студийные записи и так далее. Как обстоит дела с контактом, скажем так, между стюардом и капитаном лайнера? То есть проводится какое-то собеседование. Ну, может быть, например, антипатия возникнет между командиром корабля и, в общем-то, стюардом.
1: Да,
0: как это, например, лично вы, Филипп, проходили это?
1: Эти явления, да, они, в общем-то, предупреждаются при приеме на работу и обязательно проводятся очные ставки.
0: И какие вопросы обычно задает командир корабля? Вот, опять же, если говорить о вас.
1: Вы знаете, обычно командир корабля вопросов не задает, а просто моделируются какие-то служебные внештатные ситуации. То есть, все это, конечно, не в салоне корабля происходит, а где-нибудь в кабинете, где сдается непосредственно экзамен. Там просто выстраиваются стулья рядами и оставляется между ними свободное пространство, ну, проход. Вот. И я должен был вот пройти взад, вперед, ну, естественно, сделать все необходимые объявления. И кто-нибудь мог, например, мне шарахнуть вот с подноса, например, под ноги или на брюки. Я работаю в белых брюках.
0: Понятно. Ну, я вижу, и ходите в них же, да?
1: Да. А я должен был как-то отреагировать, чтобы понравиться им, не раздражаясь, я должен был успокоить.
0: А, то есть это такой психологический тест?
1: Конечно.
0: Вы знали о том, что испытание будет именно такого плана? Или для вас это было неожиданностью? Потому что если знали, то несложно потерпеть 20 минут, вот это забрызгивание и так далее.
1: Нет, дело все в том, что в нештатных ситуациях, на самом деле, за всю историю авиации существовало масса. Конечно, молодому студенту невдомёк, что там было и как, хотя какие-то слухи ходят, и, конечно, что-то в нашу среду просачивалось и проникало, но, конечно, опытные пилоты, они-то больше знают. И сложно было что-то предвидеть реально, что вот именно с тобой они выкинут.
0: Я понимаю.
1: Это вот было со мной, а кого-то другого, возможно, загружали просто чисто техническими вопросами. То есть масса вариантов и способов поставить студента в тупик.
2: Не, ну просто даже была такая нештатная ситуация с моей мамой, которая тоже летала в должности стюардесса в свое время. Там просто хитрые летчики в Ту-114 забыли закрыть багажный люк. Вот, и когда на высоте порядка 7000 метров они услышали вот эти жуткие совершенно хлопки, то есть было такое ощущение, что кто-то ломится снаружи,
0: в самолет, хочет зайти, в судно, да, я бы сказал, в космическое.
2: Кого-то забыли посадить.
0: Да, да.
2: Вышли и увидели вот это вот дело, открытый люк, свистящий ветер, в общем-то, ну, они, конечно, справились с ситуацией, но им было, мягко говоря, не по себе, то есть это вот к тому, что самые разные бывают подколы со стороны опытных экипажей, в общем.
1: То есть и чемоданы тоже там все полетело?
0: Или пока порожняком шел?
2: Нет, чемоданы были зафиксированы достаточно плотно, поэтому улететь они не могли.
1: Нет, я просто почему? Я просто не имею доступа в багажный отсек. У меня карточка.
0: Я, кстати, тоже.
1: У нас же все карточки электронные с степенью доступа. Да. Вот у меня есть доступ в туалет, на кухню и непосредственно в пассажирский салон.
2: Просто в те времена было все гораздо проще. Как бы не было еще электронной системы закрывающих кодов доступа. И, то есть, в принципе, практически каждый, кто знал как, мог попасть в любое помещение самолета.
0: Как интересно.
1: Видимо, вот угоны раньше были достаточно частым явлением, может быть, и поэтому...
0: Даже, может быть, из шалости, да, вот угоны, а не с какой-нибудь целью. То есть то, что, в общем-то, доступно, но элемент такой безопасной опасности, как ни странно, присутствует, то и соблазнительная сливка для детских зубок шалунишки.
2: Ну да, то есть...
0: Да. Извините, я болею.
2: Просто человек, который выпил лишнего, мог вот так вот показать свою плодецкую удаль.
0: Так сказать. Хватанул лишка, так можно.
2: Хватанул лишка и решил угнать самолет, допустим, не в Улан-Удэ его посадить, а в Кызыл-Орде.
0: Понятно.
2: Ради прикола.
0: Я предлагаю, у нас не так много времени уже остается, отдать это время нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы к вам.
2: Да, пожалуйста.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, а вот...
0: Да-да, не волнуйтесь.
4: Мне как бы интересно, а вот вы не думали никогда изменить форму самолета? Ну, то есть вы, конечно, не конструкторы.
0: Да.
4: Но как просто интересно.
2: Ну, предложите какой-нибудь вариант.
0: Не, ну я думаю, что
4: вот,
0: я могу думать.
4: Там, в форме каких-нибудь, я не знаю.
0: В форме куба.
4: Куба, например.
0: Думали. Вот и, только что,
4: и,
0: да.
4: Или в форме тарелок. Вот ведь есть такие, как бы, неопознанные летающие объекты.
0: Понятно. Вопрос.
1: Мне вот, например, когда я отдыхаю у себя в комнате отдыха, мне ноги вытянуть нет возможности. Я бы хотел, чтобы самолет имел выпуклость вот в этом месте, куда я протягиваю ноги. Единственное мое, может быть, какое-то желание. А так, не знаю. Может быть, как-то попросторнее санузлы.
2: Ходят же
0: тут
2: слухи,
0: вот, кстати, проходит много вопросов на тему именно санузлов.
2: Ходят же слухи, что НЛО это не НЛО, а экспериментальные модели. То есть, как бы, видимо, секретные КБ уже как-то вот решают.
0: Да,
2: это.
0: Да, это действительно так, это было. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, вопрос есть такой.
0: Рассказывайте.
5: Вот я заметил, значит, много раз летал, и вот у стюартов такой, ну, малообещающий лоб обычно.
0: Угу.
5: Вот. Но, ну, Хаппен, Зигги, Визен там, это еще там бывает...
0: Вопрос понятен. Отвечайте, Филипп, это вот ваш адрес. Камон, ваш адрес.
1: Я просто немножко теряюсь. Я не знаю, что есть малообещающий лоб, да.
0: Понятно.
1: Многообещающий лоб. Что может лоб обещать? Я не понимаю. Может быть, он имеет в виду надбровные дуги увеличенных размеров? Так это, извините, это относится к профболезням. Нам просто жмуриться так проще.
0: Ну, понятно. В общем, да, вопрос такой, он сложный. И, скорее всего, его нужно адресовать к...
1: Медикам.
0: Медикам, да, людям. Физиономистам.
1: Да,
0: аэрофлотским физиономистам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А время есть?
0: Погромче, если можно.
6: Алло.
0: Да-да-да, вот так хорошо.
6: Вы знаете, вопрос такой. Mm-hmm. Вы все говорите, вот, командир корабля, штурман, там, А как стрелки и радисты? Это как лицо заинтересовано.
0: Понятен. Вопрос дело в том, что оба наших гостя имеют отношение к гражданской авиации, поэтому этот вопрос не в их компетенции. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Это запрашивает Миша Рыцарь из Новосибирска, Советский район.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, какой вопрос я хотел бы вынести на обсуждение? Вот не могу разобраться, почему по всем инструкциям на борту самолета пассажирам приемники слушать запрещается, только плееры, и под угрозой их изъятия на время полета, вот сам нарывался. Ну, мой товарищ там тайком FM диапазон слушал, там же с высоты там намного больше городов будет слышно. Говорит, было довольно интересно. И причем, что интересно, на одних рейсах там на это внимание не обращают, а на других вообще к этому подход строгий. То ли боятся, что их там переговоры слышь, но они действительно довольно сильно вылазят. Хотя там ничего конфиденциального нет.
0: Вопрос понятен. То есть у вас, нашего радиослушателя, спасибо за звонок. Видимо, волнует, скажем так, серьезные проблемы непостоянства защиты, непостоянства, скажем так, службы безопасности. То есть если требования на разных рейсах предъявляют совершенно разные, то это лучше их и не предъявлять.
1: Дело в том, что здесь просто замешаны чисто коммерческие интересы отдельных рекламодателей, так как FM-диапазон, он изобилует рекламой, как известно. Вот, соответственно, человек, вылетающий из одного региона, являющийся плательщиком налогов где-то в одном месте и услышавший рекламу в воздухе, да еще приземляющийся в третьем регионе, он вообще просто выпадает из вот этих вот потенциальных расчетов рекламодателей. То есть это, получаются деньги, выброшенные на ветер. Он прослушал рекламу и улетел. Чего от него толку?
0: Конечно, конечно. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, любое принимающее устройство, так же, как и передающее, наносит непоправимую коррекцию, в общем-то, для работы навигационных приборов. Конечно, профессиональный летчик может сесть и вслепую, или подняться вслепую, но ему-то может это даже в удовольствие. Но не забывайте, что там летите и вы, и ваша бесценная тушка, то есть для
1: конечно.
0: Него. Поэтому лучше выполнять инструкции экипажа, да.
1: Гораздо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Два вопроса по желанию.
0: Говорите.
8: Первое. Пассажирам пассажирских рейсов, как известно, не выдается парашют. Почему бы в чисто психологическом моменте не выдавать им воздушные шарики, чтобы было за что держаться и повышать, так сказать, устойчивость самолета, что ли? Хорошо, первое.
0: Да.
8: И второе. Запрещено с собой брать любые навигационные приборы, кроме очков, естественно. Почему бы не сделать линзы иллюминатора или телекривые зеркала?
0: Вопрос понятен, но я просто хочу сказать, что так без всяких обид, мне кажется, вы не очень серьезно, так сказать, относитесь к теме нашей сегодняшней программы, поэтому я предлагаю оставить. Ну, какие шарики, о чем вы право говорите? То есть речь идет о безопасности людей, а вы говорите о шариках. Несерьезно, уважаемый. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
9: Скажите, пожалуйста, когда появилась на Аэрофлоте традиция красить стоп-кран в голубой цвет?
0: Вот это я понимаю, это хороший вопрос.
9: Да, очень приятно.
0: Спасибо. Филипп.
1: Ну, дело все в том, что надо. Это все идет вообще в принципе идет из истории железной дороги,
0: да, вот.
1: И метро. Если там стоп-краны красного цвета, то нужно было как-то отличаться, знаете, как «Спартак» и «Динамо». Разные команды, разные цвета. Воздух, если мы смотрим на него снизу, вверх, когда небо чистое от облаков, он как бы голубого цвета. Авиация
0: ассоциируется,
1: да. Это элементарно.
0: Все, в общем-то, на самом деле просто вопрос дизайна.
1: Конечно.
0: Прежде всего, да.
1: Никакого практического значения в этом нет.
0: У вас есть что-нибудь добавить, Павел, по нами всему сказанному?
2: Ну, в общем-то, хочется, конечно, сказать о результативности данной беседы и о том, что наших радиослушателей, как я сегодня убедился, очень и очень волнует проблема авиации. Будем надеяться, что с всенародной поддержкой мы сможем максимально быстро их решить.
1: И я, как понял, их не обманешь.
2: Да, вообще люди-то знающие попадаются, в основном достаточно профессионально подкованные, хорошо.
0: И я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за шлем, наушник. Правда, он как-то так выдран. Вот. Но тем не менее.
1: Ну, это традиция. Вы понимаете, мы не могли прийти с пустыми руками. Это мой личный, я вам по секрету скажу. Я пролетал в нем 20 лет.
2: Это когда он был еще стюартом на истребителе.
0: Спасибо. Спасибо вам, Филипп. Спасибо вам, Павел. Удачи вам в вашем нелегком труде на благе вот поприще. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Александр.
0: Пока.
2: Счастливо.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И я с радостью представляю гостя нашей студии. К сожалению, он совершенно ненадолго может у нас пробыть, поскольку у него через вот где-то полтора часа самолет. Это Тарас Потапович Дупло, наш гость из Ташкента и из Ташкентского общества защиты и сохранения ценных животных, редких животных. Центр этот называется «Мандула». Здравствуйте, Тарас Потапович. Скажите, пожалуйста, вот почему такое название у вашего центра, и как вообще пришла идея в городе именно Ташкенте создать центр по защите экзотических, собственно, животных, поскольку там же можно считать, что экзотическое животное — это там тюлень, а они же вот не водятся, собственно, в Ташкенте, насколько мне известно.
3: Не, ну, в принципе, дело все в том, что животные все, они очень вообще близки мне, так как я сам почти животное. Вот, и, ну, в смысле, душой так очень близки. Вот, и вводятся достаточно редкие экземпляры там. Ну, вот, собственно, поэтому там и все, и, так сказать, образовалось.
2: А скажите, пожалуйста, я вот знаю, что как раз сейчас вот у нас тут разродилась как раз эта верблюдица, и вы, собственно, приехали сюда как бы за одним из ее вот, как их называют, черт, научное название забыл, потому что верблюжат — это название для мультфильмов, собственно.
3: Детенышем, да.
2: А, точно, детенышем.
3: Ну,
2: а
3: отпрыск ее с собой у меня здесь, я принес ее.
2: Да, я вот, кстати, вижу...
3: Она вот притаилась тоже, он... наушники одела.
2: Да, в сумке там такой...
3: Это она.
2: А, это самочка. Ну, да. Ну, вот я что-то грудки не заметил. Ну, вот, да, что-то там такое виднеется.
3: Она улыбается.
2: А почему, вот же, ее зовут, ее почему же ее зовут Митей? В таком случае. Вот вы же сказали, что это Митя. Или как бы у вас...
3: Ну, Митя она. Она. А, Митя она.
2: Митя она. Понятно. А вообще, скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вот сейчас эту верблюдиху, извините, это так звучит, вот вообще переводить в самолете, если как бы нужно, видимо, наверное, отдельный отсек, она же, извините, гадит, вот уже вот сейчас я вижу там катышки, вот они. Вот, кстати, вот ну, она сейчас
3: все,
2: Прохор.
3: Она
2: Прохор
3: все заметил. Съест, она все съест сама.
2: А, то есть у них как бы вот этот процесс...
3: Да, да.
2: А скажите, пожалуйста, вот ну, вы... Да.
3: Нет, все время обычно в багаж пытаемся сдать такие предметы. Ага. Но, так сказать, работники летательных аппаратов все время требуют с собой в салон. Ага, а очень как... им нравится.
2: А как относятся к этому, собственно, вот соседи, пассажиры?
3: Ну, как правило, отдельным самолетом мы летим с ней.
2: Ага. Скажите, вот поскольку сейчас у нас так зашла уже речь конкретно о Мите, собственно, и как бы вот она тут шевелится, такая уши у ней там. Кстати, вот, вот скажите, у них вот уши у верблюдов, они вот всегда, когда они родятся, так висят, а встают уже после какого-то возраста? Или как бы вот это такая порода? Я просто с трудом себе как бы представляю и представлял, вот как бы как глядя на большого верблюда, сложно представить себе маленького верблюда. А глядя на маленького верблюда, совершенно забываешь, какой, в общем-то, большой верблюд. Какой. Ну, и что у нее вот это висит, и все это вот там такая, она какая-то...
3: Нет, но дело в том, что просто второй родитель, он неизвестен на самом деле.
2: То есть, в смысле?
3: Ну, в смысле, отец не ясен пока еще, кто...
2: Ну, вы сейчас... имеете в виду, что за животное? Или?
3: Ну, вообще, откуда, да, вот почему она тут разродилась, эта верблюдиха, это пока вот остается тайной.
2: Ага. Да. А скажите, отсутствие вот, вот этой системы горбов, вот сейчас я не вижу, собственно, пока горбов, может, когда ее отсюда вынесут, появится. Вот, собственно, это как бы определяется возрастом или породой, или вообще, может, это вообще, кстати, не верблюдица.
3: Ну, возможно, вот, это мутации какие-то, да. То есть вот это сейчас сложно ответить
2: а
3: на
2: вы
3: этот
2: когда,
3: вопрос очень.
2: Когда вы приезжали, собственно, в Москву, конкретно за Митей, вы вот ехали, я знаю, вот вы вот уже знали, что это, как это выглядит, или вы...
3: Нет, я приехал заранее. гораздо заранее, чем вообще роды, все появилось. То есть
2: роды
3: да.
2: принимать?
3: Нет, тогда еще не было родов. Тогда еще даже в плане не было вообще никаких рождений. Просто долго, так сказать, занимались спариванием верблюдихи.
2: Вот то.
3: Ну да, со всякими разными другими субъектами. Вот, и... Поэтому, так сказать, и неизвестно, кто же на самом деле является отцом. Не получалось вот у нее что-то сразу-то.
2: Ага.
3: С верблюдами. Ну и с другими, в общем, тоже.
2: Ну, вообще настораживает несколько поедания собственных катышков. Это как бы уже говорит о том, что какие-то, конечно, мутационные процессы прошли.
3: Да, но с другой стороны, это очень даже удобно, можно сказать. Содержать, да, можно дома, в общем, и в любом помещении.
2: Оно же, наверное, вырастет у вас. Вот вы посмотрите, оно как бы такое крупное, крупный детеныш.
3: Не будем загадывать сейчас, насколько оно вырастет еще.
2: Ну ладно, прервемся на музыкальную паузу. После этого обсудим вообще работу центра Мандула, Ташкентского центра.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас у программы «Монморанси» совершенно на ненадолгий срок проездом он сегодня в Москве, Тарас Потапович Дупла, руководитель Ташкентской организации по спасению и сохранению редких видов животных. Организация эта называется «Мандула». Вот к нам присоединилась Екатерина Половинкина, чтобы задать несколько вопросов. Ну, Кать, прежде я хотел бы все-таки уточнить, потому что как-то у нас вот принято, что словом «мандула» как называют что-то такое очень... Вот, почему вот такое название все-таки? Может быть, это что-то вот у вас... Да, и почему вас зовут Тарас?
1: Ну, насчет мандулы. Мандула — это была такая тетенька, местная героиня, так сказать. Спасла, надо заметить, огромное количество всяких зверюшек от басмачей и прочей. И прочих дяденек недобрых. Вот. И, так сказать, вот мы решили, что «Мандула» будет самое удачное, так сказать, название нашей организации. Угу. Ценной.
0: А сама «Мандула» еще жива?
1: Нет. К сожалению, неаккуратное общение вот со зверюшками. Они ее съели. Не будем об этом.
0: Ладно. А вот ваше имя все-таки, вот вы, и вот судя по вот тюбетейке, по вашему халату полосатому, замечательному, кстати, надо сказать, вы все-таки коренной житель Ташкента, да? Вот арбузы вы нам принесли, там все вот эти дела. А почему же вас зовут Тарас Потапович, а фамилия Дупла очень странная? Вот как бы вы все-таки откуда родом?
1: Ну родом... Дело в том, что мои предки далекие, они все больше по дуплам жили. Вот. Ну и, видать, оттуда все это и пошло. Знаете, они все фамилии, они просто так не даются. Вот. А насчет Тараса, ну, очень любила мама моя Тараса Бульбу. В детстве.
0: То есть замечательного писателя.
1: Ну да, и музыканта.
0: Да, ну вот Катя хотела задать какой-то вопрос.
2: Да, здравствуйте, вот, дорогой Тарас, здравствуйте, радиослушатели. Я почему решила присоединиться? Почему, собственно? У меня назрели вопросы. Как всякая девушка, выходящая в эфир и вообще фигурирующая в средствах массовой информации, я решаю для себя два вопроса в основном. Где взять денег и как выйти замуж? Соответственно, вопросы мои, они более меркантильные и прагматичные. Вот не так давно мы были в Крыму, и там есть дельфинарий. В жутком совершенно состоянии он находится. Спросили, почему. Говорят, что всего бюджета Украинской академии наук, а он под ее ведомством находится, не хватит для того, чтобы провести хотя бы один капитальный ремонт в этом дельфинарии. А на какие же деньги вот содержится ваш центр?
0: И вообще, что это? Как, может быть, мы неправильно несколько понимаем. То есть, может быть, ваш центр — это вы и ваша супруга, вот, Урсула. Вот, да, кстати, она тоже тут сидит под паранчой, тихенькая такая мышечка наша. Вот, а ничего, что я так фамильярно. Просто я знаю Урсулу очень давно, она была... Мы, в общем-то, учились в одном классе, даже скажу вам по секрету, с Урсулой, со старушкой Урсулой. Вот, может быть, это вот вы всего двое, и у вас чисто, может быть, хотя тогда, если они везут Митю, то куда они его везут. Просто я думаю, может, это какая-то скорее бухгалтерская организация, а не как...
1: Ее везут, ее.
0: Ее, да.
2: Нет, ну вы про деньги-то.
1: Нет, ну про деньги. Дело в том, что животные у нас выступают.
0: В смысле?
1: Ну, выступают, они стараются, так сказать, развлекать всяческих посетителей нашей организации. Вот. Все очень одаренные животные, как правило, у нас.
0: Ну,
1: мы,
0: например...
1: Мы просто так не берем животных никаких туда.
0: То есть, а если, например, уж очень редкий, ну, например, змея с ногами, ну, она тупая, предположим, как ремень, и вы ее не возьмете, то есть, если она не умеет, например, стойку делать или там летку-енку плясать, ну, это я так несколько, может, утрированно.
1: Не, ну, она как выступает, чем она занята? Она может съесть пищи, там, объем, скажем, ну, приличный объем. Скажем, там, два лося, например, за обед. Чем, так сказать, не интерес публике на радость.
2: Ну, а теперь, да, это и что, это единственное средство к существованию? То есть выступление ваших животных?
1: Ну, в принципе, ну, не совсем так.
0: Ну, вы говорите все на чистоту, то есть мы знаем, что сейчас там в Ташкенте у вас несколько
2: Или если вы не хотите отвечать на этот вопрос,
1: мы давайте тоже оставим поймем. Пока.
2: Замнем. Тогда я к замужеству перейду сразу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что они у вас выступают, и мало того, вот, ну, дрессировки подвержены там в той или иной
1: степени. Нет, они, в общем-то, нет. Сами, да.
2: Сами, хорошо, да. Сами, это еще лучше. Но ведь вы же знаете, что, ну, то есть вы это знаете, что у животных ведь бывает период, связанный с весной. И, как правило, это не обязательно весеннее время года. А я имею в виду тягу к противоположному полу. Вот в этот период они сами выступают? Нет, или вы освобождаете
1: их? Вы хотите животное закадричили у нас какое-то?
2: Нет, что вы! Что вы? Как-то у вас там много желающих на этот счет?
1: Нет, ну, это были, конечно, но так вот прям, чтобы прям так уж...
2: Да
1: прям
2: нет,
1: вот
2: ну что вы, я
1: в открытую
2: об их
1: между этим.
2: Собой отношениях. Причем же здесь, как же здесь... Ну что ж, ладно, это мы опустим. Я хотела спросить, вот во время течки выступают они или нет?
0: Или происходит все-таки какая-то, как это сказать, ну, свой такой профсоюзный расклад, когда там оберегают их от излишних нагрузок в момент вот этот несколько неприятный для скотины?
1: Ну, в общем-то, у них, у самих желание всегда есть выступить. То есть они, течка им мешает, конечно, но они стараются все равно, так как желание, оно, в общем, так сказать... Очень сильно выступить всегда.
0: А вот стимуляция какова у вас? Вот они, скажем, выступают. А если вот он, скажем, вот он не выступил, вы ему потом дадите там каких-то яишек съесть или еще что-нибудь?
1: Нет,
0: или...
1: наоборот, мы дадим ему съесть, если он, наоборот, не выступил.
0: Ага. Ага.
1: Потому что желание настолько велико у них к выступлениям, тяга, что, в общем, приходится даже как-то, в общем, это... немножечко сдерживать.
2: А не могли бы вы как-то все-таки... Вы, хотя я уж тут боюсь, вы так прямолинейно мои вопросы воспринимаете. Вы не могли бы все-таки расширить для наших слушателей чуть-чуть вот сам термин «выступают»?
0: Да, ну хотя бы описать, например, какой-то пример. Вот взять конкретное животное из вашего питомника, да, и вот чем оно конкретно занимается. Ну, вообще расскажите, какие у вас есть животные, вот помимо вот этого, вот который в сумке сейчас сидит такой вот.
1: Ну, из сумки-то вам тут не видно, из сумки оно выскочило давно уже.
0: Ага.
1: Вот, так что...
0: Ну, сейчас Прохор будет заниматься.
1: Кстати, она... Нет, ну она прилично себя ведет, в общем-то.
0: Ага.
1: Вот, возможно, кстати, тоже...
2: выступит.
1: Да, здесь. Нет, ну что вы, это на самом деле серьезное дело.
2: Нет, то ну я-то понимаю.
1: Я для этого ее и взял сюда с собой. Вот, так что... А выступают как? Ну, по-разному выступают. Бывают там у них бои всяческие у животных. Вот. Так как не любовь к друг другу. Вот. И, так сказать, у них... развиты всяческие чувства у них, типа зависти и других, так сказать.
2: Наушничество, да?
1: Да, да. Вот они в основном у них... Так, они, конечно, очень ценные животные, вот, породистые там в своем роде, но все-таки нехорошие. Внутри себя они такие очень недобрые и мерзкие, я бы даже сказал. Но могут покусать кого-нибудь, я не знаю. Понимаете, дело в том, что посетителей много нашего заведения. Вот. И если одного укусит какое-нибудь животное, то другим это уже в радость. То есть интерес, понимаете?
2: Да, конечно.
1: То есть а массовость, она то есть, как бы тоже влияет.
2: Вот точно так же там дело обстоит с морскими котиками. Вот я имею в виду в этом дельфинарии в Крыму.
0: Ну
1: там,
0: что же,
1: они кусают, что ли, кого-то?
2: Там, если один кого-то укусил, то сбегаются остальные. Сначала они просто радуются. Ну, их специально учили там выражать свое чувство радости. То есть у диких животных, ну, мы не понимаем, как они радуются и радуются ли они. А эти бьют хвостом по воде, ну, это, значит, означает вот радость у животного. Да, как бы. А потом они могут просто последовать примеру вот этого первого укусившего. Ну, и таким образом срывалось несколько представлений сразу. То есть вот, ну, очевидно, то же самое, что вы называете выступлениями, вот они проходили так.
0: Ага. А Тарас Потапович, а есть ли у вас какие-то птицы? И вообще вот в Ташкенте как обстоит дело с такой наукой, как орнитология? Вы вот как, наверное, достаточно большой ученый по ташкентским меркам должны все-таки знать и эту область.
1: Нет, ну, птиц у нас гораздо меньше, конечно, чем зверюшек всяких. Вот, но есть некоторые экземпляры.
2: А как странно,
1: экземпляры.
2: Да, казалось бы, запаха гораздо меньше. Вот.
0: Да, да.
1: Да. Ну, потому что, я же сказал, они уже сами все, сами за собой, так сказать, убирают свое же. Вот, поэтому и запаха-то нет.
2: Не кормите, что ли?
1: Нет, нет, кормим.
2: Почему они дошли до такой жизни?
1: Нет, ну я же сказал, что в основном они, в общем-то, поедают свои фекалии, вот, и, так сказать, потом они, их все меньше и меньше, как бы, и вот...
2: Ой, я прошу прощения, тут как бы такая, может быть, немножко мы затронули деликатную тему, но и все-таки, вот вы говорите, внутри-то они, так сказать, не очень добрые, хорошие, а вот они что же, только свои фекалии поедают или друг за другом они тоже могут в сердцах убрать?
1: Нет, ну, дело в том, что стараются, да, стараются свои поедать сами. Бывает, что не удается, конечно, целиком все заглотнуть. Вот. Ну, для этого они и при других своих товарищах это не делают.
2: Ну, как мудро, да? Вот человек, ну, то есть, бы ни за что, да, не догадался.
1: Не, ну как не догадался? Люди тоже бывают, вот, так сказать, хомячат в одинаре там где-нибудь.
0: Ну, а все-таки, если вернуться к ташкентским птицам, вот какие-то там существуют, они... Да. Ну, они, по идее, по логике должны быть в более привилегированном положении, чем, скажем, вот просто зверюшки, поскольку они могут помимо вот, вот этого продукта питания, о котором сейчас вы говорили, еще поедать и собственные плоды, там, яйца вот эти. То есть, ну, принимая их, нет, собственно, ну, тоже за выделение.
1: У нас очень сложно. Это проблема, вот, понимаете, птицы есть, их мало, в общем-то. Первая проблема у нас то, что они не летают. То есть, если в других всяких зоопарках и прочих заведениях таких, там им обрезают крылья, подрезают, чтобы они не улетели, угу, то у нас наоборот. То есть, крылья есть, как бы, но слабо развитые.
2: Лети, не
1: могут
2: не
1: улететь.
2: Хочу.
1: Да, мы бы счастливы были, чтобы они улетели, в общем. Вот. Но не получается пока у них. Мы стараемся, все делаем для этого.
0: А не пробовали как-то придавать ускорение посредством, там, может, каких-то,
1: ну,
0: физических...
1: Ну, как же, там, пробовали, конечно, неоднократно причем.
0: И как, ничего не получилось?
1: Ну, уже выбились из сил, да, пробовать.
2: А как пробовали? Вот я знаю, такие есть приспособления.
1: Ну, как пинка, да?
2: Катапульта вот называется. Это даже сильнее, чем пинок.
1: А, катапульта?
2: Да.
1: Ну, нет, мы вот с техникой мы не общались, нет. Мы пытались так, сами, в общем. И всяческими еще вживлениями всевозможных перьев и прочих, так сказать, заставляли питаться птичьими гормонами, которые выделяли, так сказать, из летающих птиц. Вот. Ну, некоторых летающих, особенно летающих птиц. Вот. Но что-то пока, в общем, есть препараты, они, в общем, пока разрабатываются еще новые, потому что старые как-то слабо.
2: Ну, вы так почему-то вот, о чем вас не спроси, так вы как-то пессимистично настроены. А у вас хоть какие-то успехи есть вот в жизнедеятельности этого центра?
0: Ну, какие-нибудь награды правительственные.
1: Ну, успехи какие? В общем-то, в помещении сейчас вот в нашем увеличился объем помещения нашего. Вот, стали выше потолки. Вот. На 20 сантиметров подняли. Теперь 65 сантиметров у нас потолки в нашем помещении.
3: Сколько?
1: 65. А у вас какие дома потолки?
2: Дома?
1: Да.
2: А у меня нет сейчас дома.
1: Да, ну ничего, будет, я надеюсь, скоро. Когда вы решите, так сказать, свои проблемы, вот некоторые названные, я думаю, дома у вас появится.
2: Дай бог, я, собственно, за этим сюда вот и пришла сегодня.
1: Не, ну, нет, ну, если с животными вы повяжетесь с нашими, то, конечно, с домом у вас проблемы останутся.
2: Ну, послушайте, давайте мы эту тему, в конце концов, оставим. Вы так все-таки прямолинейны, вот, может быть, ну, я понимаю, я боюсь, с другой стороны, вот вас обидеть, что, может, это у вас вообще в порядке вещей? В Москве еще нет, это не так легализовано.
0: Да, это не, как бы не особо развито. Кстати, были ли у вас какие-то случаи, вот, когда там, ну, скажем, сторож какой-нибудь у вас что-нибудь там, как бы вмешивался в личную жизнь вашего питомца?
1: Да нет, скорее наоборот, наверное. Скорее питомцы, они, в общем-то, всегда рады вмешаться
2: в личную жизнь
1: чью-нибудь,
2: сторожа, да?
1: Да, личную жизнь, да. Но таким... там у нас в основном сторожихи, у нас сторожей нет.
2: А, вот оно что. А вы бы не могли, вот, вы понимаете, сейчас не все, наверное, смотрят наши телеприложения, поскольку вот там глушат сейчас, насколько я вижу, спортивные соревнования. Вот, вы бы не могли описать вот своих сторожих, как они выглядят? Ну, просто, ну,
0: возраст там, да.
2: Возраст, рост, так, из какой социальной среды эти женщины?
1: Ну, в основном это бабищи такие здоровенные. То есть, ну, иначе просто не справляются по-другому. Да. С животными они очень мощные, как правило. Так что, ну, нужны большие люди. В смысле...
2: Ну, они из самых разных социальных вот сред. То есть, что привело их к вам?
1: Ну, как сторожиха, она сторожиха и есть.
2: Да, ты...
1: сейчас, нет, но сейчас, конечно, бывают разные, приходят люди и с образованием, вот, потому что рабочих мест не хватает, как вы сами знаете.
2: Ну, рабочих мест не хватает, но, насколько я вот поняла, так денег у вас тоже особенно не дают. То есть за идею люди работают, видимо.
1: Ну, лучше за идею работать, да, чем не работать вовсе.
2: Труд да, об... это верно, нет, да, ну, это правда.
1: Труд облагораживает, понимаете ли.
0: А скажите, вот, собственно, Тарас Потапович, вот я так просто хочу, ну, узнать, вы не думаете, что я копаюсь в ваших каких-то, в вашем кошельке, да? Вот вы приехали на замечательном вот таком Мерседесе, вот, собственно, он стоит очень большую сумму. Скажите, как бы, вот, как вы его вообще купили, как-то вообще, как у вас получилось, и на какие, собственно, деньги? Или вы как-то еще вот...
1: Не, ну, вопрос, конечно, неприличный, но мы не будем сейчас об этом... Есть люди, которые, ну, фантастически, так сказать, любят наше заведение. Вот. Часто бывают в нем. И вот они-то как бы много делают для него тоже.
2: Это что же, фанаты просто или какие-то есть?
1: Да, да.
2: Просто
1: это,
2: фанаты.
1: Да.
2: Они любят животных или...
0: Или вот вас.
2: Или вас, или...
0: Вот вашу... забыл, как зовут. Супругу, собственно.
1: Ну, они помогают.
0: Угу, угу.
2: То есть тоже получается за идею. Да вы не волнуйтесь, вот ручку положите на место. Вот, кстати, можете ноги в горячий тазик опустить. У нас здесь все условия, так сказать, созданы для того, чтобы просто расслабиться, посидеть, отдохнуть. Вы не хотите
0: это
2: говорить?
0: Это верблюдица.
2: Зачем?

0: очень часто. Моего опоссума.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
3: Радиостанция «Эхо Москвы».
4: Я рад приветствовать в нашей студии Игоря. Нет, не тебя, я рад приветствовать, ты выйди. Это я к нашей девушке Прохор обратился, поскольку она постоянно сейчас, у них обострение по осени очередное пошло, да. Замечательного нашего гостя, я рад, конечно же, приветствовать Игоря Вашковича, чемпиона мира среди юниоров 90-го года и серебряного призера чемпионата Европы. Вот мне что-то показывает, какие-то знаки стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец. Петр Капитонович, вы скажите, что вы хотите сказать?
5: Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, пожелать им приятных собеседников сегодня в эфире, которые не путают фамилии своих гостей.
4: Ну, вот, простите, вы мне так напечатали вот на вашем на листочке и в техпаспорте автомобиля, принадлежащего нашему гостю, именно тоже также написано.
5: Ну, мы разберемся во время следующей нашей композиции, я думаю.
4: Да, но прежде всего у меня вопрос к нашему гостю. Игорь, вот, собственно, когда человек занимается каким-то делом, которому он посвятил времени больше, чем остаться, так сказать, в среде любителей, что-то я путанно сказал, он проходит, как правило, теоретическую подготовку. Ну, будь то там автолюбитель, будь то там, ну, даже вот сантехник какой-то, всегда есть какая-то теория. Музыкант проходит теорию музыки. Вот существует ли теория фигурного катания? Почему это спрашиваю? Что был за человек вообще, которому самому первому в мире пришла в голову мысль кататься на коньках? Ну, понятно, может быть, там для скорости от кого-то убегать, там это было. А вот сделать из этого искусство, и вообще, что это, по-твоему, искусство или спорт?
6: Ну, я думаю, что фигурное катание — это синтез искусства и спорта. То есть, конечно, в первую очередь это спорт, потому что победитель и лидеры определяются все-таки по спортивным правилам и спортивным законам, но, как, в общем-то, большинство людей любит говорить и считают, и, в общем, я к этому полностью присоединяюсь и согласен, что есть и в этом спорте, как и в никаком другом, есть большая доля и искусства. Вот. А то, что касается теории, то, безусловно, теория, точно так же, как существует теория физической культуры и спорта как таковая, она даже преподается там в высших учебных физкультурных заведениях, также и существует, естественно, теория фигурного катания, то есть это тоже, в общем, изучается и студентами, скажем, там в институтах, ну и вообще, и многие тренеры тоже, ну, преподают теорию своим ученикам.
4: То есть, как бы, рисуется какое-то огромное количество схем, вот у шахматистов есть, например, схема там какого-то Каспарова, там, да, там какая-то такая у них раскладывается, и там они все смотрят. А здесь, наверное, как бы в теории подразумевается там рисунок конька какого-нибудь известного очень фигуриста в его выступлении, там где-то, или вот рисунок конька, это как бы никак не отражается на баллах.
6: Нет, я могу сказать, что вот раньше даже в одиночном катании был такой вид, который назывался обязательное упражнение или фигуры. И это именно включало, надо было нарисовать определенные фигуры. Каждая фигура была в свое время придумана каким-либо исполнителем, ну, затем их пронумеровали.

0: давали, они все имели номера определенные, и как бы была жеребьевка группы, в группу попадали определенные фигуры, и вот их участники должны были исполнять. Это называлось еще, так как в просторечии сказать, как школа. Одиночники катали школу. То есть это вот были азы именно фигурного катания, катания фигур. Но, к сожалению, где-то, наверное, 5 или 4 года назад этот вид программы был снят. Ну, в мировом фигурном катании, в мировом и европейском только оставили американцы и канадцы у себя оставили этот вид фигурного катания на внутренних соревнованиях. Вот. Ну, это связано, я считаю, с многими всякими причинами. В первую очередь школа занимала очень много времени. То есть аренда льда должна была, ну, это было достаточно дорогое удовольствие. Опять же таки, если ты хотел исполнять фигуры хорошо, значит, с тобой долгое время должен был находиться рядом на льду тренер, что тоже не мало сейчас стоит в фигурном катании. Ну, и многие страны, я считаю, в первую очередь европейские, они просто не могли тянуть, наверное, в первую очередь материально этот вид программы. И поэтому при голосовании как в Международном союзе конькобежцев, в ISU, был, ну, они долго обсуждали, как отменять школу или оставить, и все-таки большинством голосов отменили. Но я считаю, что, конечно, это фигурное катание, ну, потеряло на этом, и это скажется, допустим, там, через несколько там, лет, может, через 7, 5, 10, потому что...
1: На общей картинке, видимо.
0: На общей картинке, да.
1: Кстати, вот, ты знаешь, я тут просматривая вот Олимпиаду недавнюю в Атланте, она, конечно, не имеет отношения к фигурному катанию никакого, но, тем не менее, там посмотрел, я вообще, то есть, в шоке был, вот как вот эти вот легкоатлеты, там, ну, я уж не говорю там на брусьях, а вот просто как они скачут по ковру, не, ну, правда, я был в изумлении, потому что, когда я представил, что это реальный человек так делает, ну, сложно себе вообразить. А потом проходили, как бы местами у них там свой такой прикол, они показывают документальные съемки соревнований, которые проходили там в каких-то годах, там, может быть, в 50-х, я не знаю, там черно-белые еще. Вот, и там, например, высшим шиком было просто пробежаться, перепрыгнуть один раз через голову, и типа это было достижение. То есть такой вот прогресс человеческого развития состоялся, что здесь, как тебе кажется, так сказать, исключение вот этого рисования может привести назад к черно-белым съемкам.
0: Ну, наверное, это не совсем так, но в какой-то мере да, потому что, понимаете, школа — это была основа, это владение коньком, это умение, это реберность, исполнение различных поворотов, петель, их покрытие. То есть это действительно мастерство владения коньком, то есть это та база, на которой строилось дальнейшее произвольное, так скажем, фигурное катание, уже включающее в себя различные шаги, комбинации шагов, вращения, прыжки, их комбинации. Вот. Ну и когда, как бы, ты знаешь буквы, ты можешь читать, там писать правильно, складывать предложения, скажем, писать стихи, песни, что угодно. Но когда у тебя проблема уже начинается с буквами и со слогами, то говорить о каком-то там сверхмастерстве в дальнейшем и в произвольном катании — это тоже проблема. То есть я считаю, что, конечно, зря это сделали. Но в то же время я сторонник такой идеи, что, возможно, через какой-то промежуток времени ее придется вести обратно. Ее, возможно, введут.
1: То есть когда поймут, что, типа, беда получается.
0: Ну, наверное, я думаю, что да.
1: А скажи, пожалуйста, вот все-таки мы как-то эту тему немножко упустили. Все-таки о самом первом человеке, кто придумал? Ну, известно, там вот там Попов некто изобрел радио, да, по-моему, или он трактор забрал. Ну, это, собственно, неважно, может, что-то изобрел. Кто вообще, кому пришла в голову мысль начать пристегивать там к ботинкам или к лаптям железные полоски и рассекать на них? Ну, вот раз теорию ты изучал, может быть, знаешь.
0: Ой, дело в том, что так, я давно изучал эту теорию, и, честно говоря, трудно сказать, кто первый привязал это самое железки к валенкам и поехал. Я знаю, что первый русский олимпийский чемпион — это был Николай Панин-Коломенкин, В 1908 году он выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Ну, это вот наш самый как основоположник. И вот как раз он очень хорошо исполнял фигуры и придумывал, и рисовал коньком фигуры. И есть даже книги с рисунками его фигуры. И фигуры такие, что я хочу сказать, что сегодняшние мастера не каждый сможет исполнить коньком такие фигуры и так покрыть, как он. Конечно, то, что касается прыжков в технике, там она, конечно, шагнула за это время очень сильно. Но то, что касается именно владения коньком и рисования на льду фигур, фигуры на катание все-таки, да?
1: Ну да, да, точно.
0: Да, то были мастера, и я хочу сказать, и 30, и 20 лет назад, когда школе уделялось большое внимание. Она в свое время имела что-то около 60, не то даже 80% от общего результата. То есть если ты очень много было фигур, это целыми днями, там, несколько дней катали школу, а затем там в один день катали произвольную 4, там, скажем, или 3,5 минуты, и все. Конечно, школа имела 80% примерно от общего успеха, и поэтому ей уделялось много времени. Допустим, там, фигурное катание теряло с точки зрения эстетики. Может быть, потому что, ну, все-таки школу катали, в основном это были взрослые, серьезные люди, там, с большими попами, которые имели приличную массу. Ну, след-то надо оставлять хороший, ну, широкий.
1: Прорезать.
0: Да, его же надо видеть и покрывать, да, сложно. Вот, такие все легкие, элегантные, которые хорошо катали, скажем, произвольную программу, у них была проблема со школой. Но, тем не менее, правила были таковы, и выигрывали вот эти с большими попами. Ну, вот... Они все-таки владели действительно коньком и рисовали очень хорошие фигуры.
1: А скажи, вот как бы сейчас в ходе, опять же, прогресса, в ходе, как бы, может быть, плохой экологии, все большее количество людей занимает именно физические способности человека, к сожалению, а там, ну, не умственные. Ну, к сожалению, я почему не знаю, сказал, потому что именно вот в это время, тут у меня написано, я должен был сказать слово «положено». Так вот...
0: Какое слово, простите?
1: А я уже забыл.
0: Положено.
1: Положено.
0: А, положено.
1: Да, по-моему. Но это не важно. Так вот, как бы, как я уже сказал, ощущение такое, что вот зрители на сцене, прошу прощения, в зале, которые смотрят на любые соревнования, а особенно, как мне кажется, на фигурное катание, современные зрители, они уже не ждут от исполнителя какой-то, может быть, пластики и там какого-то там, может быть, изящности движения или там, как он нарисует фигуру, а они ждут какого-то физического беспредела, прыжков, там, акробатики, ну, черти знает чего, понимаешь, о чем я говорю. Вот на тебе это как-то отразилось, ну, там, как ты вообще к этому относишься? То есть вот они прыгают. Я тут видел совершенно недавно по телевизору какие-то американские там, значит, девки с парнями, они там, ну, делали какой-то, правда, беспредел. Там я, например, боялся бы рядом подойти, потому что, например, получить коньком по репе, это очень, видимо, неприятно.
0: Ну, слава богу, я не получал еще пока коньком по репе, так как занимаюсь сугубо индивидуально-одиночным катанием. Вот. Но, ну да, конечно, в общем, я считаю, что каждый, в первую очередь, каждый должен заниматься своим делом и в то же время и фигурным катанием. То есть я, например, категорически против того, что женщины-одиночницы стремятся исполнить те же, скажем, многооборотные, сложнейшие прыжки их комбинации, что и мужики, правильно, да, все-таки?
1: Ну, а с другой стороны, им рожать, понимаешь? То есть они должны исполнять их еще лучше. Они же гибкие.
0: Не, ну при чем тут, ну при чем тут рожать, не рожать? Вот женщина выходит на лед, да, вот мне там, вам, я не знаю, как ваш там вкус, но мне бы что, мне что бы хотелось увидеть? Ну, тело хорошее, да, фигуру там она такая, чтобы улыбка у нее была такая.
1: А
0: ну,
1: же фигуры у них все похожи. Вот я, извини, что я перебиваю, просто наблюдая на соревнования. Кстати, не в обиду твоему виду спорта, любимому, я все-таки скажу, что сейчас как бы я стал гораздо реже его смотреть, потому что раньше все-таки это было очень культовым явлением. Ну, может быть, я не знаю, вспомнишь, что
0: 20 это... 20 лет назад.
1: Это, да, это же было, понимаешь, там всей, да, семьей, да, собирались, да, а да, сейчас, да, это исчезло. Вот. И тогда меня все время удивляло, что у них все одинаковые фигуры, это как в морскую пехоту подбирают по росту, ну, и там по каким-то там другим делам. А вот не было, например, вот, ну, ты посмотри, как, например, разнообразно посмотрелся, если, например, на лед вышла какая-нибудь деваха тощая с маленькими там, ну, с маленьким именем, с длиннющими ногами, руки у нее ниже колена, что-нибудь такое выдало бы, понимаешь? То есть вполне возможно, что она была как чемпионом мира. Вот. То есть, мне кажется, тренер в данном случае, который набирают себе, и так вот они смотрят по внешней, ага, вот это там подойдет у нее там. А это вот что-то как-то на корягу смахивает, не подойдет. Может быть, они сами перерезают какие-то новые совершенно явления. Ну, как знаешь...
0: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, конечно, в этом тоже есть доля правды, потому что, к сожалению, тренеры в первую очередь ориентируются, а сможет ли она вот это прыгать или вот то сделать, что вообще делать им вообще не надо абсолютно. То есть не их это дело, понимаете? А они, к сожалению, все лезут на эти тройные, три с половиной, чуть ли там уже до беспредела дошли, до четверных там женщины пытаются четыре оборота. Мыслимо, нет, вообще ужас. Вот. Ну, конечно, хотелось бы видеть в первую очередь крепкое, загорелое мышечное тело, там, высокую фигуру, а также фиг прыгнешь, правильно, если ты под 1.80 м?
1: Да, если там все при ней.
0: Да, если все при ней, даже никуда же она не прыгнет, в лучшем случае 1.5, ну, 2 оборота, если будет сильно тренироваться, и то убьет фигуру при этом. Ну, и поэтому, да, подбирают всяко разных таких коротышечек, перекачанных, как мячики. Ну, вот я о чем и говорю, все-таки лучше это мужикам оставить как-то одиночникам, да.
1: Слушай, а были ли такие как бы случаи миграции, скажем, ну, вот из легкой атлетики в фигурное катание? Ну, то есть я понимаю, что, может, вопрос очень глупый, но поскольку я, честно говоря, я ничего не понимаю вот в этих видах спорта, мне всегда было интересно. Вот мне, например, кажется, что если научить кататься на коньках какую-нибудь девицу именно из легкой атлетики, вот, про которых я рассказывал, там они бешено так крутятся, типа чувство ритма у них наверняка есть, потому что все-таки музыка им, видимо, как-то помогает, не просто для развлечения зрителей, она дает им что-то там внутри, значит, они ритм чувствуют, и научить, может быть, она бы там сделала какой-то вообще прорыв. И наоборот, люди в фигурном катании, они бы из фигурного катания в легкой атлетике чуть там мышцу подкачал, жилы накачал, и с их пластикой они бы добились большего вот уже в легкой атлетике. Или это вообще ни разу не было?
0: Нет, вы знаете, это одно другое исключает. Конечно, на серьезном уровне это не практикуется и невозможно. Другой вопрос, что фигуристы в своей подготовке в летний период, безусловно, должны, они этим занимаются, включают легкоатлетические упражнения, там, бег, прыжки, там, ну, развивающие упражнения, общеразвивающие, там, на эластичность суставов и связок. Но то, что касается, по большому счету, взять человека из легкой атлетики, поставить на коньки, ну, понимаете, человека на коньки надо ставить в 4-5 лет, да? Если он до 15 лет уже бегал и прыгал, что его ставить? Это же сказка о потерянном времени получится. А уж с коньков на стадион, ну, это просто... Я даже с трудом себе представляю. Ну, не знаю, может быть, конечно, это и реально, но, во всяком случае, на сегодняшний день я не знаю таких вариантов. А вот то, что фигуристы используют легкоатлетические упражнения, это сплошь и рядом, очень правильно, кстати, делают.
1: Вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот не то, что это достоинство, ну, наверное, достоинство, одно из достоинств, многочисленных достоинств вот людей, занимающихся фигурным катанием, вообще... людей, связанных с коньками, это очень сильные щиколотки. Я, например, помню, что последний мой печальный опыт катания на коньках произошел где-то, может быть, лет 15 назад, там, выпив пиво какое-то количество, но не будучи там сильно опьяненным этим делом, меня поставили на коньки, у меня эти подогнулись ноги, где щиколотки, я превратился в такого страуса, и потом я, значит, нашел метод, я думаю, ну что же я как дурак так, я сломал ящик, воткнул палки в эти ботинки, чтобы щиколотки укрепить, палки все вываливались, вот, как бы, действительно, от щиколоток что-то зависит, или это мои какие-то измены?
0: И дело в том, что от щиколоток, конечно, много зависит, только не от щиколоток, сколько от свода стопы и связок голеностопного сустава, но сейчас уже вот то, что ты там сывал палки, сейчас уже это не надо делать, потому что сейчас уже шьют такие ботинки, которые как бы уже достаточно крепкие, и уже стопа там не подворачивается, и вот этот вот эффект того, что они туда-сюда ходят, того гляди сломаются, он уже отсутствует.
1: А скажи, вот я знаю, что людям, занимающимся конькобежным спортом, фигурным катанием, опять же, вот людям, связанным с коньками, в ГАИ не выдаются права на автомобили вообще, как бы, потому что у них совсем другое, как бы, дескать, оправдывают это тем, что у них другое устройство стопы, что у них нажим туда, что ли, не работает, или как-то вот как-то гаишники вот в комиссии на это смотрят не всегда хорошо. Вот как считаешь, это правильно?
0: Да, конечно, они правильно делают. Потому что я вообще этим людям, которые долго занимаются коньками, вообще ничего бы ни в руки не давал никуда. Это убийцы на дорогах Москвы. И так люди сейчас летают совершенно туда-сюда, отвязанные на таких машинах. Если еще всех фигуристов запустить туда, так это вообще ужас будет. Правильно делают, им не дают права и не дадут никогда, и будут правы.
1: То есть, а вот ощущение скорости, как оно быстро приходит? Ну вот, например, ты встал на коньки, ты едешь, что-то там делаешь, и тебе, ну, какой-то там переворот, еще что-то, да? Ты же чувствуешь, вот он, борт вот этот.
0: Да,
1: вот,
0: иногда чувствуешь, есть, иногда не вписываешься.
1: То есть бывают какие-то
0: печали? Да, бывают, да. А бывают вообще катки для фигуристов, они не с такими высокими бортами, как вот хоккейная коробка, как вы себе представляете, каток, а вот вообще такой низенький бортик, так за него просто многие фигуристы могут и вылетать иногда, и вываливаться, и уронять туда партнер, то есть это нормально.
1: А скажи, вот наверняка у тебя есть какие-то друзья, их много здесь, там, в Москве, да? Там, как бы, тебе они иногда звонят, говорят там: Игорь, давай там сходим, дескать, на каток, покатаемся, ну так типа. А вот тебе, наверное, этот каток, как в том анекдоте, станки, станки, станки, то есть ты не западаешь на такие приглашения.
0: На каток, на открытый, что ли?
1: Ну да, где катаются, катание. Знаешь, так, они по кругу так ездят в помпонами, с шарфами, играет музыка легкая, и они со своими девками так за руки держатся.
0: Да, да нет, я очень люблю этот процесс, почему я никогда не отказываю родным и близким в этом удовольствии, с удовольствием всегда с ними хожу. И...
1: А не было у тебя такого момента, типа, что взял так, знаешь, ну что-то сел на измену, забылся и взял и что-нибудь такое выдал. Ну, типа, просто взял, выехал и как-то там оба. И они все так раз и разбежались с катка, потому что им срам просто там после твоей фигуры появляться.
0: Нет, я прекрасно понимаю их моральное вообще состояние, если бы я что-нибудь там сел на измену и выдал, поэтому хожу я очень аккуратно, так держусь за бортик, тоже у меня шапочка такая специальная.
1: То есть ты притворяешься,
0: да, что да, там... Да, я кашу под вообще просто под простого смертного, пришедшего на каток, катающегося по кругу, и чтобы, ну, не пугать никого, там же дети с детьми приходят, с семьями люди приходят, все-таки еще остались фэны фигурного катания в этой стране, в конце концов. Я очень беспокоюсь за их вообще состояние. Я не очень аккуратно в этих мероприятиях участвую.
1: Ну, правильно, чтобы не травмировать.
0: Ну, конечно, на психику, не устоявшуюся, ни детскую, ни материнскую. Ну, это же не надо совершенно.
1: А вот, если ты позволишь, я задам вопрос все-таки вот Петру Капитоновичу.
0: Да, пожалуйста.
1: Петр Капитонович, каким ветром вас-то занесло ко льду? Во-первых, ну, прямо скажу, что вот вы такой человек смуглый, явно все-таки южного происхождения, и вот с таким брюшком, то есть как бы, ну уж так я не буду прямо скажу, что с Петром Капитоновичем я так несколько знаком, и именно ему обязан вот появлением Игоря в нашем эфире сегодня. Ну и ножки вот у вас так кривоваты, и ступни здоровые. Вот что, как вы-то вошли в этот вид спорта?
2: Я, собственно, не входил. Я человек, видящий картину со стороны. И, кстати, я хочу вернуться к теме вот школы, исчезновения ее и соревнований. Это отняло хлеб у многих стейдж-менеджеров, которые, в частности, нашей страны, и они были вынуждены покинуть ее, уехать в Америку и в Канаду, где эта школа сохранилась. Но я вот остался. И, в общем-то, не жалею об этом, потому что мне есть что покушать, есть чем подзаняться. Вот, и, в принципе, даже на коньках не нужно уметь мне кататься. Я занимаюсь другим делом.
1: Ну, кстати, я могу сказать, что действительно, пусть не сочтут за рекламу, как бы наш радиослушатель, действительно, у Петра Капитоновича краются самые вкусные шашлыки вот на бывшей ВДНХ. Это действительно факт. Его мангал, как правило, собирает огромное количество народа. Ну что же, мы вернемся к разговору с нашими гостями после небольшой совершенно паузы. И в гостях у нас сегодня Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин, в смысле одиночное фигурное катание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашему гостю по существу этого дела, то вы можете звонить по телефону 203 19 22, но это как бы несколько позже. А пока мы продолжаем беседу. И речь у нас, как я помню, шла о пересечениях разных видов спорта, о том, как чувствуют скорость, о шашлыках, которые жарит стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец на ВДНХ в свободное время. Но это, видимо, национальное у вас все-таки как бы пристрастие, которое как бы скорее как хобби, да?
2: Ну, не совсем, потому что я занимаюсь оттачиванием коньков и шампуров. Вот, то есть это мне помогает и там, вот сочетание этих двух видов искусств. Так что я считаю, что как раз вот это пересечение очень важно в моей жизни, хотя разговор, в общем-то, не обо мне сегодня.
1: Да, ну что же, дальше тогда нужно нам продолжать беседу с Игорем Пашкевичем. Труден и тернист, видимо, был путь до таких высот, ну, потому что, как мне кажется, вот знаешь, время, оно что-то у меня в ухе гудит. У вас не гудит?
0: Гудит.
1: Гудит. Ну, хорошо, это значит где-то в атмосфере. Да, прошу прощения. Вот время, оно как-то четко распределяет интересы родителей в плане, так сказать, творческого воспитания детей. Значит, одно время всех детей, значит, базедовые мамаши отдавали учиться играть на баяне. Отдельно было фигурное катание. Отдельно был кружок моделирования всяких вот корабликов, самолетиков. Если так, конечно, смотреть издалека сейчас на это, то складывается полное ощущение, что это как бы все было в один период. Но на самом деле это были периоды совершенно разные. Вот. И, как правило, детский организм всячески усиленно, что тоже, естественно, сопротивлялся попыткам такого насилия со стороны родителей. И представить себе, что это насилие творилось не только у нас в стране, а по всему миру. И люди, которые удержались, так сказать, вот в этой области, куда их родители отправили, они, естественно, обладают какой-то незаурядной такой энергией, и всю эту энергию направляют опять же в эту же область. Поэтому конкуренция очень серьезная, я так думаю. Еще хочу сказать, что наверняка какой-то там твой американский сверстник или сверстница и питались получше, потому что в то время у них уже там был Rolling Stones, а у нас был Лев Валерьянович Лещенко. Я имею в виду питание искусственно, это тоже очень важно. Не говоря уже о питании физическом. То есть на картошку тебе тоже, наверное, приходилось какую-нибудь ездить. Там они не знали, что это такое. Вот каким образом у тебя произошло вот это вот все формирование? То есть не было желания плюнуть, сказать, да ну вас пойду я портвейн попью. Пойду я попью портвейн, как все мои сверстники.
0: Ну, было, конечно, такое желание. Портвейн, там всякие разные напитки. Ну, пошел, в общем, ну что, ну пошел, ну попил, ну вернулся, все-таки опять покатался. Да нет, в общем-то, нравится мне это дело, так нормально пока все. Ну, были всякие там такие варианты, там, бросить там это дело. Ну, не знаю, как-то Бог миловал, я не жалею. А портвейн попить, ну что, если здоровье позволяет, можешь хоть каждый день его пить. Какие проблемы-то с портвейном? Это сейчас, тем более, в стране вообще все можно, портвейна много, хорошего, плохого.
1: Не, ну а вот если все-таки рассмотреть тогда эту проблему с другой стороны, эту проблему все-таки, я считаю, вот помогло ли тебе, помогли ли тебе более трудные условия, чем были у твоих сверстников там? Я считаю, условия это были не лучшие.
0: Ну
1: как вот, прошу прощения, то есть если, например, говорят нас, а мы крепчаем, понимаешь, вот
0: ну,
1: подходит?
0: Ну, конечно, нас тоже, и мы крепчали. Ну, как условия? Если вы это... Я считаю, что все-таки, конечно, такие вещи, как, скажем, там, Лев Лещенко, хотя бы прекрасный, я считаю, певец, я не знаю, чем там ваш Rolling Stones лучше, там, да, правильно, в общем. Да и питание, вы знаете, столько черной икры, сколько у нас, да вообще ни у кого нет, и не снилось никому, вот, это, конечно. Да и то это не главное. Нет, дело в том, что когда я начинал кататься, то льда было вообще немерено, не измерить было его вообще ни деньгами, ни временем. Стоил он там 2 копейки, и было его. Я катался, у меня были сборы летние, когда вот в школу-то ходить было не надо. Я и так, правда, сейчас не часто в нее ходил. Но тогда вообще не надо было летом ходить. По 9 часов я тренировался в день. Конечно, никаким там америкашкам и не снилось такое, понимаете? Потому что, ну, денег столько просто не набрать ни у каких родителей. Это же надо совсем крышей поехать, чтобы там платить такие деньги. Правильно? А мы катались, и спасибо там партии за это. В общем, все нормально у нас было. Вот, и много льда. И... А уж какие специалисты, понимаете? Это один мой тренер чего стоит вообще. Это... Нет, конечно, у нас условия лучше намного были. Поэтому мы и катаемся лучше, и будем кататься. Лучше.
1: А как ты считаешь, вот так мы немножко затронем политику, вот нынешние перемены, они отразятся на фигурном вообще катании каким образом? То есть что происходит сейчас с кадровой политикой, что происходит с тренерами? Вот молодое поколение, ты же наверняка сейчас наблюдаешь, и как бы кого-то из молодых ты можешь выделить, или вообще это как бы кучка каких-то гремлинов, которые, на твой взгляд, ничего не стоят?
0: Молодых вы имеете в виду спортсменов?
1: Да, да, да.
0: Почему у нас масса молодых, талантливейших спортсменов на сегодняшний день? Вот они уже занимают ведущие места на юниорских чемпионатах мира и на взрослых тоже. Вот. Ну, конечно, ситуация в первую очередь не политическая, экономическая сказывается, потому что вот лед очень дорого стоит. Очень жалко, конечно, детей. К сожалению, у них таких возможностей не будет, как, скажем, были у меня, когда я начинал кататься. Просто с той точки зрения, что, ну, много сейчас катков используется не по назначению. Ну, как не по... Ну, то есть там всякие...
1: Под склады.
0: Под склады, там, под магазины и салон. Ну, может, это как раз и есть на сегодняшний день по назначению. Трудно, да, об этом спорить. Факт. Я, как бы... со своей колокольни фигуриста такого, который человек всю жизнь этим прозанимался, смотрю, вот, понимаете. Ну, масса других положительных сторон тоже. Ну, все, жизнь идет, течет, меняется. Ну, все будет, я думаю, что касается фигурного катания. Я не думаю, что у нас в стране какие-то будут сверхреволюции и проблемы с этим делом. Угу. В ближайшее время.
1: Вот в футболе, я помню, совершенно недавно была сенсация. Я тоже не совсем в этом соображаю, в катании мячей. Но, тем не менее, какая-то футбольная команда, чуть ли там не из Нигерии, что-то там отхватила, как какой-то там приз у них главный. Я, честно говоря, такой вопрос тоже немножко, может быть, не в тему, но очень меня интересующий. Существуют ли, так сказать, чернокожие фигуристы сейчас? Вообще в природе как более-менее значимые мы. Как у них с этим дело-то обстоит?
0: Вы знаете, да, существует. Есть такая фигуристка, в первую очередь, это француженка Сурия Бонали. Ее зовут, она 5-кратная чемпионка Европы в женском одиночном катании и неоднократный призер, серебряный призер чемпионатов мира. Вот. Ну, так из весомых спортсменов вот она. А опять же таки была такая американка Дебби Томас. Она была чемпионкой мира один раз и, по-моему, бронзовым призером, что ли, Олимпийских игр. То есть проскакивают такие варианты.
1: Но это как бы имеется в виду цвет кожи. То есть она, да, там все равно родилась во Франции. Это, считай, как бы европейская страна.
0: Да, она, Бонали, по-моему, родилась на каком-то острове, что ли. Я не знаю, там что-то родители, по-моему, ее белые усыновили как-то так вот. Угу. Вот. Но живет сейчас и представляет Францию. Живет во Франции, тренируется во Франции. И представляет эту страну на международной арене. А Томас, она американка и рожденная в Штатах.
1: Угу. А, скажи, пожалуйста, вот я как бы филолог, орнитолог, вот, и, ну, скажем, как филолог, это понятно, филологов много, а вот орнитологов известных очень мало. И мы, орнитологи, понимаешь, постоянно поддерживаем с друг другом какие-то контакты, дескать, там, я нашел новое перо, я обнаружил новый клюв, ну, грубо говоря, факсами обмениваемся, телеграммы друг другу посылаем праздничные, там, регулярно, там, на 23 февраля, на Новый год, на дни рождения. Собственно, в любой области же очень мало людей неординарных, им там выдающихся. Вот как ты расцениваешь своих соперников из других стран, ну и здесь, как коллег или как именно соперников? Какие-то должны быть у вас наверняка все-таки и дружеские отношения. Лет не практикуется. Я почему спрашиваю, тут часто у нас в программу приходят разные гости, например, художники, да? Вот у художников есть такая тенденция, они друг друга очень не любят. То есть там типа тот, вот там, да, какой-то. Классические музыканты, я знаю, не жалуют друг друга любовью и уважением. Вот у музыкантов по-другому, они, я не имею в виду там попсовых музыкантов, а музыкантов, которые работают ради искусства, они там совместные проекты организовывают, что-то. А как с этим обстоит дело в фигурном катании?
0: Ну, вы знаете, по-разному оно обстоит. Все в первую очередь зависит от человека, понимаете, от людей. Это как... Есть, конечно, и такие варианты, когда там друг на друга говорят там всякие вещи, и порой объективные, может, и необъективные. Но, видите ли, как я, если то, что касается меня, как я отношусь к этому, я считаю, что люди, допустим, такого уровня, которые входят в первую десятку, скажем, мира, да, то они все, даже, может быть, двадцатку, они все заслуживают большого, в общем, уважения к себе, и я отношусь к ним с большим уважением. Если речь идет там, скажем, чисто о каких-то катальных, да, вопросах, то стараюсь все время подходить объективно, допустим, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что не нравится, как вот профессионал фигурного катания. Но я еще раз говорю, что это люди действительно серьезные, упертые, заслуженные, и поэтому я, например, к ним так и отношусь. То есть я это понимаю, я сам через это прошел, и поэтому я не сторонник всяких вот этих вариантов. Там, тем более, это самое, если там за глаза там или что-то там в прессе или там по радио сказать там о ком-то что-то как-то. То есть я не сторонник этих дел.
1: Ну, а какие-то вот личные отношения есть? Я имею в виду, вот ты сейчас назвал там вот француженку эту. То есть, ну, ты написал ей поздравление на 8 марта, вот, или как бы...
0: Нет, у меня не настолько близкие с ней отношения, чтобы я там ее поздравлял.
1: А с кем-то тогда есть
0: с
1: такие вот?
0: С 8 марта.
1: Из твоих коллег?
0: Ну, это в основном коллеги из нашей страны. Вот. Ну, так, особо близких нет.
1: А, вот что-то хочет сказать Петр Капитонович.
2: Да, Александр, дело в том, что нам надо сделать небольшой перерыв в беседе, потому что Игорю нужно покушать. У нас расписание, режим, да.
1: А, я понял. А то есть я сейчас распоряжусь, чтобы приготовить.
2: Нет, у меня все с собой есть, потому что вот своя диета тоже.
0: Ну, погреть-то надо. Ну,
1: там, сейчас там разогрею.
2: Игорек, ну не капризничай, все в порядке.
1: А я
0: ну,
1: тогда...
0: ладно, так уже тогда... задержались на 4,5 минуты.
1: А я борщица сейчас тогда.
2: Ну, если у вас есть, то, пожалуйста.
1: Да, ну пока тут приятель прислал кассету, напел в домашних условиях, вот, и это я сам первый раз буду слушать эту композицию, вот, приятель очень неординарный, то есть скажу прямо, что вот он только недавно, так сказать, вышел после длительного лечения, но человек очень творческий, давайте послушаем под еду, я думаю, пойдет хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание, если я правильно говорю. У меня следующий такой вопрос. Собственно, человек, который занимается фигурным катанием, обычно это делает не просто. Там он катается, а у него существует какой-то музыкальный ряд. Соответственно, многих наших радиослушателей не дает им покоя, видимо, вопрос, есть ли у тебя музыкальное образование вообще? Тут что-то Петр Капитонович возбудился.
1: Я просто хочу вот поставить фрагмент, когда мы будем.
0: А я пока не хочу. Так вот, что касается музыкального образования, обязательно ли оно?
2: То, что касается музыкального образования, оно совершенно не обязательно, оно отсутствует у меня полностью. Никакого, то есть, музыкального образования нет. Вот так вот я могу ответить.
1: Кстати, у меня есть.
0: Да?
2: Да, опять же таки, у Петра Капитоновича есть, поэтому у нас очень... На двоих все нормально.
0: А подбор музыкального ряда осуществляется тренером или как бы... Вот как бывает, знаешь, типа бросают там кости, типа там вот этому спортсмену, пусть он там танцует под такую-то музычку. Это так вот, или ты приезжаешь на соревнования с фонограммой, готов?
2: Конечно, ты приезжаешь на соревнования со своей программой, конечно, которую ты готовишь.
0: И... Ну, а музыку вот ты сам подбираешь? То есть, типа, ты вот прослушиваешь или... Ну, например, тебе нравится одна музыка, да, а тренер говорит, нет, там, вот это вот не надо, вот это, типа, хочу другую.
2: Ну, это так коллегиально все решается, это не один, скажем, тренер решает или там не один я, в общем. Но я полностью, вот в этом плане я как раз полностью доверяю своему тренеру, поэтому это в основном мой тренер, так сказать, создает эти все задумки, и затем уже есть специальный такой человек у нас, который занимается компоновкой музыки, и подбором, стыковкой частей программы. Вот. В общем, это вот так вот. Я со своей стороны не очень люблю и вообще участвовать в этом процессе подбора, компоновки.
0: А скажи, вот знаешь, как бывает, ну, например, в какой-то компании, да, не очень хорошей, постоянно крутят какую-то песню. Ну, типа там, вот, ты сидишь или там, например, немножко перебрал, или с кем-то там поссорился и разбил там какую-то часть мебеля, чью-то голову, там, и тебе стыдно на утро, и все плохо, и в голове у тебя крутится эта мелодия. Если ты ее слышишь где-то, например... прогуливаясь со своей любимой по парку, и вдруг из громкоговорителя идет эта мелодия, то ты прямо весь переворачиваешься. Ну, инстинктивно у тебя неприятные воспоминания какие-то. Вот что связано с музыкой вот этой? Если ты... ведь бывают же какие-то поражения. Ну, например, поскользнулся, спичка там упала, там стейдж-менеджер там не подмел перед этим. Ты там взял и прямо там бабах, там, ну, всеми там ягодицами и лопатками упал, типа именно под эту музыку, все целиком. Вот отношение к самой этой музыке насколько меняется?
2: Правда, ну, я думаю, что это у всех... так сказать, спортсменов по-разному. У меня, например, не меняется. То есть, если изначально я выбрал эту музыку, значит, она мне понравилась.
1: Ну, Игорь, ты, кстати, преувеличиваешь. У тебя, наоборот, появляются некоторые ностальгические воспоминания об этой мелодии. То есть, ты вспоминаешь, вот это я там вот в Гонолулу на соревнованиях вот под это вот, и прям вот тебе...
2: Как, да?
1: Да.
2: Ну ладно, выдавать. Ну, прям вот вы прям все наши. Ну, зачем? Ну, так
1: нет,
2: сразу.
1: Нет, я не все, но слушателям интересно.
2: Ну, брось ты, ну, что им интересно? Совсем им не это интересно. Ну, ладно, ну, хорошо, ну, так, значит, так. Ну, бывает ностальгия там по всяко-разному, там, ощущениям. Ну, слабо они связаны, конечно, с моей этой. Больше с Гнаулу как раз, чем с музыкой.
0: Кстати, вот. Да, неплохой городок. Скажи, пожалуйста, вот в музыкальной среде, ну, там, в крутой музыкальной среде, типа, всякие там Чаки Кори, там, вот прочее, у них модно выпускать сейчас самоучителей игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот если бы, например, тебе предложила бы, так сказать, куратор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, только благодаря ей вот мы как бы тут находимся, взять, да, и она, естественно, занимается меценатством, очень богатая тетка, вообще предложила бы тебе выпустить самоучитель фигурного катания. Вообще, по-моему, такого не существует, на видеокассете. Вот ты бы там стоял на коньках и объяснял, типа, для того, чтобы сделать, начните с того-то, там, упражнение для ног, там, упражнение для рук. Ты бы согласился? Или это уже не является, так сказать, каким-то там суперновым в мировой практике? Я просто не знаю, может, уже есть.
2: Нет,
0: такое?
2: Это нет, не является суперновым в мировой практике. Такие, безусловно, существуют и литература научного такого плана, и видеокассеты. И я бы не отказался, в общем, от такой штуки, в принципе.
0: То есть ты уже как бы смог бы показать что-то?
2: Да, кое-что бы я, конечно, смог показать. Ну, не все, конечно, мы бы не стали выдавать.
0: Игорь, извините, вот это подождите. Пока нельзя. Вот это, кстати, очень интересный момент. Вот только сейчас Игорь начал говорить, что все бы он не стал выдавать. Извини, продолжи эту мысль.
2: Вот, все бы я, конечно, не стал выдавать за ту же сумму, понимаете? И, вот, ну, так поторговавшись, я бы, может быть, там что-нибудь приличное бы показал, бы рассказал.
0: То есть, а в принципе, вот есть ли у тебя сейчас какие-то свои уже собственные, так сказать, секретки? Ну, типа вот...
2: Да, конечно.
0: Твоя собственная есть. Фишка.
2: Да.
0: Естественно, с ней делиться нельзя.
2: Ни в коем случае. А вот уж, это... И уж по-любому, если уж и делиться, то ну не на таких вот основаниях. Вот ты мне скажи и покажи, пожалуйста. Mm-hmm. Да, вот пока спасибо, до свидания. Нет, так не бывает уже фигурно.
0: А вот эта фишка, она может быть ведь как бы соответствовать какому-то определенному индивидууму в плане чисто физическому. Ну, то есть она именно твоя, а другой человек, у него большой палец толще. Он ее не сможет.
2: Не, а я не... Мы сейчас, видишь, ты про фишки мне рассказываешь, а я рассказываю там, скажем, про умение кататься и владение техникой там конька или, скажем, техникой прыжка или комбинацией прыжков или вращений. Я вот именно про это говорю. Фишки-то, конечно, у кого-то что-то длиннее, у кого-то что-то там толще или шире. Это как
0: ну, от
2: бы...
0: этого же зависит и техника,
2: их,
0: в принципе.
2: Их трудность. Нет, ну да. Не, ну базис, понимаешь, базис определенный существует. И, то есть, ну, понимаешь, есть как бы база, да? И, конечно, там это все, в принципе, достаточно индивидуально зависит от антропометрических данных атлета. Но, в общем, такие и развивающие, и технические упражнения, они все-таки подходят большинству, так сказать.
0: То есть общий такой тренинг идет.
2: Да, есть такие базовые, от которых очень много зависит и в дальнейшем. Потом уже там ты можешь действительно... Если у тебя что-то толще делать, там, чуть-чуть шире или чуть-чуть уже, это как бы уже все допустимо. Но база, она как... Она и есть база, понимаете? То есть тут не уйти от этого.
1: Угу. Вот насчет базы, кстати, я хотел сказать. Я уж небольшой секретик расскажу. Дело в том, что Игоря иногда донимают просто поклонницы. Ну, сами понимаете, что у мужского фигурного катания больше поклонниц, чем поклонников. И мы решили... С одной стороны, несколько такой розыгрыш сделать, а с другой стороны, все-таки доля пользы в этом тоже есть. У нас есть своя такая домашняя хом-видеокассета с вот этой базой. То есть девочке, чтобы она не очень докучала, не вешалась на шею, не мешала, там, не попала под конек под конец, наконец, дается такая видеокассета, и она дома
0: там
1: смотрит.
0: С автографом.
1: С автографом, конечно.
0: А, кстати, вот прошу...
1: Извини, Саша. И она там смотрит дома. И встает на конечке, что-то там может там пару раз
0: на что встает?
1: Прокрутиться.
0: Ну ладно, неважно. Так вот, кстати, ты начал вначале, это я обращаюсь к Игорю Пашкевичу, ты начал, у нас был разговор, вначале ты сказал, что типа вот мужчины, когда там смотрят на женщин в фигурном катании, ждут там определенных там фигур, каких-то форм. А вот сейчас замечательный наш Петр Капитонович сказал, что, типа, что поклонниц, естественно, больше на мужском одиночном катании. А как думаешь, что от тебя ждут вот эти девоньки? Вот они же приходят, действительно. Вот по зрительской аудитории, кроме профессионалов, там, журналистов каких-то и просто вот таких людей, которые, ну, им по кайфу, да, вот это вот среди публики, которая собирается на твое выступление, наверняка действительно больше каких-то девонек сидит. Как думаешь, что они ждут от тебя? Вот так постарайся взглянуть на себя их глазами.
2: Ну, я думаю, что в первую очередь они ждут такого яркого эмоционального катания. Ну и, конечно, зрителям больше нравится такое катание, больше которое похоже на шоу, нежели чем там, скажем, на какое-нибудь спортивное действие.
0: То есть, ну, шоу вот, беспредел какой-то, как
2: да, там всякие различные элементы, которые, скажем, запрещены в фигурном любительском катании.
0: Точно так например, же. Вот...
2: Ну, например, там, скажем, вращение в воздухе, выступая в соревнованиях, ты можешь совершать в воздухе вращение только... вертикальной оси, понимаете, да? То есть нельзя...
0: Ну, то есть через голову там...
2: Да, скажем, нельзя делать сальто. Вот. А в показательных можно это вот использовать. Многие спортсмены публике нравятся. Но это то, что касается трюкачества, я не сторонник этого. Я больше сторонник такого эмоционального, интересного, заводного катания. Опять же таки, вот в соревнованиях нельзя музыку со словами использовать, а в показательных выступлениях, в шоу можно. То есть это тоже многим нравится.
1: Кстати, Саша, если вы хотите, вот это не замечал, вы можете, кстати, для Игоря записать что-нибудь.
0: Какую-нибудь ораторию.
1: Да.
0: Ладно.
1: А, Игорь, извини, но ты, в общем-то, скромничаешь, потому что для многих поклонниц важно, чтобы ты только вышел на лед и проехал.
0: А, и кстати, все. Вот я действительно перед тем, как вот мы встретились с Игорем Пашкевичем, вот Петр Капитонович прислал демо-кассет. Ну, вот музыканты обычно присылают там свои кассеты.
1: Я две прислал, кстати, одну с ВДНХ.
0: Вторую мне не передали. Вторую. Как? Ну, вот просто Прохор.
1: Тогда, Саша, видимо... вы приходите завтра с 9
0: приду.
1: До 11 на ВДНХ.
0: К шашлычному.
1: Около павильона металлургии, пожалуйста.
0: Ладно, жарко состоится. Так вот, на этой кассете видно, вот там такой фрагмент с не то любительской камеры. Вот ты только вышел на лед, только там, типа, объявили тебя, и сразу прям на лед полетели букеты. И из-за этого выступление как бы и сорвалось. Вот, действительно, это так. То есть еще до выхода тебя уже приветствуют таким салютом цветов.
2: Ну, бывает, конечно, и такое. Это когда уже звезды такого уровня выходят на лед, там можно ожидать чего угодно. Там не только цветы могут полететь в тебя, и всякие разные другие предметы. Ну, бывает, ну... задерживаются соревнования там или показательные дополнительные 2-3 заливки, там стейдж-менеджер бегает, суетится, там
1: ругается.
2: Я, кстати,
1: был болен, когда снимали эту демо-кассету, поэтому, Саша, у вас несколько превратное представление о качестве моей работы.
0: Ну, вас там вообще не было видно. Там ездила какая-то машина, как вот в метро, и что-то делала со льдом потом. Но я предлагаю сейчас отвлечься, сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к нашему разговору.
1: Я просто хочу...
0: Просто тот телевидение снимает, у них кончается кассета.
1: Это вот одна из фонограмм, под которую мы любим кататься.

0: В течение вот этой композиции действительно какие-то красивые очень телодвижения совершал Игорь Пашкевич. Ну, правда, коньков, конечно, не доставал, этот палас тут помешал. Вот, ты знаешь, глядя на тебя сейчас, вот как ты здесь все это делал, я подумал о том, что ведь в чем может быть беда людей, занимающихся фигурным катанием, это в отсутствии, так сказать, возможности домашнего тренинга. Ну, гитарист может там комбик включить, позаниматься, да, вот. А в полный рост оттянуться дома сложно, но я знаю, что у тебя есть какой-то метод. Вот не мог бы ты рассказать, если, конечно, я таким образом, наверное, подставляю Петра Капитоновича.
1: Наоборот, мне, кстати, это приятно будет, то, что это как бы моя инициатива.
0: Да, вот про, ну, про это загадочное вот такое микроозеро хотелось бы узнать.
2: Ну, к сожалению, на микроозеро мы еще с Петром Капитоновичем не накопили денег просто. Ну, нет так вот, ну, не можем.
1: Опять немножко неправильно ставишь вопрос. Ведь нас слушают люди, которые могут стать нашими потенциальными спонсорами.
2: Ну, я поэтому так и говорю. Зачем сразу людей от радиостанции отгонять? Ну, что, я буду кричать, дайте денег?
1: Нет, ты скромно, вежливо, ты же интеллигентный.
0: Вы помедленнее говорите, а то вот наш дублер, который в окне вот сейчас стоит, и для людей, которые вот смотрят на студию, он переводит, сурвоперевод идет, он не успевает.
1: А вот этот, который флажками машет?
0: Да. А вы думали, что это он отгоняет от вас мух, что ли? Ну да. Да, так что с озером.

0: вот если, например, есть ум, то в уме представлять, как вот ты вот это вот все делаешь.
1: Вот что-то вот это не получается у меня.
0: Ну, это, да, это не каждый может.
2: Ну, как же, Саша, я, кстати, извини, Игорь, когда ты мечтал о покупке своего автомобиля, ты его так именно делал. Значит, сегодня ты мне звонил потом и говорил, что сегодня я вот поездил на джипе по болоту, очень мне понравилось. Вот, то есть вот это то же самое. Ты просто не знал, что это называется авиамоторное. Вот
1: я понял, я теперь понял. Я, кажется, догадался. А скажи, Игорь, вот среди людей, которые как бы не много знают о фигурном катании, существует такое мнение, что вот фигуристов и фигуристок заставляют тренеры их очень серьезно плавать. Вот именно плавать, прям вот типа, ну, потому что лед — это же, в принципе, тоже водные стихии, правильно?
0: Да, да.
1: Вот. И плавание и фигурное катание — это вообще два очень близких вида спорта. Вот так думают, что, например, все фигуристы, они же и очень хорошие пловцы.
0: Да, конечно, безусловно, ты прав. Особенно подводное плавание.
1: А ты знаешь, вот почему я спросил? Потому что ты, видимо, вот забыл снять вот эти вот очечки, вот, которые пловцы в плавах.
0: Да, да, ты... нет, это солнечные очки. Это просто стиль такой у фигуристов сейчас последний. Ну, мода такая. Ну, ладно, ну, снял. Ну, нормально так?
1: Да,
0: ну,
1: так.
0: Все. А то, что касается, это очень совместимые виды спорта, плавать, конечно, особенно в ластах. В ластах. Вот я все сознательное детство я провел в ластах.
1: А ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, вот сейчас на многочисленных водохранилищах Подмосковья запретили плавать в ластах, потому что просто идет ушиб рыб. Ну, серьезный. Плохо, конечно.
0: Плохо. Я тоже... Ну, как, я против...
2: Ну ладно, ладно, в детстве ты, между прочим, так и норовил какую-нибудь плотвичку по ее лицу вот рыбному.
0: Она сама лезла.
1: А мы, кстати, в детстве, я помню, часто любили с друзьями уезжать на юг, купаться в море и кидаться медузами.
0: Ну да, в общем,
1: жестоко же, но тем не менее.
0: Ну, не сторонник. Я вообще не сторонник, вы знаете, охоты, рыбалки, кидалова. Вот, ну, кидаться медузами тоже. Ну зачем
1: кидалова,
0: кидать?
1: Кидалова,
0: да? Ну,
1: да.
0: Китки эти, они никому не нужны, даже медузами. Вот. Я люблю ласты. Вот ласты люблю. Вот они подходят под тон, скажем, моря, там, я не знаю, реки, там, твоих плавок.
1: Да.
0: Ну, не знаю, люблю я вот ласты, коньки, ласты.
1: Кстати, вот ты сказал про мои плавки, просто я сразу, чтобы
0: радиослушали, что... Я сказал. Это мои ласты должны подходить под мои плавки, они к твоим плавкам не имеют никакого...
1: Не, ну, просто наш радиослушатель резонно сейчас спросит, почему я сегодня в плавках. Действительно, просто у нас закон такой, каждый раз приходить в маскарадных костюмах. Вот ты видел, что вот как бы человек, который читает информацию, он сегодня наряжен в морковку, в такую, вот, поэтому, а я сегодня наряжен в пловца.
2: Да, дело в том, что я хочу немножко прорекламировать наши с Игорем новые мероприятия. Мы решили открыть нудистский каток, вот, поэтому это, вот, твое сидение в плавках, оно, в общем-то, меня не удивляет. Вот, а тебе, кстати, я дарю идею открытия нудистской радиостанции, то есть все там будут...
0: Я вот... точно приду.
2: А ты не должен приходить, ты будешь сидеть у приемника в этом виде, а там все будет строиться на доверии, как в цивилизованном обществе. То есть слушатели доверяют, что сидит ведущий весь вот в нудизме, а ведущий верит, что слушатели слушают его только
1: уже. Да. Да.
2: Вот. Так что милости просим на наш нудистский каток.
1: Замечательно. Кстати, я думаю, что наша радиостанция придет в полном составе и сразу же на открытие. Я думаю, что будет фуршет.
2: Будет фуршет, и наша замечательная Екатерина Половинкина, которая получила в подарок видеошколу от Игоря, продемонстрирует, чему она научилась за это время по школе.
1: А, кстати, ведь действительно, вот, Игорь, такой вопрос резко возникает у всех наших радиослушателей, ведь многие из них, ну, своего рода обворованы. У них, ну, у кого-то не было возможности, у кого-то по молодости и по глупости какой-то не было желания заниматься вот каким-то спортом, еще что-то. Вот скажи, например, вот я старый больной человек, могу ли сейчас встать на коньки, научиться кататься и стать чемпионом? Или все, уже мои кости лишены кальция, мягкие стали...
0: Подожди, как ты сказал, старый больной человек?
1: Да.
0: Конечно, ты можешь, безусловно, ты можешь встать на коньки, взять уроки у выдающихся тренеров и стать чемпионом.

0: Мира среди больных и старых людей нет проблем.
1: А такие проводятся чемпионаты. Я вот просто знаю, что мы, например, организовывали вот тут кружок бальных танцев для пенсионеров. Вот.
0: Ну, безусловно, такие соревнования проводятся. Вот, например, проводятся же Олимпийские игры для секс-меньшинств, скажем, вот. Да. И там, кстати, фигурное катание туда тоже включается. Поэтому я думаю, что... Ну, Саш, ну если даже не проводим, ну что мы не организуем, что ли, для старых больных людей? Ну, можно, в общем-то, если есть желание, давай, вставай на коньки.
2: Ну, кстати, поедем. Вот мы сейчас новости слушали, по дартсу какое-то глупое соревнование провели среди диджеев.
0: А почему глупое? Почему?
1: Ну, это метать, кстати, во всех.
0: Да, это неплохо, это не
2: хороший, да, дело. Хороший спорт.
1: Конечно,
2: да,
1: во всех вот пивных пивнушках висят эти штуки. Угу. Кидать.
0: Конечно, руки напьешься, руки не трясутся, можно метать.
2: Ну вот, а да. Диджеям ведь и на
1: а
2: коньки.
1: А по рыбам как? Это можешь про питание добывать, кстати. Это прикладная вещь.
0: Ну нет. Ну
1: почему? Это же
0: меткость
1: разрабатывается.
0: Да нет.
2: Ну, я идею-то высказал уже свою, так что...
0: Ну, ладно, ну, высказал.
2: Хорошо. Да, хватит.
1: Да-да. Да. А скажи, пожалуйста, все-таки вот зимние виды спорта. Есть биатлон, есть как бы коньки и прочее. Вот лыжники. Мне почему-то кажется, что конькобежцы и вообще люди, связанные, так сказать, с коньками, они должны как-то немножко свысока относиться к лыжникам. Вот, хотя я знаю, что лыжники некоторые называют себя не иначе, как мы лыжники вселенной.
0: Ну, конечно.
1: Но ведь лыжи это как бы что-то совсем...
0: Конечно, они лыжники вселенной, вот они и лыжники. Лыжники, да, вселенной, конечно, если они там выступают в каких-то чемпионатах, мировых чемпионатах, они лыжники вселенной. Я, в общем...
2: Вселенские лыжники, можно сказать.
1: Кстати, да. Хотел сказать, что лыжник, да, ну, в смысле лыжи, да. Это то же самое, что троллейбус.
2: Ну, не знаю, время меняется, потому что годы-то они идут, и каждый по-своему, каждое поколение трактует это вселенная, троллейбус.
1: А скажи, пожалуйста, Игорь, не проводились ли, вот, ну это не на вас, конечно, намек, Петр Капитонович, ни в коем разе, не проводились ли, ну, так сказать, соревнования по фигурному катанию среди толстых и кривоногих?
0: Среди, вы знаете, к сожалению, нет. Пока нет. Вот среди толстых и кривоногих отдельно проводилось среди толстых и среди отдельно проводилось среди кривоногих. Объединить пока два этих дара мало кому удается. И мало таких действительно ярких атлетов на этом поприще. Поэтому, ну, я думаю, что это все впереди еще. Пройдет какое-то время, их наберется определенное количество и пройдут чемпионаты среди толстых и кривоногих.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем вернемся к разговору с гостем нашей сегодняшней программы, мастером спорта, чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию Игорем Пашкевичем и его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Спасибо, спасибо. 203-19-22, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к Игорю Пашкевичу, его стейдж-менеджеру Петру Капитоновичу Кравицу, вы звоните. Но прежде я хотел бы задать такой вопрос, опять же, Игорю. Игорь, вот как бы парное фигурное катание, оно подразумевает союз двоих. Как правило, они там жены и мужья, или, по крайней мере, друзья, или ненавидят друг друга. Это я тоже знаю такие примеры. Меры, но, тем не менее, у них отношения неравнодушные. Я так думаю и знаю по, опять же, рассказам Петра Капитоновича, что среди людей, занимающихся парным фигурным катанием, существует очень серьезная неприязнь по отношению к одиночкам. Дескать, вот они, мол, так вот там... индивидуалы такие, вот, они там, типа, на нас смотрят искоса, дескать, я один, сделаю то, чтобы вдвоем. Вот так вот. Вот. Насколько это правда, и почему ты, вот, например, выбрал именно одиночное катание? С девкой-то приятней, там, взял ее, там. Или ты не любишь тяжести таскать?
0: Да нет, люблю вообще тяжести таскать, в общем, не вопрос. Для меня штангу люблю, очень гантельки, люблю гири, люблю... Ну, трудно, понимаешь, тебе, Саша, однозначно ответить на этот вопрос, почему вот я выбрал именно «День и ночь». Ну, вот как-то так, знаешь, дети начинают... я вот так все время на этот вопрос отвечаю. Дети начинают... Все равно все приходят в одиночное, правильно? Там, в 5-4, не то что парами не приходят мальчики с девочками за ручки.
1: Так нет, а их же объединяют. Я просто тоже грешил. Там, когда, будучи каким-то октябренком, грудничком, меня тоже насильно отправили, и мне сразу дали девку в напарнице какую-то тоже.
0: Куда отправили-то?
1: В накатание.
0: А-а-а.
1: Во. И сразу мне
0: дали.
1: Вы с
0: ней дошли просто? Или просто вас уже туда выпихнули вдвоем?
1: Да. Нам сказали, вот это твоя напарница, ты с ней будешь заниматься. Может, тренер был лохом, я не знаю. Вот я просто совершенно четко знаю. Я пришел тогда, мне сказали, вот. Мы с ней отношения поддерживаем до сих пор. Кто она? Я не буду говорить, ну... Очень известная певица. Так что...
0: Да, вот я как-то не встретил... Видимо, Саша, ты все-таки меня немного постарше. Вот тогда, видимо, все-таки такие вот существовали, да. А когда я начинал, в общем, все так... По одному, так детишки шли, так искоса друг на друга посматривали, и так все в одиночное. Ну, а потом уже, когда, допустим, в одиночном, кто-то не мог кататься в одиночном, потому что, ну, там, одни требования одиночное катание предъявляет, допустим, у кого-то там наклонности больше к... танцевальности, к артистичности. Вот те люди переходили в танцы. Кому-то просто хотелось кататься только с девушкой, понимаешь? Ну вот, допустим, хорошая там девушка понравилась, ну вот она катается с ней. Ну кто-то так, кто покрепче был, такие вот крепкие мужики, такие девушки, такие, вот они в пары уходили. То есть вот такая вот. Кого-то там тренер приглашал из одиночной в пары. Но все равно все начинается с одиночного. И опять же таки речь идет о той базе, о которой мы уже говорили. Она начинается, конечно, с одиночного катания.
1: Ну, слушай, а вот, скажем, такая, может быть, узкая специализация, вот тебя она не напрягает? То есть ты, как бы, если бы ты сейчас захотел, мог бы ты с какой-то там девицей, которая, скажем, тоже там чемпионка мира, ну, не слабее тебя по качествам, как-то там отдельно позаниматься, я в хорошем смысле этого слова, и выйти на лед вдвоем, вот чисто просто потому, что она тебе понравилась сейчас? Или это, как бы, это положит сразу конец вот твоей и ее карьере в одиночном катании?
0: Нет, не положит, наоборот, это может как-то еще даже... поднять интерес и к моей, и к ее карьере. И, конечно, если она по уровню сильная одиночница, то у нас бы получилось бы, я думаю, что, в общем, неплохо.
1: А какие-то сдвиги есть в этом направлении? Или просто это не нужно тебе?
0: Ну, это мне просто пока не нужно. И таких пока... Вот и Петр Капитонович, в общем, против все время. Он как-то все так обособленно.
2: Я объясню, почему я против. Дело в том, что вот как раз спаривание детей на катке происходит из-за желания сэкономить, так сказать, на сметане, если это можно выразиться.
1: В смысле, простите?
2: На смысле того, что двум нужен один стейдж-менеджер, а двум одиночкам нужно их два.
1: Это ваш профессиональный.
2: Конечно, так что не надо там искать какие-то империи, чтобы объяснить этот вопрос.
0: Ну, опять же, то, что, вот, например, касается Петра Капитоновича, Саша, я вот тебе просто такой секрет открою, такой, ну, чисто вот между нами, да?
1: Да,
0: вот,
1: конечно.
0: Я не знаю, даже, может, микрофон лучше отключить как-то так.
1: Ну, как бы, все равно, как бы, на самом деле, я тебе открою маленький секрет, что это никакая не радиостанция, это просто ты у меня дома, я тут играю в радио. Ну, позволил себе маленькую слабость.
0: Ну, ладно, ну, тогда я скажу, значит, пока Петр Капитонович отвернулся. На самом деле, только по секрету, в основном его волнует нумизматическая ценность наших медалей. Ты понимаешь, да? То есть мне дается одна медаль, если я выигрываю чемпионат или становлюсь призером, да? То есть мне дается медаль чемпиона мира, скажем, или серебряного призера по одиночному мужскому катанию. Больше ни у кого такой нет, да?
1: Да, то есть.
0: А в паре в танцах по медали. Ты понимаешь, насколько ценность-то падает?
1: А, то есть уже два экземпляра.
0: Уже две, да. Да, и у нее, и у него. Это уже совсем другая история, понимаешь?
1: А ведь, по-моему, для нее должны поменьше делать.
0: Нет, или они одинаковые? Нет, они одинаковые. Одинаковые. Да дело даже не поменьше, побольше. Дело чисто в нумизматической ценности, я считаю. И, конечно, Петр Капитонович жаба душит просто. Он, ну, он не хочет там с кем-то делить медали, там как-то, чтобы было две такие же. Ну,
2: слушай,
0: чисто коммерческие.
2: А ты вспомни, когда у тебя были напряги с деньгами, кто тебе помог? То есть я пополнил, я прям честно скажу, я пополнил свою коллекцию. но я выручил тебя в трудную минуту. Так что, и, кстати, если что, я всегда готов. Вот, Саша, если у вас есть какие-нибудь такие...
1: Регалии?
2: Вот, регалии, да, ведь я знаю, что у вас есть...
1: У меня вот орден подвязки только. Это тоже
2: для... А премия золотого пера. Так что, если что, приходите, мы с вами поговорим.
1: Не, ну, перо как бы отдельно будет. Пепельницу от него я оставлю себе, если позволишь, чернильницу.
2: Ну, а перо... смотря какие трудности материальные.
1: Ну, вообще, да, это как бы уже... А, кстати, Игорь, вот действительно ведь вот вопрос регалий, да, сам по себе... Он как бы занимает отдельные такие вот в людских там разговорах, сплетнях, там ячеечки. Вот как-то принято, что у спортсменов, там выдающихся, обязательно вот вся эта мандула, она должна висеть на стенке, там в какой-то стеклянной, вот там, ну, показывают телевизор, да, вот это там он приходит, самое главное, по телевизору и снимает все, там по своему, значит, телевизору показывает, а обычно спортсмен там на фоне регалий сидит. Вот, и, дескать, если ничего там не висит, то ты не крутой, у тебя тоже висит? Или ты...
0: Да, конечно, висит. Но все самое ценное, конечно, лежит. И вообще лежит. Оно уже давно у Петра Капитоловича.
1: А может, уже и у него, кстати.
0: Не понимаю, что он уже задвинул это дальше.
2: Не надо преувеличивать, вы из меня совсем злодея сделаете. Между прочим, на таких, как я, вот держится народная память о вас, о вот этих катцах, которые покатаются лет до 30, а потом только в кинохрониках остаются. Вот. Или в моих коллекциях память о вас.
1: А кто еще вот в вашей коллекции есть? Потому что я помню, что одно время вы, так сказать, серьезно вот увлекались коллекционированием побитых боксерских перчаток. Вот. Там прям войлок из некоторых торчит.
2: Ну, там и зубы, в общем-то, фигурируют. Это, между прочим, моя, кстати, идея. Никто до меня это не коллекционировал. И многие просто зарятся на коллекцию зубов.
1: Известных спортсменов.
2: Да.
1: Это же ужас. А ты знаешь, кстати, Игорь, еще очень такой вид спорта. Я просто почему-то о нем сейчас неожиданно вспомнил, но очень загадочно. У меня в свое время была знакомая из этого вида спорта. Это вот люди, которые прыгают на батуте. У нее совершенно на полном серьезе не было, по-моему, ни одного родного зуба. Потому что у них супермастерство — это вот попасть на батут сперва. Потому что действительно соскоки случаются, они там падают мимо. Вот это такой вид спорта, который... И они тоже ему ведь отдают там дикое количество времени, хотя, по-моему, музыки там никакой нет. То есть... Вот их кто влечет вот просто. Так я почему этот вопрос тебе задал? Не лучше ли заняться парашютным спортом им? Что их кто? Вот прыгать на этой. Ну, ты бы стал прыгать на этой штуке? Вот?
0: Ну, трудно так однозначно это ответить на этот вопрос-то. Ну, вот они прыгают на этой штуке. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то прыгает там на горных лыжах. Ну, пускай себе прыгают, ну, раз людям нравится. Ну, в общем, в конце концов, ну. Демократия же, можешь прыгать сейчас на чем угодно. Вот, и сколько угодно, и где, и оставлять свои зубы, или там приносить их с собой, новые, там, старые, искусственные.
2: Да, там приносить.
0: Да, лучше, конечно, приносить, там, оставлять где-то там их на время прыжков. Вот, и поэтому все имеет место быть в этой жизни. И прыжки на батуте, и прыжки там с трамплина, и прыжки в воду. Прекрасные виды спорта, очень зрелищные, красивые. Конечно, без музыки, но... Все равно интересно.
1: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот у музыкантов, у многих, как бы просто в крови коллекционировать записи своих выступлений, смотреть их потом, показывать знакомым, там, близким, друзьям. И у некоторых даже, это я не буду называть фамилии, но это очень известные люди именно вот среди поп-музыки. У них это доходит до маниакала, то есть практически вот... Ну, ты понимаешь, там не имеет смысла даже объяснять, что это просто до маниакала. Вот у тебя есть какие-то такие, вот ты там смотришь ли там свое выступление какое-то по нескольку раз, там показываешь ли его знакомым, доходил до этого, или так откатался, посмотрел чисто как там профессионально, где споткнулся, где что, в ящик ее там кинул и забросил. Вот. И вообще, как вот отношение твое к просмотру не живому, а к просмотру... Ну, например, я тебе принесу сейчас видеокассет, скажу, Игорь, вот тут катается там Федя Зайцев какой-нибудь, да, вот посмотри там. Вот, ты с интересом будешь это смотреть, и будешь ли там типа так думать, а вот как-то криво у него все, вот там Или это вообще тебя не интересует? Вот?
0: Нет, ну почему меня это интересует? И в первую очередь, конечно, я буду смотреть как профессионал, именно где криво, где не криво, где косо, где хорошо, где плохо. То, что касается, допустим, просмотра моих личных видеозаписей, ну, у меня, в общем, родные и близкие с удовольствием меня их берут посмотреть, но до таких маниакальных вещей дело не доходит. Я в первую очередь смотрю на это дело все-таки как фигурист и пытаюсь извлечь из этого пользу в первую очередь, вот как профессионал. Ну, там убираю их, конечно, там потом в ящик, не то что они на виду у меня все время лежат, потом достаю, опять просматриваю, опять именно в первую очередь с целью извлечь из этого, конечно, такую чисто свою выгоду катальную.
2: Извините, друзья, но тут, кстати, печальный есть факт, потому что часть твоих записей уже можно встретить пиратски растиражированы, так что...
1: Вот в ларьках я тоже видел прям фотографии твои, просто когда ты вот вошел, я прям сразу определил, и вот эти подделки, то есть, явно записаны.
0: А это все...
1: Издержки,
0: ну, я не буду говорить, видимо. Издержки, нет, это все...
1: А, ну я понял. То есть даже не нужно показывать пальцем.
0: Да, да.
2: Да, и, кстати, я хотел еще заметить такую вещь, что Игорь — это первый человек, который катается не под фонограмму, а под живых музыкантов. Так как, конечно, все связано с деньгами, человек не может себе позволить выписать симфонический оркестр там, под управлением какого-нибудь там худо-бедно Светлану. Но народные музыканты, вот мои земляки, очень часто его сопровождают в его выступлениях, и это пользуется большим успехом. Они, кстати, выходят на лед потом и
1: кланяются. Вот вы сейчас сказали, что типа он не может выписать, а как же вот тот слух, который прошелся в среде московской катательной богемы, что, дескать, вот что учудил тут Пашкевич? Типа, говорит, взял и на трибунах вообще вместо зрителей посадил сводный симфонический оркестр международный. И вот, и они специально для него играли, он оттягивался, там катался, нарезал фигуры. Это реальный факт? Или нет? Вот вы как стейдж-менеджер, и что, дескать, лед был вообще сделан из шампанского. Потом весь оркестр кинулся там слизывать все дело, лед слезали до пола, потому что хорошее шампанское было.
2: Дело в том, что это было, ну, опять же, некоторая оборотная сторона нашего времени, потому что есть люди, которые в состоянии позволить себе выписать даже нас с Игорем, и чтобы мы только для них выступили, и выписали симфонический оркестр, они для него. Вот, и...
1: А, то есть как бы это было, я понял, выступление для определенного круга.
2: Для, даже не круга, а как
1: одного человека.
2: Да, ну его сопровождали, там дяденьки такие специальные. Ну, в общем, это было для него. Вот приходится мириться с этим, но ведь даже Шаляпин, сами помните, вот его выступление на острове вот на этом.
1: А, Игорь, а как твое отношение, то есть речь зашла о Шаляпине, как твое отношение к поющим фигуристам? Я знаю, что сейчас распространяется, он не просто катается, но еще поет какие-то арии. Вот микрофон, как у Мадонны, и без всякой фонограммы, ну так хорошо.
0: Да, сам поет и катается. Да, да, это очень популярное явление сейчас в мировом фигурном катании.
1: А вот переход в эту область, он как бы сопряжен с реальными трудностями для организма? Нужно как-то...
0: Конечно, подготовка. Это очень трудно ехать на ходу говорить или петь, затем там...
1: Крутиться, скажем, дыхание.
0: Крутиться, дыхание сбивается. Но это сложно, но это перспективное направление в фигурном катании. И я думаю, что оно будет иметь место быть, как бы оно имеет право на жизнь и... В общем, надо стремиться, есть. Да, надо петь и кататься, и все одновременно, очень здорово.
1: Ну что же, сделаем небольшую паузу, если вы не против, и после этого, видимо, обратимся к звонкам наших радиослушателей, которые уже просто крутят, вертят 203-19-22 на своих вертушках. У меня следующий вопрос к гостю нашей сегодняшней программы, Игорю Пашкевичу, чемпиону мира. Я еще раз твое позволение перечислю твои регалии. Чемпион Игорь является чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное катание. И такой вопрос. Сейчас вообще... опять же, в музыкальной среде появилась тенденция, так сказать, к восстановлению ветеранов. То есть объединяются какие-то группы, там, Самоцветы, ну, вообще черти знает что. Вот все, опять же, поют про паровоз, там, вот, по-молодежному пляшут, одевают молодежные какие-то костюмы. И я так по искусственных источников знаю, что эта тенденция затронула и фигурное катание, что сейчас планируется провести гигантский чемпионат мира по фигурному катанию, как парному, так и одиночному, среди ветеранов. То есть, хотя это люди уже пенсионного возраста, конечно, но к ним определенные требования какие-то должны быть. И что к этому привлечены, как бы, молодые спортсмены в качестве жюри. Вот я знаю, что ты, как бы, являешься одним из членов жюри в этом. И как твое отношение вообще вот к этому?
0: Ну, да. Отношение мое, конечно, положительное, потому что старичков тоже забывать не надо. Им тоже хочется там прокатиться, что-то себя показать, на других посмотреть. Ну вот, и я, в общем, двумя руками за и двумя ногами тоже за это мероприятие. И я думаю, что оно пройдет очень на ура, успешно, удачно. Надеюсь, во всяком случае, на это.
1: А скажи, а чем тогда объясняется, что вот эти соревнования среди, так сказать, ветеранов будут проводиться не на льду, а вот на таких деревянных коньках, на которых катаются молодежные вот сейчас люди роликовых?
0: Ну, это чисто с точки зрения безопасности,
1: техника,
0: конечно.
1: Безопасности, да. Конечно, все-таки прежде всего.
0: Да, конечно, потому что...
2: Ну, потому что, сами понимаете, что объяснять, вы не стесняйтесь.
1: Ну, да, но не будем в этом эфире называть Петр Капитонович.
0: Да, масса непредвиденных на льду бывает обстоятельств и коньки.
2: Единственное, что...
1: Пожилой человек
2: что,
1: может, конечно...
0: Да, лучше, конечно, для них вот так вот.
2: Единственное, друзья, что мне больше забот, потому что сучки от этих самых вот деревянных коньков, они мне доставят просто, да, больше хлопот. Я буду это все выметать, конечно, после каждого участника. Ну, зато, и, в принципе, для меня это честь. То есть вот подмести за какой-нибудь бабушки, за бабушкой русского катания, для меня честь. Я эти, кстати, опилочки, ну, моя коллекция будет только пополнена этим.
1: Ну что же, я предлагаю, Игорь, если ты не против, если вы, Петр Капитонович, не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22, это как раз та комбинация цифр, набрав которую, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем, мастером спорта, и, ну, я уже перечислял.
0: Да, уже.
1: Да, достаточно. В общем, человеком очень сведущим в фигурном катании. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Какое прекрасное сегодня ночное ваше дежурство. Даже не знаю, кто ведущий, вот честно говорю, но Игорь Пашкевич я слушаю второй раз передачу про него. Не знаю, кто ведущий был первый раз. А вот Игорь мне сейчас ответит на вопрос. Там рядом, я не полностью, я им отдаюсь еще по квартире. Там сидит его тренер, да, Капитоныч, который отчество.
1: Да-да-да.
3: Звать не знаю, как прозевало.
1: Петр. Как Федор? Петра Первого, да, царь такой был.
3: Ой, Петр Федорович, значит, да?
1: Ну, можно просто Петя.
3: Федор Капитонович, правильно?
1: Петр Капитонович.
3: Вот пускай они вдвоем не ответят на мой вопрос. У Игоря нет музыкального законченного высшего образования. У меня его тоже нету. Вот когда я смотрела уроки Кашпировского, вот много же они по экрану нашли, эти уроки Кашпировского, у него там в сопровождении была музыка потрясная. Игорь никогда под нее не катался нигде. Я знаю, какая музыка была, и кто ее исполнял, даже знаю. А я хочу, чтобы вот ваши товарищи мне помогли ответить на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну что же, Игорь, действительно, я не знаком с фигурным катанием. Думаю, что Кашпировский великий авторитет в этой области. Видимо, он как-то под эту музыку катался. Кстати, скажи, пожалуйста, как, собственно, вот это отношение? Ведь могут ли фигуристы, вот, скажем, Кашпировский и ты, вдруг вы используете одну музыку в вашем номере? Насколько это вообще принято? А, ну вот Петр Капитонович или... А, да, да, Игорь, как?
0: Ну, вы знаете, я...
1: Это же плагиат получается.
0: В общем, если музыка хорошая, она нравится, то неважно, там...
2: Ну, я давно слышал, что ты хочешь под это плясать, это не будет никогда, потому что, Саш, ну, представляете, вы сделаете инструментовку «Лунной сонаты» и будете ее наигрывать на ваших концертах. Кому это надо? Это же моветон. То же самое под эту. Да, это прекрасная мелодия.
1: А кто ее поет? Ну, чья музычка-то?
2: Музычка? Ну, это авторское произведение.
1: То есть вы самого фигуриста Кашпировского?
2: Ну, бывает так, да. Они же не только поют во время катания, они еще делают себе фонограммы.
1: А, вот. То есть как бы сами записывают их?
2: Нет, записывают они с помощью... Я знаю даже, какой коллектив участвовал. Тогда это было легче, потому что на волне перестройки еще можно было купить коллектив, и, который запишет твою ерунду, под которой ты будешь кататься сам. Вот. А, Игорь, никогда не будешь ты под это ездить. Я тебе вот честно говорю.
1: Ну, как стейдж-менеджер, может быть, капитанщик, что же прав, ему же видней. Игорь, слушай, а вот, кстати, я опять же так все по слухам, но тем не менее я знаю, что действительно такое есть, что сейчас по правилам, скажем, международных соревнований по фигурному катанию фигурист обязан предоставить фонограмму им собственноручно записанную. И качество фонограммы, качество исполнения, оно тоже оценивается. Это я не имею в виду тот вид спорта, когда фигурист сам и поет. Вот, собственно, у тебя были ли какие-то сложности с этим? Потому что, видимо, у господина Кашпировского не было. И, видимо, это как бы фигурист старшего поколения, потому что как бы я вот что-то слышал о нем, то есть весьма известная фамилия, видимо, он.
2: У вас просто, Саш, тогда не было телевизора, когда он сошел из большого спорта. Uh-huh. Вот. А, ну, у нас так принято, что хроники показывают не так часто. Скорее, из Атланты вам что-нибудь показывают, чем из нашего вот золотого фонда фигурного катания. Вот. И я, кстати, сделаю все, чтобы вот Игорь не попал в вот эту, так сказать, мертвую зону видеоряда. И эти кассеты будут в киосках, но не пиратским образом, а это будет мое, так сказать, продюсирование этих роликов.
1: А, кстати, вот, Игорь, вот ты сказал про видеосъемку, да, ведь очень многое, как мне кажется, зависит от мастерства оператора, человека, который вот с камеры снимает, да?
0: Ну, да, конечно.
1: Вот не было ли у тебя идеи каким-то образом усовершенствовать съемку? Ну, например, вот зритель видит фигуриста там сверху или там прямо, да, а сделать камеру подо льдом, ну, в смысле, чтобы фигурист был виден снизу. Вот, типа, как вот, известный клип певца Ангуса Янга со своим ансамблем Майса Диса. Вот он там... Простите. Он после... Вот снизу его показывает. Но это же тоже очень важно, чтобы человек и снизу вот выглядел красиво. Потому что сверху одно дело. Снизу движения могут казаться нелепыми. А ведь их тоже нужно в сознание людей внести как прекрасные. Вот ты видишь лопасти коньков, процесс нарезки, выпад стружки. Ну, вот, да.
2: Правильно, правильно. Кстати, вот терминология, вы чисто интуитивно очень хорошо угадываете, Саша. Но я должен немножко пометить, что существует две как бы школы фигурного видео. Одна чисто профессиональная, но сейчас очень популярна и вырастает в цене. Это хоум-видео такое. То есть снятое фигурное катание как дома. То есть просто камерой, которую ты принес с собой, там нечетко видно, там все реплики фигуриста, который говорит «ух!» Вот, когда делает какое-то сальто. Это очень ценится на Западе, и, в общем-то, у нас в стране многие хотят именно этим и заниматься, поставлять эти видеокассеты на заграничные рынки. Вот. Так что все впереди, и мы все будем знакомы с этим.
0: Я извиняюсь, Петр Капитанович, вас перебью. Я считаю, что вообще большое будущее у съемок снизу.
2: Ну, а, конечно, потому что, как правильно Саша выразился, само сканирование вот взаимоотношений правого и левого резца дает много для тех, кто профессионально хочет перенять что-либо у мастера. Потому что, ну, ты видишь, сверху он ручонками разводит. А как же он стоит, на чем? Какой наклон конька? Это же вот не угадаешь.
0: Конечно,
2: кроме как
0: это позволяет отслеживать процесс изнутри, так скажем.
1: Конечно. Да. А вы знаете, кстати, я вот боюсь немножко, что Петр Капитонович опоздал уже. Я тут совершенно недавно видел компакт-диск, который называется «Реплики фирменные». Там собраны, записаны компакт-диски, реплики известнейших фигуристов, которые вот записаны специально закрепленным на лацкане. На лацкане, нет. На лацкане.
0: микрофоны, да.
1: Да, микрофоном. Вот именно эти, о, там, а, они там вот как прыгают.
0: О, е, там такие, да?
1: Но это американские обычно.
2: Это суррогат, Саша, потому что, ну, вот аналогия такая. Вы зайдите и купите какой-нибудь порно-трек, саунд. Ведь это все сыграно и подыграно. Вот, я могу на своей кассете написать все, что угодно. Я там
1: напою. Нет, ну там действительно, там, вот, например, один фигурист очень известный. Я не буду называть его имя. Он, например, после каждого сальто говорит: «Я смог».
2: Ну, и, а я знаю, что на концертах, например, тоже многие... Вот тот человек спел песню, говорит: «Я спел». Вот. И ему включают, кстати, другую фонограмму. Это чисто кодовое такое слово. И он говорит: «Я смог». То есть, значит, судья... Это для судьи, ну, же
1: давайте,
2: говорит.
1: Давайте да, не да. будем впадаться в технические, собственно, ну, подробности. Хотите, я предлагаю послушать можно. Следующий телефонный звонок.
0: Да, давайте.
1: 203-19-22. И вы задавайте ваши вопросы, пожалуйста, Игорю Пашкевичу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не получилось со связью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Александр, очень интересная у вас программа на этот раз тоже.
1: Да, потому что область, согласитесь, несколько вот все-таки загадочная, красивая, но загадочная.
4: Да. Я вот просто сам хоккеист, играю в хоккей на льду с шайбой.
1: А я знаю, что еще есть на траве вот там тоже.
4: Ну да, я как бы знаю, что известные композиции еще есть на эту тему.
1: Существует,
4: не
1: да.
4: Не буду называть автора да, в целях. Да. Ну так вот, я хотел рассказать о том, что ну, такой случай, связанный с фигурным катанием, что мне пришлось столкнуться, так как я вообще занимаюсь хоккеем, то это наш тренер, он в качестве, так сказать, лекарства от стрессов после игры нам прописал вот катание с хоккеистками. Ведь насколько вы знаете, что существует... сборные команды уже даже женские по хоккею вот шайбой и тренер он прописал нам вот в качестве даже таких тренировок, таких разминок вот именно упражняться в фигурном катании с ними. И это очень хорошо снимает стресс.
1: А, слушайте, извините, а да. Вот, вот эти вот девушки, они как охотно шли на... Ведь я, насколько знаю, что вот все хоккеисты такие мышномышные, и даже вот иногда там, например, вот он снимет свои бруски, все вот эти подкладки, а меньше не становится. Вот, а они же, наверное, пугливые, ну, все вот фигуристочки, они же маленькие. Вот Игорь рассказывал, что по какому критерию отбирает тренер фигурное катание девочек.
4: Честно говоря, знаете, уважаемые, вообще женский хоккей – это явление довольно молодое. И вот первый раз, когда мы проводили совместную тренировку, я как-то смутно ориентировался и не мог отличить даже хоккеистку вот порой от своих сотоварищей.
0: Угу. Вот. Ты, Саша, я извиняюсь, ты просто спутал не с фигуристками, а не с хоккеистками производили эти закатки.
1: А, с хоккеистками?
0: Конечно.
1: О, слава Богу.
0: Это уже не первый год, это очень достаточно популярный вид женских хоккей на льду.
4: Кстати, еще вот нам как бы в качестве стимула для игры, когда мы играем какие-то матчи, то ну, в перерывах там случаются паузы. Когда да. Сбрасывание шайбы происходит, ну...
1: Ну, там, перед тайм-аутом.
4: Да. То нам, как бы, для стимула заводит музыку дэс-металлических ансамблей.
1: А-а-а. Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок и за информацию. Да.
4: Александр, я вот хотел вас поблагодарить за то, что, вот, как бы, ваша программа носит еще такую познавательную нагрузку. И вот мой ребенок, ему сейчас 5 лет, он, услышав вашу программу первый раз, это натолкнуло его на прочтение известной книги, вот название вашей программы.
1: А вот это очень хорошо, литература, это очень важный, так сказать, аспект воспитания подрастающего поколения.
4: Так что счастливо вам.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот, Игорь, вот такая вот ситуация, то есть им, значит, хоккеистам... Вот такой тренинг. А, кстати, не было ли идеи у кого-то из корифеев фигурного катания, я не имею в виду в данном случае спортсменов самих, а тренеров, организаторов, там, может быть, меценатов, провести соревнования по хоккею между сборными фигуристов? Ну, представь себе, например, сборная по хоккею, там ты, еще какие-то не слабые люди вот в области одиночного мужского фигурного катания, и сборная такая же канадцев и каких-нибудь, вот как тебе эта идея?
0: Ну, неоднозначно я могу ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это неплохая затея, интересная, но... И, в общем, фигуристы, там, скажем, в межсезонье, там, когда уже сезон и закончен, основные турниры позади, они любят, так сказать, для развлечения, там, поиграть в хоккей, некоторые из них. Но, конечно, это все достаточно небезопасно с точки зрения именно для фигуристов, потому что... Да, именно по травмам, потому что и так достаточно всяких травм в фигурном катании. И поэтому... Не все просто идут на это охотно. Но я думаю, что, в общем, если бы это было бы как-то организовано на приличном уровне, то, наверное, такой бы матч мог состояться.
1: Я думаю, кстати, зрителей пришло немерено.
0: Ну, возможно, возможно.
1: Слушай, а у меня вот сейчас мелькнула еще такая мысль, что, в принципе, ведь вот хоккеисты, они, конечно, готовятся там очень серьезно. У них там, я знаю, они в коньках через прыгалки прыгают, причем на асфальте. Вот, ну, то есть и все такое прочее. А вот если им ввести в программу их подготовки еще и фигурное катание, ну, в смысле, там, конечно, не суперсложные фигуры, там, высший пилотаж, какие-то там элементы, которые там на гибкость, еще что-то. Может быть, например, тебе обратиться в ассоциацию хоккея, там, какого-нибудь российскую, и сказать, ребят, давайте это сделаем. Может, это принесет как-то победу нашей сборной серьезную?
0: Если... Вы знаете, я точно не могу сказать, что принесет ли это победу, скажем, нашей сборной, но я знаю, что на Западе, в западных хоккейных клубах уже давно тренеры обращаются именно к тренерам по фигурному катанию, вот за такими тренировками. И действительно, тренеры по фигурному катанию на коньках выходят и показывают все различные упражнения, там, подготовительные всякие. Именно для того, чтобы хоккеисты, ну, лучше чувствовали и лучше могли владеть коньком.
1: Скажи, пожалуйста, еще существует, насколько, хотя это может быть вопрос к Петру Капитоновичу, но все-таки я, как бы мне тоже это интересно знать, у музыканта существует его инструмент, да, там, к инструменту существуют струны. Вот если взять, что для тебя инструмент, что струны, и существует лед и коньки, правильно? Вот коньки это что? Это инструмент или коньки это струны? Что-то о лед. Вот это такой вопрос немножко... Но после того случая меня эти проблемы серьезно занимают.
0: Ну, я думаю, что Петр Капитонович лучше ответит на этот вопрос.
2: Вы знаете, Саша, так практика показывает, что нет четкой границы между смычком и скрипкой. Ее никто не может определить. Каждый ее определяет в силу своего музыкального образования.
1: Петр Капитонович, есть всякие обидные пословицы, там, в три смычка. А ну про скрипку что? Такого нет.
2: А вы, кстати, видели, вот в детстве, когда вы были еще маленькие, показывали, как в 6 смычков катались фигуристы, и вполне публика их принимала. Они синхронно там... даже они, кстати, вместе падали после этих самых своих фиоритур. Это было очень юморно так смотрелось. Публика очень была довольна. Так
1: нет,
2: что
1: вы,
2: это
1: наверное,
2: не обидно.
1: Что-то перепутали. Это было синхронное плавание, видимо.
2: Ну... ваши воспоминания детства, может быть, более яркие, чем моей юности, но просто я говорю о том, что я помню. Вот, и разница между смычком, льдом и коньком, вот, в принципе, никакой не существует. Каждый решает, что... Есть, кстати, даже разные направления. Один говорит, я режу коньком лед, а другой говорит, лед меня держит за конек. И каждый по-своему в этом прав.
1: А как же вот, я, например, сегодня вот перед нашим эфиром в приватной беседе с Игорем Пашкевичем, что-то так мы говорили, и он такой уставший пришел, сейчас уже вот повеселел после приема пищи. Вот, ты сказал, типа, сегодня вот что-то лед был вязкий, увяз во льду. То есть вот типа льда, они как бы ведь тоже, наверное, влияют. Но вот какой лед любишь ты? Ну, есть люди, любят такие-то автомобили там. Такие,
0: да, уже. Конечно, существует это, такой целый диапазон качества льда, скажем, например, лед для хоккея принципиально отличается от льда для фигурного катания. Он более жесткий, потому что хоккеисты, значит, нуждаются, во-первых, в том, чтобы шайба летела достаточно быстро по льду. Это должен быть лед жесткий, сухой.
5: То есть это уже регулируется холодильными установками, которые намораживают и поддерживают лед определенную температуру. А для фигуристов, скажем, лед должен быть более мягкий и упругий для выполнения определенных, там, особенно прыжковых элементов. Вот поэтому, ну, а бывает так, что, скажем, пришел на каток после хоккейной тренировки, и, допустим, за те 10-15 минут, которые отводятся на заливку льда, лед не успевают отпустить. То есть даже если они уменьшают, как бы, работу этих морозильных установок, все равно на это нужно какое-то определенное время, там достаточно большое, 2-3-4 часа. И, понимаете, и бывает так, что после хоккеистов фигуристы выходят на очень жесткий лед, который совершенно не... как бы не годится и не приспособлен для фигурного катания. Или наоборот, если лед очень сильно отпустят, то на нем стоят лужи, они не засыхают долгое время, лед такой тяжелый, вязкий, вроде там начинаешь кататься, быстро устаешь, совсем не чувствуешь, ну, скажем так, вот именно вот этой вот гармонии конька со льдом.
1: Это... А скажи, пожалуйста, ведь таким образом получается, что вот состав льда и, в принципе, человек, который сидит около тумблера с, вот, с этой морозильной установкой, он может очень легко сделать лед под нужного спортсмена. Вот я знаю, что у тебя сейчас грядет соревнование в Израиле, где гарантия, что, например, под какого-то местного спортсмена, вот он скажет: ребята, мне там нужен такой-то лед, и этот дяденька там с таким с носом большим, с калашником или с УЗИ, потому что у них у всех вооружение там. Вот. Не возьмет, не подвернет под него. Ведь не будут же перемораживать целый стадион под каждого спортсмена. То есть а вязкость — это понятие очень такое с большим разбросом. И вот у него нам сделают под него, ему будет просто легче. То есть какая же разница между допингом тогда? Или это как-то контролируется? Есть какой-то международный стандарт?
5: Да, да. Существует на больших соревнованиях ИСУ, то есть Международного союза конькобежцев, это чемпионаты Европы, мира и соревнования серии Гран-при, там просто определенные требования ко льду постоянно. Вот, и лед намораживается специально заранее, там учитывается его толщина, его гладкость, ровность поверхности, то есть она должна быть без, скажем, там каких-то ям, бугров, то есть лед должен быть идеально ровный, идеально такой гладкий, и при определенной температуре он должен стоять, именно это все определено в рамках. А, конечно, такая ситуация, я теоретически ее допускаю, когда могут сделать лед под одного спортсмена, и, конечно, исправить что-либо очень трудно. Спортсмены выступают один за одним, буквально там в короткой программе это занимает 4-5 минут вместе с оценками, в произвольной 6-7. И поэтому, но с другой стороны, видите ли, лед для всех одинаковый, и просто в выигрышной ситуации будет находиться тот спортсмен, который привык именно к этой мягкости или жесткости льда. Но все остальные, они как бы будут находиться в равных условиях, поэтому это, ну, не так, в общем, страшно. И вообще я считаю, что люди, которые могут использовать такой прием, но это...
1: Ну, не совсем целенаправленно, равно, скажем
5: так. Да, я не думаю, что это как бы такой реальный вариант.
1: Скажи, пожалуйста, вот, собственно, среди, опять же, попсовых музыкантов существуют постоянные разборки. Например, вот там одно орёт: я выйду там только последний и спою про то, чтобы меня увезли в Гималайи. А другой, значит, орет: нет, я выйду и спою про то, что, значит, я московская пустой бамбук, предположим. Вот из-за этого, за последнего места у них там махача, потому что считает, что выйти первым — это как бы позорно, ты разогревающий. Вот насколько эта тенденция в фигурном катании. То есть по логике-то, значит, кто выходит первый, тот и в более выгодных условиях, еще там нету порезанных вот этих льдов, там крошка не накрошилась, там стружка не отлетела.
5: Ну, понимаешь, Саша, дело в том, что, значит, что касается именно спортивного действия, то там от тебя мало что зависит, только как бы удача — это жеребьевка, потому что ты сам себе вытягиваешь стартовый номер, под которым ты стартуешь, и дальше уже не обижаться, не винить кого-либо бессмысленно. То есть ты вытащил номер 7 и катаешься под номером 7, вытащил номер 32 и катаешься под номером 32. И никого не волнует, скажем, сколько там человек каталось до тебя и сколько будет кататься после тебя. Просто есть определенный регламент заливок, подготовка заготовок льда. Ты можешь выйти первый на залитый лед, ты можешь выйти последний на изрезанный лед. Это уже как бы не зависит, потому что, допустим, если в соревнованиях участвует там 50 человек и подстроиться под каждого, это, значит, не реально, да и никогда этим как бы организаторы не озадачивались. А вот то, что касается именно шоу, как ты сказал, вот у вас в музыкальной там этой тусовке, да, существуют такие, то, в принципе, наверное, тоже в показательных выступлениях действительно престижно кататься в конце показательных, быть закрывающим показательным, ну, закрывать показательное выступление, но, видите ли, в спорте все-таки достаточно четко регламентированы все твои достижения и звания, и в основном выстраивают вот этот порядок катающихся в показательных выступлениях именно в связи с твоими, и отталкиваясь именно от твоих заслуг. И если, скажем, ты серебряный призер, то всегда чемпион будет кататься за тобой. Если ты серебряный, то всегда будет бронзовый кататься, скажем, перед тобой. Ну, обычно это так. Конечно, там маленькие бывают какие-то обиды, перестановки, но это все в таких пределах. Но это никогда не доходит там до каких-то больших скандалов или каких-то там разборок.
1: А скажи, вот лично твое мнение, ну вот, предположим, там 50 спортсменов, да, должно быть, там соревнования, да, ты вытягиваешь там номер 37-й, ведь получается, что такое серьезное ожидание, вот ты сидишь там, уже перегораешь, тебя уже кумарит, ты прям уже кого-то за них, за всех откатался. Вот. Или наоборот, ты, например, думаешь, а, ну нормально, я успокоюсь, посмотрю на них, отдохну, прикину, что тут к чему, какая атмосфера. Это понятно, вопрос, это чисто
5: индивидуальный,
1: да, вот как ты любишь. Ну, там, это то же самое, что экзамен, там, кто-то любит первым сдать, кто-то...
5: Но дело в том, что, в общем...
1: Сейчас просто у школьников ведь экзамены они сдают.
5: Ну, понятно,
1: студенты,
5: конечно,
1: волнуются, тоже все волнуются,
5: да. Ну, специально вот для школьников и для студентов я могу ответить так, что, например, в фигурном катании, это, если ты мастер высокого разряда, это вообще не должно сказываться никак на твоем выступлении, потому что ты должен быть готов под любой стартовый номер выступить достойно твоего уровня, понимаешь, это ты второй или первый или шестидесятый. То есть уже опыт твой должен позволять тебе выступать под любым стартовым номером в любой группе. И, конечно, совершенно не обязательно, если ты 37-й, приходить к началу и смотреть 36 перед тобой. Так никто не делает. Все, как так сказать, там за кулисами разминаются, готовятся уже под определенное время. И все там по минутам расписано, когда ты выходишь на разминку, когда ты уходишь с разминки, когда ты выходишь на старт. И вот под эти минуты ты просто должен выйти в наилучшей, как так сказать, своей форме, кондиции, для того, чтобы показать все, на что ты способен. И если такая вещь, как стартовый номер, может вывести тебя там из состояния равновесия и там добавить какой-то нервозности, и в этом состоянии ты можешь прокататься хуже, то это, конечно, очень плохо, и это показатель того, что ты...
1: Ну, не профессионал.
5: Да, просто не профессионал высокого уровня.
1: Ну что же, я предлагаю сделать, опять же, небольшую паузу, а после этой паузы мы продолжим разговор с Игорем Пашкевичем, а вы, так сказать, копите вопросы, звоните 203-19-22, это номер, где вы в прямом эфире сможете пообщаться с нашим гостем.
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин по одиночному катанию. И его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Игорю Пашкевичу. Но следующий момент, который я бы хотел обсудить, на мой взгляд, эта тема достаточно серьезная, чтобы ее затронуть, это костюмы фигуристов. Дело в том, что один очень известный французский модельер в целях, так сказать, рекламных, мы не будем называть его имя, но тем не менее он, исходя из теории, что Земля — это есть живое существо, а горы — это есть вымя Земли. Он сшил лифчик для Памира, очень такой красивый. Вот. То есть это так сейчас сходит, в хорошем смысле этого слова, сходит с ума модельеры высокой моды. Вот кто шьет для фигуристов? Шьется ли это на заказ? Или шьют там какие-то двоюродные сестры или родные? Как это происходит? И опять же, костюм. Какое место занимает костюм? Вот там.
2: От кого?
1: Костюм.
2: Да.
1: То есть ты хочешь, чтобы я назвал имя этого французского модельера?
2: Нет, это я так шучу. Конечно, костюм фигурного катания занимает далеко не последнее место, одно из первых мест, потому что это то, что люди сразу видят, вот фигурист выходит, у тебя, допустим, красивый костюм, который подходит там тебе по размеру, там, скажем, да, это там по цвету, там, сочетается там, скажем, с цветом твоих волос, глаз, вообще твое, с цветом твоего лица. Важно очень. Вот. И на высоком уровне в фигурном катании, конечно, это шьют специальные спортивные ателье или театральные ателье. То есть вначале готовится эскиз, профессиональные художники делают эскиз твоего костюма, на эскизе там какие-то недоработки отмечаются, исправляются, и когда уже эскиз утвержден, там, скажем, тренером, спортсменом, хореографом, постановщиком, когда все это они приходят к общему мнению, костюм начинают шить, скажем, в ателье или там какие-то там отдельные там портные могут это выполнить, этот костюм.
1: А, то скажи, есть вот таким вот образом. А кто платит?

0: зачислить в свою коллекцию.
1: А вот скажи, пожалуйста, а все-таки второй, так сказать, вторая организация или человек, который оплачивает стоимость костюма?
0: Ну, это иногда это бываю я сам, когда я в состоянии это сделать. Вот. Ну, иногда там помогает федерация, клуб и вот такие вот организации. Mm-hmm. Организации, заинтересованные, значит, в данном спортсмене.
1: Ну, а вот этот, вот, скажем, гардероб, вот у тебя у самого этот гардероб обширен, вот сколько сейчас там костюмов?
0: Ну, не знаю, но я думаю, что, наверное, около 20-то костюмов есть.
1: И они как бы каждый костюм под каждый
0: под номер. Каждую музыку, под каждую программу, да. То есть, отдельный костюм.
1: То есть где-то у тебя около 20 программ сейчас?
0: Ну, включая старые программы, которые я исполнял там 5-6 лет назад, 4 года назад, да, примерно. Ну, может быть, не 20, но 15 есть точно.
1: Понятно.
0: Затем иногда, конечно, Петр Капитонович там распространяет их, там, продает их, там, скажем, с аукционов или там в каких-то...
2: Ну, не всегда, кстати. Есть такая форма. Просто я отдаю портному старый костюм, который уже вышел, так сказать, из соревнований.
0: Из моды,
2: из моды, да. Вот, и он с благодарностью принимает его, с автографом, кстати, вот, и выдает мне новый.
1: Ага. А, Игорь, а скажи, пожалуйста, ходят разные там слухи, толки, ну, как это назвать, я не знаю, о, так сказать, благосостоянии наших спортсменов, ну, и музыкантов, вообще вот людей, занимающихся такого рода деятельностью. Вот как бы кто заботится о твоем достатке? Ну, предположим, даже, скажем так, вот можешь ли ты себе позволить, идя по улице, то есть мы уже выяснили тут для себя, что ты не употребляешь спиртное, но тем не менее, вот если переложить на это как-то понятнее немножко, можешь ли ты, идя по улице, позволить себе зайти в какой-нибудь хороший, предположим, пивной бар, где пиво стоит там 25 тысяч, опрокинуть пару кружечек и идти дальше? Или все-таки это ударяет по карману? То есть каков сейчас уровень, именно материальный уровень жизни вот, ну, серебряного призера и вот чемпиона мира? Все-таки нехилое звание.
0: Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, я могу себе позволить там несколько кружечек такого 25-тысячного пива. Вот. Но, опять же таки, это как на это дело посмотрит Петр Капитонович вообще, потому что это будет зависеть от состояния моей формы, от того, значит, мероприятия, к которому мы готовимся. Если мероприятие носит сильно коммерческий характер, то, конечно, не разрешит он мне там даже понюхать этого пива, потому что, ну вот.
2: Ну ладно, и зато я тебе после, кстати, частенько. Вот, так что не надо на Петра Капитоновича. Вот.
0: То есть, чисто материально, конечно, я могу себе это позволить, но вот с точки зрения спортивной формы, вообще диеты, режима, это не всегда удается.
1: А скажи, вот, конечно, этот вопрос вообще, может быть, преждевременно задавать, но тем не менее любой спортивной карьере как бы когда-то настает конец. И, как правило, все вот люди, там, выдающиеся спортсмены, они идут в тренеры. То есть вот такой какой-то уже заранее, может быть, известный путь он не обламывает, потому что, ну, я не думаю, что тебе будет в кайф заниматься чем-то другим. То есть наверняка ты пойдешь тоже вот по уже такой накатанной дороге.
0: В общем, да, после окончания моей, так сказать, любительской карьеры, любительского спорта, ну, там еще, в общем, возможен вариант перейти в профессиональное фигурное катание или, допустим, в какой-то ледовый балет или шоу, но в дальнейшем все равно, конечно, логично будет перейти к тренерской деятельности.
1: А вот тут мы и вернулись немножко к началу нашего разговора, когда говорили о критериях, по которым тренер подбирает себе. Во-первых, ты, если будешь тренером, то ты будешь тренером, тренировать будешь дам или все-таки тоже отдашь предпочтение мужскому катанию?
0: Да, вы знаешь, Саша, трудно мне пока на этот вопрос ответить. Конечно, я больше люблю дам, вот, но намного больше. Ну, в общем, ну, это будет зависеть от того, какие я буду преследовать цели, достижения наивысшего результата или чисто коммерческие цели. Потому что если тренер преследует коммерческие цели, скажем, как на Западе, то он получает, скажем, зарплату почасовую. То есть у него есть определенная ставка, и в зависимости от работанного количества часов он складывается из этого его зарплаты. То есть придет к нему бабушка или дедушка или ребенок, или приведут кого угодно, кто хочет кататься и кто заплатил за это, то

0: в общем, тренер будет того и тренировать. Там нет никаких комплексов, как у нас масса, там, так сказать, великих тренеров отказываются от одних, предпочитают других. Я вообще вот этого, честно говоря, не понимаю. Это идет в ущерб, в общем, фигурному катанию. Я считаю, что все люди, которые любят этот вид спорта, которые хотят им заниматься, имеют возможности, неважно на каком уровне, они, в общем, имеют, так сказать, на это право и... От этого наш вид только выигрывает. Я считаю, что вообще не надо никогда не ставить каких-то определенных рамок, вот как у нас любили раньше говорить, этот ребенок подходит, этот не подходит. Я считаю, что все дети подходят, что все дети хорошие. И, в общем, если главное им нравится, они любят этот вид спорта и хотят им заниматься, то они, ну, без проблем могут им заниматься. Я бы хотел, чтобы ситуация была такая.
1: Ну, а как же вот ты, вот подумай сам, да, вот к тренеру приходит куча грудничков, предположим. Среди этих грудничков, так или иначе, тренер — это же не просто человек, который достиг там в свое время спортивных результатов. Это прежде всего еще он должен обладать какими-то там чуть ли не способностями там экстра...
0: Педагогическими.
1: Ну, это само собой, но еще там быть как-то экстрасенсионными, я уж не знаю. Он должен вот действительно вот в этой толпе грудничков различить кого-то одного. Это должно быть. Вот тренер же, он не может распыляться на всех. Вот ты говоришь, типа, придет любой, заплатил деньги, дети все одинаковые. Но тренер-то он раньше был выдающийся. То есть почему он должен тратить свое весьма драгоценное время, свой опыт на людей, которые как бы безмозолые могут быть в этом виде спорта? Вообще, он, ну, вообще, по-моему, наоборот. Тренер, он должен заниматься вообще одним человеком только. Вот тогда, может быть, будет правильнее. Я, может быть, путаю.
0: Ну, видишь, Саша, мы с разных позиций, так сказать, подходим. Я, опять же таки, говорю с позиции того, как это сейчас на данный момент существует на Западе. То есть зачастую там великие тренеры работают именно с теми, кто пришел и заплатил. И даже бывает, что человек более подходящий, более талантливый материал, но, скажем, его родители не в состоянии платить такие деньги. И тогда либо, допустим, федерация или клуб помогает, либо есть уже достаточное количество таких заслуженных тренеров, которые частично... Скажем, в рекламных целях они для себя не берут этих учеников и работают с ними там бесплатно или за меньшую цену. Но в первую очередь зарплата тренера на Западе складывается от его ставки, так сказать, сколько он стоит в час и сколько у него народа приходит в день на каток. То есть, если он обеспечен 5-часовым рабочим днем, значит, она умножается на час, вот его зарплата. Если к нему 10 часов идут люди, и он хочет и в состоянии работать 10 часов, он будет работать 10 часов. Если...
1: Ну, а люди-то эти, они не понимают, что вот они платят в данном случае, это как вот куриная окорочка, запечатанная в целлофане. То есть, тут нет индивидуального подхода. Это как немножко обидно, на мой взгляд. То есть вот они, ну, мне так кажется, что как вот такая массовость, массовый подход, он наоборот должен ронять престиж этого тренера. То есть мне кажется, что именно дорогой и по-настоящему хороший тренер, он никогда не будет размениваться на вот...
0: Саша, ты понимаешь, это его зарплата. Да, ты правильно сказал, он дорогой, и неважно, кто к нему придет и платит эту дорогую цену, и он работает. Вот такой подход. То есть, конечно, определенное, еще раз я говорю, определенное количество учеников он может иметь рекламных, или он имел их до этого, понимаешь, потому что вдруг с бухты-барахты большая цена его урока, она не падает с луны, понимаешь, для этого он должен иметь определенное имя и заслуги. Которые...
1: А он что... гарантирует какой-то результат, или это уже...
0: Нет. Практически нет. То есть вот если ты, как так сказать, хочешь заниматься у такого-то тренера, если ты веришь в то, что он, так сказать, может, и это может получиться, это будет хорошо для тебя, то ты идешь к нему, и все. Ты сам волен выбирать себе тренера. Ты можешь тренироваться у кого ты хочешь. То есть если тебе по карману этот тренер, значит, у него в то же время, если ты, допустим, хорошо разбираешься в фигурном катании и считаешь, что даже, допустим, если тренер там более низкооплачиваемый, но может помочь тебе больше, или ты, скажем, больше времени можешь его, у него взять больше уроков, потому что цена, допустим, чуть ниже, правильно? Ты сам волен выбирать, идешь к тому тренеру. Или если ты считаешь, что ты уже и так все знаешь, и тебе не нужен никакой тренер, правильно? Ты просто платишь за аренду льда, выходишь и катаешься сам хоть с утра до вечера. То есть экономишь тоже, как бы, деньги на этом, понимаешь? То есть это все вот именно в западной системе, и наша система идет, в общем,
1: к этому.
0: К сожалению или там к счастью, к этому это трудно сейчас судить. Но на Западе эта ситуация именно такая. И зачастую самые даже выдающиеся тренеры, они работают там именно с теми людьми, кто пришел на каток и заплатил им эти деньги, которые, как бы, они стоят их час. Вот и все.
1: Понятно. Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. И, соответственно, Игорь Пашкевич, я думаю, ответит на вопросы ваши. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, говорите, пожалуйста.
2: Вот лучший, конечно, фигурист, который сегодня мы наблюдаем. Номер его можно я пока не назову?
1: Ну, вы только, пожалуйста, отодвиньте трубочку от приемника, а то он заводится, и говорите чуть-чуть погромче и почетче.
2: Так, пожалуйста.
1: Да-да-да. Алло, алло.
2: Я слушаю
1: вас. Это мы вас слушаем.
2: Ведущий Александр Левицкий, правильно?
1: А, ну, это, собственно, сейчас не имеет значения. Да-да-да. Ну, что вы хотели спросить?
2: Ну, тоже хотел уточнить лучший номер наших музыкантов, какой из них. Кто чего исполняет.
1: Ага, понятно, спасибо за вопрос. Да, действительно, он был, но сейчас, насколько я знаю, вот его попытка открыть здесь тюльпановодческую ферму, она целиком провалилась. Петр Капитон, женщина спрашивала, как обстоят дела с его тюльпановодческой фермой. Да.
3: Ну, все очень просто. Это дело уже закрыто, и он начал развивать свою другую ипостась, которая, кстати, несколько пересекается с вашим предыдущим разговором. Вы упустили новое явление в тренерском искусстве фигурного катания. Вы забыли о наших меньших братьях. Все любите водить детей в цирк, где медвежатки катаются на конечках.
1: Да, животных, кстати.
3: А кто их тренирует? Вы когда-нибудь задумывались? Не вот эти дяденьки с хлыстами, которые гораздо только львам рты открывать.
1: И туда класть свои головы.
3: Да. А вот такие люди, как наш Игорь, они расширяют границы своего искусства. Они действительно, можно сказать, фигуристы вселенной, потому что они не ограничиваются только нашим людским населением. Я очень преклоняюсь перед ним.
1: А я тоже. Ну что ж, следующий попробуем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Ку-Ку.
1: Здравствуйте.
4: У меня два вопроса.
1: Да.
4: Во-первых, когда молодые люди хватают фигуристных девушек и кидают их как табуретки, там не остаются ли у них синяки, ведь для того, чтобы бросить ее, надо подхватить как следует. Это первый вопрос.
1: Uh-huh.
4: А второй вопрос вот о братьях меньших. Мы тут все лето гадали и разглядывали, чем муравей носит наверху это все, что он носит. Там эти древесины всякие и все. И вот насколько этим молодым людям надо развивать координацию, действительно, чтобы так высоко поднимать этих девушек.
1: Ага.
4: И чем муравей носит свои тяжести? Как он ее там наверху держит?
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос. А вот насчет муравьев, Игорь, если позволишь, я скажу, что уже зафиксированы случаи, когда один муравей целую муравьиную кучу со всей братвой перетаскивал на себе из места в место. То есть у них происходит серьезная мутация сейчас в муравьиной среде. Вот. А что
0: это с экологией связано?
1: С экологией, исключительно с экологией, с питанием, да. Вот. А что касается вопроса, действительно, ведь, ну, сам знаешь, еще греха таить, как бывает. Ну, например, с какой-то дамой что-то там чуть-чуть тогда переусердствовал, она орет, о-о-о, у меня кожа нежная, там начинают синяки останутся. А они же там действительно, вот как сказала госпожа Ку-Ку, там так ее хватает. Так, по идее, может быть, вот все, что мы видим у фигуристок по телевизору, может, это не их кожа уже, а это одна пудра. А если пудру смыть, там вообще одна синяя тушка, это сплошной синяк.
0: Да, вопрос неординарный, конечно, Саш. Ну, что я могу сказать, что, конечно, не без синяков, я думаю, обходится, потому что бывают всякие там неслаженные движения, там и травмы бывают, и бывает, что и партнерша партнеру наносит, скажем, какую-то травму или там ушиб, и он неудачно там его хватает и кидает, конечно, но Я хочу сказать, что, допустим, на приличном уровне, уже когда партнер и партнерша скатаны, то уже там настолько все отлажено и рассчитано, что, конечно, он ее берет за те места и кидает ее именно туда и как надо. И, в общем, стараются, чтобы было минимально таких вот синяков и повреждений, чтобы не было синих тушек. Но это имеет, к сожалению, место быть у партнерш. Да, в общем, как и у партнеров. Причем они же катаются очень близко друг от друга, часто и коньком они наносят друг другу там такие ножевые травмы, там, и, в общем, и швы накладывают. Все это, конечно, происходит. Но...
1: А извини, пожалуйста, тут в этом месте хочу немножко тебя перебить. А вот для зрителей это заметно. Вот мы смотрим, вот он ее зацепил коньком. Как правило, она сразу перестает кататься. Или бывали случаи, когда она, дескать, мужественно до конца это все?
0: Нет, обычно как раз пара продолжает выступление, и, в общем, несмотря ни на что, поэтому для зрителя практически это незаметно.
1: Понятно.
0: Ну, если, конечно, это не какая-то серьезная травма, когда, скажем, там, он роняет ее с большой высоты, или она неудачно приземляется с большой высоты, или когда, не дай бог, там, коньком сильно попадает в какое-то такое болезненное очень место.
1: А скажи, вот для мужчин, как бы там, понятно, чисто биологический возраст, а вот если... спортсменка, фигуристка, предположим...
0: Комсомолка.
1: Да, собралась пойти в тираж, то есть размножиться, там, ходит с брюшком. Вот после, так сказать, появления плода, после там выкормила, когда она там все там сделала, сцеживание, все эти дела, насколько вероятно возвращение ее в большой спорт? Или вот уже которые после тиража, вот они уже не возвращаются в фигурное катание?
0: Ну, почему? Бывают случаи, когда возвращаются, но это все зависит, конечно, от физиологических, биологических особенностей организма, но и от, так сказать, от желания. Если есть большое желание, то я считаю, что, в общем, это, конечно, это сложно, но реально возвращение, опять же таки, в большой спорт, и были такие случаи, в общем, они происходят не так редко, то есть катаются мамы и выступают, да.
1: Ну что же, если ты не против, следующий телефонный звонок.
0: Да, конечно.
1: Слушаем, 203-19-22 номер нашего телефона, вы можете позвонить и пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вопросы к Игорю и один к Александру.
1: Да.
5: Значит, вот я, к сожалению, не сначала слушаю вашу программу. Может быть, вы об этом говорили, если что, поправите. Значит, допинг и фигурное катание. Вот об этой проблеме немножко. Существует ли он? В чем он выражается? Вот. Второй вопрос. Интересно было бы узнать о фигурах, которые вот фигуристы вырисовывают в школе. То есть, допустим, ну, помните знаменитый момент из «Ну, погоди», когда волк, значит, вырисовывает коньками «Ну, погоди» слово. Возможно ли это? Какие фигуры вообще по сложности бывают? Вот. Может быть, кто-то сделал такую фигуру фигуристов, что ее теперь уже повторить нельзя, допустим. Вот. И, Александр, у вас очень давно, в Мономарасе, может быть, год, может быть, 2 года назад, вот из передачи в передачу читали то ли роман, то ли повесть какую-то. Припоминаете?
1: Да, конечно.
5: Вот что это такое? Сохранилась ли она в записи или... Может быть, она где-нибудь была напечатана.
1: Я понял. Вот
5: расскажите об этом немножко.
1: Хорошо, спасибо. Ну, про роман несколько позже. А вот я предлагаю, действительно, тема интересная. Допинг затрагивали, ну, косвенно, в плане состава льда, если ты помнишь.
0: Да.
1: Фальсификация льда. Действительно, существует ли допинг? Какой он?
0: Ну, конечно, допинг существует в фигурном катании. То есть что значит существует? То есть постоянно спортсмены после чемпионатов, они, после официальных больших чемпионатов, они сдают тест на допинг-контроле. То есть это берется первые 4 места обязательно, и 5-й участник берется по жребию. То есть не в зависимости от того, какое он место занял. Это может быть и 10-е, и 18-е, и 31-е место. То есть это идет жребий. Первые 4 номера обязательно они сдают допинг по всем правилам допинг-контроля. Вот. Ну, вот это вот то, что именно касается процедуры сдачи там допинга.
1: А вот сам состав, что это? Что нужно заглотнуть или нюхнуть.
0: Что имеет смысл, так сказать,
1: да, фигурное катание. Чтобы не потерять, то есть там, ну, бегун, понятно, выносливость, там,
0: боксер. Ну да, ну, конечно, значит, фигурное катание это очень, это сложно-координационный эмоциональный вид спорта. То есть, конечно, в первую очередь это психотропики. То есть это препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Вот они могут оказать большое воздействие на выступление. То есть оказать, ну, действительно реально. Потому что, скажем, применять какие-то там анаболические стероиды, как там в тяжелой атлетике или в легкой атлетике, или там в циклических видах спорта, просто нет смысла, потому что вырастает, так сказать, вот это вот, ну, ну, если так можно выразиться, тупая мышечная масса, которая...
1: Неизящная сила.
0: Да, то есть ты становишься сильный, но не координированный, а, конечно, фигурист в первую очередь. Фигурное катание — это в первую очередь техника. Это ты должен чувствовать свои мышцы, ты должен чувствовать свой вес. И вот эти колебания в весе, его нарастание быстрое или, скажем, падение, оно все время пагубно отражается на выступлении. То есть это нет смысла принимать такие
1: препараты. А в парном катании, в парном фигурном катании, вот анализ на допинг, он производится целиком у пары или у любого партнера дергается?
0: Нет, один из пары также сдает. Это тоже по жребию определяется. То есть тоже 4 первые пары, 5-я по жребию, но или партнер, или партнерша. То есть это определяется жребием. Один из них сдает.
1: А это что, как-то кровь из вены или что?
0: Нет, это моча.
1: Ага.
0: Сдают анализ, ну как, ну, на допинг мочу. Понятно. В фигурном катании. Может быть, я знаю, что в некоторых видах спорта уже сдают и кровь, потому что какие-то препараты не могут ловить только по моче.
1: Можно отказаться, сказать, я боюсь вида крови.
0: Но если ты не можешь отказаться, тогда у тебя там будут, скажем, брать ее лежа или там будут брать как угодно, чтобы, в общем, минимально нанести организму вред, но брать они обязаны, иначе результат не засчитывается.
1: И второй вопрос был касаемо фигуры,
0: да?
1: Самой, да, сложной. Действительно, реально ли, вот, например, написать какое-то слово прямо, ну, типа там, например, возьмем какое-нибудь простое слово, ну, например, нет, это не подойдет, это неприличное слово, ну, какое-нибудь слово.
0: Ну, какое-нибудь поприличнее выбери и скажи, ну, что ты.
1: Ну, например, слово, ну, мама, вот.
0: Да, это слово можно написать.
1: То есть прямо вот будет видно, правда?
0: Да, да, да, прямо будет видно, мама. То есть, ну, большой мастер конька это сможет сделать на чистом льду.
1: А вот какая-то из самых сложных фигур, которую никто не мог повторить, то есть как-то можно ее описать сейчас?
0: Ну, описать на словах, конечно, трудно, но вот я говорю ряд фигур, которые исполнял наш выдающийся русский фигурист Николай Панин Коломенкин, который, в общем, выиграл первый олимпийский чемпион, выиграл в Лондоне в 1908 году Олимпийские игры. Именно он выиграл их, вот нарисовав такие фигуры, которые, в общем, никто не мог повторить. Это были очень сложные, интересные фигуры. Действительно, они отражены там и в учебниках по фигурному катанию, и в книгах.
1: Ну что же, прервемся ненадолго. И вопрос был третий, уже обращенный ко мне. Если ты позволишь, я хотел все-таки на него ответить. Касаемо вот романа, который там был. Действительно, этот роман считался, читал его Игорь Бегемотов. Но в самом начале первые, так сказать, главы этого романа принадлежали как бы конкретному автору. Они были очень удачные. А следующее продолжение, оно было написано уже кем-то из подражателей. Причем не самых лучших. И мы с Игорем, посовещавшись, решили, в общем-то, это дело прикрыть. Этот роман остался в записанном виде и, по-моему, на одном из компактов группы ХЗ. Он записан бонус-треком в конце, по крайней мере, его не самые плохие фрагменты, так что вот рекомендую. Вот. А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы. А в каком году был этот чемпионат?
0: В этом году, в 96-м.
1: В 96-м?
0: Да.
1: Ну ты крут.
0: Да не по годам.
1: А скажи, пожалуйста, вот чемпионат мира среди юниоров. Я всегда думал, что такое юниор. Клинкор, знаю слово.
0: Вот, юниор?
1: Да, ну вообще, то есть я вот, по-моему, ну,
0: это во всех видах спорта есть такая категория юниорского, так сказать, спорта, которая в различных видах спорта ограничивается различными возрастными рамками. То есть, если ты перерастаешь эти рамки по возрасту, ты уже перестаешь быть юниором. А вот все, что входит в эти рамки, скажем, там, до 19 или до 17 лет, по правилам, да, то все это считается юниорами. Все они участвуют, скажем, в чемпионатах и первенствах среди юниоров. То есть они, безусловно, если они соответствуют, их мастерство соответствует взрослому катанию, они могут выступать и во взрослых чемпионатах. Но в то же время взрослые не могут выступать, естественно, в юниорских соревнованиях, если их возраст уже, естественно, вышел из этого. А вот все, что до определенного возраста, это все считается юниорский возраст.
1: Так, а слушай, а справедливо ли это? То есть, например, если какой-то грудничок там лет 13, ну так, нормально катается, но у него легче масса, он может вытворять то, что, например, там человек в зрелом возрасте, ты уже вроде так тоже парень-то взрослый, и он может, да, тебя опрыгать просто за счет своей физиологии, поэтому как бы...
0: Ну, понимаешь, Саша, ну тут как тут сравнивать, справедливо или нет? Конечно, в общем, справедливо, потому что, ну, у одного одни преимущества, у другого другие преимущества, понимаешь? Допустим, он моложе, там, он легче, допустим, я там старше, но зато я, скажем, лучше там чувствую, владею коньком, понимаешь? А уже судьи будут оценивать, чему они отдадут предпочтение, скажем, его там вертлявости или там чьей-то там, скажем, гибкости или чьей-то техники. То есть, понимаешь, тем и хорош наш вид спорта, что он настолько многообразен и разнообразен, что, в общем, здесь могут соревноваться люди самого разного, так сказать, и возраста, и комплекции, там, и телосложения.
1: Ты знаешь, вот пока мы, так сказать, слушали музыку, по специальному каналу связи по сотовому позвонила наша постоянная радиослушательница Изабелла Генриховна Дудочка, и она задает такой вопрос. Я как бы хочу, чтобы моя внученька Аннушка была фигуркой, ну, в смысле фигуристкой, каталась, да. Вот. И с этой целью я уже сейчас вот своему ребенку привязываю коньки и заставляю его даже по квартире ходить на коньках, чтобы как бы она без коньков себя чувствовала неуютно. Вот скажи, пожалуйста, это хороший ли метод, на твой взгляд, или как-то перегиб?
0: Ну, Саш, тут тоже трудно сказать, перегиб это или недогиб. Я знаю детей, которые вообще так обожают коньки, фигурное катание, что они кладут их там под подушку, когда спят. Или, допустим, даже ложатся спать в коньках, а уже когда ребенок засыпает, родители во сне снимают с него эти коньки, понимаешь? А с утра живет. Скандал, почему, в общем, ребенок уснул в коньках, как проснулся, а где коньки, понимаешь? Если, я считаю, что если это не напрягает ребенка, если это не действует там на его психику, нервную систему, да что угодно, хоть он может что угодно делать в коньках, хоть... То есть это, если он любит коньки, если ему нравится находиться в коньках, ради бога. Если нет, то, конечно, этого делать не следует.
1: В принципе, вот ведь не секрет, что чемпион тоже мира по прыжкам с шестом Сергей Бубко, он везде приходит со своими шестами. Вот единственное, в метро его не пускают, но так он постоянно с собой
0: нет,
1: носит.
0: Нет, почему пускают? Просто там дополнительную плату берут с него постоянно. И вот это,
1: тоже
0: вот это
1: напрягает. А так он постоянно их носит.
0: И ну, правильно.
1: Что, конечно. Конечно. Ну что же, предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
6: И доброй ночи, уважаемые гости.
1: Доброй ночи.
6: Я вот хотел задать такой вопрос вот вашему гостю, чемпиону. Вот как он считает, все ли зрители, приходящие смотреть фигурное катание в зал, разбираются в нем? То есть, например, какая-то, допустим, тетенька, например, может прийти просто ради того, чтобы потом рассказать своим знакомым там где-то там у себя в ларьке, что там, вот, мол, я была.
1: Ну, это так, типа как в театр иногда, да, ходит. Типа.
6: Главное, красиво очень, вот,
1: ага.
6: Что называется. Такой вот вопрос.
1: Спасибо.
6: Вот еще я хотел как бы выразить удивление вот, по поводу того, что вас, Александр, недавно показали в программе «Герой дня».
1: А что это за программа?
6: А, ну это, наверное, были не вы просто.
1: Да, я сильно сомневаюсь. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Действительно, Игорь, вот такой момент и такой вопрос тоже от меня еще как дополнение, может быть, несколько дебильный, но после того случая я как-то себя не контролирую. Сколько сейчас стоит билет на фигурное катание?
0: Ну, это вот это как раз вопрос очень сложный, потому что, к сожалению, фигурного катания вот, в частности, в Москве проходит крайне редко. Вот сейчас, например, сегодня и завтра проходит показательное выступление сильнейших фигуристов России в Сокольниках, в Дворце спорта. И сколько сейчас стоит билет, потому что, Саша, цены так меняются, все так скачет и прыгает. Я не могу на этот вопрос ответить. А вот то, что наш, значит, радиослушатель задает вопрос относительно тетеньки, которая пришла, и ей вот просто нравится или не нравится, я хочу сказать, что фигурное катание — это такая область, так сказать, деятельности, я могу так даже вот выразиться, что нравится, и слава богу, неважно, зачем пришла тетенька. То есть это как бы ее личное дело. Вот если она пришла, чтобы просто где-то там, так сказать, козырнуть или похвастаться этим фактом, но если она преследует эти цели, ну ради бога. Если она пришла посмотреть там просто на красоту, даже ничего не понимая в фигурном катании, никто не говорит, что каждый должен разбираться в фигурном катании. Зачем? Или вот там, никто же не должен разбираться там, скажем, досконально в музыке. Да,
1: или
0: вот,
1: почему там светит солнце.
0: Да, вот я, например, включаю, скажем, свой приемник с утра. Вот мне либо музыка нравится, либо не нравится. Вот либо там радиоведущий нравится, либо нет. Но я не обязан разбираться. Так же и здесь. Пришла и молодец. Нравится, приходи еще. Не нравится там, допустим. Или приводи там знакомых, подруг, кому может тоже понравиться. Нет, значит, нет. И ты не должен, конечно, разбираться в этом досконально. Никто тебя, так сказать, к этому не обязывает. Нравится и приходишь.
1: А скажи, пожалуйста, такой опять же вопрос финансового плана. Но обычно в это время суток всех пробирает на финансы. Вот ты сказал, что там вот сейчас устраиваются вот соревнования, да, лучших мастеров России. Значит, билеты,
0: это
1: естественно.
0: Показательные.
1: Да, но тем не менее билеты продаются. А вот со сбора что-то получают спортсмены? Или это идет чисто, ну, куда-то фонд стадиона, фонд какой-то федерации? Просто вот у артистов как, типа, собрал зал на свое выступление, естественно, получаешь гонорар. Или здесь это не заведено в фигурном?
0: Нет, это тоже заведено, но это просто зависит от, так сказать, кто проводит, допустим, если это проводит федерация или там, то, в общем, деньги могут идти на федерацию, а уже дальше она распределяет, скажем, там, за аренду, сколько она должна там тому или иному спортсмену. То есть вот система такая.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Игорю Пашкевичу. И что-то мы забыли про его стейдж-менеджера Петра Капитоновича, кстати.
3: Я сейчас тут дорежу просто.
1: Вот, кстати, я просил бы вас этого не делать, потому что линолеум недавно постелили, и вовсе не обязательно заниматься его отдером. Так что вы, пожалуйста, прибейте назад. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
1: Да-да-да.
7: Добрый день.
1: Здравствуйте.
7: Вот вы знаете, меня интересует такой сексуальный аспект как бы вашей работы. Вот скажем, допустим, если у вас присутствует как бы некий контакт с вашей партнершей, и вдруг вы будете испытывать некое возбуждение в тот момент, когда вы работаете с ней. Что вы будете делать в этот момент?
1: Спасибо. А можно я немножко дополню, если ты позволишь? Просто недавно общаясь, ну, как они себя называют, балетные, ну, поговорив, то есть люди все очень добрые такие, вот как бы, и они друг про друга говорят такие вещи, типа, ну, то есть, естественно, вопрос тоже возник, как, дескать, они выходят из этих ситуаций, потому что там контакт тоже очень плотный, они говорят, да мы, говорит, ненавидим, вот вообще там после какого-то крупного выступления ненавидим противоположный пол, потому что ну там и потеешь, и как-то ассоциации не очень хорошие. Но это вот то, что мне рассказали. Там, ой, может быть, тут по-другому.
0: Я, так как я занимаюсь только одиночным фигурным катанием, вот, а не, к сожалению, ни парами, ни танцами, или, к счастью, там, к моему. Но в любом случае, конечно, никаких неприятных ощущений там женщина или девушка у меня вызывать, ну, во всяком случае, не было таких случаев. И А так как нету такого близкого контакта, то, естественно, от этого возбуждения я еще не испытывал. И вот, в общем, затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, так как, в общем, я специалист только одиночного катания. Да, когда там люди сидят метров за 50, первый ряд на трибуне, чувствуете от них возбуждение.
1: Нет времени там.
0: Да, да и не до этого, честно говоря.
1: А скажи, вот ты, например, катаешься, да, вот у тебя там выступление, ты весь напряжен, глаза-то у тебя открыты, даже не закрыты, ездишь глаза. Да. Ты видишь там лица людей на трибунах, типа, или ты для тебя они сливаются вообще? То есть ты можешь по их там выражениям лиц определить их эмоции? Или просто этого как бы не отслеживается?
0: Нет, я могу определить, конечно, и в определенные моменты, скажем, программы, потому что бывают такие как бы паузы, остановки, то есть музыка идет, а спортсмен остановился или там, скажем, сбросил там скорость, и все это, в общем, просматривается и прослеживается. Но это в основном, конечно, в показательных выступлениях, и ты даже можешь чувствовать, публике нравится или не нравится, допустим, твое выступление. Ну, а в турнирных выступлениях, конечно, там в основном не до этого. Там настолько велико напряжение. Конечно, ты видишь лица, но уже даже не задумываешься о том, вот, как и что.
1: А скажи, пожалуйста, вот, собственно, это же достаточно большое поле, на котором катается фигурист, да? И люди, которые...
0: 60 на 30 стандартный каток.
1: Ну, большой.
0: Да, тоже. Конечно.
1: А люди, которые сидят там высоко, они как бы видят только маленькую фигурку, которая ездит по льду. Это тоже, конечно, красиво наблюдать, но, тем не менее, как ты относишься к этому новшеству, о котором ты мне рассказал в приватной беседе, что теперь фигуристам будут закреплять специальный шарнир и линзу перед лицом, чтобы было видно лицо выступающего фигуриста даже зрителям сзади. Ну, то есть увеличение, так сказать, головы и лица вот визуальное. Вот, не будет ли мешать эта линза катанию?
0: Ну, видите ли, раз уж приняли такое решение, значит, я думаю, оно тоже имеет какой-то смысл. Наверное... В общем, если спортсмену это как-то не мешает и не сбивает его с выступления, то это имеет право быть в фигурном катании. Это перспективно.
1: Почему? Ведь обоюдно удобно, потому что он же тоже сквозь эту линзу видит трибуну в увеличенном виде. Но это опять же пошло от ГАИ, ведь теперь лобовые стекла автомобилей делают из увеличительных стекол, чтобы сотрудник ГАИ издалека видел вот одно лицо во все это. Ну и лицо соседа вместо маленькой головы, поэтому, видимо, удобно как-то.
0: Ну да, в этом есть, конечно, смысл. Ну, я думаю, что это и перспективно.
1: Конечно. И особенно, кстати, это серьезно поддерживает вот стеклопромышленность. Она сейчас вроде в упадке.
0: Да, конечно, определенно и увеличится количество и госзаказов, и отдельных частных лиц. Вот, скажем, мой стейдж-менеджер очень интересуется, он изучает уже, он наладил контакты с ведущими.
3: Да, кстати, хамелеонские вот эти линзы очень будут популярны в следующем полугодии.
1: Угу, в квартале.
3: Да, затемнение, хамелеоны, все вот эти прелести, которые так любят наши автомобилисты, они перейдут и на фигурные вот эти линзы. Вот, то есть, в принципе, даже на каких-то показательных выступлениях будут, там же все время применяются какие-то вот прибамбасы, как у вас принято говорить. Вот как запорожцы есть такие занавесочки на заднем сиденье, очень милые, так и каждый может себе сделать нечто подобное. Вот, и прям откататься вслепую, и все будут очень...
1: А дворник какой-нибудь закрепить?
3: Дворник? Ну, это...
0: Нет, ребята, подождите, дворник, он тоже должен обязательно быть, потому что это все может потеть, это же...
1: Конечно,
3: заплевываться.
0: Кондишн, нет, заплевываться, нет, извините.
3: Я имею в виду снаружи.
0: Мы не на Садовом кольце находимся, да, а все-таки в зале цивильный вид спорта происходит. Нет, это может запотеть от перепада температур.
1: А изнутри может быть заплев, вот в момент произношения фразы «я смог». Ну, то есть вот он катается.
3: Саша, ну, может быть, и снаружи. Саша, вы проезжаете мимо трибуны, и какой-то... Так в лицо плюнуть не каждый решится, а вот на стеклышко — милое дело. Вот, так что тоже ведь существует такая опасность. Вот практика,
0: нет, дворники нужны однозначно. И габариты.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Игорь, вот скажи, вот ведь я знаю, что как бы насчет стекла действительно не поспоришь, ну, ввели, поскольку вид спорта массовый, то есть достаточно зрелищный, ну, вот, но я знаю, что все спортсмены резко просто восстали против вот этой идеи, что одевать еще шлемы защитные, хоккейные.
0: Ну, это да, потому что, видишь ли, прическа, она является частью и костюма, и вообще она подходит там под стиль спортсмена, под его имидж, и, конечно, одевать шлемы, это значит равнять всех к одному, понимаете, да?
1: Конечно.
0: То есть все в шлемах, допустим, неважно, синий он или черный, но, в общем, шлем он и шлем, то есть это обкрадывает внешний вид, понимаете, и уже не так ярко это все смотрится. А так у каждого своя, у каждой девочки своя там причесочка, заколочка, там химия или я не знаю. Там.
1: Все-таки как-то...
0: Конечно, имидж. Да. Да, это обкрадывает спорт в целом, шлем.
1: Ну что же, послушаем, если ты не возражаешь, еще телефонный звонок 203-19-22, и Игорь Пашкевич ждет ваших вопросов. Алло, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, Игорь, Александр и...
1: Петя.
9: И я.
8: Петр.
0: Капитонович.
8: Капитонович. Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Вот хотел с вами поделиться... одним вот грустным довольно случаем, ну, который, ну, не столько грустный, но он вообще показательный довольно случай для такого рода вообще. Ну, не важно, что я сказал.
1: Да, ну вы говорите, мы слышим. Да.
8: Я просто как-то... Мне трудно говорить.
1: Ну, так, может быть, вы соберетесь и еще перезвоните? Ну, давайте, вы соберитесь духом, перезвоните и расскажите вас случай, а мы, Игорь, послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Ой, я слышу сейчас, я сейчас, правда, на работе.
1: Угу. Ну, мы слышим, там звон наковальни стоит, да?
10: Нет, у меня стоит Panasonic, я сейчас работаю в охране.
1: А, понятно.
10: А сам я бывший инженер связи, электрик.
1: Угу.
10: Вот я сейчас даже себя слушаю по телефону. Даже, извините, пожалуйста, сейчас идет фон небольшой.
1: Да.
10: Потому что у меня рядом Panasonic.
1: Ага.
10: А вот вы очень много говорите.
1: Угу.
10: Понимаете? Это все рассуждение. Ой, виноват. Это все рассуждение. Простите, пожалуйста. Одну минуточку.
1: Да-да-да. В большом помещении стережет. У тебя склад, наверное, какой-нибудь. Эхо такое. Ушел куда-то. Сейчас придет, наверное.
9: Ждем.
10: Вы знаете, я отключил его сейчас. А то идет сильный фон.
1: Да, мы тоже заметили. Вот.
10: У меня будет к вам большая просьба.
1: Да-да-да.
10: У вас вот непосредственно передача сейчас в данный момент о чем? Непосредственно о коньках или о жизни?
1: Ага. Вы знаете, в принципе, о жизни на коньках.
10: А, о жизни на коньках.
1: Да.
10: Тогда давайте с вами вместе вспомним наших бывших заслуженных спортсменов.
1: Давайте.
10: Давайте. И если можно, вот поднимайте, я вот даже плакать хочется, понимаете?
1: Угу. Ну что же, спасибо. Вы как бы уж поплачьте вдоволь, потому что как бы на людях это обычно искренне не удается сделать. Ну что же я могу? Я не могу прокомментировать этот звонок. Игорь, у тебя есть какие-нибудь мысли?
0: Ну, конечно, но если человек так волнуется, относится и хочет услышать имена бывших наших выдающихся спортсменов, то я могу их перечислить, конечно. Это, ну, в первую очередь, значит, это Ирина Роднина, Александр Зайцев, такая спортивная наша самая заслуженная выдающаяся пара. Белоусову, Протопопов. Это тоже,
1: по-моему, двухкратный олимпийский. Они подверглись гонениям каким-то.
0: Ну, трудно сейчас сказать гонениям, да, на самом деле сейчас они граждане Швейцарии, живут в Швейцарии, они в свое время покинули пределы бывшего Советского Союза, уже будучи двухкратными олимпийскими и многократными чемпионами Европы и мира представляя именно «Союз» на ледовых аренах. Это и Людмила Пахомова, и Александр Рогашков, замечательный танцевальный дуэт, первые олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду.
1: Еще я помню, был такой человек, по-моему, по фамилии Волков.
0: Да, Сергей Волков, к сожалению, которого уже нету сейчас вместе с нами, как и Людмилы Пахомовой. Вот, это и Владимир Ковалев, двукратный чемпион мира в одиночном катании, и спортивный представитель спортивных танцев Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, тоже чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. Вот, в общем, это основной такой перечень наших заслуженных фигуристов прошлого. Это и Сергей Гриньков, которого тоже, к сожалению, уже нету с нами, двукратный олимпийский чемпион, который, в общем, умер буквально вот полгода назад, и произошло это именно на льду, то есть умер на льду.
1: Ну да, этот, я помню, описывали еще в газете.
0: Ну, это описывали, это весь мир как бы скорбил, и не только в газете, и это везде, и показывали, и телевидение, и описывали, и по радио.
1: Ну, вот. Вообще, вот как бы у музыкантов, у классических музыкантов существует такое понятие переиграть какой-то там орган, там вот руку виолончелиста, там, например, вот, а в фигурном катании как бы вот это такой случай, он же, по-моему, из ряда вон выходящий, то есть непонятно, кто не досмотрел, либо тренер, то есть как бы вот я до сих пор в недоумении, хотя, опять же, я повторяю, что я мало чего в этом понимаю, но как бы человек не самый последний в этом виде спорта, и ну, такое, как...
0: Прямо скажем, человек самый первый в этом виде спорта, один из первых и любимых был спортсменом и нашей публики, и западной, но сердце не выдержало сердца, а уж какие причины и почему, это уже как бы разбираться врачам, и я думаю, что в общем в этой проблеме уже разобрались, и как бы в этой проблеме разобрались, и в общем это осветили уже все эти причины внезапной смерти Сергея Гринькова, которая произошла именно на тренировке на катке в Соединенных Штатах Америки.
1: Понятно. Ну что же, я предлагаю прерваться на некоторое время, и потом мы продолжим общение с Игорем Пашкевичем. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, чемпион мира среди юниоров 90-го года по фигурному катанию в категории одиночное мужское фигурное катание и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Речь у нас идет, как мы выяснили с недавно звонившим господином, речь у нас идет о жизни на коньках, и вы можете задавать Игорю вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хотел бы спросить, вот опять же возвращаясь к грядущему, так сказать, чемпионату, который в Израиле пройдет, по-моему, да? Естественно, там, да, там будет длительный перелет, туда достаточно. Вот. Насколько вообще вестибулярный аппарат у фигуриста должен быть очень хороший, то есть он не должен тошнить от всех этих переворотов. Вот. И, собственно, ведь вот этот перепад давления в момент подъема, там, взлета, посадки, он как бы может отразиться каким-то образом на вестибулярном аппарате серьезно. Вот. В связи с этим я знаю, что вот ассоциация тренеров по фигурному катанию на своем последнем совещании просто настаивала на том, чтобы спортсменов переправлять исключительно на поездах, вот, то есть наземным транспортом. Как сейчас с этой ситуацией обстоит дело?
0: Ну, ты знаешь, Саша, ситуация, конечно, неординарная, очень сложная, действительно, вот эта транспортная, но дело в том, что зачастую чемпионаты, скажем, мира, Олимпийские игры проводятся на других континентах. Ну, тоже, что значит на других? Значит, допустим, в Азии, на других для Европы, допустим, для Океании. И, конечно, я с трудом представляю себе, как мы, допустим, с тобой бы... Хотя с тобой я представляю, как бы мы ехали, скажем, на чемпионат мира в Японию на поезде там Москва, Пекин, Дакар, Париж и обратно. Вот. Ну, Понимаешь, дело в том, что у тебя вообще бы не было проблем. Твою бы станцию бы взяли, ты бы говорил бы с поездом.
1: Конечно.
0: А я пока доехал бы, я вообще уже, наверное, ноги бы в коньки даже забыл бы, как засовывается. Вот в чем проблема, понимаешь? Поэтому все равно в Японию лететь придется лететь.
1: Угу.
0: И вот тут ассоциация тренеров, сколько бы она ни собиралась, кто поедет поездом, тот сам понимаешь.
1: Да, да.
0: Вот, вот. Сложный, конечно, вопрос. Или как, например, поехать на поезде в Нью-Йорк? Ты, например, себе представляешь?
1: Ну, можно не обязательно на поезде, можно проплыть на судне потом.
0: На каком судне?
1: Ну, на каком-нибудь с трубой, из которой идет дымок.
0: Да, а рядом там где-то маленький каток, на котором можно каждые 15 минут подкатываться, да, допустим?
1: Конечно.
0: Ну, конечно, если ты, Петр, но тут все дело в Петре Капитоновиче, потому что если он кольнется на это приобретение, то нет проблем.
3: Зачем? У нас же есть это, конверсия. Вот эти все дебильные авианосцы, которые никому не нужны, это же идеальное поле для заливки льда.
1: То есть вы имеете в виду аэродромы все вот эти заливать?
0: Нет, нет, он имеет в виду корабли.
3: Но вы же в армии не служили, я вам расскажу, что там вот такие есть кораблики, на них шоссе довольно широкое. То есть если шоссе залить, то будет каток.
1: Тогда они крутиться не будут. Вы что-то путаете, Петр Капитонович.
3: Ну, мне видней.
1: Ну, вообще, да, вам, собственно, видней. А скажите, вот я обращаюсь к обоим нашим гостям. Я знаю, что, например, все нынешние военные, они в детстве играли в солдатиков. Все нынешние, так скажем, домохозяйки и матери играли в дочки-матери. А вот ходит слух, что все фигуристы и люди, занимающиеся фигурным катанием, они играли в фигуристов, то есть в тазик наливали воды, замораживали в морозке, доставали и вот катали на них самодельных человечков всячески, вот часами могли этим заниматься. Это правда?
0: Да, совершенно верно, Саша. Это именно так и было. И, в общем, это, да, это вот первые шаги, скажем, в фигурном катании. Я тоже заливал там и лужи там, и в холодильнике там, и мама ругалась иногда от этого там было, и это же все тает, и там лужи, ну что поделать, но сын фигурист, ну, приходится мириться. Ну, да, это именно
3: кстати,
0: так.
3: Кстати, сейчас это уже заменено компьютерными играми, потому что у каждого ребенка есть денди, он может покататься на экране своего телевизора, к сожалению.
1: Почему к сожалению?
3: Ну, живой лед все-таки, когда ты щупаешь руками, это совсем другое ощущение. Попробуйте как-нибудь, Саша.
1: Ну что же, послушаем небольшую композицию.

0: Напоминаю тем, кто только что подключился к розеткам, через которые ведется трансляция. У нас в гостях мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 96-го года по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Вы можете задавать вопросы Игорю по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Самуил Борисович.
0: Здравствуйте.
1: Вот такая проблема. Жалко, что мы не затронули сегодняшнюю беседу. Ведь общеизвестно, что та же, собственно, Роднина и Зайцев были выдающимися токарями и фрезеровщиками. Ведь годы застоя подъем фигурного катания был основан в первую очередь на искусной обработке вот такими, собственно, мастерами своего дела металлических изделий с помощью коньков. И только после этого их труды выносились на всеобщее обозрение, на международных чемпионатах и так далее. Что-нибудь об этом, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, Игорь, я этот вопрос у меня в голове вертелся, вот очень близкий к вопросу нашего радиослушателя. Вот, например, взять сейчас там всякие гонки, Формула-1, да, там практически у каждого спортсмена, так сказать, свой автомобиль, своя покраска, свой какой-то там, свои какие-то прибамбасы. Вот что касается фигурного катания, сейчас это не проблема. Купить хорошие коньки там и, например, нарисовать на самом ботинке портреты всех своих родственников или любимой собачки, это там, или там что-то такое, что нравится, там какую-то картину, репродукцию, да. Вот. Но во времена, когда вот катались Роднина, Зайцев, коньки были проблемами, и действительно спортсменам приходилось самим себе ковать, вытачивать с помощью знакомых. Вот эти коньки даже существуют в единственном экземпляре некоторые. Вот. Как ты считаешь, вот эти изменения, которые сейчас произошли, когда ты пошел да купил коньки, но сам-то не приложил, даже молотком не ударил, хорошо ли это или плохо? Прокомментируй, пожалуйста.
2: Трудно мне однозначно ответить на этот вопрос, но, в общем, я считаю, что, конечно, хорошо, когда спортсмен сам кует свои коньки, потом он лучше их чувствует, и они, и это как эксклюзивный, и, значит, материал, они более прочные, более водоморозостойкие, и, конечно, они могут служить ему бесконечно долго. Пойти купить, значит, в магазин, но это будет какой-то такой серийный вариант. Конечно, может, они тоже неплохие, но, конечно, это не то, вот, что было раньше, вот, когда катались спортсмены выдающиеся, и они сами вот были хорошими токарями, фрезеровщиками. То есть я, конечно, вот предпочитаю, чтобы вот было все-таки так, как раньше.
0: Причем ведь тут нужно еще сказать, что от массы спортсмена, от его роста зависит ширина.
2: Конечно, длина. Ширина и заточка, и насколько выдвинут зубец. И, то есть,
0: и это количество зубцов.
2: Количество зубцов, безусловно, высота стойки и ширина вот этой вот самой поверхности, которая прикручивается на подошву ботинка. Все это надо рассчитывать, все это очень важно. И, конечно, когда спортсмен сам разбирается в этих вопросах и сам, так сказать, создает для себя удобство инвентаря, это, я считаю, очень большое преимущество, и это хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, вот за, ну, если взять средней длины спортивную жизнь, то есть жизнь в этом спорте, вот существует ли статистика износа коньков? Ну, вот, вот сейчас ты достиг вот такого звания, как серебряный призер чемпионата Европы, там, 96-го года. Вот сколько пар коньков ты уже стер до подошвы? Ведь есть же такое там понятие, что типа стер коньки до подошвы.
2: Ну, раньше, конечно, такое понятие имело место быть, когда был вот именно дефицит, проблема с тем, чтобы достать коньки, и детишки действительно были вынуждены кататься чуть ли не до подошвы. Сейчас, слава богу, уже ситуация изменилась. Ты правильно заметил, что, в общем, пошел и купил. И на самом деле не надо катать лезвие до подошвы, потому что, в общем, они по мере того, как они изнашиваются, они все-таки меняют форму, меняется, значит, и желоб вот этот, который между ребрами, и они уже перестают отвечать тем требованиям, которым необходимо. Короче, просто надо коньки менять чаще, как только вот начинаются вот эти все изменения серьезные с ними происходить, потому что сейчас существует конек, значит, идет лезвие, и в конце идет где-то 6-миллиметровый закаленный, специальный закаленный слой стали для точки. И вот как только этот слой заканчивается, конек практически перестает терять точку, то есть он тупится через 2 дня после заточки, и, в общем, это уже можно выкидывать, такие коньки. То есть как только слой сточился, а это где-то за, скажем, там 12 точек, практически слой стачивается, и приходится коньки менять.
0: А вот, собственно, как бы серьезные музыканты, по-настоящему серьезные музыканты, они меняют струны там чуть ли не после исполнения каждых там 3 песен, им подносят гитары с новыми струнами. Вот. А я знаю, что сейчас практикуется даже, как бы существует соревнование по, так сказать, длительному фигурному катанию. Выступление длится не там 4 минуты, а там по несколько часов катаются люди, и вот у них как на Формула-1 походы, это тоже входит в, так сказать, спортивные состязания, смена, так сказать, ботинок, то есть происходит, он там едет там на одном, значит, на одной ноге, рядом, значит, едут люди, вот тех обслуг, быстро ему отвязывают, привязывают новый, на другом вираже следующий, вот смена, то есть как бы, вот.
2: Ну, в общем, да, существуют сейчас уже такие выступления. Это действительно тяжело кататься на одном и том же коньке, скажем. 5-6 часов, то есть надо менять.
3: Но, кстати, существует еще такая форма утилизации коньков, как, ну, для не очень материально обеспеченных исполнителей, как наварка. То есть, подобно автомобильным шинам, наваривается вот эта 6-миллиметровая прослойка, которую потом затачивают. Так что вы можете дешевле обойтись и не менять коньки полностью.
0: Ну, а, кстати, вот что быстрее, ведь изнашивается, то есть конек или ботинок? Потому что бывает, что, например, ботинок износился, приходится к коньку пришивать новый ботинок.

0: передающихся спортсменов, то есть, ну, разное применение, или передается, скажем, там, по, так сказать, по наследству, там, более молодым, перспективным фигуристам.
1: Кстати, ну, да. Саша, извините, я хотел вернуться к вопросу о скорости, потому что он вас, я помню, заинтересовал. Конечно. В начале передачи. Теперь, в принципе, каждый желающий, который сможет себе подобрать ботинок по размеру, сможет ощутить ту скорость, которую, например, вот наши игры испытывают во время своих наиболее крутых виражей. То есть на каком-то большом пространстве, обычно на озере, как говорится, на пленэре, заводится специальная машина, которая очень быстро ездит, и желающий человек, заплатив определенное количество, определенную сумму, может, зацепившись крючком за эту машину, на конечках просто вихрем промчаться вот по этому озерку и даже может предварительно заказать какие-то виражи. Uh-huh. Вот, так что вполне вы можете прийти тоже на такой каток и попробовать.
2: А вот вопрос к Игорю. Игорь, действительно, как бы, видите, вот вас учат и даже заставляют просто всячески чувствовать, контролировать скорость. И я вот вижу, вот вы с собой тоже вот принесли вот ваши коньки. И вот у них вот в левом, я вижу, вот вмонтирован спидометр, как бы. А вот что это в правом за счетчик обычного автомобиля, там скорость вращения двигателя, а вот как бы, или это тоже спидометр зачем?
0: Нет, это счетчик, который показывает общее количество оборотов, выполненных там в единицу времени, скажем, там в минуту, или как ты его настроишь, или за программу, или за тренировку, или за час, или за полчаса. То есть это зависит от того, есть такие универсальные счетчики, которые переключаются в единицы, различные единицы времени.
2: Они это вот затем... под каблуком я вижу, да?
0: Да.
1: Кстати, Игорь близок к преодолению так называемого звукового барьера, ну, мягко говоря. То есть он может, если будет целенаправленно в этом ключе работать, то будет вертеться быстрее, чем человеческий глаз способен будет это воспринять. Вот. В принципе, я думаю, к концу столетия этот такой барьер можно преодолеть в 2.5 раза будет людям, которые с детства будут этим заниматься. Но я боюсь, что пострадает чисто художественная сторона катания, потому что все будут крутиться и вертеться, а...
2: Видно этого не будет.
1: Долго. Нет, просто они не будут музыку слушать, не будут ходить на балет и радовать нас художественным исполнением фигурного катания, которое мне так нравится у Игоря.
2: О, как... Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Игорь, милый человек, доброй ночи вам, чистого эфира. А я вам мешаю сегодня, по-моему, второй или третий раз. Это из города Калининграда, нашего подмосковного, Лебедева Наталья Всеволодовна.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Кстати, ой, сейчас, минуточку. Петр Капитанович рядом.
2: Что?
3: Петр Капитанович рядом с вами.
2: Конечно.
3: Он слушает.
2: Да.
3: А можно ему вопрос подкинуть?
2: Конечно.
3: Игорь, вы в пятницу были на концерте?
2: А на каком?
3: А на каком, я-то вас хочу спросить. Вы меня приглашали прям почти лично.
2: А, так вы...
3: Это все это я мотаюсь и болтаюсь и мешаю вам, понимаете?
2: Вы имеете в виду концерт вот в восточной музыке?
3: Да.
2: Простите,
3: это я, та самая, Лебедева.
2: Так, простите, концерт-то будет 19 сентября, вы что-то перепутали.
3: Ну, я думал, что в эту пятницу, потому что такая кипяченая я.
2: Нет.
3: А вот сейчас вот наслаждаюсь вашей передачей.
2: Нет,
3: вы меня в тот ночь-то в ту помните, нет?
2: Ну, конечно.
3: Ну, слава богу.
2: Конечно, у нас же и видеосъемка имеется.
3: Да, тем более, слава богу. Конечно. Какой чистый эфир, Игорь. Я никогда к вам не могла прорваться. Видно, этих санитаров нам хорошо поставили сюда, работают чисто.
2: Угу.
3: Понимаете меня, да?
2: Да, конечно.
3: Я ничего не говорю, ладно?
2: Да.
3: Вот, ну, в общем, Петру Капитоновичу вопрос у меня сейчас.
2: Да, задавайте.
3: Петр Капитонович. У вас сейчас были вставки вот в этой передаче сегодняшней ночи, все гитарные сопровождения. Вы любите гитару, я уже это поняла, и я тоже самое. Вот когда я вам говорила, что музыку, которую я слушала этого товарища нашего, Кашпировского, она вся гитарная. Угу. Понимаете меня, нет?
2: Конечно.
3: Вот эта музыка, я уже надоела и Борису Алексеевичу. Борис Васильевич,
2: Борис Николаевич зовут нашего президента.
3: А?
2: Нашего президента зовут Борис Николаевич.
3: Нет, я не про президента говорю, а который ведет передачу по пятницам на субботу. Ага. Борис Васильевич Алексеев, который ведущий. Помните его, знаете?
4: Ну, да.
3: Я ему тоже много-много раз на

0: кто же это, кто композитор этой музыки, все время у него спрашивала, кто исполняет. Но он как мог, мне все-таки ответил. Поэтому это я вам сейчас рассказываю, что знаю, два слова, только все, больше ничего не знаю. Короче говоря, он даже мне сказал, это то, что эту музыку, которую Кашпировский играет, ну, сопровождение его. Это чуть не наши московские цыгане исполняют даже. В общем, с ним связь подержите, он вам все расскажет. Я не могу сейчас выговориться вам полностью.
1: Ага.
0: А композитор это, по-моему, Южная Америка, мне кажется, Боливия.
2: Нет, это не Франциско композитор.
0: Франциско Гоя, короче говоря.
2: Франциско Гоя, да.
0: Да, знаете, да? Вот да. Это его музыка-то звучит.
1: Ага.
0: Поэтому он так упорно. Я Кашпировского так же ненавижу, как и люблю, понимаете? Вот он мне дал вот эту музыку, я на ней живу, это мое лекарство.
1: Угу.
0: И сама я от него еще одну установку имею. Вот к Кашпировскому приехало телевидение снимать его передачу домой.
1: Угу.
0: И надо было ему там что-то помочь, он попросил, собственно, сына помочь ему во время этих съемок. И сын ему отказывает.
1: Угу.
0: Он так возмутился, Кашпировский, говорит, вот видите, просить, говорит, лучше сдохнуть.
1: Угу.
0: Вот такая установка и у меня от Кашпировского досталась, я с ней тоже так же живу.
2: Спасибо.
0: Стараюсь не просить.
2: Спасибо вам за звонок.
0: Ага. То, что это Франциско Гоя, это однозначно точно. Борис Васильевич Алексеев вам, наверное, все доскажет.
2: Хорошо.
0: Но эту музыку даже можно взять для Игоря на катание.
2: На катание.
0: Она такая музыка успокоительная, понимаете?
2: Обязательно. Да, спасибо.
0: Ладно, спасибо. Я очень много говорю, извините, пожалуйста.
2: До свидания.
0: Спасибо.
2: Ну что, вообще действительно счастливые люди, которому так можно взять и дать установку. То есть, понимаете, конечно, Игорь, вот человек, можно сказать, побывал, так сказать, в организме зомби. Ну вот, представьте, вот, дали установку. Вот, причем, как бы, я считаю, что все-таки фигуристу несподручно давать установку своим зрителям. Да?
1: Я думаю, да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Я вот пенсионер же, старенький.
2: Угу.
3: И слушаю вас с наслаждением. А вот хочу предупредить о профессиональном заболевании фигуристов. Вот с вестибулярным аппаратом что-то плохо бывает у них. Они же много вращаются, нагрузка большая на вестибулярный аппарат. Так, а вот который возле пивных парьков валяет, так это ж может бывшие эти фигуристы.
2: Вы знаете, действительно тема интересная.
3: Тема интересная, ребята.
2: Спасибо.
3: И еще что, а вот сейчас же используют всякие допинги, а вот искусственный гироскоп не применяют, ребята, не вшивают себе там под кожу.
2: Угу.
3: Для устойчивости.
2: Спасибо. Спасибо за...
3: Беспокойся, ребятки, называй
2: счастье. До свидания. Вообще, действительно, вот логическая мысль достаточно такая промелькнула у нашего радиослушателя. Вот как бы, вот, может быть, действительно фигуристам имеет смысл, ну, уж не обязательно в организм, а куда-то в области коньков или там в костюм вшивать нечто, чтобы, так сказать, сделаться похожим на неваляшку. Ну, типа так сокинулся на бок и сразу отпружинил, бум, и дальше встал. Ну, во-первых, от травм это убережет. То есть, единственное, нужно выработать инстинкт какой-то или натренировать так фигурист, чтобы он не подставлял руку, иначе может быть слом. А наоборот, когда чувствует, падает, руки прижал к корпусу, так, ум, и отпрыгнул от асфальта этого ларьков, который... А, и вот от льда этого. А?
1: Ну, в общем, я что могу сказать? Это достаточно перспективная идея. Я знаю точно, что на сегодняшний момент ни у нас, ни в западных странах она еще не использовалась вот за гироскопом, с зашиванием гироскопа. Я вот зашивание другого плана, они, в общем-то, как сплошь и рядом встречаются, там, скажем, с бывшими, я не знаю, там, фигуристами или хоккеистами, вот у ларьков, которые... Им однозначно необходимо вот это зашивание.
4: Ну, это уже вчерашний день, кстати. Обычно это просто рентгеновское сканирование на стадионе и возле асфальта. Не нужно ничего вшивать. Все делается с борта. Сейчас технология позволяет. Так что вот, перспективность этого направления очень сомнительна. У нас все уже можно делать. Вот. Зачем вы, кстати, покачиваете мой стул?
2: Нет, это не я, это Прохор там очнулась и лазит. Вы не обращайте на нее внимания. Я хотел сказать, что действительно какие-то внедрения в скафандр, они вредны. То есть, если... Поэтому как бы взрез кожицы Тушкиной, это не всегда... в общем-то, умный поступок даже ради искусства, понимаете. Вот.
1: Но, тем не менее, иногда определенные спортсмены идут на попытки такие вот влезть
2: в организм.
1: Да. Даже учитывая сложную экологию.
2: А скажи, Игорь, я знаю вот совершенно недавно, что пытается учредить новый олимпийский вид спорта. Так сказать, катание, фигурное катание на четырех конечностях. Это когда еще одеваются коньки и на руки. Это дает, во-первых, возможность больше манипулировать телом своим и выглядит, говорят, красивей. Вот не предлагали ли тебе этим заняться? Или вообще что ты слышал об этом направлении? Насколько оно перспективно? Ну, причем там даже, извини, что я проложу, там даже конек, я вот видел, закрепляется еще между лопаток один, чтобы он мог так бочку там давать. Как ты считаешь это?
1: Ну, вы знаете, мне, к сожалению, пока не предлагали заняться этим видом искусства, но я знаю, что отдельные уже люди работают над такими вот программами и над созданием вот этого специального межлопаточного.
2: Межлопаточный конек, да?
1: Да, конька.
2: Он такой формы имеет хитрую, чтобы
1: Шух,
2: переворот.
1: Да, именно, он не такой ровный, как, скажем, коньки, которые одеваю я. Опять же, такие коньки для рук, они отличаются кардинально от коньков для ног.
2: Ну, конечно, они меньше. А вот тут еще нужно сказать, что как выпускают фигуристов на сцену. То есть вот эта вот штука деревянная, прорезь в борту, да, такая, ну, типа, чтобы он выходил.
1: Ну, это как дверца, да.
2: Как дверца. Вот там дверца, она как бы лед покрыта туда дальше. И открываются специальные шторки, и спортсмен уже так под ускорением небольшим, мягким выезжает. Вот, ну, как в народе называют, на карачках на лед. И сразу же с выезда, с первого такта музыки, он выезжает. Приезжает, должен сделать бочку такую, ух, на спине, и дальше уже идет вот выполнение программы.
4: Ну, кстати, вот это катание, оно перспективно, и, в принципе, с развитием интеллекта оно похоже на четырехмерные шахматы, которые уже внедряются среди шахматных школ. Для
2: ну, кстати, шашки
4: детей.
2: Тоже.
4: Да, и шашки, нарды, и даже вот четырехмерный преферанс тоже встречается, хотя еще небольшое количество любителей имеется вот у нас в стране. Так что
1: я думаю,
4: это...
1: что это имеет будущее.
4: Мы сыграем как-нибудь,
1: это перспективно, да, Саша, ты абсолютно прав, уже существует такое направление в фигурном катании. Вот это даже не четырехногое катание, а пяти, вот этот учитывая межлопаточный конек. Да,
2: да, очень важный. Я напоминаю нашему радиослушателям, что в гостях у нас мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года по фигурному катанию среди мужчин одиночное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете общаться с ним по телефону 203-19-22. И звонки поступают. Слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Говорите, говорите.
5: Я сейчас очень внимательно слушал. Игорь Пашкевич, вы же мастер спорта?
2: Да.
5: Очень приятно.
2: Вы мастер спорта?
5: Нет, я мастер спорта по карате. Мы четвертый дан.
2: Угу.
5: Черный пояс. Но дело не в этом. Я же вам звонил, когда... сильно заплакал, понимаете, просто нервы не выдерживают.
2: Угу. Да-да-да, говорите.
5: Одну минутку. Ребята, простите, пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Волков скончался.
2: А, ну да, да, мы говорили об этом.
5: Я просто прошу вас повторить. Волков, когда скачался, и при какие обстоятельства?
1: Волков? Ну, спасибо за звонок. Волков скончался... Сейчас скажу, это было уже 6 лет назад. А вы, наверное, имеете в виду Сергея Гринькова, который скончался вот полгода. Нет, это уже почти год назад, 10 месяцев назад. Именно во время тренировки.
2: Ну да. Ну что, следующий телефонный звонок. Хотя вот мне как-то кажется, может быть, я немножко не прав, но как бы занятие таким искусством, как карате, оно подразумевает под собой серьезный еще тренинг, который не должен позволять вот так вот расслабляться. Особенно если как бы...
4: Наоборот, это умение расслабиться в нужную минуту. Ну, вам видимо, она пришла.
2: Эта минута настала. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Я вот хотел поднять тему такую реабилитации спортсменов после каких-либо травм или увечий. Ну, или каких-то обстоятельств, которые их вынудили на время оставить занятия спортом.
2: Ну, вот, например, беременность может.
6: Ну да, например, вот у меня, ну, беременность, конечно, тоже. Об этом уже говорилось. А у меня есть знакомая, которая была, ну, в свое время фигуристкой. И потом ей по причине там, ну, по материальным соображениям каким-то, то есть пришлось оставить это дело. И она устроилась там пуховиками что-то торговать, там что-то такое, стал там окорока вот кушать там обильно. Это совершенно серьезно.
2: Ну, мы верим.
6: И ее очень сильно, ну, раздалась вширь.
2: Ну, как Волга.
6: Да.
2: В тоннеле.
6: Вот. И Александр, просто ей, ну, необходимо какое-то, ну, средство для похудания. Может, вот в магазине отмазка есть. Вот. Дело в том, что она...
2: В магазине отмазка сейчас поступила новая партия целлофановых пакетов для бега. То есть женская тушка упаковывается в целлофан, и потом вот особь эту гоняют, так сказать, по специально отведенному месту в течение долгого времени. Вот, а потом вот как бы происходит пропотевание эндогенное активное. Вот, это единственный такой метод, на мой взгляд, действительно серьезный, потому что все это Гербалайф, они все-таки обогащают каких-то людей.
6: Ну да.
2: А мы же против этого.
6: Вот даже я слышал, что вот перья вырастают у людей.
2: Перья вырастают там в подмышечных областях прям.
6: Ну так она, вот знаете, в магазине на диване заказала себе тренажер вот Taplex. Ну вот может видели рекламу там негр.
2: Так и качает, а пузо такой,
6: что... Такой давит на пузо.
2: Да.
6: Причем говорит, что ему нравится это дико. Просто безумие. Но тогда все заказал Апекс, ей тоже нравится. Она вот ходит, давит вот, когда в Коньково едет на метро. Даже метро давит прямо. Ей, кстати, тут же место уступает. Она еще с этим, с тюрбаном там, со своим, с этим, с мешком, с пуховиками там, со всеми делами, с этим.
1: А она садится, а тоже продолжает давить, да?
6: Да, да, и причем даже вот из вагона полностью люди выходят, то есть освобождают весь вагон ей.
2: Спасибо
6: Александр,
2: вам.
6: Александр,
2: да.
6: Я вот еще хотел спросить вас,
2: да.
6: Как бы, почему вот вас не слышно под дождем в Серебряном?
2: Ну, еще не время пока. Дело в том, что некоторые сейчас трудности с перемещением вот после того случая у меня. Вот. Ну, как только, так вот сразу.
6: То есть просто
2: нужно
6: очень...
2: реабилитироваться надо сейчас.
6: Очень просто. Мы любим вашу программу «В семье».
2: А, «В семье»?
6: Да.
2: Спасибо.
6: И не все могут слушать вот в такое позднее время.
2: Ну да, это типичная такая, скажем, семейная программа для прослушивания у камина.
6: Да,
2: кстати,
6: да.
2: Вот в магазине «Отмазка» появились камины специальные, вот при свете которых вот очень хорошо слушается наша программа.
6: А, кстати, знаете, что вот еще сегодня случилось?
2: Что?
6: Вот в телевизоре, как вы сказали уже, шел «Плейбой».
2: Что было?
6: Ну, «Плейбой», вот передача шел, такая.
2: Да, было.
6: У меня просто ребенок смотрел, но я его прогнал, так как там, ну, началась ваша трансляция.
2: А, то есть меня стали тоже
6: ваши
2: показывать.
6: Ваши программы, вот и ваших гостей всех. И там вот даже когда говорили про исторические всякие факты, ну, вот там из жизни великих там чемпионов различных там, знаменитых, вот, там вроде даже вы про Гагарина упоминали, вот это показывали все.
2: Да, конечно, конечно, трансляция прямая, она и сейчас идет, только уже по 8 каналу.
6: Ну, да, да.
2: Но кнопку сегодня нужно нажать, вот сегодня нечетный у нас день, то есть нужно нажать 3 или 6 раз.
6: Я, кстати, видел даже рекламу вот ваших видеофильмов вот по телевизору.
2: Ну да, конечно.
6: Туда, вот даже в магазин на телевизоре.
2: На лицензионных кассетах это все продается.
6: Можно заказать даже.
2: Конечно.
6: Так и что прям привезут.
2: Привезут.
6: Да.
2: Спасибо вам за звонок. Спасибо.
6: Всего доброго.
2: Да, и действительно, Игорь, вот эта проблема реабилитации. Ведь бывает, что человек в одно прекрасное утро просыпается как Волга. Ну, вот он типа лег нормально, а проснулся как Волга. Вот что ему в данном случае делать? Вот и конек не налазит. Вот раздулся, понимаешь?
1: За одну ночь?
2: Ну, это как так утрированно, поскольку жизнь у спортсменов очень такая скоротечна, события очень быстро происходят, то там ночью можно считать и месяц. За месяц она раздалась и потолстела. С женщинами это часто случается, потому что экология. Вот. И там, я знаю, что там через поры жир выдергивают. Есть такие операции такими щипцами, наматывают. Там канаты такие. Вот. Ну, она просто ни с того, ни с сего, понимаешь? Вот сегодня такая, а завтра как Волга. Хоть под часы ложись на пятую койку.
4: Ну, бывает.
1: Я думаю, что Петр Капитонович на этот вопрос лучше ответит.
4: А в чем вопрос-то? Повторите.
2: Ну, если она как Волга, что ей делать?
4: Ей?
2: Да.
4: Искать своего Дуная. Ведь каждый человек имеет право на... еще встретить свое второе одиночество.
2: А вот это вот со спортом-то?
4: Со спортом? Ну, опять же, сейчас же все развивается.
2: Ну, и собственно, спорт... вам видней. Вам видней. Да. Все-таки действительно, вот мы еще не затронули одну тему, вернее, не обговорили ее. Сейчас мне пришла в голову мысль. Про коньки, про ковку коньков мы сказали. Так? Но вот сам пошив этих ботинок, это же нужно обладать даром портного, они могут жать, могут как-то что-то. Или это можно пойти заказать все-таки обычную обувь у хорошего мастера, а уже коньки самому как-то приделать.
1: Ну, можно купить коньки, скажем, в магазине, предварительно там их померив, попробовав, как они на ноге. Или же второй вариант – это сшить именно по слепку, скажем, твоей стопы на заказ. Есть такие фирмы, которые помимо серийных ботинок выпускают еще такие эксклюзивные именно для тебя, учитывая там особенности именно там твоего строения, скажем, стопы или каких-то там деформаций.
2: Стопы. Так сажают и мелом обводят.
1: Ну, это достаточно примитивно, делают слепок.
4: Кстати, целиком, это фирма...
1: объем учитывает стопы и
4: ширину. Эта фирма в рекламных целях делает слепки, ботинки и коньки со слепков кинозвезд в Голливуде, вот на этих плитах. Когда вы туда попадаете, вы видите там нога Шварценеггера. То есть вы можете прям заказать у этой фирмы коньки, в которых мог бы кататься Шварценеггер.
2: Выступать Шварценеггер. Да. Ну, кстати, действительно, интересная достаточно у них идея.
7: Радиостанция «Эхо Москвы».
2: И, так сказать, все хорошее рано или поздно заканчивается. Подходит их к концу наша встреча с Игорем Пашкевичем и с его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Но прежде чем как-то нам уже расшаркаться, я хотел бы все-таки, Игорь, попросить тебя продемонстрировать свои вот выдающиеся качества как певца, потому что действительно вот фонограммы под свои выступления ты создаешь сам, и там и не Борис Николаевич в этом не участвует, и не француз бельгийский, француз Гойген, ну, никто, то есть ты только сам. И вот, чтобы как-то у наших радиослушателей не возникло никаких сомнений, может быть, ты что-то нам все-таки споешь?
1: Ну, давайте попробуем.
2: Ну что же, сразу говорю, что это будет фонограмма минус один. То есть фонограмму ты принес с собой, а голос твой будет звучать в прямом эфире. Так поет мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 1990 года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Все это по фигурному одиночному катанию среди мужчин. Игорь Пашкевич.

0: Да, я думаю, что вот эта композиция будет, так сказать, пользоваться успехом в Израиле, куда ты поедешь на соревнования. Ведь именно там ты, я думаю, будешь исполнять вот прямо непосредственно в момент выполнения программы.
1: Да, постараюсь.
0: Но, в принципе, если ты ее споешь так, как ты ее спел сейчас там, то, я думаю, тебе, может быть, даже предложат еще и какой-то контракт со звукозаписывающей фирмой, вполне возможно.
1: Израильский бизнес. Может быть такой, да? Такой вариант. Я вполне допускаю.
0: Очень бы хотелось в это верить. Ну и я со своей стороны, также со стороны всех сотрудников нашей программы и, так сказать, всех, кто слушал сегодня нас, желаю тебе, так сказать, достойно там выступить, чтобы показать им, наконец, что, дескать, где что и кто вообще. Кто где. Вот. И, так сказать, желаю действительно там тебе занять самое высокое место.
1: Спасибо.
0: Вот. И также благодарю Петра Капитоновича за то, что он сегодня, так сказать, устроил нам встречу с тобой. Благодарю всех наших радиослушателей, ну и все такое прочее. Расшаркиваюсь.
2: И наша встреча продолжится вот сейчас уже без участия наших слушателей.
0: Да. До свидания.

0: И мы начинаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. Сегодня это профессор, доктор юридических наук, председатель Российского общенародного союза Батурин Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Только Александр Сергей Николаевич Батурин, потому что Батурин, это он был почти однофамилец в администрации президента. И нас частенько путали.
0: Прошу прощения. А он как вот сам по себе Батурин, достойный человек, чтобы вот вас с ним путали?
1: И политик, и космонавт. Так что и к тому же доктор юридических наук и профессор, поэтому мы не ревновали друг друга.
0: И, соответственно, сразу возникает такой вопрос. Дело в том, что недавно, проезжая вот на озеленение, которое мы проводили по Волоколамскому шоссе, я обратил внимание на пирамиды, вот, которые там воздвигли. Огромное количество паломников приходит туда. Людей можно понять, людям нужна панацея, да. Но, вы знаете, я обратил внимание, что именно около вот этого места происходит огромное количество ДТП. То есть те, кто проезжают, они, естественно, смотрят, начинают невнимательными быть на дороге и врезаются. Вот парадокс. То есть люди едут туда искать облегчение, ну, имеется в виду морального, конечно, какого-то облегчения. И в результате происходят этакие поломки. Тем не менее, что привлекает людей в этих пирамидах? Ну, известные, да, известны такие факты, что подвешенный кусочек рыбешки, к примеру, вот в центре пирамиды, никогда не портится. И вроде бы как сама геометрия, вот эта геометрическая форма, создает прекрасные условия для выживания в ней, попросту говоря.
1: А я уверен, Александр, что геометрия – это для нас, для сегодня живущих, еще не до конца разведанное явление. Я, может быть, вы меня обвините, что я склонен к математической мистике, но я действительно верю в магию цифр. И ведь это и наши предки очень значительное, очень большое внимание уделяли цифре, уделяли геометрическим формам, геометрическим символам. И человек – это существо образное. А образ – это прежде всего или круг, или квадрат, или треугольник, или многоугольник, или какие-то другие геометрические формулы. Поэтому, когда говорят о пирамидах, для меня здесь, не скрою, больше вопросов, чем ответов. И не в плане того, кто построил египетские, а в плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
0: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
1: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
0: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то. И люди останутся, как говорится, вот наедине со своими болячками. Эти болячки резко обострятся. Может быть, это, попросту говоря, некий неестественный стимулятор вот благостности состояния человеческого тельца.
1: А почему ж неестественный? Самый, что на есть естественный, ведь человек, он живет среди мифов. И если какой-то даже миф, если отвлечься от реальности закономерных каких-то результатов воздействия пирамиды, а сказать, что это все вымысел, но даже если бы это был вымысел, и он помогает кому-то выздороветь, помогает кому-то даже уйти в вечность, но уйти спокойнее, безболезненно, уже за это мы должны быть признательны. И тем, кто строит пирамиды, и тем, кто их пропагандирует.
0: Может быть. Но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут строю себе коттеджик. Я вам показывал планы, карты. То есть, нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли, наконец-то, наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду, у него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
1: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
0: Вы знаете, я, в принципе... не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостное чувство именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволецов, естественно, и сажали их на долгий срок в... предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, значит, в кегле может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамидальная женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну вот представьте, да, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
1: Нет, но углы появились с началом вот цивилизации, что бы мы там ни говорили.
0: Вот кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
1: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет. Это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрт и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это... условия жизни.
0: Ну, ласточкины гнезда. Почему птицы свободные?
1: Да, такие почему они? Человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы, жил бы в таком же гнездышке, как она.
0: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но ведь заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
1: Они там... вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
0: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
1: Так, а может, они жили в других пирамидах, типа чумов.
0: А, вот...
1: Конечно. Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
0: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
1: не
0: комнату?
1: Не надо Тарзанов воспитывать в 21 веке.
0: Нет, ну, естественно, мы не сможем не сейчас, надо. К сожалению, такие эксперименты делать.
1: К счастью. Да. Тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом... Бог весть, чем закончили.
0: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? Вот даже вот перегородки там. Это капитальная стена, он спрашивает у меня, приходит, говорит, капитальная у тебя стена? Ну, когда я продавал, знаете, что я риэлтор, то все. Я говорю, нет, можно ломать. Он, я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую. То есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга – это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг – ведь это же ограждение от всей нечисти.
0: Да,
1: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что, я думаю, давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
0: Ну, а вот если бы вам сейчас... Ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье. Вот в идеальном виде.
1: Несколько лет этим занимался. Вот и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
0: да нет, мы-то не только продаем, мы же не это.
1: Но вы правы, что и я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с кожей там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот, ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И тут должна быть большая палитра вариантов.
0: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да, ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
1: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что... Но невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма – это действительно... Давно уже художниками и не только художниками проанализированный спектр чувств человеческих. Какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета. Хотя на самом деле это идентичные по весу вещи.
0: Типа белый полнит, черный...
1: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки, цветы, которые она любит. Вот
0: да,
1: одни
0: да,
1: и те же
0: да,
1: каждую
0: да.
1: встречу.
0: Да, есть такое.
1: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
0: Ну, в принципе,
1: под
0: цветы – это как язык даже. Это же можно,
1: да,
0: то есть практически человек даря цветы, дарит
1: любви,
0: язык. Он говорит, что...
1: Язык цветов – это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное – гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят вот салатовый, вишневый, там голубой, синий, ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
0: Конечно,
1: это
0: конечно.
1: Цвет, который тоже необходим в повседневности, чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
0: А вот, Сергей Николаевич, как, по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там кусок мяса или пачку пельменей.
1: Вот, честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
0: Они, кстати, не бегали.
1: От мамонта.
0: Они были дико трусливые, наши предки.
1: Ах, они, конечно, копали ямы, вы хотите сказать?
0: Нет,
1: когда несчастный мамонт свалится, там добивали.
0: Я подозреваю, что они были, ну, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстленный. Как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
1: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
0: Как бы в никуда.
1: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
0: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо вот ляжки?
1: Я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента. Я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он... с высоты хозяина дома, главы, ну, иногда вот делает такую любезность даме.
0: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принесет цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот, а
1: вместо Люся, зарплаты, да, она должна убить его, ну, как минимум, на второй месяц.
0: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да, реально? Ведь политика это не есть даже строительство, это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да, и даже, может быть, не экономика, а это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной, то есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты, это, ну, как инопланетяне, вот одни марсиане, другие вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
1: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель человечества – это воля женщин. Ну, на втором месте я бы поставил человеческую лень. Это действительно двигатель прогресса. И если бы нам всем не хотелось что-то делать проще, с меньшими затратами, мы бы не создавали и не изобретали все эти столетия ни машин, ни самолетов, ни даже колеса. Но если говорить вот о политике, то помимо того, что за всеми делами в политике стоят женщины, даже когда их прямо нет, даже когда идет битва мужиков,
0: все равно, на
1: все
0: кухне,
1: равно эти мужики
0: там,
1: в битве честолюбий стараются выглядеть лучше в глазах своей женщины, своей дамы. Ведь что ни говори, пусть не все у нас сегодня Дон Кихоты, но ради своей Дульсинеи каждый мужик идет зарабатывать на хлеб.
0: Да, да, да. А вот, может быть, стоит все-таки серьезно заняться сменой, скажем так, этических норм?
1: Не стоит. Не стоит. Вот это не стоит. Потому что смена этических норм – это худшее, что может быть. Нормы формировались тысячелетиями. И когда мы сегодня начинали бы говорить, что на самом деле подлость – это синоним героизма, а героизм – это нечто хуже трусости, то человечество просто бы погибло в смешении понятий. Поэтому я за то, чтобы вот эти фундаментальные камни нашего общежития на земном шаре сохранялись.
0: Ну, а хорошо, а представьте себе вот абсурдную такую ситуацию. То есть, например, мы введем в норму предавать. То есть каждый будет знать, что любой его товарищ может его предать. Настучать и ввести это, попросту говоря, именно вот, в норму.
1: Вот, я поэтому и говорю, что так... не посягайте на основы.
0: Нет, вот, а вот давайте спрогнозируем, что нет, может нет, быть, нет, если нет, в таком нет, случае.
1: Ну, это то же самое, давайте мы мечтать о кошмаре.
0: А я вот так не думаю. Я думаю, поскольку предательство находится внутри у каждого человека, просто все зависит, как говорится, от цены.
1: Один вот дает ему ход, а другой его душит в себе, да, не выпуская наружу. Вот и все. Как и любое качество. Ведь в любом человеке ну, все богатство эмоций. Но один человек живет в тоске и холе, он скучный, он от безысходности порой даже кончает жизнь самоубийством. И я уверен, никогда не слушает ваши радиопередачи.
0: Нет.
1: А другие люди, они живут каждый день радостно. И вот это правильный принцип. Но призвать их всех, вот давайте мы сейчас раздвинем другие эмоции, раздвинем другие ощущения и выпустим на волю джинна предательства. Да вы что, это человечество закончится на второй день.
0: Так, Сергей Николаевич, не обязательно даже джина предательства, а вообще всех джинов, и светлых, и черных.
1: Нет, что... если мы с вами захотим, чтобы человечество покончило самоубийством, это, как говорится, один из вариантов. Но я-то хотел бы, чтобы и мы, и наши потомки многие века еще продолжали существовать на планете.
0: Это конечно. Вот представьте себе, например, мужчина и женщина создают семейную ячейку, да? У них сразу идет договор. Давай так, типа, договоримся. Вот если что-то не то, там, друг другу говорим только правду. Вот там, что-то там не понравилось одному из нас, как есть. Вот прям вот говорим в лоб, да? И, кстати, очень немногие пары, вот если такая договоренность имеется, ее сохраняют на всю жизнь. Рано или поздно начинают появляться недомолвки, да, какие-то скрытые желания.
1: Я, честно скажу, никогда не поверю, что можно вот так тупо, прямолинейно всегда говорить только то, что, на твой взгляд, есть реальность. Потому что есть такое понятие, как деликатность человеческая.
0: А вот, может
1: быть... не надо человеку говорить каждый раз, что он дурак. Иногда надо сказать, что, вы знаете, вы не совсем умно себя повели. Тем более нельзя иной раз больному говорить о его болезни. Необходимо это, ну, что ни говори, о нормальной ситуации нужно жить так, чтобы не причинять другому боли. Даже но... если это иногда требует промолчать, не
0: хорошо,
1: сказать правды.
0: А как же вот
1: вот
0: такой...
1: врать не надо, я согласен. Вранье – это вообще недопустимо не должно быть. Но жизнь вот приучает, что правду говорить, наверное, надо не всегда.
0: А вот вы сами не встречались никогда с такой ситуацией, что вы, например, говорите какому-то человеку, который в вашем присутствии с кем-то третьим, на ваш взгляд, ну, обошелся немножко рисковато. И вы говорите, ну что ж ты, дескать, так, что ж ты так поступил? А он на это отвечает. Если бы мне этот человек был безразличен, я был бы с ним вежлив. И я бы соблюдал вот как раз этот самый этикет. А поскольку он мне не безразличен, я считаю, что я ему сказал, да, это в резкой форме, но он об этом задумается.
1: Знаете, это на самом деле я считаю нормой поведения, потому что именно человеку, который тебе не интересен, ты можешь любезно сказать что-то общее и лишь бы отвязался.
0: Да, и типа до свидания. Да,
1: вот. А вот между друзьями, настоящими друзьями, конечно, доходит до жестких каких-то иной раз выяснений отношений, но ибо у них откровенность должна быть принципом.
0: А у мужа и жены, лукавить, значит, не должно.
1: Почему? Почему? Да. Ну, у мужа и жены это вот откровенность не должна переходить в мелочное выяснение, кто же сегодня моет посуду с битьем последней.
0: Так вот это происходит из-за недомолвок, как правило. Вот он там где-то шлялся.
1: Ну, можно мне с вами согласиться? Недомолвки это худшее, что может быть. Так потому вот... что здесь должна я всегда вот за то, чтобы была ясность.
0: Конечно.
1: Иногда, иногда это болезненно и неприятно, но, по крайней мере, нет никаких оснований для нарастания взаимных заблуждений. Почему вот, когда меня судьба забросила в ту же политику, это произошло для меня и стихийно, и в то же время как-то не было большой неожиданности. Я просто, несмотря на любые времена, 70-е, 80-е там, годы, но с трибуны, или в обществе, или на кухне, или один на один, или перед большим числом людей говорил с одинаковых позиций. И меня не нужно было мысленно тут же соображать и что-то прятать из своих взглядов. И в этом отношении даже со своими политическими оппонентами, когда я встречался, я говорил, давайте выясним отношения. У нас не должно быть иллюзий, что мы с вами разных взглядов, но у нас одна страна. У нас, по большому счету, один интерес – сделать жизнь людей лучше. И вот, исходя из этого, давайте выстраивать, в чем мы можем договориться, в чем мы можем друг друга понять. И это относится и к бытовым ситуациям, когда люди хотят строить семью, строить свой быт благополучно. Они должны стремиться к пониманию, не к торжеству своей точки зрения, которая, как правило, на второй день может быть и тобою признана чуть-чуть ошибочной.
0: Ошибочной, конечно.
1: А к тому, чтобы понять другого.
0: А я вот сегодня перемещался вот как раз в сторону радиостанции, и там такой лесочек у меня, иду через лесочек, слышу, навстречу кто-то шлепает тоже. Ну, я так посторонился, мало ли кто, думаю, смотрю, навстречу, значит, прохожий идет, как говорится, неизвестный. И я так в сторонку, и он в сторонку. И чувствовалась какая-то не то, что враждебность, а чувствовал, что вот он насторожен. И, в принципе, естественно, и я тут насторожился. И когда мы уже разошлись, то есть он ушел туда, а я, значит, дальше пошел, я подумал, идиотизм какой. Ведь, в принципе, мы, да, жители одной страны. Мы, соответственно, вместе участвуем в экономических, во всех процессах. То есть, по сути, мы должны были там пожать друг другу руки, сказать «Здравствуй, дружище». Там, а вот я, кстати, вспомнил добродушных шведов, да, вот, которые друг другу улыбаются. И у нас вот, ведь...
1: Вы знаете,
0: да.
1: Я буквально неделю тому назад был в Тирасполе, где отмечалось десятилетие Приднестровской Молдавской Республики. И после всех торжеств вечером мы вышли на улицу. И тысячи людей шли по улице, просто гуляли. Просто заходили в кафе, какие-то вот ресторанчики, какие-то там развернутые были столы колхозов, или сейчас они акционерные общества, там и прочее, прочее. И мы вспомнили, что вот так и в России Центральной, и в Сибири, и здесь в Москве лет 10-20 тому назад ходили в 20, в 21 час, в 22 часа по улицам. Спокойно. Не думая о том, что с тебя снимут шапку или отберут сумку, да, что тебя там еще и стрелять будут. Вы, наверное, согласитесь, были времена, когда у нас милиция ходила без пистолетов.
0: Были, действительно были.
1: И,
0: скажем, а об этом так, мало кто помнит. Вот молодые, они вообще не врубаются.
1: Изменения пошли здесь не в лучшую сторону в нашей жизни.
0: А в чем причина? Вот вы же, так сказать, находитесь вот там, да, вот вы у власти, судя говоря. Неужели
1: я прошу прощения. Я сейчас занимаюсь политикой, не занимая никаких государственных постов, но вместе с

0: попытки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки с перечеркиванием наших особенностей и наших традиций. То есть это действительно внутренний кризис советской экономики, который стал достаточно очевиден уже к середине 80-х годов. И полный социальный нигилизм, социальная апатия, которая в конце перестройки привела к краху Советский Союз. К тому, что его противники с торжеством развалили великую державу, а большинство людей осталось дома, этому не препятствуя.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: отсюда вот. А потом мы удивляемся, почему у нас уличная преступность и жуткая коррупция и все остальное переплевывает сегодня, превосходит все мировые рекорды.
1: Ну, а вот получается вообще такая картинка безрадостная. То есть, значит, холодную войну продули конкретно, да?
0: Ну, я бы не сказал, что она закончилась. Мы проиграли несколько ключевых сражений, в том числе и разрушение Советского Союза, да, и разрушение нашей обороноспособности. Но война холодная, давайте говорить правду, она продолжается. И против нашей страны она сегодня идет как никогда. Это видное отношение Запада к попыткам Путина занимать патриотические позиции. Это в борьбе за нынешнего президента, в борьбе за тот курс, который он должен проводить.
1: Вот ведь это же вообще очевидно. То есть и ребенку видно, и хвалят они нас, дают эти бесплатные кредиты. Ну, например, Михаилу Сергеевичу, да, когда он их устраивает. Вот,
0: вот я в 92-93-м, да, бывая, допустим, в странах, которые находились под санкциями со стороны западного сообщества или даже в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, например, в Ираке, в Югославии, констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньший урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
1: Но ведь, смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка-сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот на мой взгляд, они...
0: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
1: Вот, пожалуйста.
0: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
1: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
0: Это не то, что сложно, это невозможно.
1: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там, тоталитарную телевизионную систему, как были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
0: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Да.
0: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например.

0: или еще что-то, то общество, ну, я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
1: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
0: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности за слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
1: Нет, они мне не коллеги.
0: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
1: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
0: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то. Вот, я говорю, да не надо мне, что ты считаешь, ты расскажи, вообще, что случилось. Да.
1: Вот совершенно верно.
0: Что это... ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... Ты... У тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
1: Да, за меня, дескать, не надо. Совершенно
0: а вот,
1: верно.
0: К сожалению, вот до сих пор вот эта манера привелась, вот это менторское поучение.
1: Типа я тут сижу, я тут, да.
0: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться, и речь идет о культуре средствах массовой информации.
1: О культуре подачи этой информации.
0: О культуре подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка. Потому что, когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг, или там еще вот эти... Когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему Башкортостан, там еще что-то такое. Ну, думаешь, господи, мы же русские люди-то все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
1: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
0: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий, и могучий.
1: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
0: Почему печально, Александр? Это не просто не печально, это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
1: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
0: Нет, я опять не соглашусь. О престиже нужно думать. Потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
1: И правильно.
0: Простите меня за терминологию,
1: совершенно,
0: но это
1: совершенно согласен.
0: Обслуживание то одного олигарха, то другого, смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле. Ну, это уже не журналистика, это уже
1: Матрасик, ну, называется.
0: Что-то такое.
1: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью вот преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать: а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
0: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий. Он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
1: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
0: Что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
1: Культов, конечно.
0: Но если человек заслужил своей позицией, своей линией, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда, да, тогда это грустно, тогда это смешно.
1: Да, но, к сожалению, не все это понимают. Вот что плохо. Это опять же, возвращаясь вот к свободе слова. Вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да. А то, что людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение. То есть, что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть, это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать это.
0: Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи, в результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего вот такого не бывает.
1: Грузит, конечно.
0: У нас ведь перестали показывать. Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
1: Может быть, их нет уже? Вот, может быть...
0: Вы знаете, есть.
1: А вот какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
0: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
1: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, ну, на каком-нибудь поприще.
0: А когда вот, допустим,
1: да,
0: засуху? Ну, вот, допустим, у нас вот в Омской области есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в какой-нибудь репортаж. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на большом празднике, хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска, и по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилась в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это, и надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
1: Кстати, вот подача информации от меня еще возмущает вот в новостях из Чечни. То, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
0: Александр,
1: сказать,
0: уже то, что им дают эфир, это называют, это антигосударственная деятельность.
1: Конечно,
0: я не буду
1: конечно.
0: Критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории Чеченской республики.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот вы согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
0: Но,
1: вот, вспомните «Долину мертвых».
0: Александр, не 100. Больше 300.
1: Ну, это все равно как.
0: Значит, во-вторых, это же первая ласточка. И глядя на них, остальные уже будут ориентироваться. А есть у них шанс что-то получить там, на большой земле, или нет? А ведь задача, допустим, вот есть такой город Заполярный, где один комбинат в этом ЖРАО входящий работает. Там работает 2000 человек. Ну, с учетом членов семей, значит, 6000 человек. Больше в этом городе нет ни одного производства, а живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет в 19 веке численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в 2 раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, рядышком у Ярославля, такой, да, у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. Это нужно исправлять.
1: А вот скажите, такой банальный и тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьяный. Действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
0: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
1: Он спит, конечно, получается. Да.
0: Но на самом деле это огромная социальная беда.
1: Как
0: деревня, будто, вы сами как... совершенно да, правильную да. вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
1: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
0: значит, вот здесь, опять
1: я
0: же,
1: не понимаю.
0: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
1: Не согласен.
0: Вот, не а согласен. Вот это никого потому не будет
1: я,
0: интересовать,
1: потому что я
0: Александр.
1: Наблюдал, я это видел, значит, своими глазами, что происходит сейчас.
0: Когда в городах
1: сейчас...
0: перестанут подпитывать из-за рубежа, рубежа. В деревнях еще будет что есть. И в этом отношении, вот, ну вот я действительно нет, только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 3-4-4,30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
1: Нет, конечно. Не видел.
0: И, допустим, вы, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0,5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, вот в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5-6-7 рублей?
1: Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью. Я вот...
0: Только что мною виденное. Я ж не говорю сегодня, вот я вот бывал и в Костроме, и в Волге, да. Но бывал раньше. Я говорю только свежее.
1: Надо будет вас вот вывести вот в Смоленскую область, именно в те места, сейчас. Куда вот редко кто заезжает.
0: Значит, вот год назад
1: вы ужаснетесь. Да, ну и как вот вы ее нашли? Ну это же как, ну вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще. Если нет, есть,
0: вот то... в этом отношении можно любую другую область приводить.
1: Конечно. Но я вот, но, я беру вот, то, что ближе.
0: Но вы знаете,
1: какое молоко?
0: Правда, вот, многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму или еще что-то.
1: Ну, нет. Ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
0: Есть и такие хозяйства, согласен.
1: Ну, их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
0: Александр,
1: у них света уже нет.
0: Не только на деревню, вы посмотрите и на заводы, которых тоже нет.
1: Согласен. Я вот недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
0: Проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час икс, их нет.
1: Растащили.
0: Растащили, разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
1: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза разбилась.
0: Грустно все
1: грустно.
0: Это.
1: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация, я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди, там семьи находятся в критическом положении, одобряю, что им дали денег, там, да, по тридцатке, ну, то есть это очень правильно, да, но при этом, то есть эти люди, они служили, то есть они служили, грубо говоря, в армии, а вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы. И как-то
0: Я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
1: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там торговал матрешками, там через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, ну, как бы не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром, да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там у президента, у окружения. Ну, как? Они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать, друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие «слуги народа», да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. А здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Какие дачи? Никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
0: А какой срок?
1: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
0: То есть, и в идеале, то есть, поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Не, ну, а как?
0: Нет, ну, просто... С точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше, конечно, чем хозяева.
1: Да.
0: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот... Когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом, вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский – это еврей, или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
1: пусть он хоть узбек,
0: это национальный капитал. Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв, или ну просто добыв деньги,
1: туда
0: вывозит их туда, да. Извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный. Ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
1: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей вот этим винтом, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. То есть украл.
0: Скупать краденое, вы что?
1: Надо, надо. А чем занималась Америка все это время? Извините.
0: Нет, тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
1: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
0: Вот это опять... Вот
1: украл у бабушки американской деньги, клади в российский банк. Та
0: бесовщина, которая не должна иметь места даже.
1: Привлечение капиталов.
0: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно, на воровском, на чем-то наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора сотен миллионов жителей России.
1: Именно потому,
0: и
1: что,
0: не нужно
1: потому
0: расшатывать...
1: что мы смиренные, нас и лупят. Да, кто не попадет.
0: Вот опять путаем Божий дар с яичницей. Не надо. Потому что смиренное – это одно. Это безропотность, она недопустима. Когда вот, может быть, правда, я тоже недостатком должен своим отнести. У меня нет вот этой привычки, когда тебя ударили по щеке, подставь вторую. Я обычно даю сдачи. Но, к сожалению, действительно, часто покорность судьбе, она доминирует в общественных настроениях. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье.
1: Нет, тут речь идет не о зависти, это совершенно холодный, практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Вы что? Нет.
1: Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя, создают
0: вот. Поставляет. Да. Я за то, что. Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично. Вот,
0: значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну, а что? А что? А что?
0: Вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот. У них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот, ведь, ну, согласитесь, там это Америка. Это же какая там демократия? Это же вообще фашистское государство. Где сосед правильно стучит на соседа. Где, да вообще отстой же.
0: Вот
1: помню.
0: Там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо. Хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. Да. Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит?
0: Нет,
1: уже.
0: У них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь если бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары идут? Туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, они... бомбежка. О,
0: это не... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это они...
1: Это гоп-стоп.
0: Остановили... развитие экономики.
1: Так вот, это же... Это
0: насильно же... ведь доллары в России никому не всовывают. Но просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. А вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такой вот... потеря кредита доверия к рублю. Это просто результат глупости или это намеренно было сделано?
0: Для одних это глупость. Но, конечно же, я уверен, что это стратегическая операция против нашей страны.
1: И значит, это люди... они были...
0: Это финансовая война, которая всегда была частью холодной. И в этой войне
1: тоже проиграли.
0: Нанесли тяжелое поражение.
1: Ну вот сейчас-то перспективы тоже печальные. То есть идет вот эта культурологическая война мощная. И одно MTV чего стоит? Это же совсем печально уже.
0: И тут-то проигрываем. Не сегодняшнего дня. Эти перспективы, которые нам все эти годы как бы пытаются рисовать. А я считаю, что жизнь начинает меняться. И происходит определенное пресыщение вот этой массовой культурой атлантической. Еще не во всех слоях общества. И вот здесь, по большому счету, идет очень опасное состязание. Идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения. Но с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях. Которая выросла на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как
0: когда
1: же
0: эгоизм... Же... Вот, Александр, вот да, я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но, в принципе, основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые... имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма, эгоистичность. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм. Нет,
0: а вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четкую грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то? Понимаете?
0: А вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. И... Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, да. И вот в наших руках все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем, пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: Начинать надо с образования. Системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении, вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним, у нас был такой как бы официальный завтрак, утренний, и одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает настолько отличающейся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот учебники истории для средней школы, на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилии, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот, вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто
1: информационная война такая. Да, да.
0: И что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги. А учебники, авторский коллектив утверждает ваше Министерство образования. И тексты утверждает ваше Министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал, а на эти дает. Но ведь это наши граждане и соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыши вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор — это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. То, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Ну вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну, а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемого полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они тут предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ, и в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот, вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который
0: значит,
1: удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы, они имеют такие проблемы, что Косово для них это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялась уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет. Кроме как к росту числа беженцев с Албании, что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная, я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему, потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и спокойно...
1: И на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните, соответственно, номер я вам напоминать не буду, это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку, нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашему гостю.
0: Давай. Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, вот надо понять прекрасно, что это проблема не только России, а всего земного шарика, потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика. И проблема,
0: может быть, не
1: здесь...
0: всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. У, так сказать, у именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист, причем черный.
0: И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Угу. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: И очень
0: Но
1: умело,
0: в то же время умело, все да. бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свирепые.
0: Очень редкие.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии. Уже 100% англичанина редко встретишь.
0: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
1: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
0: И в чем эта идея?
1: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то, что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом, скажем так, отборнейшим эсэсовцам, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
0: Зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
1: Да, да, мы к этому
0: потому придем. Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
1: И призывной возраст будет с 11 лет.
0: Нет, чепун вам на язык. Вы что?
1: Здесь
0: нет,
1: вот ну
0: давайте,
1: это я
0: давайте
1: так,
0: мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
1: Конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который уже прозвучал. Мне кажется, пришло время уже, наконец, послушать, что нам выкрикнуто из ночного города. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, если можно.
1: Доброе утро. Можно.
0: Еще доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Меня зовут Антон Валентинович Вареников.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину.
0: Пожалуйста.
3: Я полагаю, что Сергей Николаевич Бабурин, такую фамилию, как Валентин Иванович Вареников, это мой папа.
0: Очень приятно.
3: Я полагаю, что вы помните.
0: Конечно.
3: Спасибо. Еще раз, с добрым утром.
0: Спасибо, вам всего доброго.
1: До свидания, спасибо. Это была интересная информация.
0: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
1: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
1: Угу, давайте.
4: Вот по поводу его... высказывание по поводу расовой политики, там, СС и прочее, прочее.
1: Да.
4: Вот. А как это можно сделать?
1: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
4: Поточнее сформулировать вопрос могу.
1: Да.
4: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским, в других странах. Она была применяема.
1: Угу.
4: И то, что произошло с русскими, в других странах, скажем, в Европе или в Германии, то же самое.
1: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали, извините, значит, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема-то насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
0: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
1: Ну, конечно. Само собой это никак не разрешится.
0: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
1: А вот, кстати, насчет домостроя.
0: Это святое.
1: Но ведь действительно, это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
0: Не понял.
1: Ну,
0: теперь
1: как?
0: Я вас не понял.
1: Ну как?
0: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
1: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас... было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
0: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
1: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой – это все в порядке.
0: Александр,
1: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
0: У меня 4 сыновей.
1: Да.
0: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой Конечно, это может быть не во всех формах современная, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями, чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
1: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную. Это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
0: Александр, да. Это всегда правильно. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей родители

0: играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и за кем будет последнее слово.
1: Кстати, вот такая же ситуация вот происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами, да, то есть если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек, ему надо безоговорочно верить, потому что плохих то они берут.
0: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
1: Ну, это же плохо.
0: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр. Да. Вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить в то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было иерархическим.
1: Я согласен, но все-таки вот такое безоговорочное уважение, скажем так, к возрасту, когда там устами старика там глаголит истину, вот с этим я не согласен. Да, вот мой ребенок, он должен уважать меня, но он не должен уважать даже своего учителя математики. Тот всего лишь передает ему знания.
0: Я категорически протестую. Уважать должен. Но принимать слепо на веру, наверное,
1: вот,
0: нет.
1: Да,
0: а уважать должен.
1: Да, но как информационный источник. То есть для него этот учитель не должен быть прям вот таким, знаете, нимбом каким-то, как это часто случается. Потому что мы не знаем тайны жизни этого учителя данного. Может быть, он Чикатило там много, да, понимаете?
0: Не сотвори себе кумира. Вот, эту истину вот, да, тоже да. Надо помнить.
1: Совершенно верно. Ну, еще телефонные звонки тогда.
0: Пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, не смущайте. Да, говорите.
2: Доброй ночи. Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня другое впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Троев, Егор Семенович, на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
1: Понятно, спасибо за звонок. Членолет, знаю, это новое слово.
0: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
1: Ну, там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке
0: карабкаются. Нет, тут опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю понятно, о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину последние 10 лет только подтвердили.
1: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение, а дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
0: Вот ни в коем случае вот.
1: Нет,
0: так
1: я зачитал.
0: Обобщать не надо. Ну, я вот просто хочу радиослушательнице возразить, ну, что делать. Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже... Ведь в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
1: Нет, но здесь вот волей-поневоле дедушку Тургенева можно вспомнить. Поколение, так сказать, старшее, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот это 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
0: Старшее поколение оставило молодому великую страну.
1: Там, в, как,

0: таком состоянии.
1: Вот извините, а вот да. Это претензии не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
0: А что
1: вы сразу умываете руки?
0: Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески...
1: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
0: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, ну, там что-то такое. Так, да.
1: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять – это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
0: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут
1: Александр,
0: как, вот,
1: мы с
0: как
1: вами
0: птички-канарейки.
1: Должны, мы с вами,
0: да.
1: Вот сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно, ой, дай бог, чтобы наши внуки отомстили нашим детям.
0: Вот так, да?
1: Все придет со временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшественников. Но... Дай бог, чтобы по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
0: А вы своих лупите вот так, честно?
1: Знаете, я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
0: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого 4 дочки. Вот можете представить, это же вот я...
1: Мне трудно представить.
0: Это же трагедия.
1: А почему трагедия? Может,
0: да,
1: наоборот, все завидовать должны?
0: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых ЖНР.
1: Вот слово «приданное» меня греет, потому греет. Что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут... Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
0: Да, кстати, может такое случиться. Да, да. Но тем не менее, вот посмотреть сейчас вот ЖНР, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты ЖНРами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот, то есть какая-то... Ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе,
1: Мне трудно себе представить.
0: Да мне тоже, но надо же наставить. Вот, представьте, но... что вот мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам деваться?
1: Парням быть легче?
0: Конечно,
1: вот сегодня,
0: легче,
1: когда
0: конечно.
1: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же пионерской или октябрятской, еще потом комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где парень просто учился самостоятельности.
0: Да.
1: Принимать на себя ответственность, своими руками делать, строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет, вырастить поколение белоручек поколение маменькиных или папенькиных сынков. Это страшно, это опасно.
0: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
1: Ничего себе.
0: А чего? А что?
1: Александр,
0: а вы... как? А как? Они так и делают. А девочка, значит, куда? Проститутка она идет. Ну, проститутка.
1: Да, вот давайте вот.
0: А откуда этих, берут клиент?
1: Об этих формах заработков.
0: Нет, это... надо их признавать. Надо признавать. Они есть.
1: А вот
0: они...
1: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас делаете.
0: Это не есть социальная пропаганда.
1: Это значит приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
0: Ни в коем
1: нельзя.
0: Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. А, вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Я говорю, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у Никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего необъятного
1: города... И что ответили?
0: Ничего не ответили, сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню, серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо, ну, дырку найти.
1: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
0: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
1: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
0: Ну вот как они оставались?
1: И все-таки их оставляли.
0: А сейчас вообще нереально.
1: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
0: Да, то есть тоже тут проиграли мы. Тоже проиграли.
1: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
0: Давайте послушаем звонок. Может, там
1: давайте. Можно
0: что-нибудь. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да-да, говорите. Вы не молчите же уже, да?
2: Алло, алло.
0: Да-да-да, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, да.
2: Это добрый вечер.
1: Доброй ночи даже.
2: Я вот очень прям уважаю вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это не подскажете, какое там отношение у вас к возрождению казачества? Так как ведь они уже держали порядок в Чечне. Это вот приказать, что такое прям отношение, как сейчас, как бы, сейчас я вот...
1: Понятно.
2: Не волнуйся, извините.
0: Да ничего, ничего.
1: Спасибо за вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество – это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности. И, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей. И казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработанный нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
0: И даже престиж появится.
1: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
0: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как ни странно, имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький, значит, да?
1: В этой... Я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты, какие-то медали, это все конкретные казацкие, учрежденные сегодня, допустим, памятные знаки. Они часто напоминают по форме какой-то из орденов или какую-то медаль из прошлого. Но это те награды, которые вручаются сегодня за различные успехи в возрождении казачества, в каких-то других делах. Вот недавно мне, например, вручили медаль десятилетия Союза казаков России за помощь в возрождении казачества, за работу вот по проекту закона о казачестве. Это действительно она чисто медаль такая, и я, может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
0: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот казачеству, хотя бы в плане...
1: Вот, не вот, для тут того, надо что... преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Ну, сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед-прадед, вот на чьей стороне он был в 18-м году. Давайте вот это оставим историкам.
0: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
1: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
0: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Говорите ночи.
0: Погромче немножечко.
2: У меня как бы два вопроса.
0: Да.
2: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Тюганова, что он извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, не Говорухин, казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайки и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы такой честный человек, всегда говорите нам правду. Вы не скажете запах от брюка Венедиктова, как он испугался идти в программу «Заренко», развеял всю жизнь радиостанцию?
0: Понятно, спасибо. Ну, я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
1: Что касается казачества,
0: да, да,
1: то, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что когда говорят, вот принесите извинения за коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был, ну, орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, ну, мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
0: Да.
1: Ну, давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Ну, там еще что-то такое. Ну, можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией, потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия 1956 года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 1956 году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам.
0: Совершенно
1: почему
0: верно.
1: Тогда Венгрия не извинится вначале за то, что они
0: за
1: вместе с Гитлером
0: там, да,
1: воевали против Советского Союза? Там, давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае Первом подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии, прошли по нашей нынешней территории. Там, ну,
0: да,
1: давайте,
0: да,
1: ведь мы
0: да.
1: до абсурда дойдем.
0: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть вот...
1: Знаете, я в свое время написал сам письмо, в 77-м году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходит в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР. Чтобы зато во всех уже справках было написано «Высоцкий, лауреат государственной премии СССР», там, и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще... констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо. И
0: да,
1: этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
0: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его с современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны, герои прошлого.
1: Чур,
0: да.
1: Меня чур.
0: Да, нет, не нужны.
1: Ну что, герои нужны всегда. Нет. И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
0: Современные герои.
1: Именно.
0: Их же вот эти памятники вытесняют. Да, вот,
1: памятники. Вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека находить, не терять. Ну сколько можно воздавать только посмертно?
0: Так я имею в виду, что вот сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
1: Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Нет, потому что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться.
0: Вот
1: к нему.
0: Это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять видите, сравниться. Вот, знаете, да как значит, я могу, да, молодой прапорщик.
1: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал эталоном для общества. Вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату. И при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые». И это должно так и быть.
0: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди... Был же период, да, искренней веры вот вымпел. Вот ничего, ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70, тут в серой бумаге можно было купить. А реально, вот вымпел, мы получили вымпел.
1: Вымпел. Грамота. И вообще любое выражение признательности, оно... А
0: переходящее знамя еще.
1: А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
0: А в комсомол не примут. Да, его не приняли, да, в комсомол.
1: Да. То есть вот, да, на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустынь...
0: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... поймите правильно, я могу ошибаться, но это некоторая форма психического нездоровья. Значит, человек, Александр, у которого отсутствует чувство самосохранения, он нездоров.
1: Вы совершенно ошибаетесь.
0: Не знаю.
1: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию. Чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой, приводит к тому, что вот, в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
0: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот к вымпелам, переходящим флагам, то есть они все в прошлом, и вряд ли кого сейчас зажгут там на трудовые подвиги.
1: Не надейтесь, зажгут. Зажгут? И я
0: но
1: думаю,
0: это должны
1: что
0: какие-то новые быть.
1: Конечно.
0: А вот какие?
1: Вот, ну не надо восстанавливать все нелепое, не то, что было.
0: А что нового? Что придумать нового именно?
1: Нет, ну, во-первых, да. Согласитесь, что все-таки восстановлен на сегодняшний день авторитет государственных наград. И орденов, и премий. То есть это ведь не просто получение денег, но это еще и демонстрация общественного признания.
0: Да.
1: И точно так же у нас ведь общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью, потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями, но я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
0: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
1: Так.
3: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне.
0: Угу.
3: Вот воин, погибший в бою, вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
1: Да.
3: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
1: Да.
3: Вот. Теперь вот второе.
1: А в чем вы меня опровергли?
3: Да нет, вы сказали совершенно не так.
0: То есть, Второе. Сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
1: Нет, они не в государ...
0: На самом деле, корыстно действовать. Хотят попасть в рай.
3: Конечно, корыстно.
0: Конечно, в корыстных. Да. Вот. Согласен с вами, да.
1: Ничего себе корыстно.
0: Ну а как? А дальнобойщики индийские?
1: Вопрос,
0: да. Извините. Да.
3: Дальше следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так?
1: Скажите, пожалуйста,
3: а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне в старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
0: Правильно.
3: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
0: Правильно.
3: Мы, они и так, самые подневольные и беззащитные существа на свете.
0: Совершенно.
1: Ничего
0: вот,
1: правильного.
0: А я, наоборот, согласен. Вот.
3: Совершенно.
0: Да.
3: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, пинают.
0: И никто их, кстати, ни о чем не спрашивает, их мнение. Да.
3: И мнение их никому не считает с нужным учетом.
1: Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей семье детей всегда считались.
3: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
4: Тогда вы подтверждаете то, что я сказал.
3: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
0: Да, вот.
3: Почему нет, они должны?
0: Здесь
3: сама формулировка должны.
0: Извините,
3: вы добейтесь своим поведением.
0: Извините.
1: А почему родители должны детям?
3: Потому что они их рожали.
0: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка родители... – это величайший акт насилия, если вдуматься.
1: То есть, чёрт меня.
0: Как? Мы производим на свет существо. Причем да. Не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
1: Это величайшее чудо и счастье рождения ребенка.
3: Но... Правильно, для родителей. А для ребенка?
0: Да.
1: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
3: Ну, это еще как сказать.
0: Да.
3: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен,
0: да.
3: Какая же это радость?
0: Какая же
1: это
0: радость?
1: Такое впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
3: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
0: Ну, вот. Мне кажется, дальше тоже, Сергей Николаевич, что подход
3: правильный. Следующий момент. Вот, нет, пожалуйста.
1: Вот здесь я согласен, что да. Родители очень много должны. Они должны воспитать, они должны обеспечить материально, прокормить, выучить. А, но при этом они должны и рассчитывать на ответные обязательства.
3: Нет,
1: не в будущем.
3: Нет, они могут получить это. Нет. И как следствие своих
1: вот
3: великих
1: это,
3: трудов.
1: Вот нет, это нет, вот нет. Последствия советской психологии, когда домострой был уничтожен, когда стали говорить о неких демократиях в семье. А, в семье должен быть порядок.
3: Они ну да, и правильно, и начинается берут за топоры, и родственник рубит. Вот ваш домострой.
1: Вот это вот, домострой за топоры не брались. Кроме как дрова колоть.
0: Бытует же, извините.
1: Еще вопрос.
3: Пожалуйста, вы сказали, что мы нас должны старших уважать, потому что мы им мы оставляем великую страну.
1: Нет, это нам оставили великую страну.
3: Поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
1: Почему?
3: Величие
1: страны определяется не размерами.
3: Нет, а вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
1: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
3: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, а пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами, бок о бок.
1: Так.
3: И так и остались врагами. И так не сдвинули горцев в европейскую сторону.
1: С чего вы взяли, что они остались врагами?
3: Потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
1: Да ваххабизм это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
3: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность аргумента.
1: Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
3: С вашей что, садукейство?
0: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
3: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
1: Конечно. Вот здесь я с вами совершенно согласен.
3: Тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет. Кажется.
0: Спасибо.
1: Вот
0: спасибо
1: кажется,
0: за звонок.
1: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
0: Ну, в принципе, да.
1: Когда...
0: То есть, говорить с какой-то поправкой не следует. Надо
1: нет,
0: говорить только
1: я,
0: то, что...
1: Я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение. Не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть... Вот в чем... уязвимость позиции нашей собеседницы, в семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
0: Вот, узнаете,
1: точно так же вот, да, по казачеству, да. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно. Да. И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивые, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских, в МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили: ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны, с учетом опыта казачьих линий, стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
0: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
1: Эквивалента не имеет русской диаспоры в Чечне.
0: Как, в общем-то, и везде практически.
1: Да,
0: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
1: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
0: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милый, ребеночка сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести. Корыстный подход где-то к производству. Неужели вы не встречали таких людей?
1: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть.
0: Ну, в общем,
1: когда
0: да.
1: человек ради того, чтобы в старости иметь
0: да,
1: рядом
0: да.
1: близкого, продолжает род. А я считаю гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
0: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и встреча не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
1: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
0: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина. И сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, какая. До свидания.
1: До свидания.

на волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: Доброй ночи, дорогие радиослушатели, которые так давно не слушали меня, ну и об этом не сожалели, потому что ничего умного я, как обычно, не сказал бы, а глупостей в жизни так много, что слушать еще и по радио, это вообще просто ужасно. Но ничего, наконец-то я прорвался сквозь дебри своих проблем, закончился ряд симпозиумов, и я вновь в Москве. После посещения многих стран мира. Ну и также посещение Луны, где оказалось есть тоже птицы, о которых мы, может быть, поговорим когда-нибудь среди лунной ночи. Но сегодня, по-моему, она не лунная. Вот, ну вот Катя что-то хотела от меня, приволокла меня за шкирку. Меня, так сказать, ликвидировали с разгрузочных работ, сказали, что требует вот в студию. Вот, на самом деле, вот я вам глаза открою на все. Вот они тут с Сашей тут сидят там и втирают, да, типа, вот мы ходим и разгружаем. Хожу только я. Они сидят тут и чай пьют, а я вот только хожу. То есть я, вот меня не было, да, вот я там сидел. И даже сейчас я, в принципе, разгружаю. На мне надеты, вот как у зарубежных security, вот эти наушники, как Саша их называет, радиотампаксами. Вот. И еще у меня есть еще один маленький тампакс, который ко рту подходит, в который я говорю. Вот. Ну, вот сейчас, в принципе, я с ящиком, вот, в котором находятся куриные яйца. Я их разгружаю. Вот. Вообще, мне еще выговор сделали на прошлой неделе за то, что я яйцами сорил по всей студии. На самом деле, я играл только в футбол. А еще и приписали, что я яйца раскидал. Но это все ерунда, вы их не слушаете. Да, Катя, я слушаю тебя.
1: Ты знаешь, вот очень приятно, что ты все-таки
0: появился. Что я яйца разбрасывал, да?
1: Но об этом я бы не стала вот так прямо у микрофона говорить. Это действительно...
0: Пусть страна знает.
1: Это хулиганство, это хулиганство.
0: Правильно, поклеп на сослуживцев.
1: Ну, не знаю, если... Ну, хорошо, оставим это без комментариев. Да и бог с ними,
0: без
1: с
0: кого?
1: Яйцами. Да все равно они уже все ушли. Слушай, я вот что хотела у вас спросить. Тут идут письма. Вот ты в силу того, что отсутствовал, а потом разгружал, наверное, не успел ознакомиться с последними бумагами. Все спрашивали люди, почему так много внимания уделяется рыбам и птицам. Референты подготовили реферат, я сейчас его зачитала. Что, дескать, неспроста у нас, если даже в древних мифах описывалось то, что человек произошел от рыбы, имел чешую, жабрами дышал, то, конечно, кому еще внимание это уделять? А вот у тебя, может, какая-нибудь есть другая версия ответа?
0: Ну, всем, конечно, небезызвестно, что мы говорим о птицах и рыбах исключительно, так как, ну, что говорить о кошке, которая есть в каждом доме, ну, в каждом подъезде, в каждом подвале, их везде много, также бездомных собак тоже много. Собаки оборзели до того, что кости они уже не едят, им мясо подавай. Вот, в стране голод. Ну да, действительно, что птицы и рыбы – это воплощение в природе человека. То есть, ну, как бы вот человек – это человек, а рыба – это то, что показывает другим животным, какой есть человек на самом деле. То есть вот рыба в воде, осьминог – говорит о том людям, что не людям, зверям остальным, вот которые по суше ходят, что человек – существо многоножье, которое может не только пешком ходить, на велосипеде ездить, но и кататься на скейтбордах, коньках, там, на автомобилях ездить, летать на самолетах. Это вот подтверждает птица в своих рассказах.
2: Ну, а, как подожди, бы я хочу несколько перебить, извини, но они же тоже делают расчленение событий и понятий. Вот ты говоришь, человек и скейтборд – это как бы многоножье, а вот, собственно, скажем, взять птицу гнездовика. В таком случае самка гнездовика служит тем же скейтбордом грудничку своему, который сидит у ней в гнезде, значит, на спине и направляется куда, собственно, надо ему. То есть не секрет, что грудничок гнездовика тискает мамку свою за шкибон клювом, ну, как конем человек управляет. Вот.
0: Не, ну на самом деле там система управления нас намного сложнее. На макушке у самки гнездовика находится очень сильно поддающаяся площадка, по которой птенец может задавать направление для самки, ну, для своей мамы. Вот, ну и как бы...
2: Ну, кстати, ты не оговорился, то есть самка и грудничок, и, то есть как бы самцов у них нет, самцами у них являются сами груднички.
0: Ага, нет, как-то было же все-таки, что был самец-то.
2: Не, ну последнее постановление вот считать, что не было.
0: А, ну я еще с ним не ознакомился, не на подписи. Да. Ну ладно.
1: Подождите секундочку, ага. Можно? Вот как-то да. Ты отвлекся от очень интересной мысли, что рыба показывает другим обитателям в морской стихии, что есть человек. Очень красивая да. мысль. А птица что показывает?
0: Ну, птица показывает, ну, вот, как бы, наземным животным, что человек тоже, вот, умеет летать. Ну, вот, возьмем многих героев, там, Чкалов, Гагарин, вот, ну, птица же показала, что действительно это вот человек. Даже Гагаринка есть птица такая, она еще была до Гагарина, она, как бы, предсказывала. Вообще, животный мир очень любит знакомиться с проблемами человечества, ну, а также с достижениями. Одно время наблюдался большой, так сказать, наплыв животных к выставке достижений народного хозяйства. Дабы, ну, узнать, а что же, ну, чего же добился человек за все это время, пока они прозябали в джунглях, лесах и так далее. И они пришли и увидели, и удивились, ну, как это их братья-свиньи, те же вот эти здоровенные матки по 800 килограмм, лежат, оттягиваются за забором. Вот, это они считают достижением народного хозяйства. То есть народ достиг того, что свиньи стали весить по 800 килограмм вместо 30. Ведь свиньи же, они... Свиньи были раньше декоративными животными, не больше кошки. А из них сделали не пойми чего.
2: Кстати, мясного что еще мутанта. Смутило многих представителей животного мира, что, скажем, вот действительно это не секрет, что вот ты сказал про свиней выше, а вот что касается, скажем, собак, известно, что раньше они были размером вот с нынешних свиней, а сейчас идет тенденция, наоборот, к искусственному уменьшению собак.
0: Ну да, человек стал
2: создание левреток, прочих вот этих всех тварей. То есть как раз получается нарушение баланса размеров в природе. То есть если раньше свиньи были маленькие, сейчас их добиваются больших, то все с собаками наоборот. Карликового коня вывели. Ты же в курсе вот этого.
0: Ну да, даже вот в киндер-сюрпризах стали класть вот этих карликовых лошадей.
2: То есть стремление идет даже вот асимволизировать уменьшение животных, должных быть большими.
0: Да, вот, Саш, тебе никогда не попадалось киндер-сюрприз, яйцо вот это, шоколадное?
2: Никто не дарил это еще.
0: Вот, и оттуда прям раскрываешь эту коробочку пластмассовую, и начинает пахнуть сеном, конюшней. Вот, и оттуда начинает выбегать вот эта вот маленькая лошадка, ну, правда, без повозки. Ну, если собрать там около 50 яиц, там можно найти и повозку, и маленькую конюшню. И лошадка действительно натуральная, живая, просто она очень маленькая. А живет она там за счет, ну, как бы...
2: Объедания, наверное, стенок?
0: Нет. В нее заложена биологическая информация, что она должна пролежать в яйце в этом до тех пор, пока не разомкнется эта коробочка. По краям стыка этой коробочки находятся контакты. Когда они прерываются, лошадка оживает и начинает выполнять жизненную свою функцию. Соответственно, ее надо кормить.
2: Дети очень сильно боялись, я знаю, вот этих неожиданно выскакивающих лошадок.
0: И но они же брыкаются.
2: Да, одна даже фирма вот подсуетилась и выпустила так называемые конебойки. То есть к любому такому яйцу прилагалась вот типа мухобойки, такая штука, чтобы ребенок сразу мог этого коня загасить. Пока разобрались, что это так и должно быть, что это на самом деле вот фирма, выпускающая эти киндер-сюрпризы, просто хочет порадовать грудничков. Вот уже много таких коней было погибшими. А вот эти вот, которые выпускали конебойки, сильно поднялись, купили дома на Майорке, оттягиваются.
1: Ну, то есть вы все-таки оставляете вот первенство, как
0: нет,
1: бы я смотрю,
0: нет,
1: в природе
0: за
1: человеком.
0: Ну, не оставили.
1: Ты сам
0: значит.
1: Сказал, понимаешь, пока одни оттягивались, другие отдыхали.
0: Нет, ну первым был не человек.
1: В сенцах, понимаешь. Человек трудился, а теперь животные толпами ходят на ВДНХ. А как же тогда быть вот с самолетами, которые сделаны по образу и подобию птички, с кораблями, которые похожи на рыб?
2: А, это Катя, какой же корабль, похож на рыбу? А кто это тебе сказал? Я тоже не согласен. И самолеты почему-то сказал, ты видел какой-нибудь... А, я видел птицу, которая крыльями не машет.
1: Да, они почти все не машут.
2: С нее снят бомбардировщик. Это птица, которая летит, не машет крыльями, планирует так. У нее крылья совершенно неподвижны. Плюс на ходу она гадит и еще и несет яйца. Вот с нее, видимо, были сняты бомбардировщики все известные.
0: Ну, понятно, ведь отброс яиц не в посаженном положении, это и есть прототип бомбардировщика.
2: Да, да, то есть птица таким образом избавляется от этих вот...
0: А пулемет придумали с птицы-плевун, которая постоянно плюет в воздухе при полете. Все, все идет с природы, и поэтому и идет такая тяга нас к животным. То есть порой хочется пойти в лес, там, пообщаться с животными. Но они,
2: а, кстати, ты заметил, что раньше вот было и у животных, как ты говорил, когда они стекались в изобилии к ВДНХ. Вот
0: ну да, раньше там продуктов больше выбрасывали, поэтому они старались туда прийти. А сейчас с этим напряжно, людям самим есть нечего.
2: А, вот ты этим объясняешь.
0: Нет, это не я, это «Комсомольская правда» этим объясняет. У меня-то все с научной точки зрения, они лепят, что хотят.
2: Понял.
0: А вообще, вот, ну, почему вот птицы, как говорится, да рыбы доносят до нас, то есть не до нас, а до животных, о том, что мы есть. Ну, вот, скажем, птица-сорока. Ведь она же слетает в город, узнает, а потом в лес и растрещит на всю деревню, что там у нас в городе происходит.
2: Кстати, у нее же язык, вот это единственная птица, у которой, ну, язык, это неправильно сказать, то есть язык, это который вот говяжий на прилавке, а у ней, мы имеем в виду язык как средство общения в данном случае. Кстати, недавно видел в продаже птичьи язычки продавались, можно купить, очень классный, говорят, бульон получается. Кстати, их женщины специальные пинцетиками из клювов выдирают, уже погибших птиц, естественно, а то резонно решили, что как же, мол, так куриц порубают, навалят кучу, ляжки там продают, как и ножки Буша, тушки там куда-нибудь на паштеты, да, а голову некуда девать. Ну, глаза там некоторые любители делают из них бусы, или там специальные отвары, мумиё называется. А куда языки? Языки. Ну, клювы тоже понятно. Клювы понятно.
0: Сейчас модные обои вот из клювов.
2: Да.
0: Поверхность такая.
2: Бугристая получается, да. А вот решили, что языки тоже очень полезные. Вот у них пинцетиками выдирают язычки и продают на вес. Вот можно спрашивать.
0: Кстати, очень ценен язычок скворца. Если его умелыми хирургическими руками пришить к себе к гортани, то можно будет так же красиво свистеть своей любимой даме под окном песни скворца.
1: А почему вы ничего не говорите о ресничных покровах? Очень модные сейчас шубы из ресниц страуса, насколько я понимаю.
0: Но это настолько дорого, я не хочу заманивать этим наших, так сказать, властелинов мира. Ведь сейчас же начнется, мало того, страусы все без перьев уже ходят, так они еще и без ресниц, это погубит всю нашу фауну африканскую.
2: Мало того, еще хочется сказать, что, ну, это не секрет, что многие вот из очень хороших, сильно поднявшихся бизнесменов, не только здесь у нас в России, но и на Западе, поднялись, я имею в виду, по деньгам, как раз к полному моменту своего физического распада. То есть у них и не стоит, и как бы и щетина не растет, и вообще у них беда. И облысение.
0: Вообще веки у них часто не закрываются.
2: Веки не закрываются или наоборот не открываются. То есть все эти напасти на старых людей, вот, которые всю жизнь занимались наращиванием капиталов, очень часто сваливаются. То есть такой момент, что вот они накопили денег, много заработали, и тут на тебе такие напасти. И вот не секрет, что конкретно, помнишь, мы говорили о птице языковой вымяк?
0: Да.
2: Вот эти волосики с ее вымени выдираются искусственно, всаживаются взамен щетины. То есть это сейчас самая модная пластическая операция. Так называется щетина вымяковая. Вот, это очень серьезно.
0: Ну, да.
2: Можно уже видеть некоторых. Вот они вот ходят, ездят. Да.
0: Каждый передовой бизнесмен хочет иметь у себя на лице трехдневную щетину. А какого там в 40 лет там уже песок весь высыпался, и щетина еще будет расти.
2: Да.

0: относиться к этому. Ну вот возьмем рыбу-дельфин.
1: Да.
0: Мало того, что она говорит, ну, на своем, конечно же. Вот она, то есть она понимает такое слово, как «тону» на всех языках мира. То есть если вот проведите просто обыкновенный эксперимент. Возьмите надувную лодку, заплывите далеко в море, возьмите с собой обязательно остро колющие предметы. Хоть и в инструкции по... в инструкции по эксплуатации резиновой лодки написано, что колющие, режущие и поджигательные предметы с собой не брать, все равно попробуйте взять. Возьмите, заплывите далеко, ну, на 2, на 3, на 10 километров от берега, продырявьте эту лодку, продырявьте ее как следует, ну, то есть порежьте ее всю и все. Ну, и начните тонуть, потому что доплыть до берега рядовому человеку, ну, у которого нет там никаких наростов на руке.
2: Кстати, тут
0: невозможно доплыть.
2: Еще надо сказать, что еще и бесполезно притворяться, поскольку дельфин, он птица хитрая, он прекрасно соображает, что притворяется, и на халяву никак не подплывет. Да, надо по-настоящему вдохнуть пару галлонов воды через ноздри, потом их будет щипать очень, и волосяной покров слезет тоже, придется пользоваться услугами вомяковой щетины, но ради эксперимента придется это сделать.
0: Да, еще был такой случай. Один участник рекорда Гиннесса переплывал Гибралтарский пролив и тоже решил там это самое, ну, как бы в халяву. Не плыть, а чтобы побыстрее. И он начал кричать «тону», и дельфины его избили. Вот, вообще, это была ужасная картина. Я ее наблюдал, так как я с кинокамерой на маленьком плотике подглядывал за этим рекордсменом, и все это было отснято и показывалось в юмористической передаче «Веселые картинки», которая выходит в Лос-Анджелесе. Ну, там у них свое кабельное телевидение. Я очень долгое время работал на нем звукорежиссером. Ну да, вот. Ну и как понятно, что дельфин... Как ты задала вопрос, Катя?
1: Да, ты знаешь, я вот такой
0: нет,
1: вопрос...
0: Нет, ты вопрос как-то задала.
1: Рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем.
0: Вот,
1: как
0: все,
1: тебе
0: все, все, дальше не надо.
1: Очень мне нравится. Мне казалось, современному человеку все-таки довольно трудно представить рыбу в качестве мирового спасителя. А ты вот...
0: Так... А ну почему же издавна считалось, что мир на трех китах? Кит — это что, по-твоему? Дирижабль моря? Хотя да, в принципе, можно и так даже сказать. Вот, видишь, вот спаситель мира. А кто бы еще, кроме трех китов, держал бы этот? Три слона, что ли?
1: Да была и такая точка зрения, что... Так а потом чего его держать-то? Он же плоский совершенно.
2: Нет, там и черепаха, кстати, лежит... черепаха протусовалась, на самом деле, было. Кстати,
0: но она тоже же к рыбному относится.
2: Да, ты знаешь,
1: это
2: тут недавно показывали совершенно... Совершенно показывали, как львы охотятся на черепах. Они подплывают, переворачивают ее.
0: Что-то Саша говорит, давай, да, Саша, мы прослушали.
2: Да, черепахи, львы на них охотятся, но без мозола. Но все равно охотятся.
1: Кстати, у них потом все лицо в гнойничках, потому...
2: Это ты путаешь, когда они охотятся на рыбу ерша.
1: Да.
2: Нет, а черепаха...
1: Или на дикобраза.
2: Да, но они не похожи на черепах. Черепаха такая в панцире, я тебе
1: меня
2: покажу
1: навело
2: как-нибудь.
1: На мысль.
0: Ну вот видел роговые очки когда-нибудь?
1: Конечно.
0: Ну вот это из черепах делают же.
1: А, да, теперь я представляю.
2: Еще портфели такие.
1: Представляю. А дикобраз, нет, он немножко на нашего ежика похож, по-моему.
2: Да, такой же.
0: Только он дебил. Да, вот у нас ежик нормальный,
1: ясное дело.
0: Дебил,
1: там конкретно от жары, наверное. Он шалеет.
2: А птица, она просто подходит. То есть как она хитро рассчитывает?
0: Она садится на панцирь обычно.
2: Нет. Ее, короче, черепаху сперва лев напугает, зашугает все. Она туда внутрь панциря и спрячется. Ну, в смысле. Вот тут подлетает птица, садится правильно на панцирь и просто аккуратно, там же дырочки остаются, своим узким длинным клювом, цапель называется птица, выклевывает всю черепаху, как вот орех.
1: Ужас,
2: а потом
1: какой.
2: Ходит, собирает...
0: Она протыкает вот кожистую оболочку и высасывает.
2: Да, просто да. То есть вот так они со львами и живут. То есть лев как бы он вот...
0: Но тут идет это самое, ну, круговорот воды в природе, как
2: нет,
0: бы
2: круговорот,
0: говорить.
2: Получается, черепах в природе, львов и вот этих птиц.
0: Нет, дело
2: нет,
0: в том...
2: Ты правильно, образно правильно выразился.
0: Дело в том, что когда птица высасывает всю внутренность у черепахи, она толстеет нечрезмерно. Кожа обволакивает ноги, и крылья не способны поднять такую тяжесть. И в этот момент лев из ближайших кустов или каких-либо зарослей нападает на эту птицу, которая...

0: которая называется цапель, и съедает ее. В то же время, лев, съев эту цапель, наглотавшись перья, ему плохо. Ага. Он начинает рвать.
1: И вот тут черепахи подгребают все это дело.
0: Нет, тут подходит человек с ружьем. Ну, вот как у Ленина, знаешь, вот было такое. Человек с ружьем, вот назывался. Вот он подходит и стреляет в этого льва.
1: Ага.
0: Получается шкура. А в древних племенах из этих шкур строили корабли. Ну, конечно, не те, что у нас по 300 метров в длину и высоту, а обыкновенные лодочки, в которых помещался...
1: Ой, их называли утлые, я помню, историческое их название «утлая лодочка».
0: Вот, и вот этот человек древний садился в эту лодку и пускался в море. Ну, все время пытались, ну, неизведанно, а что там дальше, говорят люди с человечными...
2: Кстати, вот я слышала, что когда не было попутного ветра, его соплеменники стояли неподалеку. Далеко и дули, да.
0: Дули, да. Вообще у них, ну, ручные птицы-дуины были.
2: Выдували воздух, чтобы ему полегче было плыть.
1: Потому что дули, я знаю, индейцы тут издревно. Они, бывало, сядут в круг и как дунут.
0: Ну, это называлось выкурить трубку мира.
1: А, да.
0: Вот, ну
1: а
0: и
1: ты
0: вот
1: имеешь в виду чисто
2: механическое? А дуть это как раз вот, да.
0: Механическое, когда ставится вот здесь вот небольшая ветряная мельница в гортане, и за счет того, что сосед тебе ударяет по затылку, механизм начинает вращаться, и происходит реакция выдувания воздуха из легких.
1: Это почти как рука-чесун, которые сейчас обильно продаются. Пластмассовый чесун, да, для того, чтобы чесаться. У нас тут каждого ведущего снабдили вот такой рукой персональной, периодически.
2: Я бы на твоем месте не говорила бы об этом.
1: Ой, да, прошу прощения.
2: Потому что где причина того, что нас снабдили? Вот, видишь, ему две выдали.
0: Ну, так вот. А вот, я же продолжал.
1: Да.
0: И, значит, этот человек пускается в море, и тут черепахи нападают на него, перевертывают эту лодку и шкуру, и его всего нафиг съедают.
1: Кстати, на самом деле, вот некоторые считают, я чуть было не сказал дебилы, нет, просто неосведомленные, что черепахи — это исключительно полутоядные. Ничего подобного, достаточно посмотреть на их когти, которыми они... У них же каждая лапа — это как вилка. Они как гребут, если ей ускорить ход, она прямо направляется в центр рыбьего косяка и, разгребая лапами, просто нанизывает рыбешек на свои вот эти вот все клешни. Там у нее много когтей. Потом просто слизывает их. И все.
0: А если это прокрутить еще в медленном темпе, это ужасная картина.
1: Ужасно, да. Многие сейчас вот снимают клипы, вот, в частности, организации Greenpeace, крупным планом это показывают, выдавая за остроногие эти вот, как их, которыми стреляют.
0: Остроги.
1: Да,
0: да.
2: Кстати, а ты, по-моему, как раз вот приносил композицию на эту тему, нет? Очень такая жестокая вещь была, я помню, одна.
0: Ну, какая?
2: Нет? Неправильно, я ошиблась. Вот я помню, что там в припеве очень часто звучало черепахи, черепахи.
0: Нанизывают рыб на свои
2: черепахи,
0: копья.
2: Да.
0: Ну да, но эта группа озвучивала мультсериал «Черепашки-ниндзя». Вот, и вышел даже компакт к фильму.
1: Что же, ты знаешь, я все-таки думаю, что нам пора, если вот, Кать, у тебя есть какой-то еще по рыбам какие-то...
2: У меня есть один вопрос, да.
1: Я просто хотел все-таки вот узнать от Angels Storchnum о вот этой птице. Да.
2: Есть, да. Вот как, например, ты относишься, вот тоже тут была одна фраза.
0: То есть мне самому прочитать, да, уже? То есть вот так вы уже, типа, сам себе задавай вопросы.
2: Да что ты, нет.
0: Саша,
2: что ты? Я просто увидела, что ты вот так занялся этими руками-чесалками, что мне неудобно. Я просто как-то хотела привлечь твое внимание, посему вынуждена жестикулировать, не только говорить. Ну, так
0: ничего, что я тебя по лбу вот сегодня задел, да?
2: Да,
0: ну,
2: ладно,
0: Кать, ладно,
2: совершенно. А, кстати, ты и не меня задел-то, в общем-то. Это вот...
0: А что же это за Клава тогда была?
2: Это не Клава.
1: Телефонистка.
2: Это твой брат.
0: Ну,
2: кстати, как он сегодня?
0: Ну, он сегодня бодр. Даже головку держит сам. Без помощи рук все нормально. Вот. Вообще, он парень хороший. Только не слушается.
2: Нет, распустился.
0: Ну как, нет, он еще в бутончике, он не распустился еще. Вот когда он распустится, вот тогда держитесь все. Ну, он так всем
2: покажет. Я вот вопрос, да, хотела задать. Вот смотри, что тут написано. Древний философ, ты не подумай, что смотри, я тебе еще и зачитаю.
0: То есть мне вот тут экран перед глазами.
2: Да, вот туда смотри, а сюда слушай. Древние философы и ученые, понимая, что вот здесь особенно внимательно, вся жизнь произошла из воды, сделали рыбу символом зарождения жизни.
0: Ага. Ну вот дай мне этот листочек, и я тебе сейчас вот...
2: Так ты в экран смотри, зачем
0: я тебе? Я в экран смотрю, у меня там другая картинка идет, там сериал заманчивый про этого Дуглас Маклауд, что ли, или как там его зовут. Ага, вот, ты вот говоришь, что древние философы и ученые. Откуда ты знаешь, были ли в древности ученые и философы? О чем они могли философствовать? О том, как распускаются бананы в мае?
2: Ты знаешь...
0: Видел я этих философов.
2: Наверное,
0: понимая, тебе... с запятыми еще, а? Ужас, что вся жизнь произошла из воды.
2: Дай сюда листочек.
0: Это они из воды произошли. А
2: вот
0: мы...
2: это можно было вообще не читать.
0: А,
2: точно.
0: Все, вот так вот, да?
2: Ладно, вся жизнь произошла из воды.
0: Не, ну опять у меня отняли все. Весь мой
2: и они сделали символом зарождения рыбу. Вот к этому как ты относишься, что рыба – символ зарождения?
0: Ага, это
2: ну
0: типа
2: что ж,
0: того,
2: тебе теперь
0: мне, да?
2: каждую логическую фразу
0: ну,
2: пояснять?
0: Ну дай мне листочек еще
2: нет,
0: раз.
2: Нет, уж все.
0: Ну там на нем скрепочка такая красивая.
2: Нет, как ты относишься к тому, что рыба – символ зарождения жизни? Вот что. Абстрагируйся от древних ученых и философов. Какая разница,
0: ну
2: чем они занимались?
0: Я хочу возродить, что... Черт, опять меня ввели, хрен знает что. Я хочу Нет, как же это слово-то говорится? В общем, я против. Ученые говорят, что жизнь, да, там, рыба нам показала, да? Они хотят сказать, что половая жизнь у рыб такая же, как у людей, да? Ага. А где же тогда у них постельки вот эти маленькие? Я вот, изучая морское дно, ни одной еще не встретил. Где вот это вот морское ложе любви? Эти вот эти ракушечки, что ли, мелкие? Хотел бы я посмотреть на этих философов. Ну-ка, что там у тебя написано? Кать, ты по существу вопросы задавай.
2: Хорошо, хорошо. Ты же понимаешь, что вот ракушечки-то в этом деле как раз и не главное. Если нет ракушечек, есть дно. Но я не об этом.
0: Какие-то помехи, по-моему, у нас в эфире сегодня.
1: Это
0: вообще,
1: просто...
0: отгоните этих птиц от окон. Что это такое? Сидят, лапами стучат по подоконнику. Меня это раздражает и отвлекает. Где этот, как его, Федя-то, который занимался все время этим? Пусть займется делом, сидит в шахматы играет. Поразвели тут хрен знает
2: так
0: что.
2: Так вот, они не обладали инструментами для анализа сперматозоидов, но умозрительно сделали...
0: Потише, Катя, я не могу воспринимать информацию в таком быстром темпе. Пожалуйста, потише, по словам.
2: Они не могли обладать...
0: Кто они? Философы, что ли?
2: Да.
0: Что так? Да... С издевочкой-то.
2: Так потому что я знаю твое отношение к древним философам. Тебе почему-то все кажется, что...
0: Я к ним не отношусь.
2: Все больше цветением бананов занимались. Они разными вещами.
0: Не, ну не только бананов. Там еще у них кокосы росли в то время. Папоротник. Очень древние растения.
2: Так вот, они сделали вывод о том...
0: Кто? Папоротник? А, все.
2: Ну хорошо, рыбы. Пусть папа. Какая разница, кто папа? Сделал вывод?
0: А у них еще был папа-философ. Но это такой самый главный. У него корона такая, сделана из 4 букв. Папа, значит, вот сидит. Ну да.
2: Хорошо, если тебе так проще усваивать, то папа. Абстрактно. Папа сделал вывод
0: чей?
2: О том древних философов.
0: А, это Архимед, что ли?
2: Пифагор, скорее тогда.
0: А, они же сиамские близнецы были, Архимед и Пифагор.
2: Нет, они два были великих... троюродные братья.
0: Они были сиамские близнецы.
2: Ну, конечно, вот тебе бы было приятнее так
0: вообще
2: думать,
0: все
2: я
0: великие
2: понимаю.
0: Люди. Толстой и Тургенев. Это близнецы? Пушкин и Лермонтов. Близнецы? Ну, вот кто скажет против?
1: А Достоевский?
0: Хачатурян. Да, Достоевский писал стихи, а Хачатурян писал музыку. Ну, правда, Достоевский писал прозу, скорее всего. Вот. От этого рок-музыка-то и пошла.
1: скорее рэп. Кто же читал этот
0: Нет,
1: рэп?
0: Нет, репу вырастили другие. Мичурин и вот еще с ним дядька какой-то был. Катя вот все вопрос задавала, я так и не понял.
2: О чем мы?
0: Вот папа философов был, и у него трудности были какие-то с птицами, нет, с рыбами.
2: С рыбами были, точно. И он определил, что сперматозоиды похожи на рыбу.
0: Ну а что ж, ты никогда не видела, что ли? Конечно, похоже. Если их рассмотреть в лупу, то очень прекрасно видно, что они на рыб похожи. Только у них глаз нету. И поэтому они плывут куда хотят. И от этого дети получаются. Вот эти безмозглые дети.
2: Ну так а что же тогда удивительного в том, что рыба – символ зарождения жизни?
0: Ничего. Как были безмозглые рыбы, так и люди сейчас тоже такие. Ну, конечно, не все. Я, конечно, не говорю тут о некоторых. Вот, я, например.
2: Ну так этот же вывод и сделали древние философы вместе со своим
0: что, про меня, что
2: папой.
0: А, нет, как они... А хотя у них, может быть, была машина будущего, или как там ее называют? Ученые. Машина времени, да?
2: Да.
0: Ага. То есть вот у каждого может быть машина времени. Берете будильник, заводите его и начинаете быстро вращать стрелку. И у вас получается эффект того, что вы летите куда-нибудь.
2: Ну, то есть, таким образом, ты, можно сказать, вполне согласен со всем тем, вот что подготовили референты, да?
0: Не, я бы парочку уволил.
2: Ага, а так вот конкретно по этому вопросу о рыбах или просто за вольнодумство?
0: Ну, как бы тебе сказать, чай разлили вот сегодня там.
2: Да приходим. Ты тоже в прошлый раз яйца разбросал.
0: Ну, я-то, мне-то можно, я же не референт. Если бы я был бы референтом, я бы себе такого не позволил.
2: Такое впечатление, наверное, у слушателей сейчас создается, что на нашей радиостанции по старшинству кому-то можно яйца разбрасывать, а кому-то нет.
0: Не, ну, Кать, ну как это так? Ну, вот, хорошо. Сиамский близнец. Явление. Часто или редко? Ответь мне на такой вопрос.
2: Ты знаешь, мне кажется, вот
0: а вот кашлять
2: твоя...
0: обязательно надо было, да?
2: Твоя воля, ты бы всем вот лыжки приделал на эти самые, на плечики.
0: Да,
2: и видно,
0: старший
2: там,
0: близнец.
2: И там пометить, можно бросать яйца, нельзя бросать, так, каким-нибудь условным
0: знаком. Не, ну это знаешь,
2: знаком.
0: Вот как за границей, он так открывает свой кошелек там, или вот как портмоне, знаешь, такое слово. И у него там карточки вот, СТБ-карт, это не реклама, и так далее, и так далее. То есть вот тут и так же разрешение на и пошло. То есть кому что можно.
1: Чтобы... А как ты думаешь, кстати, у меня такая мысль сейчас неожиданно мелькнула. Если известно всем, что когда рыбы плывут на нерест, то они иногда дохнут, не успевая доплыть до нереста, а браконьеры их икру, значит, вынимают и засаливают. А вот если эту икру не засаливать, а наложить в миску и на эту миску посадить большую теплую птицу, вылупятся ли рыбки?
0: Ну, вообще-то, очень давно, когда люди еще рисовали копьями на стенах, ну, это было в каменный век. Тогда стены не были железобетонные, они были просто каменные. В пещерах. Вот, тогда существовал такой отряд птиц и рыб, которые, ну, дружили. Но дружба была в том, что они совместно выращивали птенцов. Дело в том, что для икры нужно тепло, чтобы, так сказать, ну, дать жизнь.
1: Зародышу.
0: Да, а этим птицам нужен был холод и давление.
1: И для
0: сильное.
1: Этого они
0: да,
1: отдавали они, яйца рыбам,
0: да,
1: рыбы
0: они
1: заглатывали
0: их
1: да.
0: на дно.
1: Да, вот, а потом...
0: И сначала птенец учился не летать, а плавать. Но этот процесс был очень долгим.
1: Кстати,
0: очень
1: вот этим сейчас объясняют многие наши коллеги-орнитологи появление, ну не то что появление, а наличие в природе таких полуптиц, полурыб, как пингвины. Всем нам хорошо известно. Это вот именно потомки тех самых птиц.
0: Остатки.
1: Остатки.
0: Жалкие да. остатки.
1: Уже несколько мутировавшие. Там
0: вот
1: некоторые...
0: Есть еще один вид. Это вот, знаешь, они вот в ручьях, в таких мелких горных речушках рыбу ловят. Они ныряют туда. Вот тот же цапель, да? Вот лягушек, которых ловят. Пеликаны. Это все оттуда. Это вот птицы того отряда.
1: А, кстати, пеликан, вот именно потому у него такая здоровая висит тут штука под мордой самой, под передней частью.
0: Он там икру
1: высиживает. Он там икру, он там, ну, не высиживает, вынашивает. То есть он ее носит. Выклевывает. И, кстати, были замечены, вот, что индейцы, когда хорошенько дунут вокруг костра, потом разойдутся, а костер дотлевает. И тут же прибегают пеликаны, и вот этот свой зоб встают в круг над костром, вешают, чтобы прогрев был хороший. И тем самым рыба быстрее. Там, пока появляются маленькие рыбы, то пеликаны очень долго их еще носят у себя в зобе, иногда прополаскивая в проточной воде. Вот это
0: чтобы
1: все
0: освежить.
1: Освежить, чтобы рыба, да.
0: А вот еще, насколько умная птица пеликан. Ну, как заставить человека, чтобы он развел этот костер, чтобы они там посидели между собой, подули по чуть-чуть. Вот. И разошлись потом. Они просто брали и в жертву приносили какого-нибудь глупого пеликана. И индейцы радостные разводили костер, жарили его, дули.
1: Даже не то, что они в жертву приносили, а как бы они тем самым делали естественный отбор. Они какого-нибудь самого слабого, либо старого пеликана немножко подранивали и приносили туда, вот, в поле зрения аборигенов. Которые на эту приманку просто и попадались. То есть таким образом производился естественный отбор и одновременно услуга рыбам, вот этим самым рыбам.
0: А вообще еще и шкуры пеликана и делался вот этот маленький аппарат для дуения. То есть вынималась вся внутренность.
1: Он называется сейчас кальян, вот уже перерожденная. То есть. А раньше, да, то есть действительно вот на скелетик пеликанов натягивалась его же шкурка во все там, поскольку пеликан, вы все прекрасно знаете, он весь в дырках природных, то
0: вот
1: нужно было...
0: тростник туда,
1: да, ну, надо было знать систему, да, как это. И вот они так вот делали первобытные кальяны как раз. А, значит, соответственно, мясо птицы поедалось, поскольку это было большим дефицитом в то время. Такая пища.
0: Ну и тем более халява, сами.
1: Конечно, то есть вроде охотиться не надо. Вот, но у нас остается совсем немножко времени до новостей. После новостей мы продолжим нашу беседу. А сейчас какую-нибудь композицию отслушаем. Эта замечательная музыка, которую мы сейчас слышим, говорит всем нам о том, что настал час познания. Познания природы, окружающей нас, вас, их. И сейчас рубрика «Окно в природу». Ее постоянный ведущий, сиамские близнецы Энджелс и Торшин. Ну, Торшин, поскольку он ничего не может вести, как бы он...
0: В разгрузке не участвует, вот так обычно.
1: Да ладно, не заводись.
0: А, то есть мне, вот ты вот киваешь так, да, энергично, это то есть мне начинать пора уже, да?
1: Нет, просто это...
0: Ну ладно, ты свои шуточки брось, ведь передача серьезная, и тем более речь-то пойдет о птицах серьезных. А, и птицы-то эти, вот название какое, клювач. А подробнее, это аисты клювачи. Ну вот все знали, все пытаются около своего дома построить большое гнездо, чтобы туда аистов налетело, детей им насовало в корзинке. Вот, на самом деле, аисты детей не носят, а уносят только. Вот если вы аккуратно уложите своего грудничка в корзиночку и поставите на балкон или на подоконник, то какой-нибудь забегалый аист обязательно его унесет куда-нибудь.
1: Так, а послушай, а, собственно, куда он его унесет? Значит, он, если он его унесет, где прибудет, там и будет, значит, он должен куда-то...
0: А обычно он уносит их в страну Айстленд. Да, да, есть такая страна. Ведь у Каркуши есть страна в Идумленде. А почему у аистов не может быть страны Айстленд?
1: Слушай, а ты случайно не стал ли папой?
0: Не, ну, конечно же, президентом этой страны был единогласно выбран. Вот. Вот так вот становятся президентами. Но самые примечательные в здешнем, так сказать, пернатом царстве, это, конечно, аисты-клювачи. Вот, и примечательна их особенность, что едва ли не каждое крупное дерево, растущее на пятачке-островке, облюбовано ими для гнездового городка.
1: Ну, тут надо пояснить, что городок — это не в том понятии, как вот у нас принято считать, что там есть метро, троллейбус. Да. Да. Городок — это как
0: обыкновенное
1: определял...
0: Обыкновенное поселение, по-моему.
1: Ну да, Виктор Зозулюк, наш замечательный друг, дал определение птичьему городку. Это просто как гнезд навалом.
0: Ну да, то есть не то, что их навалят, а много.
1: Да, вот, имеется в виду свою тучу.
0: Потому что... Птица, ну, цапля-клювач, она не валит гнезда, она их вьет.
1: Причем вьет очень странно. Тут надо рассказать, как она их вьет. Если обычные птицы вьют с помощью ног, то птица аист вьет с помощью только клюва. А ноги у ней в это время не находятся в положении шпагата. То есть это единственная птица, которая вьет гнезда, сидя в шпагате. Причем не в таком шпагате, как любой из нас с вами, и даже бабушка сядет в шпагат, а ноги, как вот, ну как это называется...
0: Руки вместе, ноги врозь, да?
1: Да, вот так, а ноги именно врозь до упора. Вот так сидят птицы аисты во время
0: веяния. Да, самое главное ему упор найти.
1: А упор они ищут, поскольку ноги у аиста достаточно длинные и маленькие, на них большая нагрузка в момент веяния. И чтобы вот ноги не мешали, они ложатся на живот, раздвинув ноги до предела. И живот у них служит вот как бы четкой опорой для туловища.
0: Вот очень примечательно для птиц-клювачей цапель. Да, цапель это, да?
1: Ага. Нет, о цапеле мы говорили в прошлом часе.
0: А, это аисты.
1: Да.
0: Не, просто они похожи. У них просто название разное, а так-то они похожи. Ну вот, примечательно, что в гнезде птенцы, они нескладные. Вот такие вот. Ну, вот как этот цыпленка табака показывал, вот такие они. Ну как его, он еще зубами как часами стучит. Ну не помню, как зовут его. Вот, и похоже на потрепанных бытием старичков. Птенцы. Вот, и еще они очень прожорливы.
1: Что, кстати, о старичках
0: еще...
1: ты не скажешь.
0: Ну, старички, они все по пивку. Ой, я не об этом. Конечно же, они там все как-то... Вот, родители носят корм непрерывно. Ну, то есть, непрерывно так вот, знаешь, один за другим. Только подносят, только успевай. Вот, а еще... Вот. И молодежь поглощает его с нервной жадностью.
1: С нервной?
0: Да, вот когда человек нервничал, видел когда-нибудь?
1: Да.
0: Вот, а жадный человек, когда нервничал, видел?
1: Это называется алчно жрут.
0: Да. Вот, вот так вот эти тоже едят. И еще они одновременно, покрывая белым помедом...
1: Нет, ну
0: как
1: ты понимаешь,
0: какая интересная пицца, ты посмотри, не, минуточку, ты посмотри.
1: Ты же сам это писал, ты же сам это писал, что ты?
0: Нет, ну я же писал, не думал, а тут оказывается вот еще получилось, все складно. Родители носят корм непрерывно, и молодежь поглощает его с нервной прожорливостью, а жадностью, одновременно покрывая. А, ну да, белым пометом одновременно покрывая весь окружающий мир. Вот все, что их окружает, эти леса, поля, небо, тучи, они все покрывают пометом. Но пометы это не то, что пометают, это вот помет. Вот, после птиц всегда остается много помета. Вот на лбах прохожих, вот тут... Ну, это не шляпы, но это помет.
1: Кстати, в этом смысле очень выгодно отличается помет попугайчиков. Его не надо растирать. Это совет всем владельцам попугайчиков, если так случилось напасть. Не надо растирать помет по столу, по скатерти. Достаточно подождать минут 10, он высыхает и сам отваливается.
0: Да, так ногтем поддеваете, и оно отскакивает. Ну, не со звоном, конечно. Это сам, может, клоун вот этого уберем, на заднем плане все время тусуется. Ну, в фиолетовых штанишках. Ну, это, клоуна, это... Саш, я же не сказал динозавра. Что ж так удивляешься-то?
1: Это куратор нашей программы новой. Ты потише с ним.
0: А что же он тогда вырядился, как попугай?
1: Так ты на себя посмотри, какой тебе сегодня выписали костюм карнавальный.
0: Ну, я же сиамский близнец.
1: Не видишь, чего тебе даже выдают.
0: Я же сиамский близнец. Запомните, у меня на лбу это написано. Сиамский близнец, руками не трогать. Экспонат охраняется не только Гринписом, но и историей России. Ага, вот. Ориентологи, оказывается, еще и подсчитали. 2000 пар клювачей. 2000. Это неслыханно просто.
1: Было прислано.
0: Выращивая птенцов, ловят 130 тонн рыбы.
1: А, то есть из этого я...
0: То есть они ловят 130 тонн, а съедают можно, гораздо больше.
1: Можно,
0: наверное,
1: сделать из этого вывод, что они птицы морские.
0: Ну, конечно, если они рыб, то смотри, каких рыб. Вот бывают они речные, бывают морские.
1: Ну, главное, что они водятся возле водоемов, гнездятся.
0: Да, лужи тоже вот бывают иногда такие, побольше, что ли. Главное, чтобы глубина была достаточно, чтобы они клювом не ударились о дно, иначе это будет вредить. Ну, вот как тебе, вот, допустим, если вмазать со всей силы по морде, то у тебя зубы могут выскочить. Так и у них может произойти смещение клюва.
1: А это для любой птицы страшно.
0: Вот как у машины, когда она врезается, идет смещение лонжерона, да?
1: Лонжерон — это, по-моему, бульвар.
0: Ну, это очень известный ученый, ты о нем так плохо отозвался. Тем более большой друг нашего куратора. Очень зря. Ага, вот еще. Рыбешка разная. Вот. Большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Помнишь такую фразу из детского кинофильма, как волк за рыбой ходил? Нет, это была лиса. Иногда, по-разному и ловят ее клювачи. То есть способы ловли много. Там, как и у наших рыбаков, подледный, надледный там. Ну, допустим, птицу, рыбу-летун, ее же ловят над льдом. Она выскакивает из прорубей, пролетает и падает в другую прорубь. А в это время с очками стоят рыбаки и поджидают их. Вот, и никому не секрет, что эти вот птицы, рыбы, они... Приманкой для них служат комары, мошки, мухи. И вот искусственных... Вот берется такая бельевая веревка, ставится два столба, на них развешивается всякая мошкара. Вот всякая. И вот эти рыбы-летуны, они клюют на это дело, прям безмозглые твари.
1: Еще надо сказать, что ставится вентилятор, который этих мошек колышет, поскольку они дохлые к моменту развешивания уже.
0: Ну, не дохлые, они просто пластмассовые. Еще их мажут медом, чтобы они пахли. Ага, вот. По-разному и ловят ее клювачи. Я вот на этом остановился. Иногда, прицеливаясь. Вообще у каждой птицы клювач стоит небольшой прицел на клюве. То есть он немножко загнут вверх.
1: Ну, а вот глаза, как это, она медицинская умеет косить, игла. Косить у нее глаза, могут... Вот,
0: траву, что ли, косить?
1: Нет, нет, они умеют, вот если посмотреть, скажем, то есть, короче, проводился эксперимент. Берешь птицу, вот эту, о которой ты говоришь, зажимаешь в руке и смотришь прям ей в лоб, то у нее глаза, хоть и по бокам, начинают коситься на тебя. Очень неприятное ощущение, и вот так птица целится.
0: Так зрение можно потерять.
1: Да, многие из них этим и страдают уже к старости.
0: Владимир Батко, молдаванский ориентолог, очень пострадал при этом. Ну так вот, иногда прицеливаясь, аист цапает рыбу клювом. То есть Цап-Царапыч, знаешь, такой герой из «Спокойной ночи»?
1: Нет, у меня нет
0: телевизора. Так он еще не умеет цапать, как цапли умеют цапать. Ну да, это один из способов ловли рыбы клювом у аистов.
1: А ноги как-то задействованы?
0: Да, птица на них стоит. Ага, вот тут еще. Но часто в мутной воде, вот особенность такая есть, что в мутной воде мало что различишь. Дураку понятно, что в ней ничего не видно. Но у цапли есть, ну, как бы на клюве, ну, много животных всяких живет, а также и светлячки.
1: На клюве у цапли?
0: Да.
1: А, насекомые облепляют, да. Они фосфорицируют. То есть, как у шахтера фонарь вот этот на макушке, да, одет. Вот он туда прям в любую дырку голову сует, видит, что в конце. А также вот эта птица, действительно.
0: Ну, так вот, тогда клювач переходит на способ ловли, наблюдать за которым мне приходилось и в Африке. Ну, ты знаешь, что цапли не только в Африке водятся.
1: Это ты к чему сейчас сказал?
0: Ну, то, что вот в Африке мне пришлось это наблюдать. Я когда был в Африке, это видел. Поэтому я, ну, всегда хочется сказать людям о том, где я был. А то думает, сидит все время на одном месте, придумывает сказки для детей, а тут наивный. Ну, ладно, это все мелочи. Об этом в следующей передаче. Обратимся, там, предоставим все кому-то, а сами обратимся к птицам. Ну, так вот, стоящие по колени в воде. Ну, у цапли же есть колени.
1: Кстати, вот тут нужно сказать, что колени у нее вывернуты назад. А почему? Казалось бы, вот...
0: Не назад, Саш. Ну, как
1: не,
0: это?
1: Ну они туда...
0: Слишком высоко, до зада-то они...
1: Вот тут, понимаешь, в тем-то и есть секрет. То есть, вот, скажем, и у человека, и у цапли задняя часть седалища, грубо говоря, находится сзади. Но у человека колени впереди, а у цапли сзади. Спрашивается, если цапля подогнет ноги, она же не сможет сесть на так называемую у нас орнитологов попку. Не сможет.
0: Нет. Ну, это мы тоже объясним в следующей передаче.
1: Ну, да.
0: Ну, не будем же мы затрагивать такие темы. В одной передаче сразу множество тем. Я думаю, наш радиослушатель не подготовлен. Не подготовлен? Молодцы, все хором ответили, что не готовы. Ага, что дальше? Стоящий по колени в воде клювач опускает ловчий свой инструмент в мутную воду. Ну, и тут пометка для бестолковых, что клюв он опускает все-таки в воду. И как только открытого клюва коснется живность, он срабатывает как капканом. Ну, понятно, да? Вот, то есть, стоит такая пимпочка, рыба туда тупорылым своим вот этим бах, и сразу все защелкивается. Все, и на сигнализацию, и в гараж ее сразу же. Ну, то есть в этот, ну, к птенцам.
1: А, кстати, можно тут еще сказать, стоит, что птица, вот очень
0: кто
1: многие...
0: стоит?
1: Нет, многие ошибочно считают, что птицы ловят насекомых только в тот момент, когда у птиц есть птенцы. Ничего подобного, они и сами едят их.
0: Да, не травой же они одной питаются. Им и мясо тоже хочется. Ага, чтобы увеличить шансы в охоте, вот, Саша, отметь это для себя обязательно, заставить рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Ну, для этого он, соответственно, берет вот этот вот стул, вот какой? Как у пианистов, вот он крутится так вот. Они его берут с собой в воду обязательно, на него становятся всеми двумя лапами. Вот, и вот эти вот коготки, они как раз вот, ну, как бы ноги врозь у аиста, и он с двух сторон зажимает эту табуреточку. Вот, и движением клюва создается центробежная сила, которая вращает
1: его. То есть ему достаточно несколько раз качнуть вот, да, рылом, чтобы
0: достаточно
1: сместить...
0: несколько раз.
1: Ага.
0: Вот. И, значит, вот он раскручивает рыбу в воде этим самым.
1: Нет, не рыбу, себя.
0: А, ну и рыбу. Тут вот все велось к тому, что рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Резко выбрасывает в сторону.
1: А что выбрасывает?
0: Рыбу, когда он ее раскрутил, поймал и выбросил резко в сторону, на берег. Ага. Рыба в это время ударяется головой о камни, теряет сознание, ну и долгое время не приходит к себе. А пока она придет, она уже протухнет. Ага, вот так вот. И сразу же, ага, резко выбрасывает в сторону и сразу же убирает одно крыло. На этом теряется центробежная сила. Тут убирает оно крыло.
1: Ну, как бы понимаешь, то есть тут можно сказать двояко. Либо она одно
0: крыло...
1: Как
0: сказать?
1: Ну, неважно, убирает, а можно сказать, выставляет. Если она выставляет одно крыло, то другое как бы считается убранным.
0: Ну да, вот как щетки у машины. Либо так, ага, понятно. И цель достигается. Рыбешки, испуганные тенью, мечутся. Икру, что ли, мечут? Нет,
1: нет,
0: подожди,
1: рыбешки не мечут, мечут рыбы. Рыбешки, это которые только что появились на свет, в смысле, на воду из чрева родителей.
0: Да, тут написано, мечутся в мутной воде и попадают в ловушку. А,
1: слушай,
0: понятно.
1: Меня терзают смутные сомнения, что, по-моему, это не ты сам написал. Обычно ты приносишь сам написанный труд, а, по-моему...
0: На,
1: ты...
0: посмотри, как обычно, мой полиграфический почерк, вот.
1: Слушай,
0: не
1: после,
0: видишь,
1: после Нового года вообще как-то у тебя...
0: Вот ты способен где, подделать где... такой почерк вообще?
1: Да кто ж ты... Ты где отмечал?
0: Вот, печать. Как где? В заповеднике. Со своими пернатыми друзьями. А также с друзьями моих пернатых друзей. Пикничокс. Вот, я понял, что такое ловушка. На самом деле, вот почему колени назад?
1: А, вот это очень интересная, да, тема.
0: Очень большое пространство на ногах после колена вниз. Есть такой мешочек, как бы.
1: Подожди,
0: так его
1: подожди,
0: не видно.
1: Подожди, где, на чем он висит?
0: Ну... Вис начинается от колен и доходит до половины вот этой кости, которая вот идет к лапам.
1: Вот, ну, и когда это, сказал сразу, а тут...
0: когда это ловушка, он же стоит по колени в воде. И рыба начинает метаться, попадает в ловушку, когда он уже чувствует тяжесть на ногах, что мешочки уже полны. Он медленной поступью, именно поступью, выбирается на берег, обязательно захватив с собой стульчик. Потому что, ну, такие вещи нельзя оставлять. Ну, не каждый айс себе может позволить такую шикарную вещь, как отполированный до черноты и блеска стульчик от пианино. Вот, он забирается с собой и медленно направляется к гнезду, где голодные птенцы непрерывно поджидают его. Ну, то есть ожидания непрерывные.
1: Даже тут еще стоит сказать, что, как показали эксперименты многочисленные, они не так уж и голодные. То есть даже если...
0: Да вообще чувство голода им неизвестно.
1: Неизвестно. У них, потому что всегда набиты они битком пищей разной. И даже вот в тот момент, если им не давать...
0: Да
1: пищу,
0: и сами они битком набиты.
1: Да вообще. Если, то есть они сразу от этой пищи старой избавляются, как только увидят новую, и также набиваются новой. А если им не давать новой пищи, то они на старой могут протянуть даже до возраста взрослой цапли. Но тут может случиться так, что они будут очень истощены, и у них вообще не будет колен. Вот ведь встречаются цапли, вот как раз слабые очень, у которых колен нет.
0: Ну, а вообще, вообще?
1: Да, вот вообще нет колен.
0: Цаплю решили выгнать из Красной книги и записать в черную. Вот, потому что их развелось слишком много. Вот, и сейчас вот сезон охоты на цапель длится теперь целый год. Можно непрерывно заниматься охотой на цапель. Но попадать надо в глаз исключительно.
1: Чтобы оставить шубку. Ой, подожди, какую шубку? Это я перепутал с охотниками, которые охотятся на белок. А почему в глаз?
0: Потому что у них это самое, они же, у них нет кожи.
1: А,
0: они все из кости состоят. То есть у них вот не кость, а костный покров идет. То есть, не...
1: а, то есть сплошной бивень, только в форме птицы.
0: Да.
1: А перья как же?
0: Ну, перья, они как бы, ну, птица выделяет. Вот знаешь, что вот, ну, птица летит. Вот
1: да,
0: представь,
1: да,
0: летит,
1: да,
0: птица. Ну и происходит с нее осыпь перьев. Ну, то есть они как бы осыпаются. Если это заснять, конечно, в быстром темпе, то есть, ну, заснять птицу летящую и потом это прокрутить с увеличенной в 200 раз скоростью, то будет такое ощущение, что перья сыпятся с птицы. А так, на самом деле, там оторвется раз в день перо какое-нибудь, и все.
1: А,
0: вот так... и представь, над поселением цапель летит стая птиц. И если прокрутить в 200 раз быстрее все это дело, то град перьев сыпется на сам младенец, который только что родился цапельный. Ну, это просто обыкновенная кость. Вот. И вот эта кость выделяет специальный клей, как бы говоря. И вот эти перья, падая, прилепляются к кости. И уже
1: то есть, как бы у них оперение на халяву и зависит от... то есть, цвет оперения цапля зависит от тех птиц, которые пролетели над поселением их.
0: Да.
1: А...
0: ну, вообще им перья не нужны, они же не летают. Передвигаются они трехножным способом. Ну, вот я сейчас тебе объясню. Берется птица цапель, да, обыкновенная. клювом. Ну вот она стоит в положении номер один. Она стоит с гордо поднятой головой вверх.
1: Погоди сейчас секунду, я тебя прерву на одну минуту. Сейчас, мне тут надо сейчас.
0: Так подождать секунду, а прервешь ты меня на минуту. Это как... Смотри на нее. Ведь боится же.
1: А, да, ты закончил на том, что...
0: Да, птица, цапель. Птица, значит, да. Она стоит в положении номер один.
1: Да.
0: То есть опора на двух лапах. Ну, нет, как же у нее ноги? Да? Ноги у нее?
1: У нее, значит,
0: происходит следующее. Падение клювом вниз. При этом отрыв лап не производится. То есть ног от поверхности земли. И вот клюв втыкается в землю. И ноги уже начинают... Да,
1: подброс.
0: Ноги уже потом подтягиваются. Потом птица возвращается в положение первое. И опять происходит удар клювом вниз, подтягивание ног. И так вот она
1: передвигается. Понятно, а как бы пошаговая система ходьбы у них ведь все-таки наличествует? Ведь как же она взбирается на дерево на свое?
0: Они только это самое, как взбираются?
1: Они взбираются на дерево таким образом. Втыкают клюв двумя лапами, хватают выше. Вот
0: нет.
1: Как дятлы. А ходят-то они вполне нормально.
0: Неправильно, это неправильное суждение. Ты не в ту библиотеку, наверное, зашел. Вот. На самом деле они на это самое, на дерево залазят, как эти. Вот видел электромонтеры.
1: Вот я то же самое имел в виду, да.
0: Ну, что, электромонтер с клювом туда лезет, что ли?
1: Нет, у него такая штука, он ей цепляет. А, это горнолыжник лезет. Тьфу, этот.
0: Скалолаз.
1: Да, скалолаз. Кстати, есть такая птица, скалолаз.
0: Ну, это понятное дело, все самое идет оттуда.
1: А. Да, ну продолжай.
0: Куда?
1: Да.
0: А все.
1: Да.
0: Ну, то есть, конечно, можно еще что-нибудь сказать. Ну, да, вот у нее, где вот пальцы, ну, на ногах есть же три пальца. Три вперед и один назад.
1: Причем этот назад, кстати, вот тут очень интересная штука, что этот палец задний, он всегда, вот ученые подсчитали, равен 1/10 длины всей птицы. Поскольку если он будет короче, то птица будет заваливаться назад. Даже вот, а ведь когда он
0: это
1: охотится...
0: Это противовес.
1: Да. Он когда охотится на тех же рыб, бывало, что какой-нибудь крокодил вот схватит. И, то есть птица с откусанной частью хвоста, она падала вперед. То есть поскольку этот палец отталкивает, он всегда... Вот если вы возьмете, короче, цаплю и положите ее на спину, у нее лапа будет нормальная. А вот этот задний палец будет в положении перпендикулярном подошве. Потому что он как пружина. Его используют даже вот, делают индейцы, маленькие стрелометатели из него так ставят. Несколько этих штучек, натягивают лесочки и отгибают, и стреляют.
0: Вообще из ног цапель очень хитроумное оружие придумывали индейцы. Рогатка вот оттуда пошла.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: обрубали
1: да.
0: Третий палец, и вот между двух они же... Когда омерчление ткани происходит, они же деревенеют. Это потом уже стали из сучков делать, ну, ввиду того, что цапель стало не хватать.
1: А сейчас опять начнут делать из цапель.
0: Да, запросто. Все эти мальчишки сбегутся с гайками и с резинками к цаплевым поселениям и пообламывают им все ноги. Да, ноги. Я же не сказал руки, так удивленно смотришь вообще.
1: Да. Ну что, я думаю, надо оторваться на прослушивание композиции.
0: Да. Вот и снова мы в эфире в праздничном. Хоть сегодня уже и 8 января 1995 года, но мы можем позволить себе вернуться на 2000 лет назад.
1: Да, в то время, когда папоротник считался самым нормальным и широко распространенным растением на этой планете.
0: Каким самым растением?
1: Ты продолжай.
0: Ну, я думаю, что нам пора уже перейти к самой щепетильной теме сегодняшнего дня.
1: К основной теме нашей беседы.
0: Да. Ну, конечно, речь пойдет не о войнах вот этих всех.
1: Да,
0: вот, вообще, все
1: гораздо...
0: думают, что везде война, да? На самом деле этого нету.
2: можно посоветовать скажет. Радиослушателям вот сделать потише приемники, вернее, тем из них, которые не приемлят описание физиологии птиц и людей?
1: Да, это объясняется тем, что вот в течение ближайших 20 минут мы будем рассказывать вам о новой птице. Эта птица, как называет ее Марлен Дитрих, само совершенство. А почему
3: я
1: вы
3: думаю,
1: узнаете? Не перебивай. А почему
3: это,
1: вы
3: что,
1: не
3: это
1: перебивай?
3: За тон?
1: А почему Марлен Дитрих
0: почему
1: называет эту птицу?
0: Я смотрю.
1: А почему Марлен Дитрих называет эту птицу само совершенство? Вы узнаете из рассказа. Теперь говори.
0: Вы это узнаете из рассказа. Что, мне самому представиться теперь, да? Начни все сначала.
1: Да, те, кто из вас, кто не приемлет подробных описаний физиологии птицы и человека, могут сейчас сделать немножечко потише ваши приемники, в силу того, что речь пойдет о птице, которую Марлен Дитрих...
0: Продолжайте, студент.
1: Уволим.
0: Бедные референты увольняются, как семечки в деревне.
2: Да ладно бы просто увольнялись. Я смотрю, у вас тут нововведение. В каждом углу по референту.
0: Ну, девиз. Мне жизнь без референта не мила. Это поэма скоро будет написана такая.
2: Ты что, вроде первого предупреждения? Вы их в угол ставите всех.
0: Ну, понимаешь, когда человек приходит на работу, его сразу наказывают, когда он еще ничего не знает, не сделал, все, он сразу же уже получает, так сказать, мысль вперед, как надо себя вести. И все, дисциплина строгая.
1: Ну что же, давай о птице.
0: Ну ты говори, ты же представить меня хотел.
1: А, я не помню, как называется птица.
0: А, сейчас я сам вспомню. А.
1: Да.
0: Сейчас забыл. Вот музыку пока все послушайте. Играет великолепный законный музыкант Марти Фридман. Яркий представитель буржуазии. Ага. Птица называется... А, вспомнил. Вот. Ну, конечно, название не такое трудное, чтобы его забыть. И, ну, я думаю, стыдно было вообще забыть такое. Эту птицу можно представить не иначе, как... грудилапчатый хватун. 10 минут тишины. Опечатка, не минут, а секунд. Так, ну и что? Я думаю, что сразу же перейдем к рассказу об этой птице.
1: Да, а что время тянуть? К тому же о ней есть что сказать, есть что рассказать и есть что показать. То есть есть что дать послушать. Поскольку
0: да,
1: сегодня она с тобой и уже сидит на тебе.
0: Да, и вы можете даже сегодня... Ну, она, по-моему, не на мне сидит. Она на меня просто сесть не может.
1: Это, знаешь, мне тоже так казалось до этого момента, пока...
0: Вообще, это Катина птица.
1: Нет.
0: Моя, а Катя все время со мной ходит, да? То есть вот так вот мы уже... Все на меня хотят свалить, а? Черти.
2: Почему ты решил, что она моя? По-моему, ты ее
0: под
2: столом пинаешь.
0: А я думаю, что читатели, это я не из этой оперы.
2: Зрители.
0: Слушатели радио. Что радиослушатели сами решат, чья это птица, и позвонят нам и скажут. Во, конкурс. В премию мы дадим яйцо одно такой птице, победившему. Каждому победившему по яйцу птицы грудилапчатого хватуна. Как я научился считать по губам, а? Обалдеть можно. Ну а кто начинать-то будет про нее?
1: Ну поскольку ты самый...
0: Катя? Не, ну... Не, не могу.
2: По-моему, ты немножко рановато начал ее пинать. Еще не время, чтобы она издавала звуки.
0: Уже сейчас может наши слушатели позвонить и сказать, что это твоя птица. Ты ее так защищаешь, как будто он у тебя в голубятне хранится. В доме, которым построил Джек.
2: А, это да. точно не моя птица.
3: Вот этот кивок с нашим, он всегда говорит о том, что пора начинать.
2: Плату.
3: А? А, ну
2: да
3: ладно,
2: перестань ты пинать птичку-то.
0: Вообще эта
2: ты
0: птица...
2: ей весь хвост уже оборвал.
0: Вообще эта птица, она живет за счет пинков, она передвигается таким способом.
1: Нет,
0: когда-то давно, в древние, склочные времена, когда еще не везде росли деревья, а только кустики, вот, зародилась очень странная и нежная птица. Грудилапчатый хватун. Название этой птицы сразу же многим нашим слушателям с богатым воображением представится не иначе, как грудилапчатый хватун. Что же представляет из себя эта загадочная древняя птица, которую сейчас редко встретишь? Редко встретишь, которую сейчас.
1: Нет, но тут стоит сказать, что периодически все-таки отдельные экземпляры попадаются, но об этом несколько позже.
0: Ну, их сразу же относят в нужное место и никому не показывают. Вообще это считается плохим тоном ходить с такой птицей.
1: Да, хотя некоторые таки умудряются замаскировывать эту птицу под лифчик.
0: Да. Ну, я думаю, пора перейти. Пора да. перейти к описанию этой
1: вот
0: птицы.
1: Больно щепетильная тема.
0: Да, я вообще стесняюсь, краснею. Вот даже убрал часы, которые отображают мою красноту.
1: Ты вот бери пример Сторшина. Видишь, он как родился бледный, так и остался. Ну, он не реагирует.
0: Если я буду брать пример Сторшина, меня уволят. Вот именно. Перейдем все-таки
1: к основной теме нашей беседы.
0: Как описывают ведущие орнитологи нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, также я ее опишу вам сейчас. Эта птица, как и все другие, состоят из конечностей, клюва, тела, ну и, конечно же, ног.
1: И хвоста, естественно.
0: И хвоста. И...
1: Кстати, подожди, пожалуйста, я хочу еще сразу сказать, что хвост у птицы грудилапчатый хватун отличается от хвостов обычных птиц. Дело в том, что у обычных птиц есть гуска, из которой растут длинные перья. А у грудилапчатого хватуна гуска длинная, как у ящерицы, и в коротких перьях. А зачем такой хвост этой птицы, мы расскажем несколько позже.
0: Да. Особенности этой птицы можно судить, то есть об особенностях этой птицы можно судить из ее названия. Но подумайте сами и составьте себе ребус. Грудилапчатый хватун. То есть лапы груди хватают.
1: Это на первый взгляд.
0: А на второй взгляд. Другое происходит. Что было раньше? А раньше было следующее, подумав, сказал я. Ну, то есть не подумав, а прочитав статью известного орнитолога, которого недавно называл Александр, ведущий радиопередачи Монмаранси. А? Учись представлять, а то вот. Ну ладно, это не важно. Значит, в древние времена, когда люди еще не знали, что такое мода, что такое красиво одеваться, они просто не одевались. И в то время широко распространена была на западном побережье птица хватун. Тогда ее просто так и называли, потому что не было такого слова, как грудь. Ну, вообще в лексиконе в человеке тогда не было. Было слово «хватун».
1: То есть как бы не разделялось, вот и не было в лексиконе конкретного названия определенной части тела.
0: Да, руки, ноги, грудь, ну, там, как бы... задница, ничего не было такого. Было просто вот человек и все. Ну, было слово «хватун», и эту птицу тогда так называли. Ну, а сейчас в современном мире, когда количество слов увеличилось ровно в 250 тысяч раз... Нет, штук. Вот. Появилось название новое у этой птицы — грудилапчатый хватун. Значит, как заметили эту птицу? Как вообще она пришла в дом человека? Женщины ходили, как и мужчины, без одежды. Но это не вызывало ни у кого никаких сексуальных расстройств и так далее. Все было в норме. Ну, как у животных. По весне и в путь. И в это время мужчины стали замечать какую-то непонятную особенность. У женщин, ну, тогда не знали слова «грудь», на часть, называемую грудь.
1: Да, прямо на груди. Да.
0: Ну, я стесняюсь, знаешь, Екатерина все-таки здесь сидит. Садилась птица. Вот, при этом она, ну, пела какую-то песню, ну, про себя там, конечно, там, что-то там. Ну, как скворцы, только это было гораздо интереснее в стиле жар... Нет, не жар, как же это, павлин-птица. Вот, вот так они пели. Ну, тогда это как, типа, в стиле рок. Вот, если, если скворец — это попса, то павлин — это рок.
1: Да, такой Ференц Лист.
0: Кто?
1: А, неважно.
0: А, да. Вот, ну... Как вам, как бы вам поконкретнее, понагляднее описать особенности этой птицы? Ну, то, что хвост у нее как-то гузниковый или подгузник назвал.
1: Ну да, у нее гузка длинная, а, как гузка, у ящерицы. Да.
0: Гузка длинная,
1: и очень подвижная, то есть очень подвижная. Она обхватывает гузкой своей подвижный объект, на который садится.